0: Нет на это математических выкладок. Нет этому экспериментального подтверждения. И оно не нужно нам. Но есть реальная жизнь, когда Бог, Творец неба и земли, сотворивший нас по своему образу и подобию, присутствует в нашей жизни силой своей и всемогуществом своим. Вот поэтому Илия говорит, давайте испытаем, какой Бог реален. Давайте посмотрим, какой Бог услышит мои молитвы или ваши молитвы. Он говорит такие слова. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, это пророки Ваалы, и рассекут его, и положат дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть реальный Бог. Мы знаем, чем эта история закончилась. Мы знаем о том, как пророки Ваалы целый день прыгали вокруг жертвенника, истошно кричали, надеясь, что Бог Ваал их услышит. Резали себе вены, но результата это не дало. Тогда пришла очередь Илии. И он сказал, хорошо, давайте сделаем следующую вещь. Чтобы не уличить меня во лжи, давайте возьмем и мой жертвенник, который я построил, обольем водой. Мне всегда было интересно, при том, что 3 года не было воды, в дождя не выпадало, откуда они взяли воду, чтобы облить жертвенник? Единственный источник воды мог быть только в море. Вы можете себе представить, здесь с вершины этой горы я с трудом вижу, на горизонте синеется Средиземное море. Но люди пошли. 3 года засухи. 3 года бесполезных молитв к Ваалу заставили людей искать. Они пошли. Для того, чтобы наконец убедиться. Для того, чтобы в конце концов узнать, где же истинный, реальный Бог. Мы знаем, что произошло дальше. Когда вода наполнила и даже ров вокруг жертвенника, Илия обратился к Господу. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе!» И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!»
1: Земля обетованная.
0: Понимаем ли мы сегодня, кто таков наш Бог? Очень часто мне приходится встречаться с людьми, которые заявляют о том, что веруют в Бога, и с другой стороны утверждают, что мир был сотворен в течение миллионов и миллиардов лет. К сожалению, сегодня человечество очень плохо понимает, кто есть наш Бог. А если бы было бы не так, то Иоанн в своей книге «Откровение» не написал бы это предупреждение, записанное в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Сотворившему небо, землю, море, все, что в них, сотворившему человека по своему образу и подобию. Поклоняемся ли мы Ему сегодня? Об этом предлагаю сегодня задуматься.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Добрый день, друзья! Спасибо, что вы опять заехали к нам на «Пит-стоп». Это опять Владик, Оксана, Олеся и я, Сергей. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы будем говорить о Рождестве. Рождество Христово, праздник, который празднуется всем христианским миром по всему лицу земли. Вот. Скажите, пожалуйста, вам нравится этот праздник? Вы его празднуете?
4: Это мой любимый праздник. Ну вот в последнее время стал одним из моих любимых праздников, особенно в ожидании всего этого. А мне вот нравится сама эта атмосфера вообще этого Рождества. Ну вот... Как она,
3: ну, какая она атмосфера?
4: Она, мне кажется, такая чистая, такая наполненная чем-то таким новым, да, ожидания, чуда, любви. И вот это вот мне, наверное, больше всего нравится. В этом празднике есть смысл, что самое важное, да, как бы много праздников разных есть, но в этом празднике я нахожу смысл вообще, практически своей жизни вообще, ну, что он есть.
3: Ну, хорошо, Олесь, чтобы дальше пойти в этом размышлении, Владик пусть нам расскажет, прочитает, что это за праздник и как его праздновать.
5: Да, значит, слушайте внимательно. Рождество Христово. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Празднуется 25 декабря. Русская православная церковь и другие церкви, использующие юлианский календарь, празднуют 7 января по григорианскому календарю с 20 по 21 век.
3: Ты зачитал прям, как я заслушался.
4: Да.
3: Можешь еще раз посчитать?
5: Ну что, один из главных.
3: Ну ладно, ладно. Хорошо, то есть некоторые празднуют в одну дату, некоторые в другую, да? Вот. Но интересно, что праздник очень известный. Но я вот, например, знаю многих своих друзей, которые вообще не знают, чье Рождество празднуется. Вот праздник Рождества. Да, и честно говоря, по сути, я когда был ребенком, я вот знал, я с детства научен о, как бы, истории о рождении Иисуса Христа, да, родители мне рассказывали, но праздник Рождество, о котором я слышал, я никак не связывал с этим. Вот я не знаю, почему? Потому что, я не знаю, так же, как вы, все вы, был подвержен влиянию кинематографа, американских фильмов «Один дома», там «Рождественская история», да, вот такие фильмы о Рождестве, которые как раз и давали мне какую-то атмосферу, как Олеся говорила.
4: Ну да.
3: Я погружался в эту атмосферу. Рождество, значит, подарки, вот эти все фильмы, дома сидишь, там про американские фильмы, про домики такие украшенные гирляндами, снег и так далее. Вот. И я постоянно всю жизнь, ну, прям уж всю жизнь, где-то лет так до 7, когда я знал, что это Рождество на самом деле Иисуса Христа празднуется, вот. Я думал, что это Рождество – это праздник, ну, Рождество, красиво, классно. А рождение Иисуса Христа – это как-то отдельная вещь какая-то.
4: Не ты один, я тебе хочу сказать. Да. Я просто…
3: И ты.
4: Да? Ну, раньше я тоже, ну, много времени просто… Я знала, что Рождество – это рождение Иисуса Христа. Ну, как бы, что именно в этот день отмечают его день рождения. То есть вот есть праздник Рождества, то есть он просто так называется. Для меня вообще это все было одинаково, что 8 марта, Рождество, Новый год, все одно и то же. А потом уже в дальнейшем, когда я узнала саму суть, да, этого Рождества, мне уже стало намного лучше. Но люди до сих пор, многие вообще понятия не имеют, что такое Рождество. Смотрела различные ролики вообще на тему Рождества. Многие те, которые не верят вообще в Иисуса Христа, они тоже отмечают, ну, Рождество, но когда им задаешь...
3: Не знаю, что они отмечают.
4: Да, но когда им говоришь, а как Иисус? Какой Иисус? Не, это не ко мне вопрос, это не ко мне вопрос. То есть, ну вот, сам смысл, да, потерян. И многим я задала такой коварный вопрос, в общем, на улице. Я провела опрос, к людям подходила и спрашивала. Вопрос странный. А какое самое известное день рождения в мире? Мне кажется, некоторых даже, ну, верующих людей в Иисуса Христа, ну, как-то этот вопрос, ну, смутит, да?
3: Но меня, знаешь, вообще... сразу такое ощущение создалось сразу, когда ты спросила, ага, самое...
6: Когда у меня там...
3: Ну, нет, у меня второе по главности. Ну, нет, почему-то самое главное рождение в мире, я не знаю, каких-то президентов или актеров там знаменитых, Наверное, так и отвечали, да?
4: Ты узнал самый популярный ответ.
3: И мне даже интересно, что там говорят.
4: Сейчас. А какой, знаешь, день рождения? Они мне говорят, Путина, наверное. Я женщину спрашиваю, а когда у Путина день рождения? Не знаю. И вообще дальше еще интересней. Ответ был такой, Александр Сергеевич Пушкина.
3: Да?
4: Я говорю, да. Ну, а я говорю, ты учишься? Ну, он говорит, да, учусь, говорит, в 11 классе. Я говорю, так а когда у Пушкина день рождения? Не знаю. Я говорю, а какой день рождения знаешь ты именно? И я начинала уже наводящие, да, вопросы задавать. Ну, и они дальше уже, конечно, отвечали, что Иисуса, ой, мы забыли, и дальше они рассказывали,
3: потому
4: как
3: что,
4: они празднуют.
3: Мне кажется, как-то слово Рождество и день рождения, как будто это разные два термина.
4: Как будто разные
3: термины.
4: Два, да. Но на самом деле Рождество же, это же есть день рождения Иисуса, правильно? То есть, ну, по-другому-то оно так именно называется. А спрашивала про, ну, просто как бы, какой самый известный праздник, говорили Новый год.
2: Для меня вообще в детстве, что Новый год, что Рождество, мне как-то это находится, в принципе, в календаре, вот рядышком. И для меня это одно и то же было, что Новый год, и я тоже в детстве думаю, Рождество, это тоже Новый год, какая
5: разница. Да-да-да, то же самое, где-то, наверное, до 10 лет думаю, что делают мои, ну, родственники, они не в церкви, вот я думаю, что они делают, чем они занимаются, вот это. Потом слово Рождество, и потом кое-как я связал то, что это Рождество, это то, что я называю это там рождение Иисуса Христа. То есть все, что они делают, вот различные там вещи, ну, не буду говорить, вот, но как-то даже не связывалось, и они даже сами не понимают, для чего это и как.
3: На самом деле я тоже никогда в жизни не праздновал отдельное Рождество. Для меня как бы Рождество Иисуса Христа – это как вот вещь, которую я знаю об этом постоянно, я верю так, как я верю в Иисуса Христа. Вот, я как бы весь год с этим согласен, весь год в это верю. Я не верю в это отдельно в один праздник, когда у нас праздник, то есть я это, ну, праздную. Конечно, это праздник, который, ну, это рождение, которое достойно того, чтобы радоваться в этот день, да? Вот, но как-то нам мы привыкли вместе с новогодним праздником это все связывать. Вот, я не знаю, и многие друзья мои тоже, мы все вместе как-то... Вот новогодние праздники, ага, Новый год, но Рождество – это продолжение новогодних праздников, можно еще поотдыхать, попраздновать, да?
4: Ну, а как праздновать? Вот я тоже задала людям вопрос, они там по-разному отмечают, ну, Рождество. Кто-то мне говорил, ну, мы просто с родителями поем в караоке, ну, там вот по Первому каналу.
3: Интересно, какие песни?
4: Караоке или там, ну, что-то еще такое. А мы салаты делаем, ну, там различные вообще ответы. Ну, и в мире, в принципе, по-разному его отмечают, да, у кого-то, ну, затрачиваются большие там деньги на то, чтобы попеть в караоке.
3: То есть они ходят еще в рестораны, в бары куда-то.
4: Да, ну да, говорят так. А как надо?
2: Не знаю, в последнее время у меня Рождество, вот мы не празднуем его именно вот конкретно, но в последнее время оно у меня связано с организацией, так скажем, различных мероприятий, на которых мы пытаемся донести до людей, что такое Рождество и чей это день рождения. И вот все мысли, все силы погружены именно в организацию. Поэтому для меня это важнее, чем посидеть за столом. И...
3: Оксана, у тебя там есть некая информация, что наши власти страны организовывают на этот праздник. Можно посчитать?
2: Да. Целых 40 миллионов рублей. Много это или мало? Не знаю, как для вас.
3: На жизнь
2: для
3: хватит.
2: Меня это очень много. Выделяет наше государство на проведение этого праздника в Москве. Ну, так говорят РИА Новости. 20 ноября. В общем, с декабря по январь, там некие числа, будет проходить вот этот фестиваль «Путешествие в Рождество». И вот в рамках которого пройдут торговые там всякие выставки, ярмарочные и так далее. В общем, на это все будет выделена такая большая сумма, где как раз будет якобы отмечаться
4: Рождество.
5: Я бы лучше бы эти 40 миллионов, да?
2: Да.
5: 40 миллионов рублей потратил бы на ликбез по поводу Рождества.
3: На ликбез всех тех, которые пришли на этот праздник, да? Ликбез. Проведи ликбез по слову ликбез.
5: Ликвидация безграмотности, то есть люди не знают, что это такое.
4: То есть ты хочешь потратить все 40 миллионов на то, чтобы показать, что такое Рождество, рассказать.
5: Владик, открыть по всей стране центры, где будут рассказывать историю рождения Иисуса Христа, по-моему. Отлично.
4: Mm-hmm.
5: Зато потом в следующий год или в этот же год они уже будут осознанно и не делать каких-то вещей, которые бы не ассоциировались бы с рождением.
4: Ну, а как ты думаешь, это, ну, вот в день рождения, да, мы все привыкли получать подарки, правильно? Вот если у тебя день рождения, ты же получаешь подарки?
3: Не то, что я привык, я просто требую.
4: Не, я не требую. Но я привыкла получать подарки. Да? Ну, а как тогда, ну, вот если это день рождения Иисуса Христа, правильно, Рождество, да?
3: Так.
4: То, ну, следовательно...
3: Мы должны дарить Иисусу подарки.
4: Мы должны дарить Иисусу подарки. Как?
5: Вот я думаю, ликбез это будет хороший подарок ему.
4: Да?
5: Вот он, да. Угу. Будет большая радость, то, что то есть, кто-то узнает по-настоящему.
3: То есть, если это перевести для тебя было бы приятно, что, например, человек по всей России устраивал центр, чтобы объяснять, когда родился Владик, зачем он родился.
5: Мы говорим про личность человека, так.
3: Я понял,
5: это разные.
4: Ну, вообще, когда...
3: Ну, вообще, я тоже считаю, я согласен с Владиком, что это для Иисуса был бы очень большой хороший подарок.
4: Ну, я тоже. Ну, вообще, это об этом написано в Библии, то есть, ну, с самого начала... Когда Иисус родился, ему дарили подарки, принесли ему подарки волхвы. То есть они пришли поклониться ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. То есть вообще эта традиция, она взята то есть, полностью из Библии, да, от самого рождения Иисуса Христа. И вот сейчас, ну вот сейчас же его нет с нами, как мы можем подарить тогда?
3: Ну, я не знаю, мое мнение, что каждое наше действие для того, чтобы сделать этот мир лучше, добрее, чтобы любовь нести людям, то, что, чему, в принципе, учил Иисус, это каждое наше действие подобное, это подарок ему. Потому что если есть учитель, который учит своих учеников чему-то, и они потом идут и это же в жизни, в действии показывают и делают, то это подарок для кого? Как вы думаете, учителю будет приятно? Мне всегда мама говорила, что самый мой большой подарок, это, ну, подарок мне, когда мы на день рождения хотели что-то. Мам, что тебе подарить? Что тебе подарить? И самый лучший подарок, это чтобы вы слушались Бога, чтобы вы делали так, как я вам говорила, как я учу. Вот это самый лучший подарок. Я в прямом смысле могу, мне кажется, перевести это на Иисуса. То есть Иисусу тоже будет приятно, когда мы несем в мир то, чему Он нас учил. Чему Он учил людей вообще, будучи здесь, на земле.
4: Ну, а как вы в этом году подарите?
3: Вот ты знаешь, я еще не выбрал. Я еще не выбрал, что я подарю.
5: Организации на мероприятии.
4: Организация ликбез.
5: Надеюсь, вдруг на самом деле, как бы после просмотра нашей программы, узнаем то, что все эти 40 миллионов упы перенаправят в другое русло.
4: Все, возможно.
3: Чудеса. Но все реально. Влад, почему? Почему бы нет?
4: Ну, я, кстати, хочу тебе тоже сказать. Я тоже буду этим заниматься.
2: Ну, это мероприятие называется «Путешествие в Рождество». А вдруг они там будут действительно рассказывать?
4: Они
2: это же
4: как раз расскажут.
2: Может быть, это путешествие в прошлое какое-то, где они свои действительно идеи расскажут, что это такое.
5: Значит, мы, короче, в общем, мы собираемся, все вчетвером едем на это мероприятие, потом делаем отзыв по этому...
4: Ну, можно и так, но я вам хочу рассказать вообще, как сам Иисус, он смотрит вообще на подарок, да? Он в Библии просто говорит об этом. И он сказал, «Ибо алкал я, ну, то есть жаждал, да, и вы дали мне есть. И вы я жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». И потом ему люди начали задавать вопрос, «Когда, Иисус, мы тебя видели вот в таком состоянии?» Да? И он говорит в ответ, так как вы сделали это одному из братьев, всех меньших, то есть, ну, одному из нуждающихся, да, людей, то сделали мне. То есть, как бы, вот что для него это важно. То есть, такой подарок, вот именно вот об этом он говорил в Библии.
3: Я считаю, что, вот я сказал подобное, да, то, что если мы будем нести любовь этому миру, да, в принципе, вот все доброе, то, что есть в мире, все это же, в принципе, от Бога.
4: Да.
3: Если мы будем это как-то взращивать, и даже тот же ликбез, да, Владик, вот, то, что с хорошим намерением, это в любом случае подарок. И помощь любому человеку – это подарок. Подарок Богу.
2: Мне кажется, мы не должны это делать только в Рождество.
4: Да.
2: Я думаю, что это стоит делать круглый год.
4: Ну, а если подарок, то какой, значит, что-то особенное. Ну, если это выделить.
3: Вот, и суть того, что вот, прочитала Оксана, я до сих пор не могу, вот это меня новость не оставляет, о том, что потрачено столько денег для людей, чтобы они поразвлекались, потому что я, ну, знаю много уже за столько лет, сколько в городе, вот в нашем, еще где-то проводятся такие мероприятия, ставят галочку, да, на том, что государственные деятели, на том, что провели что-то, это как бы нужно, чтобы что-то проводилось, все-таки праздник православный, христианский. Люди даже не знают, что вот они празднуют. И я уверен, что Христос, будучи рождаясь на эту землю, он не хотел, чтобы его день рождения вот так вот потом праздновали. Да? То есть смысл, для чего я родился. Самое главное, чего бы он хотел, это то, чтобы мы сегодня, ну, несли в мир вот эту любовь, то, чему он учил. Я считаю, что так. Это самый большой подарок на него, и это единственное, что нужно праздновать. И я не знаю, как вы считаете?
5: Я считаю, я полностью согласен с тобой, я считаю то, что нужно, скажем, если говорить о подарках, да, которые ты перечислил, да, которые можем сделать, которые мы сейчас говорим, то мы можем это делать независимо, как здесь написано, то, что юлианский, григорианский календарь, независимо от того.
3: Владиславский, Оксанский
4: тоже календарь, сергиевский. Ой, я их вообще не знаю.
2: Конечно, не только что придуманы.
4: Мне вообще повезло, я праздную и 25-го, и 7-го.
3: Да, может быть, не повезло, если мы не празднуем это, да? Можем так же решить. Хорошо, то есть мы, как вы предлагаете сегодня людям праздновать? То есть отказаться от столов с едой, как ты говоришь, от пирожков, да, и приходить там. Ты говорила, что люди приходят, ну, как празднуют? Ну, мы там пирожки, мы блины, там, салаты.
4: Ну, я говорила о том, что как бы там кто-то, как бы цель этого праздника, самого празднования, это салаты, караоке, то есть, ну, вообще, в принципе, то есть это самое главное, что у них есть в этот праздник. А я бы, допустим, предложила бы им в этот праздник все-таки сделать подарок на день рождения Иисусу. Отлично. Вот чтобы вот так вот они праздновали этот.
3: А там уж каждый сам как, да, считает, что какой подарок будет интересный.
4: Ну, если они хотя бы начнут думать о нем, мне кажется, это самый лучший подарок будет Иисусу.
3: Друзья, сегодня мы говорили о Рождестве Христовом и о том, как можно угодить Ему, какой подарок вообще Ему подарить. Наши предложения вы слышали, вы можете решать сами. Мы вам желаем счастливого Рождества. Пока.
4: Пока.
5: Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Благослови нас всех, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы мы смогли понять Его Слово. Профессор Массачусетского технологического университета сделал удивительную иллюзию. Его зовут Эдвард Эдельсон, и мы сейчас ее увидим на наших экранах. Значит, что это за картина? Посмотрите внимательно, точнее, что это за изображение, что мы видим здесь. Мы видим поверхность плоскую, на которой расчерчены такие клеточки белого и серого цвета, да, в шахматном порядке. Ну и, соответственно, зеленый цилиндр, который стоит и отдает тень. Наше внимание привлекает две буковки. Одна буква А, я не знаю, видите вы ее на экране или нет, да? Да, буква А, такой серый квадратик в самом верху. И буква Б, которая в тени цилиндр спрятана. Она белого цвета, видите ее, да? А и Б. Ну, если так присмотреться. Так вот, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, квадрат, помеченный буквой А, и квадрат или клеточка, да, помеченный буквой Б, одинакового цвета или разного цвета? Разных, да? Вы все видите разного цвета, правда? Отлично. А если я вам скажу, что они одинакового цвета? Вот если я вам скажу, что они одинакового цвета, вы мне поверите? Не поверите, я так и знал. Да, нужны доказательства, согласен. Поэтому давайте попробуем посмотреть на доказательства сейчас. Сейчас мы увидим GIF-изображение, оно будет зацикливаться, видите, да? Посмотрите, А и Б одного цвета? Да. И когда мы видим настоящее полотно, как оно есть, то мы видим, что цвета меняются. Да? Почему так происходит? На самом деле это и есть оптическая иллюзия, которую, как я уже сказал, разработал профессор. Он хотел этим показать, что то, что мы видим, очень часто мозг нас обманывает. Он воспроизводит картинку, да, он расставляет зрительно так, потому что наше зрение не сосредоточено на том, чтобы отличать цвета. У нас нету задачи у нашего зрения оттенки цветов различать. Наша задача в зрении увидеть общую картину и разбить ее на детали, то есть создать определенный фрагмент, определенное изображение. Вот. Поэтому, ну, я надеюсь, если вы не увидели, о чем я говорю, что они разных цветов, в принципе, вы можете в интернете забить именно эту иллюзию, она называется «Иллюзия Эдварда Эдельсона», профессора Массачусетского технологического университета, и посмотреть доказательства его, что на самом деле два этих квадрата, А и Б, которые поначалу казались нам разных цветов, на самом деле одного цвета, серого. Вот, можно картиночку убирать, спасибо большое. Для чего я вообще привел эту иллюстрацию? Вот эта иллюстрация показывает о том, что когда мы делаем беглый взгляд на какие-то вещи, мы можем сделать поспешные выводы и даже выводы ошибочные. Но когда мы начинаем внимательно изучать во что-то и вникать и исследовать, тогда мы можем обнаружить

для себя вещи, которые мы не видели, и понять, что наш беглый вывод или поспешный вывод был ошибочным. Я сегодня приглашаю вас поразмышлять вместе со мной на тему, почему первые христиане не праздновали Рождество. Почему первые христиане не праздновали Рождество? Просто попробуем с вами поразмышлять. Когда я выкладывал в социальных сетях фотографии со своей супругой на фоне наших рождественской сцены или декорации, да, или оформления, мне один верующий написал в комментарии, что Иисус не повелевал праздновать Рождество, и Рождество не повелевали праздновать апостолы. Так? И на самом деле, с одной стороны, кажется, что этот аргумент очень веский. Я согласен, он действительно очень веский, потому что, с одной стороны, не знаешь, что ответить, потому что, ну, на самом деле, ни Христос, ни апостолы Рождество не праздновали, и, соответственно, ни Христос, ни апостолы не повелевали праздновать Рождество. И у меня, соответственно, есть два вопроса. Об этом аргументе, как я все-таки считаю, насколько он веский или невеский, мы поговорим чуть позже, в самом конце, хорошо? Вот, я объясню его. А сейчас я хотел бы задать других два вопроса, очень важных, и надо сейчас их услышать, потому что над этими вопросами будем размышлять, и на них я буду отвечать. Первый вопрос. Меня больше волнует другое. Почему первые христиане не праздновали Рождество? Справедливый вопрос? Да, я согласен, что ни Иисус, ни апостолы не давали такой заповеди. Согласен. Но вопрос, почему? Интересен или нет? Надо же разобраться в вопросе, надо же вникнуть. Надо. И второй вопрос. Слушайте очень внимательно. Если нет Божьего повеления праздновать Рождество, значит ли это, что мы не можем его праздновать? Еще раз. Если нет повеления Божьего праздновать Рождество, значит ли это, что мы его, да, можем праздновать? Да? Значит ли это, что мы можем? Вот мы сейчас над этими двумя вопросами будем размышлять. У меня будет две части. Первая часть, она будет посвящена причинам, почему первые христиане не праздновали вообще Рождество. А второе, мы попробуем вот этот довод, ну, опровергнуть. Итак, первая причина, почему христиане не праздновали Рождество. Первая причина. Древнее представление о дне рождения у евреев. Вот она причина. Древнее представление о дне рождения у евреев. И нам здесь важно в этом вопросе разобраться. Если мы посмотрим с вами на самый-самый-самый первый текст, где упоминается такое первое празднование дня рождения, это книга «Бытие», 21 глава, и мы с вами прочитаем стих 8. «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Вот первое такое упоминание, и раввины здесь, конечно, разные комментарии предлагают, но один из раввинов утверждает, что это было празднование дня рождения Исаака, но только второго дня рождения, да, то есть когда он родился, естественно, они это не праздновали. Прошло 2 года примерно, когда дитя было отнято от груди, и вот тогда Авраам по случаю этого дня рождения устраивает пир. Это единственное такое упоминание, больше мы нигде в Библии не найдем вообще. Но на самом деле больше всего, хотя я согласен, что здесь не совсем то празднование дня рождения, какое обычно, да, вот здесь немножечко другой такой заложен смысл, но то, на что ссылаются очень часто раввины, если вы посмотрите внимательно на иудейскую традицию, то вы увидите, что действительно в иудаизме евреи не совсем праздную день рождения, они по-другому к нему относятся, даже до сих пор. И это сейчас вы увидите. Давайте мы посмотрим, почему это делается. Если мы посмотрим на Бытие, 40 главу, стих 20, то мы здесь встретим упоминание празднования именно дня рождения фараона. Читаем. «На третий день рождения фараона
фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих». Итак, вот в Бытие, в 40 главе, 20 стихе, упоминается о том, как фараон празднует свой день рождения. Но что делает на этот день рождения фараон? Виночерпие он милует, а хлебодара казнит. И, соответственно, вот этот вот повод празднования дня рождения языческого царя, фараона, он вызвал негативную реакцию у кого? У евреев. Дальше. Еще одно упоминание, это уже в Новом Завете, но потому что евреи, они не признают Новый Завет, и нам нужно открыть с вами Матфея, 14 главу, стих 6, то мы вспомним эту историю про царя Ирода, который тоже празднует день рождения. Давайте почитаем. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 6. «Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Когда пляшет дочь Иродиады, да? Когда она пляшет? Во время дня рождения царя Ирода. Кто празднует день рождения? Царь Ирод. Если мы вспомним происхождение царя Ирода, то мы знаем о нем что? Что он не был евреем. Да, он был идумеянином, то есть происходил от идумеев. Но вы знаете, что, кто основатель вообще этого племени идумеев? Это был Исав. То есть в какой-то степени корни-то еврейские, да? Но вы знаете, что Исав, он женился, и потом уже произошло смешение с разными народами, и, соответственно, вот от этой линии еврейской они отпали. Поэтому в этом отношении царь Ирод не был чистым евреем. Не был чистым евреем. Но он был правителем Палестины на тот момент. Отличался жестокостью. Сами знаете, сколько младенцев он перебил, да, до 2 лет в Вифлееме. Вспоминайте эту историю про него. Ну и что произошло по поводу дня рождения, когда он его отпраздновал? И когда дочь его жены плясала и угодила ему, что он сказал ей, пообещал? «Проси у меня все, что захочешь, даже хоть что, хоть полцарства». Что попросила? Голову Иоанна Крестителя. Выполнил просьбу? Выполнил. Как мы видим с вами, второй день рождения заканчивается чем? Казнью. Итак, мы видим два примера в Библии, как два нечестивых царя празднуют свой день рождения, и их день рождения заканчивается тем, что они совершают какую-то казнь. Конечно же, это отложилось в сознании евреев именно того времени, вот такое отношение к дню рождения. Но это не все. Если мы посмотрим на одну историческую книгу, это книга Маковеев, их несколько книг, 1, 2, 3 маковейские книги, в них рассказывается в основном история про Антиоха IV Епифана. Это сирийского царя династии Селевкидов, который захватил Палестину, Иерусалим, как вы знаете историю, да, в 167 году до нашей эры. Он входит в Иерусалим и оскверняет святилище. Да, он приносит жертву на жертвеннике свинью и устанавливает статую Зевса. И просит, чтобы евреи, ну, заставляет даже евреев поклоняться Зевсу. Он был таким сторонником эллинизации Палестины и очень сильно хотел евреев, так скажем, обратить в греческую культуру. Вот его была цель. И когда мы читаем вторую книгу Маковеев, 6 главу, стих 7, то мы там тоже встречаем упоминание о дне рождения, который празднует Антиох. И что он делает в свой день рождения? Смотрите. «С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы. А на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса». Что заставляет делать царь в свой день рождения, языческий царь, евреев? Если мы видим, да, то фактически каждый месяц он их заставляет праздновать день рождения и делать идольские жертвы, да, ходить на эти идольские жертвы.
И на празднике Диониса их принуждает в венках плющевых делать такой торжественный ход. То есть он их принуждает насильно. Еще один пример того, как язычники празднуют свой день рождения. Они полностью отрываются, кутят, закатывают пирушки, устраивают какие-то принудительные вещи, даже кого-то казнят, как фараон или Ирод. И вот это негативное отношение или образец такого празднования дня рождения, он отразился на чем? На самосознании евреев. О чем, как мы увидим, например, известный раввин, Рав Ильяху Давид Рабинович Тиамим, который умер в 1905 году, он в своей книге «Нефеш Давид», ну то есть «Душа Давида», если так дословно перевести, пишет: «Я очень сердился на тех, кто приходил поздравлять меня с днем рождения и праздновать в этот день. Всегда учил, что в Торе своему дню рождения радовался только фараон». Вот. Вот позиция даже евреев на сегодняшний момент, да, не праздновать день рождения, потому что в Торе ничего не сказано про день рождения, чтобы его праздновать. Ну и на самом деле я с этим согласен, что Библия не дает нам повеления вообще праздновать день рождения, если что. То есть такой заповеди в Торе, заповеди от Бога, от Христа или апостолов праздновать день рождения вообще нет. Но он это на самом деле так. И я показал причины, почему. Понятно, да? Почему именно так? Но если мы посмотрим еще на один исторический документ, это Иосифа Флавия, в своем труде «Против Апиона», где он доказывает иудаизм и объясняет его, во что верят евреи, в своей книге номер 2, 25-й такой параграф, он как раз описывает отношение евреев к дню рождения. Почему так важен нам Иосиф Флавий? Кто знает, когда жил Иосиф Флавий? Иосиф Флавий родился в 37-м году нашей эры и умер где-то в 100, по-моему, 1-м или 105-м году, если не ошибаюсь, нашей эры. То есть вот он как раз жил в то время, когда развивалась христианская церковь. И его свидетельство нам нужно именно для того, чтобы показать, как евреи относились к дню рождения. Давайте читаем, что он пишет здесь. «Кроме того, при рождении детей, он, это имеется в виду закон или Тора, закон, не только запрещает устраивать пиршество и подавать тем самым повод для пьянства, но предписывает с самого начала подходить к воспитанию с благоразумием и повелевает детям обучаться грамоте, изучать законы и знать о деяниях предков, чтобы одним подражать, а на примерах других воспитываться и никогда не приступать законы, оправдываясь их незнанием». О чем говорит Иосиф Флавий? Что Тора как бы запрещает устраивать пиршество и подавать тем самым пример для своих детей. Вот. Ну, я не знаю, где он это увидел в Торе, да, но тем не менее, все равно мы видим отношение Иосифа Флавия, которое говорит об иудаизме как раз первого века. Какое? Итак, какой день рождения было отношение у евреев к дню рождения? Какое? Отрицательное. Но это не только по этому причину, что так праздновал фараон или Ирод или Антиох, и что они пережили вот такое насмешку над собой Антиоха Епифана, который над ними издевался. Да? Не только поэтому. На самом деле в осознании евреев было отношение к греховности. И если мы с вами почитаем Экклесиаста 7 главу 1 стих, то что мы там прочитаем? «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения». Что лучше по Экклесиасту? День смерти лучше, нежели что? День рождения. Почему? Потому что когда рождается человек, никто не знает, каким он станет. Правда ведь? Потому что человек грешен, и он может родиться и стать нечестивым. Но только смерть показывает, каким был на самом деле человек. Поэтому псалмопевец в одном из псалмов пишет: «Дорога
в очах Господних смерть святых его. Почему дорога смерть святых? Потому что люди прожили достойную жизнь и умерли в верности Богу, в соблюдении Божьих заповедей. Они не нарушили их, остались Богу верны, несмотря ни на что, и она дорога. Поэтому смерть лучше, чем день рождения. И если мы посмотрим, например, на Псалом 50, 2 стих, то мы читаем Псалом Давида: «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть передача такой греховности, да? Или Иов, 14 глава, стих 4. «Кто родится чистым от нечистого?» спрашивается. А? «Ни один». «Ни один» или «никто», да. То есть вот отношение. Человек греховен, он грешен. И, соответственно, когда он рождается, важно не день его рождения, потому что мы не знаем, что это за человек будет, а именно смерть. И, кстати, ранние христиане, если 2-3 века, помнили смерть святых своих и праведников, и мучеников именно по этой причине. Да, и они говорили, ну, один из отцов церкви писал о том, что мы помним день рождения мученика, потому что мы знаем дату его кончины, чтобы это был для нас пример. То есть они понимали прекрасно, что важна именно кончина человека, и на это делали больше акцент. И так далее. То есть давайте мы сделаем небольшой итог. Евреи не праздновали день рождения, а первые христиане были кто? Они были евреями. Да, только потом христиане начинают проповедовать язычникам, постепенно обращать их в христианство и так далее. Но именно первые христиане были евреями. И их отношение к дню рождения передалось и кому? Первым христианам. Поэтому действительно, братья и сестры, они никак не могли праздновать ни день рождения Иисуса, ни свой собственный, потому что они не придавали этому значения. Вот, это первый ответ на первый вопрос, который был задан в самом начале. Теперь мы попробуем с вами ответить на второй вопрос. Я его напомню. Если нет Божьего повеления праздновать день рождения Иисуса или Рождество, значит ли это, что мы не можем его праздновать? То есть попробуем сейчас ответить на этот аргумент чуть попозже. Я приведу два примера из Библии по поводу празднования вообще чего-либо. Вы знаете, что в Библии есть два праздника, которые не были установлены самим Богом, но их празднуют евреи, и они описаны в Библии. Два праздника, которые не были установлены Богом, но их празднуют евреи, и даже праздновали их и в первом веке нашей эры, даже когда жил Иисус. Давайте мы посмотрим на два этих праздника. Что это за два праздника? Знаете? Пурим. Пурим. Да, да, я понимаю. Тем не менее, повелений не было. Пурим. Для описания этого праздника мы находим где? Исфирь, 9 глава. Вы знаете хорошо историю, да? Что в Персии евреи... Ну, книга Исфирь описывает именно это событие в Персии, когда злобный Аман замыслил убить евреев. И он бросает жребий. Когда сделать это лучше всего? И жребий выпадает на месяц Адар, в который и умер Моисей. Да? Вот, да. И что он делает? Он просит у царя Таксеркса, чтобы тот дал ему разрешение убить всех евреев, да, истребить. Когда Мардохей об этом узнает, он просит Эсфирь, чтобы она все-таки сделала этот смелый шаг, пошла к царю и упросила его этого не делать. Ну, вы знаете хорошо историю, нам сейчас важно не это. В итоге царь дает другое распоряжение, и евреи в 14-й день Адар, месяц Адар, они убивают всех заговорщиков против них и убивают всех. И, соответственно, сам Аман, который хотел убить, будет повешен, все его дети, его сыновья. И вот когда мы читаем с вами книгу Исфирь, 9 главу, то мы читаем следующее. «И описал Мардохей
эти происшествия, это с 20 стиха по 31, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14 дня месяца Адара и 15 дня его, как таких дней, в которые иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в которые превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный. Чтобы, что они сделали? Смотрите, чтобы. Сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. Дальше. Я несколько текстов пропущу, дальше прочитаю. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев». И еще один текст, я просто читаю. «Твердо наблюдали эти дни Пурим». То есть вот повеление уже самой Эсфири. Что мы видим в этом тексте? Что Мардохей Эсфири повелевает что делать? Праздновать этот день. Причем праздновать день в роды и роды для всех иудеев, и чтобы это было памятью для их детей, для их поколений, внуков и так далее и тому подобное. И от этого правила не отступать. Да? То есть, смотрите, каждогодно праздновать дальше. Сделали их днями пиршества веселья, подарки друг другу посылать и подаяние бедным. Они это постановили для себя и для детей. Так, праздновать эти два дня. И чтобы эти дни были празднуемы и были мы памятными и так далее. И не отменялись у иудеев. Вот первый праздник. И его они празднуют. Но если вы посмотрите на книгу Эсфирь, ни одного слова в книге Эсфирь про Бога нет. Вы знали об этом? Книга Эсфирь ни разу не упоминает имя Бог. Ни Элохим, ни Яхве, ни Адонай, ни других имен вообще нет, ни Саваоф. Там вообще отсутствует Бог. И они устанавливают этот праздник. Бог им повелевал праздник этот устанавливать? Нет. Кто это сделал? Евреи сами захотели, потому что это событие, которое в их жизни произошло, для них показалось событием каким? Важным и значимым. Вместо смерти они обрели что? Жизнь. Вместо печали обрели что? Радость. Они были спасены и избавлены, и поэтому решили вспомнить этот день и помнить его на века, из рода в род. Все, и они стали его праздновать. Никто, но Бог не повелевал, тем не менее, они празднуют и до сих пор это делают. Второй праздник. Как вы думаете, какой это праздник? Праздник Ханука. В еврейском ударении идет на последнюю букву Ханука, но принято у нас в русской версии праздника называть Ханука. Ханука. Ханука описана в первой книге Маковеев, в 4 главе, в 52-59 стихах. Это книга историческая, она не часть Библии. Вы представляете, этого праздника даже вообще нету в Библии. Я имею в виду в Ветхом Завете. Только в книге Маковеев. Прочитаем. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, но вообще по-другому он называется, 148-го года, встали весьма рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжения. Помните, да, я уже говорил эту историю, что жертвенник, на котором царь Антиох Эпифан IV принес жертву в свинью, они посчитали его оскверненным, разобрали его по камушкам, сложили в укромное место и
будут ждать Мессию, когда он придет, чтобы он им сказал, что делать с этими камнями. А сами решили построить новый жертвенник, вот здесь как раз описано. «В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, и с цитрами, с гуслями, и с кимвалами, и весь народ

Вот падал на лицо свое, и молились, и восславили благодарение на небо благопоспешествующему им. Так совершили обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося всесожжение и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота хранилища, и сделали для них двери. И были весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение у язычников. И установил Иуда, и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью во все время, каждый год, 8 дней от 20-го дня месяца Хислева. Ну, это я прочитал книгу Маковеев. Дословно примерно, но я коротко я расскажу, почему именно 8 дней. Потому что когда Иуда Маковей нашел светильник и масло, которое нужно было зажечь, светильник, святилище, обнаружилось, что масло, запечатанное священником, было только на один день. То есть оно было приготовлено священником, да, по их канонам, как это нужно было делать и освящено, но только на один день. Но когда он зажег масло в лампаде, то оно прогорело вместо одного дня 8 дней. И они увидели чудо Божье о том, что Бог к ним благоволит. И таким образом они стали праздновать праздник Ханука. Кто повелел праздновать праздник Ханука? Иуда Маковей и его братья. Они установили это в Израиле, и Израиль стал этот праздновать. И вы говорите, а при чем здесь вообще Библия, если вообще это не в Библии написано? Потому что если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу, и прочитаем с вами стих 22-23, то что мы увидим в этом? А мы увидим следующее. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Ханука. И была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Что сделал Иисус? Он пришел на праздник Хануку в Иерусалим. Ай-яй-яй-яй-яй, Иисус! Как же так, дорогой ты, милый мой Господь? Ведь никто не повелевал, ну, владыка Яхве, не повелевал праздновать этот праздник. Не было такого повеления. Почему ты приходишь в этот день, и в этот праздничный день Хануки, и ходишь там, да? Это очень важно, это очень интересно. Вы знаете, если бы не было этого коротенького сообщения, да, то, наверное, сложно было что-либо доказывать. Почему я привожу эти примеры? Я привожу эти примеры для того, что... Да, кстати, зима. Была зима, это очень важно, потому что действительно по еврейскому календарю Ханука празднуется 25-го, да, числа месяца Кислев. Но он как раз выпадает либо где-то начало декабря, либо где-то... Ну, вот он пересекается немножко... Ну, конец ноября, начало, середина где-то декабря. Но поскольку он меняется, календарь у них там, да, из этого, если вы посмотрите в интернете, когда именно на какие даты приходит 8 дней, то вы обратите внимание, что где-то раз там в 4 или в 5 лет Ханука выпадает на 25 декабря. Ай-яй-яй-яй. Но евреи празднуют им все равно, понимаете? И для них нету ничего языческого в 25 декабря, просто потому что праздник выпадает на эту дату. Не всегда, я говорю, не каждый год, потому что дата, она, ну, движется, да? Вот. Но тем не менее, они это празднуют. И они следуют этой традиции, которую установили Иуда Маковей и его братья. Они следуют этой традиции, которая не была повелена Богом, но тем не менее она была установлена Израиле, и они это празднуют. И сам Христос что делает? Тоже приходит в этот день. Для чего я вообще привожу этот пример? Для чего? Это очень важно, чтобы вы меня правильно поняли. Я начинал свою проповедь с иллюстрации, когда вы смотрите на два квадрата, что вы мне сказали, или на две клеточки, что вы мне сказали? Что они разных цветов. Но когда я показал, что все-таки одинаковых, что? Поменяли вы свое мнение? Не поменяли. А, вам нужно доказательство. Понятно, хорошо. Когда мы будем исследовать какой-то вопрос, тогда мы придем к какому-то пониманию, что наши выводы были ошибочны. Так вот, я к чему это веду? Что евреи

устанавливает какие-то для себя праздники, для них важные. Они соглашаются и их празднуют. И в этом нету, и они в этом не видят проблемы. И они продолжают это делать. Потому что они приняли это, поняли, важное событие в их жизни произошло, в истории их народа, и они ценят это событие. И поэтому они это празднуют. И они это отмечают. Когда же мы подходим к Рождеству, празднованию Рождества, то у нас возникает именно эта проблема. Я показал, почему ранние христиане это не праздновали. Почему? Потому что такое было понимание дня рождения у евреев. И первые христиане были именно такими. И я согласен с аргументацией людей, которые говорят, если Христос не повелевал праздновать Рождество и не повелевали апостолы праздновать Рождество, значит что? Мы не празднуем. Хорошо, братья и сестры, я согласен. Тогда давайте этот принцип, который мы используем. Ну, то есть, если Христос не повелевал что-то праздновать, то давайте не будем это праздновать, если Христос этого не повелевал. Согласны со мной? Тогда мы не празднуем дни рождения, мы не празднуем 23 февраля, 8 марта, мы не празднуем Новый год, мы не празднуем 1 мая, мы не празднуем 9 мая, мы вообще не празднуем ни одного праздника Российской Федерации, никакого. Почему? Потому что Христос не повелел это праздновать. И понимаете, если мы будем использовать именно эту логику, то, поверьте, мы впадем в фанатизм. Мы пойдем в фанатизм. Мы станем людьми как раз такими же, как свидетели Иеговы. Потому что они не празднуют день рождения, не празднуют никаких праздников. Понимаете, они отказываются от всего. Но это секта. Секта, которая на самом деле очень авторитарная. И если вы хотите стать сектантами, если вы хотите выбрать именно этот путь, то ради Бога, пожалуйста, становитесь. Кто вам запрещает, да, быть сектантами? Да неважно, какая разница, духовные, недуховные. Это неважно. Важно то, что Иисус-то их не повелел праздновать. Теперь другой вопрос. Почему на самом деле этот аргумент очень слабый? Аргумент от Библии на самом деле слабый аргумент по одной простой причине. А запретил ли Иисус и апостолы праздновать Рождество? Запретил ли Он? Он сказал, запрещаю. Вот если бы Христос запретил праздновать, я бы не праздновал. Но поскольку Он не запретил и не повелел, кто решает вопрос, праздновать или не праздновать? Сама церковь, сами люди. Потому что если люди понимают и осмысляют, что рождение Иисуса сейчас в нашей культуре – это действительно важное знаковое событие, то это важно. Важно для людей, важно для нас самих понимать о том, что сделал для нас Господь, и помнить не само, как я говорю, дату, как я уже говорил, а именно само событие рождения Иисуса Христа. То, наверное, должно поменяться у нас что-то в голове. Есть два Рождества, которых не нужно праздновать. Послушайте меня внимательно. Два Рождества, которых не нужно праздновать. Первое – это языческое Рождество. Раз. Потому что в нем нет Христа. И второе Рождество – светское, потому что в нем тоже нету Христа. А я говорю о Рождестве, где Христос в центре, где действительно мы празднуем событие. Поэтому, дорогая церковь, мне бы хотелось, чтобы мы подумали. Я понимаю прекрасно, что сложилась определенная традиция. И поменять в сознании людей сразу очень тяжело. Так же, как два цвета. Видите, я некоторых не убедил, что две клеточки были одного цвета. Зайдите в интернет, найдите эту иллюзию и посмотрите ее решение. Там есть много доказательств того, что она действительно не одного цвета. Но я заканчиваю свои размышления одной историей. Тоже про Рождество, но она с определенным выводом. Давайте попробуем. В канун Рождества муж и жена оценивали год, который приближался к концу. За обедом в ресторане муж стал жаловаться на то, что пошел не тем путем, по которому, по его мнению, он не должен был идти. Жена пристально смотрела на рождественскую елку, украшенную в ресторане. Муж подумал, что она больше не заинтересована в разговоре, и сменил тему. И говорит:
Ну, не чудесные ли лампочки на этой елке? А она отвечает: да, это так. Но если ты посмотришь более пристально, то увидишь, что среди множества лампочек есть одна, которая перегорела. Мне кажется, что вместо того, чтобы смотреть на прошлый год с точки зрения множества благословений, осветивших его, ты зациклился на одной единственной лампочке, которая ничего не освещает. О чем эта история? Что очень часто мы настолько сконцентрируем свое внимание на негативе, настолько мы концентрируемся на каком-то запрете, чего-то нельзя, что мы не видим благословений Божьих на самом деле от того, чтобы что-то отпраздновать по-настоящему нормально, по-христиански, где в центре Христос, отпраздновать нормально, с тем, чтобы действительно испытать радость. Но мы этого не хотим. И поэтому мы стоим перед таким непростым выбором. Молитесь, я к этому вас приглашаю, и исследуйте внимательно историю действительно Рождества, чтобы отличить плевелы от пшеницы и увидеть действительно ядро или центр Евангелия, которое нам так важно, нужно и так не хватает. Помолимся Господу. Дорогой наш Господь, Владыка, презри на нас светлым лицом Своим, яви нам Духа Святого, нашего Утешителя и Наставника нашего, который, как сказал Христос, поведет нас на всякую истину, наставит. Благослови, Господь, Твою Церковь и Твой народ, чтобы мы могли видеть то, что, может быть, действительно не видим, но что не греховно, что не ведет к какому-то отступлению, а наоборот ведет нас к полноте торжества Благой Вести и той радости во Христе Иисусе, которую Ты даруешь нам, как спасенным детям Твоим. Благослови Твой народ, Твою Церковь и веди нас Духом Твоим. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте! Сегодня дистанционная школа все больше набирает популярность. Многим детям, и в том числе родителям, нравится именно такой формат обучения. Тема нашей сегодняшней программы – дистанционная школа. Технологии, возможности, преимущества. И у нас в гостях руководитель школы «Исток» по дистанционному обучению, заместитель директора Татьяна Быкова и завуч Наталья Кацель.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте. Наталья. Очень рада, что вы приехали к нам и нашли время прийти на передачу. Расскажите, пожалуйста, как вообще зародилась история создания школы именно дистанционного формата?
2: История создания дистанционной школы возникла уже давно. В моем сознании в 2018 году, еще даже до пандемии, когда практически никто не рассматривал дистанционный формат обучения. Дело в том, что одна из моих подруг-педагогов уже тогда начала проводить уроки в дистанционном формате. И меня заинтересовал тоже такой же формат. Я попробовала зарегистрироваться в нескольких дистанционных школах, и в одной из них мне получилось поработать. Мне очень понравился дистанционный формат, потому что было очень удобно проводить уроки, не выходя из дома. Поэтому я стала думать о том, как бы создать такую школу именно христианского формата, чтобы дети, родители которых посещают церковь, также могли учиться, получать знания, не выходя из дома.
1: А, то есть, получается, только посещающие церковь дети могут и прийти к вам?
2: Нет, на самом деле, конечно, и наша школа, и наша задумка была гораздо глубже. Наша школа открыта для любых детей. Но основу составляют именно христианские принципы обучения и воспитания.
1: То есть изначально, как фундамент, это вот все-таки христианские принципы, собственно, на них все и держится, да?
2: Да, нам бы очень хотелось, чтобы наши дети познавали принципы нравственности, добра и узнавали о любящем Господе.
1: Отлично, спасибо вам за ответ. Наталья, вы добавьте, пожалуйста.
3: Когда мне предложили помочь в организации школы, когда еще в самое начало становления этой школы было, меня тоже заинтересовал этот формат, эта возможность. Было очень интересно. Интересно искать какие-то материалы в интернете для того, чтобы проводить уроки. И потом смотреть, как это как бы отзывается в детях, как они это воспринимают, насколько эффективно то или другое.
1: Вот интересно именно, как это, насколько откликнулось детям и родителям. Ведь все равно для начала, да, все это происходило очень постепенно. Наверняка кто-то присматривался, читали отзывы, да, думали вот идти, не идти. Вот здесь в данном вопросе, как вообще обстояли дела, вот насколько скептически, да, относились дети и родители. И как вы старались это все сглаживать так, чтобы было всем спокойно?
2: Еще до того, как появилась наша школа, многие родители искали ее. И многие родители, в том числе знакомые, обращались именно с пожеланием о создании дистанционной школы. Дело в том, что семейное обучение, оно начало, ну, стало каким-то популярным в последние годы. Но на семейном обучении родитель сам обучает ребенка. В определенный момент родитель понимает, что его компетенции и знаний недостаточно. И нужен педагог, который смог бы пояснить ребенку материал. Многие родители начали обращаться с вопросом создания этой школы, и, к счастью, школа организовалась, и в настоящий момент, вот уже год, как она существует.
1: Поняла вас. Многие считают, что вообще дистанционный формат обучения, он достаточно такой, ну, несложный, да? Особенно вот как бы тот, кто пока что в нем не задействован или, может быть, думает о нем прийти туда, да, или отдать своего ребенка, то есть, ну, на обучение, на какой-то вид из обучения. Вот мне интересно просто, действительно ли можно так вообще в целом утверждать, что это легко, что вообще это под силам, да, всем и каждому, или есть какие-то все-таки сложности и подводные камни?
2: Всем нам еще как бы в нашей памяти жива пандемия, когда практически все должны были перейти на разного вида онлайн-уроки. Когда я наблюдала со стороны за некоторыми проводящимися онлайн-уроками в разных школах, в том числе в школе, где обучался мой ребенок, я поняла, что в этих уроках очень много недостатков. И создавая нашу онлайн-школу, мы хотели все эти недостатки устранить. Дистанционный формат — это нелегкий формат, и уроки мы проводим все в обычном объеме, но это удобный и интересный формат.
1: То есть, получается, в принципе, любой ребенок может прийти к вам учиться.
3: Да, практически.
1: Просто смотрите, бывают же экстраверты, интроверты, да, по психологическому складу. И, ну, то есть к абсолютно любому ребенку можете найти подход. Наталья, вот мне кажется, вы хотели бы рассказать.
3: Да, у нас, ну, как бы небольшие классы, поэтому детям легко как интровертам, так и экстравертам. То есть они могут найти себя. Многие родители даже говорили, что ребенок совершенно по-другому раскрылся в дистанционном формате, и они его не узнают с лучшей стороны. То есть он стал более активным, более раскрепощенным. Если он был как-то, ну, как бы отдаленным и неуверенным в своем классе, в большом, то здесь, в небольшом классе, среди своих ровесников, он стал более уверенным, более активным на уроках, стал лучше учиться, как они отмечают. Вот. Поэтому каждый ребенок может себя проявить. С другой стороны, наоборот, более тихие дети, они, ну, как бы, они теряются в больших классах, и если особенно какие-то проблемы или трудности с успеваемостью, то учителям очень сложно отследить просто из-за того, что их много. А эти дети, они очень тихие и не всегда заметные. В наших классах детей немного, до 12 человек, поэтому очень, как бы, легко увидеть ребенка, увидеть его проблему. И интроверт, он тоже может, как бы, услышав своих одноклассников, где-то набраться смелости, что-то сказать. И мы стараемся очень доброжелательно проводить уроки, чтобы каждому ребенку было комфортно. И поэтому стараемся каждому дать возможность раскрыться.
1: Отлично. А скажите, а возможность есть у ребенка перевестись, например, из обычной школы к вам? То есть вот что для этого необходимо сделать?
2: Не просто есть возможность, это можно сделать в любое время года. Для этого необходимо зайти на наш сайт, подать анкету о зачислении. Мы принимаем ребенка вначале на пробную неделю, когда он может попробовать себя в этом новом формате. И если ребенок и его родители решили, что этот формат обучения подходит им, они забирают документы из обычной школы, эти документы переправляют к нам в школу. Хочется отметить, что наша дистанционная школа является, или точнее сказать, дистанционные классы принадлежат к очной школе, которая находится в Нижнем Новгороде. Эта школа имеет лицензию, поэтому наша школа официальная. По окончании школы дети получают аттестат государственного образца. Пожалуйста, отлично. Кто желает, могут подать заявку к нам в любое время года. Мы рассмотрим и примем ребенка.
1: Ну, здесь вот у меня такой вопрос относительно финансового, да, склада в плане вот на неделю ребенок, да, попробовать, пришел к вам на дистанционное обучение, и получается, как он оплачивает вот этот промежуток?
2: Нет, пробную неделю мы предоставляем бесплатно. То есть если ребенку не понравилось по каким-то причинам обучение, либо этот формат ему не подошел, никаких денег с родителей мы не берем. Если ребенок остается, мы с ним заключаем договор. И здесь следует отметить, что обучение у нас платное. Стараемся сделать цены доступными, но тем не менее, если кто-то желает ознакомиться с ценами за обучение, на сайте, пожалуйста, смотрите.
1: Можно все посмотреть.
2: Да, можно посмотреть.
1: Все актуально, да?
2: Да.
1: Отлично. Просто вот буквально не так давно тоже размышляли относительно образования вообще в целом для детей, насколько, как кому удобно, да, и, ну, я со своими сверстниками, с подругами тоже общалась по этому поводу. И некоторые считают, что, в принципе, ну, неважно, какого формата порой даже обучение, и даже если это дистанционная школа, неважно, христианская или нет, вот внесите ясность для тех родителей, которые сомневаются вообще, в какую школу отдать именно дистанционного формата. Христианская она должна быть или не христианская? Может быть, какие-то есть определенные преимущества, которые могут зацепить родителя?
3: Конечно, есть и возможности, и преимущества, которые дает дистанционная школа. С одной стороны, это коллектив верующих учителей, которые могут понять ребенка и которые могут дать возможность ему высказаться, высказать свое мнение, не бояться этого. Многие дети, которые приходят из школы, они сначала зажаты, они сначала стесняются, боятся. И как они говорят, что они испытывают, можно ли доверять учителям, можно ли с ними им задать какой-то вопрос, можно ли их спросить, можно ли, то есть не бояться учиться. И потом они становятся более свободны, более раскрепощенными, начинают лучше учиться. И, конечно же, в этом тоже плюс, то, что небольшие классы, и дети себя чувствуют более спокойно, уверенно, тем более, что они находятся у себя дома. Они, конечно, включают камеры, чтобы их видели одноклассники, видели учителя, но, тем не менее, они более спокойно ведут себя на уроках и имеют больше возможности принять те знания, которые им даются в дистанционном формате. Если ребенок что-то не понял на уроке, он всегда может включить запись урока и посмотреть еще раз.
1: То есть записи есть, уроков, да. И он спокойно... То есть у него получается как личный кабинет, да? Свой личный кабинет, он туда заходит, вводит пароль, и все, и без проблем может все посмотреть, все необходимое.
3: Более того, и родители могут посмотреть любой урок за любое число, как бы предыдущее. Если какой-то материал упущен, то дети могут посмотреть эти уроки еще раз.
1: Очень удобно.
3: Неограниченное количество раз.
1: Да. А у меня вот такой вопрос еще по поводу классов. У вас вообще сколько классов, вот, чтобы все понимали, из учеников, да, и также родителей, на какой промежуток времени можно рассчитывать?
2: На все школьные годы. С 1 по 11 класс, пожалуйста, приходите, мы принимаем в любой класс и даже готовы принять дошкольников. Нулевой класс у нас тоже существует, то есть подготовку к школе можно осуществить и с помощью нашей дистанционной школы.
1: Отлично. То есть, получается, у вас как дополнительные курсы при школе присутствуют? То есть,
2: да, и не только подготовка дошкольника. У нас, помимо основного обучения, существует огромное количество дополнительных образовательных услуг. Если ваш ребенок обучается в обычной школе, но чувствует, что по какому-то предмету, по разным причинам,

0: И кроме того, в школе востребованы услуги логопеда и психологов.
1: Очень вообще настолько широкий спектр, можно действительно подготовиться по всем предметам достаточно активно. А вот у меня еще вопрос, вот вы, я не помню, сказали или нет, вот относительно электронных учебников. Это же все есть, получается, да, или нужно что-то приобретать дополнительно?
0: Знаете, как мы рекомендуем для младших школьников приобретать все-таки прописи и некоторые рабочие тетради для того, чтобы ребенок научился владеть именно этими материалами. В старших классах фактически учебники нам не нужны. Мы предоставляем все учебники в электронном виде. Они у нас есть. И кроме того, на нашей платформе есть очень хорошая разработка, которая называется «Онлайн-доска». То есть учитель во время урока имеет возможность вывести на эту доску нужную страницу учебника. Этой доской пользуется как ученик, так и учитель. То
1: очень
0: есть
1: удобно.
0: Учитель может что-то писать на этих страничках и на доске. Ученик также может пользоваться этими рабочими тетрадями по ходу урока. Кроме того, учитель имеет возможность весь этот электронный материал отправить в домашнее задание. То есть всеми электронными материалами наши ученики снабжены в полном объеме.
1: Здорово. А вот скажите, а экзамены вообще как проходят? Нужно ли, может быть, к вам приезжать, сдавать очно, или же нет с этим проблем, и также дистанционно все можно решить?
2: Аттестация у нас во всех школах, она проходит по текущим оценкам, кроме 9 и 11 класса. Вот 9 и 11 класс, когда сдаются уже государственные экзамены, тогда мы приглашаем детей приехать в Нижний Новгород для того, чтобы в партнерских школах сдать эти государственные экзамены. То есть мы осуществляем их подготовку, настраиваем их и морально готовим их как бы к этому путешествию. И потом обязательно кто-то курирует из преподавателей или из родителей, курирует детей для того, чтобы они могли себя здесь комфортно, уютно чувствовать. Встречаем детей, когда они сюда приезжают, и сопровождаем их на экзамены.
0: Да, и хочется отметить, что в этом году у нас был первый выпуск. Честно говоря, мы очень волновались.
1: Самый первый, получается.
0: Да, девятиклассники. У нас было всего 4 человека, и мы очень волновались, как они, получив знания в дистанционном формате, сдадут экзамены очные в обычной школе. Слава Богу, на наше удивление и радость, все дети очень хорошо сдали экзамены. То есть у нас практически все пятерки, четверки. Мы очень рады за наших выпускников и надеемся, что дальше мы покажем еще лучшие результаты.
1: Да, дай Бог, чтобы действительно это все развивалось дальше и не останавливалось. И я думаю, что это уже огромный такой, да, результат и достижение, что вообще вот такие вот результаты дети принесли. То есть это те плоды, которые, собственно, вы и взращивали. Супер.
2: Кстати, вот один из выпускников, это был мой сын. Он учился в 9 классе, пришел в нашу школу. Тоже в течение года он готовился к экзаменам. По одному предмету он готовился в группе, по другому предмету он готовился индивидуально. И тоже он хорошо сдал экзамены, особенно те, по которым он готовился именно в нашей школе. И сейчас он уже поступил, практически поступил, зачисление должно быть буквально на днях, поступил туда, куда он хотел, по той специальности, которая ему нравится, в колледж.
1: Для меня вот дистанционный формат обучения — это, знаете, когда вот ребенок сконцентрирован сам в себе, да, и он, в принципе, имеет все необходимое для обучения. То есть это достаточно удобно, хорошо, эффективно. Но для кого-то это вот такая вот обратная сторона медали существует, да, что недостаток общения, да, коммуникации, вот побольше сверстника, именно со сверстниками, с учителями. Вот здесь вот расскажите, вот у вас как происходит вообще с детками?
0: На самом деле наши ученики, они очень коммуникабельные и общительные. Во-первых, мы всем предлагаем учащимся нашей школы, помимо нашей школы, посещать еще какие-то очные учебные заведения. То есть это могут быть музыкальные школы, спортивные, художественные и так далее. Все-таки, чтобы ребенок выходил из дома и встречался со сверстниками. Но дети в наших классах, они настолько дружны, то есть они постоянно общаются, естественно, не на уроках, не только на уроках, но и переписываются различными сообщениями, дружат настолько сильно, что некоторые дети с разных городов уже ездили друг к другу в гости.
1: Отлично.
0: Они поддерживают это общение. Кроме того, мы предлагаем различные мероприятия. На следующий год, летом, у нас запланирован школьный лагерь, где все наши учащиеся смогут встретиться, вместе отдохнуть и приятно провести время.
1: То есть достаточно активная такая жизнь, несмотря на дистанционное обучение.
0: Да, то есть дистанционный формат, понимаете, это не минус, это преимущество, это удобство. Ну хотя, можно сказать, что подходит он не всем. То есть действительно не

0: некоторые дети в силу своих индивидуальных особенностей не могут заниматься дистанционно. То есть да, здесь существуют, как вы говорите, какие-то подводные камни. То есть здесь, если у ребенка есть, ну, в частности, какая-то игровая зависимость, то есть он может во время урока переключиться на другую вкладку в интернете и отвлечься. И здесь учитель, даже если замечает, но обычно не может ничего со своей стороны сделать в глобальном плане. И также некоторые дети не воспринимают материал, то есть не воспринимают его должным образом, не усваивают. То есть кому-то этот формат не подходит. Но хочу отметить, что большинство, попробовав обучение именно в таком формате, остались у нас в школе, открыли для себя много нового и интересного. И дети, приходящие из общеобразовательных школ, как мы заметили, они улучшают свою успеваемость. Они пришли к нам с определенными оценками, проучились год, получили оценки у нас, и родители отмечают, что ребенок стал учиться лучше. Это, опять же, как мы сказали, и численность классов, и индивидуальный подход учителя к каждому обучающемуся. Все играет свою роль.
1: Отлично.
2: Хотелось бы еще отметить, да, что у нас очень тесный контакт между учителями и родителями, потому что, несмотря на дистанционный формат, у каждого класса есть свой классный руководитель, который следит за успеваемостью, за усвоением материала по всем предметам и вовремя сообщает родителям, если замечает какие-то сложности, какие-то трудности или в поведении ребенка, или в усвояемости материала. Поэтому как бы, ну, у нас классный руководитель как такая мама для этих детей, потому что классы небольшие, они все на ладошке. И, с другой стороны, очень тесное сотрудничество с родителями.
1: Мне кажется, вы сейчас подметили очень хорошую мысль, что классный руководитель — это мама для ребенка. И вот это, наверное, то, вокруг чего должно, собственно, крутиться вот это взаимоотношение, да, чтобы ребенок понимал, что он именно в доверительном контакте находится. Потому что если мы в доверительном контакте, мы раскрываемся, мы становимся искренними, честными, да, и нам хочется поделиться, возможно, какими-то даже переживаниями, да, потому что мы все люди, да, и какие-то вот человеческие факторы, они не исключены. Вот скажите, здесь кроме обучения, вообще вот вы как учителя, да, вот подход у вас вот лично к ребенку, вот как он происходит, чтобы вот этот доверительный контакт установился?
2: Ну вот у меня в классе некоторые ребята даже пишут, делятся чем-то, то есть куда они поехали, что интересного произошло в их жизни, то есть какие у них планы, кем они хотели бы быть, кто-то советуется, вот, кто-то просто, ну, может быть, по предмету что-то спрашивает. То есть у нас с ними достаточно тесная такая связь с ребятами, так что даже вот, честно говоря, летом я уже скучаю по ним. Сейчас вот хочется узнать, кто где был, и чтобы они поделились друг с другом. Вот. И у нас, кроме того, еще и родители общаются. То есть вот в моем личном классе. И у меня была такая инициатива у родителей. Мы создали такую группу для общения, для того, чтобы решать какие-то проблемы именно наших детей, обсуждать их с родителями. И причем это все в христианском направлении, в дистанционном формате, и он нам совершенно не мешает. То есть мы с мамами берем какую-то тему определенную, которая касается именно воспитания детей, то, что освящено в Библии, разбираем даже те семьи, которые там приведены, то есть как повлияло то или другое воспитание. Каждый высказывает свои какие-то нужды. И вместе можем помолиться и обратиться к нашему Богу для того, чтобы Господь помог в решении проблем наших детей, чтобы они учились лучше и раскрывались лучше.
1: Отлично. Я думаю, что от этого, собственно, и зависит уже успех детей лично, да, и детям более комфортно учиться вообще в целом, да, проходить дистанционное обучение. А вот относительно родителей еще у меня вот такой вопрос. Вот, Татьяна, расскажите, вообще, как вот родители сами, они вовлечены в процесс обучения? Просто некоторые переживают, кто-то, может быть, удаленно работает сам, да, лично, тоже находится за компьютером, кто-то весь в домашних делах, и им как-то вот сложно в свое время как-то разграничить, да, обратить внимание на ребенка. Вот здесь вот какие ситуации бывают?
0: Знаете, мы нашим родителям не даем скучать. Каждую неделю по электронной почте им приходит отчет об успеваемости, посещаемости, поведении ребенка в течение недели. И здесь все видно как на ладони. К каким урокам подключился ребенок? Где он опоздал? Где он получил двойку? Где не сдал домашнюю работу? Родитель все это видит. Кроме того, заинтересованный родитель вечером, приходя с работы, имеют возможность просмотреть онлайн-уроки. И на уроках видно, был ли ребенок с включенной камерой, отвечал ли он на вопросы. Некоторые дети бывают, считают, что им поставили несправедливую оценку. Mm-hmm. Но так как записывается каждый урок, родитель может посмотреть, как ребенок отвечал и был ли прав учитель. Uh-huh. Поэтому родители находятся с нами в таком непрерывном взаимодействии. Так как у нас обучаются дети с разных часовых поясов, они пишут нам буквально днем и ночью. И кроме того, для каждого родителя у нас создан специальный личный кабинет. То есть родитель заходит на платформу со своим логином и видит всю касающуюся его информацию. Угу. Поэтому стараемся с родителями как бы беседовать, взаимодействовать еще больше, чем в обычной школе. И также проводим родительские собрания, где говорим уже о полной картине успеваемости и о всех волнующих вопросах.
1: Угу. Отлично. Ну, в принципе, с родителями тоже такая хорошая коммуникация, то есть они всегда на связи с вами и могут получить ответ на любой вопрос, да, также посредством мессенджеров. Отлично. А вот именно дистанционное обучение, да, школа дистанционная, она же еще в себе какие-то ряды преимуществ таит. Вот расскажите поглубже, вот ответьте на этот вопрос вообще, вот, Татьяна, вот от себя лично, может быть, вот как вы считаете, все-таки вот ряд преимуществ каких, вот, чтобы ребенок знал об этом?
0: Ну, первое преимущество — это комфорт. Любому ребенку комфортно находиться дома. То есть дом есть дом, мы все приходим домой, чтобы как бы приятно провести время. Угу. Редко кому не нравится быть дома. Здесь ребенок находится дома, откуда получает весь процесс обучения. Ребенку не надо собирать огромный тяжелый рюкзак для того, чтобы пойти в школу. Ему не надо затрачивать время на дорогу. Кроме того, если ребенок приболел, он также может посещать уроки. Если он уже серьезно заболел, он может эти уроки посмотреть в записи. А если родители по разным причинам переезжают или выезжают, опять нет никаких границ для онлайн-обучения. Нужен только компьютер с выходом в интернет. Поехав временно, либо надолго в какое-то другое место нашей страны или всего земного шара, ребенок также может подключиться к нашим онлайн-урокам и не пропустить их, также находясь в этом процессе обучения. Это самые основные преимущества нашей школы. Также преимущество большое — это дружный, расположенный к ребенку коллектив. Сегодня, приходя в общеобразовательную школу, многие дети оказываются непринятыми классом, нередко педагогами. Многие чувствуют себя некомфортно.
1: Как думаете, почему? Недостаток все-таки внимания?
0: Возможно, да? Сегодня в современном образовании очень много пробелов, о которых сегодня даже мы, может быть, не сможем досконально поговорить. Но многие дети уже в младших классах замечают, что им учиться в большом коллективе, где собраны дети самые разные, им просто неудобно, некомфортно, и ребенок оказывается не принят классом. Mm-hmm. То есть наверняка у него очень много разных задатков. Наверняка это талантливый человек. Ну, просто его не заметили. Кто-то в классе оказался виднее его. В нашей школе такого нет, потому что в маленьких классах невозможно не заметить кого-то. Может быть, они, конечно, говорят, что это недостаток. Я считаю, что это преимущество. Но на каждом, практически на каждом уроке мы детей наших спрашиваем. И за каждый урок практически выставляем оценки. Ну, наверное, этим и достигается все-таки более высокий уровень знаний, потому что не подготовиться к уроку ребенок не может.
1: Да. А вот относительно вообще вот времени, я так понимаю, что уроки они в определенное время проходят, правильно? И ребенок должен подключаться в это время. А если он, к примеру, по каким-то причинам не может это сделать, то он смотрит запись, уже заходит к себе в кабинет и все выполняет по записи, да, все необходимые задания.
2: Да, у нас также есть, как в обычной школе, у нас есть расписание. Дети у нас начинают заниматься с 8 часов утра по Москве. Ну, конечно, в каждом часовом поясе прибавляется или убавляется время, поэтому каждый в своем как бы индивидуальном времени находится. Но общее время есть, когда вначале у нас начинается с библейских размышлений, небольшой библейский урок для того, чтобы детей настроить, для того, чтобы обратиться к Богу за помощью, за благословением, за помощью в уроках. И потом уже они, так же, как в обычной школе, проходят по расписанию у них, соответственно, количество уроков. Угу. Вот, наши дети учатся 5 дней, 2 выходных у них, суббота и воскресенье. Поэтому они могут уже, как бы, если что-то им неудобно, какие-то уроки, допустим, и есть необходимость пропустить, кто-то посещает, может быть, какую-то школу, или нужно какое-то мероприятие в музыкальной школе, то они в таком случае могут, опять же, посмотреть в записи эти уроки и не пропустить материал.
1: Вы интересный момент озвучили, что молитесь, да, перед, собственно, проведением урока. Это вот происходит, вот это вот, получается, у вас перед каждым уроком, да, вот таким образом все работает?
2: Да, каждый учитель в классе.
1: Это же удивительно просто, ну, необычно. Да. Особенно вот ребенок, который пришел из обычной школы, и увидел вот такой вот формат, да, перед обучением, перед уроком.
2: Вы знаете,
1: как
2: даже
1: дети вот вообще относятся, вот реакции детей, мне просто интересно.
2: Дети даже, вот те, которые мало знакомы с христианством, им очень даже интересны вот эти библейские уроки вначале, потому что они как губка впитывают это все, что-то для них новое. То есть у нас проводится 20-минутный урок небольшой, который, ну, нацелен на раскрытие нравственных принципов каких-то, основополагающих, как бы, ну, и во всем мире, и в христианстве. Вот, и поэтому дети, они заинтересованы в этом, и многие дети активно участвуют, даже те, которые пришли со школы, что-то уже слышат, высказывают свое мнение, они могут поделиться своими какими-то, своим опытом, своими размышлениями. Вот. И перед каждым уроком также мы просим благословения Божьего, чтобы каждый ребенок мог усвоить материал, чтобы учитель мог доступно все это объяснить, и Господь благословляет, помогает каждому.
1: И вот мне кажется, что вот как вы сами считаете, вот эта раскрепощенность в детях, она может как раз и начинает развиваться за счет вот этого доверительного контакта и то, что молитесь вместе, да, и раскрываете вообще характер Бога, рассказываете о нем. Татьяна, как вы думаете?
0: Конечно, люди заинтересованы прежде всего не красивой платформой и не даже грамотно поставленным процессом обучения, сколько учителями. Поскольку все учителя нашей школы являются христианами, они стараются именно своей любовью расположить детей и к изучению предмета, заинтересовать чем-то. И также все наши учителя являются для детей прежде всего друзьями. То есть мы не стараемся наставить двоек и каким-то образом унизить ребенка. Мы стараемся увидеть вот этот скрытый потенциал, помочь ребенку реализовать себя. Будем надеяться, что у нас это получается.
1: Да, дай Бог, чтобы вот Бог именно взращивал вот эти вот необходимые качества, которые потом уже ребенку пригодятся в жизни. Это, наверное, самое важное. А вот я еще хотела спросить о возможностях вот побольше, да? Вот дистанционная школа, она какие вообще дает перспективы, возможности в дальнейшем для ребенка и возможности уже в процессе обучения? Это вот в плане олимпиад, каких-то конкурсов определенных для ребенка. То есть это развитие даже вне школы.
2: Да, конечно. У нас в школе активно дети участвовали уже в этом году в различных олимпиадах и в различных конкурсах, которые проводились познавательных. Поэтому и показали достаточно хорошие результаты. Вот. Поэтому дети, они, во-первых, имеют возможность подготовиться к этим олимпиадам. У нас есть дополнительные занятия для этого. Те, кто заинтересован в этом, они могут подготовиться. Вот. И с другой стороны, они могут попробовать свои силы. И когда вот такая атмосфера, которая располагает их раскрепоститься, и даже слабые детки пробовали свои силы и достаточно хорошо участвовали, показали достаточно высокие, ну, как бы баллы и оценки получили вот на этих олимпиадах.
1: Хочу сейчас еще подойти к тому, что все-таки вот если мы ставим акцент, да, на том, что начинаем любой урок с молитвы, основывается все на Божьих принципах, на определенных каких-то моральных ценностях, да, вот как вы думаете, Татьяна, вот вам вопрос, сейчас я у вас тоже, Наталья, спрошу, Божий замысел изначально, вот как думаете, Бог побудил вас к принятию этого решения?
0: Безусловно. Безусловно, это действительно было Божье водительство. Я до этого также работала учителем. Ну, работала вначале в обычной школе, потом в лицее, далее в техникуме. И также есть у меня стаж работы в высшем учебном заведении. И я всегда видела одну и ту же картину, что те знания, которые дети получают в учебных заведениях, их недостаточно. И, честно говоря, меня очень напрягал низкий уровень знаний, с которыми дети выходили как бы с этих учебных заведений, как мы сейчас говорим, просто чтобы получить корочку. Мне это очень не устраивало, мне хотелось, чтобы дети получали настоящие знания, чтобы мы, как учителя, могли выкладываться полностью. Сегодня, если говорить про обычную образовательную школу, очень много различных лишних бумажек. И сегодня, как многие говорят, учителя более заняты заполнением документов, нежели процессом образования. В нашей школе мы стараемся, чтобы учитель мог выложиться полностью именно в подаче материала. Это тоже одна из наших важных возможностей.
1: Отлично. Наталья, расскажите, вот для вас это Божий замысел, Бог вас побудил, да, к принятию этого решения, создать,
2: да,
1: организовать?
2: Вы знаете, действительно, сейчас я вижу Божью руку, что именно Господь побудил участвовать, принять участие в формировании этой школы, в развитии. И как бы тот класс, который у меня вот был, достаточно сложный класс, это в основном мальчики, причем подростки в таком возрасте. Но эти ребята, они действительно, каждый раскрывается по-своему. И я вижу, что мы с ними стараемся дружить и стараемся решать все проблемы, все вопросы сами. Как бы к помощи родителей мы прибегаем уже в крайних случаях, потому что мы стараемся с ними как бы уже говорить как с взрослыми ребятами, и они чувствуют какое-то, ну, принятие. И поэтому легче решать вопросы, когда вот, ну, в такой свободной обстановке, доверительной, мы можем какие-то проблемы сами решить.
1: Угу. Атмосфера прекрасная, но, конечно, бывают и какие-то моменты, да, когда мы устаем, тем более, когда есть определенные обязанности. Обязанности, они везде, и даже порой кажется, что это дистанционный формат, удаленный формат, да, но он также несет какие-то определенные обязанности за собой. И вот было ли у вас, может быть, когда-то такое ощущение оставить, может быть, то, что я создала, организовала?
0: Нет, конечно, такого ощущения пока не было, но можно с уверенностью сказать, что работать в дистанционном формате немножечко сложнее, чем в очном. В очном формате учитель берет с собой учебник, заходит в класс, подходит к доске, проводит урок. Здесь же для того, чтобы подготовиться к каждому уроку, нам надо разработать презентацию, подать учебник в электронном виде, подобрать материал для разных учащихся. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Мы стараемся индивидуально проработать с каждым. Поэтому есть свои сложности. Есть свои сложности, но также есть и, я бы сказала, огромное благословение, когда мы видим отклик наших учащихся, видим их заинтересованность, видим их результаты. Мы очень рады работать, служить Господу в этой школе. И будем надеяться, что наша школа будет развиваться.
1: Да, пусть так и будет. Пусть Господь благословит. Наталья, может быть, вы поделитесь опытом, когда-то были какие-то вот переживания, может быть, внутренние, и как вы вот выходили из таких переживаний?
2: Ну, были, конечно, больше переживания за ребят, как они усваивают материал, mm-hmm. поскольку у меня был, как я уже говорила, довольно сложный класс. Вот. И хотелось, конечно, донести до каждого ребенка, чтобы он понимал, чтобы он лучше учился. И, ну, Господь помогает, и действительно видишь, как дать ребенку этот материал. И были такие дети, которые сначала первую четверть плохо учились, отвлекались. Вот, но мы, опять же, обращались с родителями, за этого ребенка молились, и за тех детей, у которых были сложности. И действительно, мы видим, что дети наши очень меняются. Более серьезные отношения становятся. И этот мальчик, он достаточно хорошо закончил. Вот, то есть, если вначале у него были даже двойки за четверть, то в конце года у него уже такого не было. Причем он даже хотел исправить свои тройки, и ему даже удалось по двум предметам это сделать.
1: Отлично.
2: Да, то есть он сам взялся за учебу.
1: Результат очень хороший.
2: Есть результаты.
1: Отлично. А вот что можете посоветовать сейчас родителям вообще перед тем, вот как они захотят отдать ребенка, да, к вам в школу? Вот к чему быть готовым? Так, может, морально подготовиться как-то? Вот что необходимо сделать родителям?
0: Прежде всего, надо попробовать. пока не боятся. Ребенок, родитель не попробуют этот формат, они не смогут сделать каких-то выводов. Готовиться к этому специально не нужно. Все, что нужно, это компьютер. Лучше, чтобы это был стационарный компьютер или ноутбук со стабильным выходом в интернет. Если у ребенка будет плохая связь, он не сможет в нужном качестве получать уроки. Поэтому это для нас очень важно. А все остальное уже придет в процессе обучения. Я думаю, что надо пробовать, не бояться этого формата.
1: Да, потому что очень многие опасаются, мало ли, вот какие-то, да, могут быть.
0: Это новый
1: проблемы.
0: Формат, но я хочу сказать, что это современный формат. И как сегодня мы видим во многих образовательных организациях, это формат будущего. С помощью этого дистанционного формата, с помощью дистанционных школ, я думаю, что в будущем не только те учащиеся, которые у нас, но еще много-много разных учащихся будут получать достойное образование. И дальше они уже смогут устраиваться в жизни, работать, применять свои навыки.
1: Огромное спасибо. Спасибо вам, Татьяна, Наталья, за то, что вы пришли сегодня к нам и так открыто, да, рассказали о такой замечательной школе дистанционного христианского обучения «Исток». Я думаю, что многие сейчас из наших зрителей, да, посмотрев, весьма оценили, да, то, что действительно можно дистанционно учиться и развиваться в этом, развиваться детям. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите нас. Конечно, безусловно, каждый родитель решает сам, какую школу выбрать для его ребенка и какой формат обучения необходимо выбрать. Сегодня ребенок очень быстро впитывает, ну и вообще в целом дети, они очень быстро впитывают любую информацию. И очень важно родителям понимать, что впитывает их ребенок, какую информацию он черпает и откуда. А дистанционный формат обучения христианской школы «Исток» дает возможность не только углубиться в знания и получить эти знания, но к тому же ребенок раскрепощается в духовном плане и, возможно, узнает Бога ближе и открывается сам лично, ну и познает, разумеется, Его любовь. Спасибо, что смотрите нас. Всего самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую исследователей священного писания и любителей истории на программе «Загадки древних рукописей». Есть особый период в истории древнего Израиля, который достаточно мало освещен в Библии. Это период Второго храма, который насчитывает приблизительно 6 веков со времени указа персидского царя Кира до разрушения храма уже в истории новой в 70-м году нашей эры. У нас в гостях ученый, библеист, историк, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Собственно, тема – история Второго храма. История Израиля в период Второго храма. А почему этот период важен?
2: Как вы уже заметили, еще раз очертим хронологические рамки. Израильский народ на протяжении 70 лет находился в Вавилонском плену. Кир II Великий, выводит еврейский народ из пленения, или, вернее, дает возможность еврейскому народу вернуться на свою родину, в Палестину.
1: Но Кир Великий – это царь, завоеватель Вавилона.
2: Персидский царь. В 538 году Кир издает указ о том, что евреи могут вернуться и построить храм. Однако политика персидских царей в отношении израильского народа и особенно вот в этом регионе, на территории Палестины, она была нестабильной. И поэтому израильский народ, вернувшись на эту территорию, на эту землю, попытался начать строительство храма, однако они столкнулись с препятствиями на месте. И после того, как Кира не стало, пришел царь Камбис II, чья политика была известна тем, что он вмешивался в храмовые дела различных народов, различных стран. Поэтому вот по нескольким причинам, и внутренним, и внешним, собственно, строительство было приостановлено. И эта остановка, она продолжалась до второго года царя Дария.
1: Это примерно сколько лет прошло?
2: Примерно 16 лет. Угу. Примерно 16 лет. И вот когда Дарий во второй год своего царствования, это был 520 год, Дарий издал указ о том, что евреи могут продолжить строительство храма. В 520 году они вновь приступили к строительству, и через 4 года, в 516 году, они закончили восстановление храма. И вот, собственно, это очень важная веха для еврейского народа. И, собственно, заканчивается вот этот большой период, как вы сказали, примерно в 600 лет. Он заканчивается тем, что в 70-м году, теперь уже нашей эры, после Рождества Христова, храм был разрушен римскими войсками под предводительством Тита. Угу. Вот этот огромный период времени в 600 лет, он очень важен по различным причинам. Во-первых, если говорить о внешнеполитических вещах, вопросах. Во-первых, с момента, когда Иерусалим был разрушен вавилонским царем Навуходоносором II, это 586 год до нашей эры, с этого момента фактически еврейский народ или Южное Иудейское царство, оно теряет свою независимость. И после этого никогда больше иудейская вот эта территория, она никогда больше не имела какой-то независимости, суверенитета. Они постоянно находились под чьим-то давлением, протекторатом и прочее. В зависимости от того, какое было государство, либо создавались какие-то давления в отношении иудейского народа, либо эти давления как-то так смягчались, снимались и прочее. Поэтому первое, что необходимо сказать, это период, когда еврейский народ, у него отсутствовала независимость. Во-вторых, очень важно с политической точки зрения, дело в том, что никогда до этого у нас не было такого периода, чтобы за вот такой период времени фактически поменялось бы три основных империи, которые владели этой территорией. То есть сначала это Персидская империя, потом это империя Александра Македонского, которая после его смерти она разделяется на несколько частей, и опять же Иудея подпадает под так скажем, протекторат какой-то власти. Ну и фактически с 63 года до нашей эры это Римская империя.
1: Ну, по большому счету, и империй-то таких не было до Вавилонской. То есть империй таких мировых, которые бы, ну, весь на тот момент известный цивилизованный мир, управляли бы всем.
2: Вообще, надо сказать, что вот в российской, или даже, можно сказать, советской историографии, когда наши ученые, они всегда были более какими-то, знаете, скрупулезными в отношении терминологии. Поэтому в российской, советской еще терминологии сложилось такое понимание, что мы применяем термин «империя», начиная с Ассирийской империи. Вот с той империи, которая напала на Северное Израильское царство в 722 году, разрушила столицу Северного Израильского царства Самарию, и фактически 10 колен израильского народа после этого перестают существовать в истории. То есть они были депортированы в какие-то восточные пределы ассирийской державы, и с этой же империей связана попытка уничтожения и захвата Иерусалима. Во время царя Езекии, это 701 год, причем интересно, что до этого был взят Лахиш, очень важный, крупный город, и царь Синахирип, он изобразил захват и уничтожение Лахиша в барельефах, значит, в своем дворце. Вот, это 701 год, но мы помним историю очень интересную, библейскую, как Езекия, царь, взмолился Господу, и Господь послал пророка Исаию, говорит, иди скажи, что проблема эта будет решена, потому что огромное войско, оно окружило Иерусалим. Тем не менее, ассирийский царь не смог взять Иерусалим, и он, значит, в своем вот этом повествовании на так называемой призме Синахириба он пишет о том, что он запер Езекию как птицу в клетке. То есть он не смог взять Иерусалим, и все-таки каким-то образом...
1: осаду представил как свою победу.
2: Да, совершенно верно. Вот таким вот образом. Поэтому, да, начинается фактически вот этот момент шествования таких вот имперских амбиций примерно с Ассирийского царства. Я почему об этом говорю? Потому что, в общем-то, для зарубежных историков они могут называть империей все, и Египет, и какие-то другие царства и державы, а вот именно империя, которая разрастается благодаря включению каких-то завоеванных народов, так скажем, в территорию, которую контролируют и с которой продолжают, так скажем, брать там дань, налоги какие-то, вовлекать завоеванные народы в свою армию для дальнейшего распространения державы. Это вот начиная с Ассирийской империи.
1: Ну, я подразумевал не совсем, ну, не просто империю, а империю, которая контролировала, ну, на тот момент всю вот территорию, потому что Ассирия все-таки не контролировала всю территорию. То есть там был в это время Египет, ну, более или менее независимый.
2: Ну, да, то есть все зависит от того, о какой территории мы говорим, правда?
1: Ну, да.
2: Вот. Собственно, если дальше пойти, почему этот период еще важен? Потому что в этот период, собственно, ну, ближе к концу уже, появляется христианская церковь. И поэтому, когда мы, собственно, открываем Новый Завет, мы ведь сталкиваемся с какими-то вещами, которых не было до этого. Угу. Я иногда провожу такой, ну, знаете, эксперимент. Я иногда спрашиваю, вот, если позволите, можно сейчас. Что самое трудное в Библии вообще?
1: Ну, самое трудное, наверное, все-таки проследить, откуда что появилось.
2: Берется, да?
1: Да.
2: Ну, вот смотрите, как интересно. Вот я говорю вот в данном случае о своем представлении. Вот эта страница пустая. Угу. Это самое сложное для меня, во всяком случае, это самая сложная страница. Я объясню, почему. Потому что вот до этого у нас пророк Малахия. Пророк Малахия – это середина, примерно середина V века до нашей эры. А Евангелие от Матфея, оно, мы уже понимаем, что это уже где-то вторая половина первого века. То есть, возможно, это там 60-е годы и так далее. То есть вот на этой странице помещается 500 лет. 500 лет. Это не маленький период времени, потому что за этот период времени появляется в иудейской земле появляется очень много вещей, которых не было до того, как мы открываем Новый Завет. Вот.
1: И которые понятно, что в Ветхом Завете не могли быть.
2: Да. Никак отражены. Вот Иисус приходит нам, например, да, в Евангелие от Луки. Он приходит, например, в синагогу написано. Пришел в синагогу, стал читать. Что такое синагога? Когда это появляется, что это за такой религиозно-социальный институт, с которым мы имеем дело в Новом Завете, огромное количество раз упоминается синагога, а мы вообще понятия не имеем, что это такое. Потому что, собственно, люди, которые писали новозаветный текст, они понимают, что это такое, они имеют с этим дело. Синагога появляется именно вот здесь, за эти 500 лет. Вот.
1: Не раньше?
2: Скорее всего, нет. Есть представление о том, что синагога, возможно, появилась в период Ездры и Неемии. В период Ездры и Неемии. То есть это окончание ветхозаветного периода.
1: Как раз граница.
2: Да, это как раз граница и примерный вход в межзаветный период. Примерный вход вот в территорию, как бы вот такая вот рамки вот периода второго храма.
1: Ну, то есть оно вроде бы появляется в это время, но еще на страницах Священного Писания...
2: Это важно, это не проговаривается. Я предполагаю, что в Неемии 8 главе, когда говорится о богослужении, можно это назвать так называемое протосинагогальное богослужение. То есть там встречаются какие-то элементы, которые позже уже мы наблюдаем в синагоге, в синагогальном богослужении и вот в этом ритуале. Там есть определенные вещи, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому, возможно, это протосинагогальная служба. То есть вот мы сталкиваемся с этим.
1: То есть это служба уже не храмовая, получается?
2: Да, это служба уже не храмовая. Она уже не в храме происходит. То есть она похожа на синагогу. Вот. И мы понимаем, что то есть, как бы, синагог очень много, они распространены и по всему Иерусалиму. И появляется еще один очень важный элемент. Появляется диаспора. Угу. Люди, которые... являясь евреями, они проживают не на своей исторической исконной территории. Они проживают где-то, там могут проживать в Африке, где-нибудь в Александрии, они могут проживать где-нибудь в Сузах, вот на территории Персии, они могут проживать, многие остались в Вавилоне, даже не вернулись на родину. Вот, в Вавилонии, кто-то идет туда дальше, на запад, и, то есть, распространяется вот эта вот диаспора.
1: Но при этом они не ассимилируют с коренным населением.
2: в зависимости от того, каким... Потому что разные были случаи, и были евреи, которые хотели от своего еврейского происхождения просто забыть его, избавиться и так далее. Они,
1: ну, вряд ли они посещали синагогу.
2: Ну, да, они вовлекались во всевозможные там спортивные игрища, вот, были подвержены вот этому эллинскому влиянию и прочее. То есть вот были такие... Известен случай, когда один приходит к раввину и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, я могу, говорит, своего сына отдать в философскую школу, в греческую?» Угу. Он говорит: «Ты можешь, но ты должен, закон говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и учи сына твоего, там, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая». Он говорит: «Ты можешь отдать своего сына в греческую философскую школу, но если ты найдешь время, которое не является ни днем, и ни вечером, и ни утром», да, то есть понимаете, что, то есть никогда. Вот, поэтому были такие подвижки, чтобы как-то избавиться от этого. Тем не менее, то есть вот этот элемент очень важный, религиозно-социальный, он вот присутствует сейчас, но он ведь появляется.
1: Понятно, но ведь эллинизм проникал не только в диаспоре где-то.
2: Да, понятно. Просто вот, так скажем, диаспора, она появляется именно после того, как народ идет в плен. Собственно, те, которые не захотели пойти в плен, они убежали в Египет и стали диаспорой. Вот. Что еще очень важно? Что еще очень важно? Значит, момент... Да, мы сказали про синагогу. Синагога стала так называемой, ну, как некоторые говорят, матерью христианской церкви. То есть вот отсюда появляются, знаете, это как ростки новой мировой теперь уже религии. Они появляются, и вот... Важный момент еще один, да? Дело в том, что появляется канон Священного Писания. То, что раньше не было оформлено как что-то нормативное, появляется именно сейчас. Появляется как раз примерно в V веке, когда так называемые мужи Великой Синагоги, они оформляют, так скажем, текст, который является теперь нормативным. Они берут тексты, которые являлись авторитетными, прежде всего Пятикнижие Моисея, тексты, которые были связаны с завоеванием территории Палестины там, и так далее, пророческие тексты. Вот это вот все собирается, создается так называемый Танах. Тора, Небиим, Китубим. Тора, пророки, Писание. Три части Священного Писания Ветхозаветного, которые, собственно, являются нормативным и то, что мы называем словом канон. Вот, поэтому это то, что стало Ветхозаветной Библией, это то, что держал в руках Иисус Христос, то, на что Он ссылался, то, что было нормой и правилом для иудеев. Кроме того, еще очень важно...
1: Собственно, наверное, это объяснение, прошу прощения. Собственно, это, наверное, и объяснение, почему вот где-то на V веке обрывается дальнейшее, ну, как последовательное повествование Священного Писания.
2: Ну, оно продолжается в том смысле, что после V века есть повествование, появляются книги какие-то, но это то, что не входит уже в канон. Ну, почему-то, по какой-то причине евреи посчитали, что не нужно эти произведения, так скажем, помещать в канон, либо потому, что они были не такого авторитета, либо потому, что в чем-то они противоречили. Тем не менее, книги эти читались, и маковейские книги, и книга Еноха. Мы, может быть, еще поговорим об этом, у нас будет тема, связанная с этим. Но вот, например, существовало правило. Если, ну, гипотетически, если вдруг в субботу происходит пожар в синагоге, для того, чтобы субботу не нарушить, вы можете спасать только канонические произведения. То есть, если вы начнете спасать что-то другое, вы нарушите субботу. То есть, вот на основании вот такой казуистики, собственно, решается вопрос, связанный с авторитетностью тех или иных текстов.
1: Ну, собственно, это же еще и время как раз написания законов различных, очень, очень подробных.
2: Да, совершенно. Чуть-чуть позже. Но вот как бы вы правильно заметили, что вот здесь дается какая-то предпосылка появляется. Потому что когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим, что есть какие-то вещи, на которые евреи ссылаются. Это то, что называется законы устной Торы. То есть появляется именно вот в этот период времени, появляется представление о том, что Моисей на Синае получил два закона. Один писанный, один устный. Mm-hmm. И поэтому писанный закон – это хорошо, но есть устный закон, который не менее авторитетен, и поэтому на него мы тоже должны ориентироваться. Поэтому в соответствии с этим появляются какие-то вещи, которые там называются, например, галаха. То есть это то, mm-hmm. что является оградой закона. Там, например, заповедь о субботе говорит, не делай вон и никакого дела, там, mm-hmm. ни ты, ни сын твой и прочее.
1: А что тогда делать?
2: А вот тогда, значит, евреи задают вопрос, что означает делать, да? Что означает делать? Отсюда выводится 39 правил, что означает делать. Там, делать – это носить ношу, делать – это работать, делать – это там, то-то, то-то, то-то. 39 правил. А там появляется такая категория, как субботний путь и прочее. То есть вот это то, с чем мы имеем дело на страницах Священного Писания в Новом Завете, но появляется это все вот там. В истории как раз второго храма, в межзаветный период в том числе, да, то есть до того, как Христос приходит на эту землю. Поэтому без вот этих вещей нам сложно понять то, что происходит в Новом Завете. Почему я показываю вот эту страницу и говорю о том, что ну, для меня, во всяком случае, это самая сложная вещь. Потому что появляются вещи, о которых мы понятия не имеем, что это такое. Не говоря уже о том, что вот еще один момент сюда же. Собственно, прочитывая Ветхий Завет, ну, мы понимаем прекрасно, что, ну да, социальные страты какие-то, они существовали, в общем-то, всегда. Какие-то там, царские какие-то, царская династия, там какие-то аристократия и так далее. Там ремесленники.
1: Ну, то есть стратификация – это разделение на какие-то сословия.
2: Совершенно верно. То есть это на какие-то сословия, разделения там. А, в общем-то, большинство народа израильского всегда было, это было аграрное население, они были привязаны к земле, это были животноводы, люди, которые были связаны с землей. Ну, понятно, что на определенном этапе появляется государственность и складывается какая-то вот государственный аппарат. Это во времена Давида, да, там начало X века до нашей эры. Угу. Но вместе с этим, когда мы открываем Новый Завет, мы видим, что появляются какие-то религиозно-политические партии, которых мы не видим в Ветхом Завете. Появляются фарисеи, появляются саддукеи, появляются зелоты. Вот это, во всяком случае, фарисеи, саддукеи, зелоты, мы о них читаем в Новом Завете. Про есеев мы не читаем, но мы знаем о том, что они существуют благодаря археологическим раскопкам, благодаря тому, что была обнаружена вот эта вот община Кумрана недалеко от Мертвого моря, тексты, которые они переписывали. Существует даже целое направление в науке и оформившаяся отдельная наука кумранистика, которая изучает эти тексты, образ жизни этих людей и прочее. То есть они есть. Может быть, даже какие-то намеки существуют в Новом Завете на вот этих вот есеев. Там, например, говорится о том, что когда Иисус был в пустыне, он был со зверями земными. Что такое звери земные, как это трактовать? Вот есть такая трактовка, что зверями земными себя называли как раз вот эти пустынники, вот эти кумраниты, которые жили в пустыне. Вполне возможно, что Иисус посещал их во время своего 40-дневного поста. Ну, есть такая версия. Или, например, человек, который шел с кувшином воды, и с которым там Христос послал апостолов, чтобы они с ним договорились в отношении там того, где он будет вечерю совершать. Говорится о том, что обычно говорится о том, что мужчины не носили кувшин воды. Это делали женщины. единственный мужчина, который мог носить воду, в кувшине, это был, по-видимому, человек, который был из той общины, в которой не было женщин, а это были кумраниты. Вот такое представление, во всяком случае,
1: существует. Ну, то есть такое древнее монашество.
2: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть это что-то очень близкое. Монашество – это вообще отдельная тема, как бы.
1: Понятно.
2: Да. Но, тем не менее, действительно. То есть вот с чем мы сталкиваемся, целый спектр вопросов и проблем. И я хочу напомнить о том, что, в общем-то, тут вопрос-то в чем основной? Основной вопрос в том, что это, наверное, самое главное. Перед нами Священное Писание. Угу. Это Слово Божье. И мы читаем какие-то вещи, но для того, чтобы лучше его понять, для того, чтобы лучше себе представить.
1: Ну, не просто понять, его же применить надо.
2: Применить, научиться, толковать, чему? Да, угу. Делать какие-то выводы практически. Мы должны понимать, вот, собственно, в контекст всего этого. Контекст. Поэтому если мы не понимаем контекста, мы какие-то вещи, может быть, и не осознаем. Да, там, то, что Христос говорит, то, с чем он имеет дело, Христос и апостолы, они же, в общем-то, вот во время, да, уже ближе к концу и периода второго храма, но, тем не менее, они застают вот этот период времени. Угу. Вот это очень важный момент, мне кажется. Поэтому... Я думаю, что это необходимо исследовать. Это очень важная, большая тема, которая сейчас, знаете, она как-то уже за последние годы она оформилась как в такое отдельное направление вот исследование второго храма.
1: Справедливости ради, все-таки об этом времени уже есть достаточно большое количество каких-то внебиблейских исторических данных.
2: Да, то есть мы должны говорить о том, что, во-первых, идет речь о литературе, которая появляется вот именно на территории Палестины. Mm-hmm. Да, это какая-то поучительная литература, это историческая литература. Есть какие-то вещи, в отношении которых там пишет, например, Иосиф Флавий. Римский историк еврейского происхождения, участник вот этих всех войн иудейских, да, 66-70-го годов.
1: Ну, собственно, очевидец и разрушитель.

0: понять, что тогда происходило. Хотя загадок очень много.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, дорогие друзья. Собственно, для того, чтобы понимать контекст событий, которые происходили во времена Иисуса Христа, во времена написания Нового Завета, нам нужно изучать историю. Нам нужно изучать историю, в частности, вот Древнего Израиля и историю периода Второго Храма. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашей программы непростая. Мы поговорим о порнографии. Каково ее влияние на человека в целом и на семейную жизнь в частности? И поможет разобраться нам в этом вопросе Людмила Федоровна Верлан, которую с удовольствием представляю. Это наша гостья, специалист в области семейной психологии. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я тоже рада общению с вами, с телезрителями.
1: Как известно, и вы тоже часто утверждаете в передачах, в личном общении, утверждаете, что мужчина любит глазами, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Что плохого в том, что мужчина смотрит на женское тело, когда просматривает какие-то порнографические материалы?
2: Но дело в том, что одно дело смотреть на женское тело своей жены, другое же дело смотреть, или, можно сказать, даже подглядывать на интимные отношения, на сексуальную близость других людей. Тем более, как правило, это чаще всего какие-то извращенные формы, неестественные, которые вызывают какие-то даже патологические ощущения у человека. И тем более, что ученые сегодня приходят к такому высказыванию, что это исследование последних 10 лет, что человек попадает в зависимость в порнографии даже больше, чем в наркотическую зависимость. Если, в общем-то, в среднем, конечно, бывает так, что даже с первого раза, с первого укола, там, с первой дозы человек попадает в зависимость наркотикам, но в среднем, в общем-то, если брать крайние эти точки, то в среднем где-то зависимость наступает через 2-3 недели, наркотическая зависимость, из которой потом очень трудно выбраться, то порнография стопроцентно втягивает зависимость человека с первого просмотра. Моментально. То есть человек уже не может оторваться. Если он один раз просмотрел, то он все равно будет об этом думать. Он все равно будет мысленно опять воссоздавать эти сцены перед своим взором. И некто сказал даже такую вот вещь, что порнография в убийстве не рака, насильстве не террора, разрушителей наркотиков. То есть, к большому сожалению, это факт, это действительно так. Порнография, она разрушает не только, в общем-то, ум человека, не только его душу, но и тело, потому что, к большому сожалению, потом человек пытается повторить то, что он видел.
1: Ну, вот как раз-таки защитники порнографии и утверждают, что, в принципе, в ней плохого ничего нет. Напротив, такие порнографические образы, они способны разнообразить интимную жизнь супругов. Вы согласны с этим утверждением?
2: Нет, я в корне против этого. Потому что, можно сказать, подсматривание или наблюдение чужого опыта, оно не может разнообразить интимную жизнь супругов. Потому что, во-первых, нет двух одинаковых людей. А во-вторых, отношение с женой, оно начинает казаться пресным, неинтересным. И начинает, опять-таки, тогда человек может стать насильником, принуждая жену к каким-то извращенным формам секса. Принуждая жену к каким-то таким действиям, которые, в общем-то, ей неприемлемы. Потому что, как правило, ведь во всех порнографических этих показах это утрированные какие-то вещи, это какая-то экзальтированность, это какое-то извращение. Там же постоянно все это так вот построено, чтобы человек, раз посмотрев, захотел смотреть вновь и вновь. И это очень далеко от жизни, от нормальных интимных отношений, где, в общем-то, в порнографии на первое место выходит удовлетворение какой-то животной страсти. Даже, можно сказать, не всегда даже животное. Бывает так, что животное такое неспособное, что там предлагается человеку. Что-то такое бездумное, бездуховное. А мы с вами уже говорили на предыдущих передачах, что интимная близость – это уже как бы апофеоз внутренней душевной близости. В порнографии там нет ни духовности, ни близости. Там, в общем-то, один голый секс, и я еще раз повторяюсь, как правило, в неестественной форме, далекой от жизни. Это что-то такое, в общем-то, искусственное, которая призвана вот просто держать во власти человека, не более того. Там нету красоты отношений. Там просто вот одна и чистая физиология. И даже не физиология, а вот именно такой вот экзальтированный какой-то вымышленный какой-то вот восторг и сладострастие, и удовольствие, которые, в общем-то, не присущи нормальным человеческим отношениям.
1: То есть, когда человек смотрит порнографию, и ему кажется, что отношения, интимные отношения в его семье какие-то пресные, то такое ощущение появляется из-за того, что все, что показано в порнографических фильмах, оно сильно гиперболизировано, так получается?
2: Совершенно верно, конечно, не только гиперболизировано, оно специально, умышленно, оно как бы нагнетает какие-то такие, вроде бы как кажущиеся неземные страсти, на самом деле это дьявольская вещь, которая прямо направлена для того, чтобы держать человека в плену. Ведь не зря же есть такое высказывание, есть один такой вот врач-сексопатолог, который говорил о том, что развращенным человеком легче управлять, и им легче командовать, их его легче держать под контролем. И действительно, когда человек становится зависим от любого вида зависимости, он управляем, потому что он ведомый. Он ведомый либо на поводу своих страстей, но раз воля уже ломается у человека, человек не может сказать «нет», то он, если он не может говорить «нет» в одной области, то он не может говорить «нет» где угодно, то есть он не может противостоять. Такого человека можно шантажировать, такого человека можно заставить делать все, что угодно, потому что у него нету табу. И естественно, что если можно делать это, а почему нельзя делать другое? То есть очень быстро человек скатывается до такого совершенно безвольного, ведомого человека.
1: Скажите, а кому это выгодно?
2: Выгодно индустрии, потому что секс-индустрия одна из самых таких, можно сказать, наравне с наркотиками, даже, может быть, сказать, больше, даже больше, чем наркотическая зависимость, дает очень огромную прибыль. Потому что человек, который увлекается порнографией, не так быстро умирает, как наркоман. Наркоман намного раньше умирает. А человек, который зависим от порнографии, он не так быстро уходит из жизни, но готов платить огромные деньги для того, чтобы вновь и вновь получать порцию этого удовольствия, которое вот, некоторые, в общем-то, и получают и оргазм, смотря порнографические вещи, ему тогда и женщина не нужна. Он весь уходит в просмотр этих вещей, ему этого достаточно. То есть он получает вроде как удовольствие, просто глядя на то, что делают другие люди.
1: То есть реальные отношения как бы полностью поглощаются вот виртуальными просмотром видеофильмов.
2: Совершенно верно. И все это стоит достаточно больших денег. Это очень выгодно, потому что это бизнес, такой черный бизнес, точно такой же бесстыдный, как и все остальные виды зависимости.
1: Давайте представим себе такую ситуацию. Жена обнаружила на компьютере у своего мужа или на телефоне, или на любом другом устройстве, обнаружила порнографию. Конечно, этот факт способен очень серьезно оскорбить женщину, уязвить ее достоинство, самолюбие, причинить большую боль. В таком состоянии, конечно же, человек склонен упрекать, склонен, ну, нападать. Как правильно себя повести жене в той ситуации, когда она обнаружила у мужа вот такой контент?
2: Дело в том, что любая зависимость – это уход от действительности. Что спровоцировало уход от действительности, это нужно разобраться. Естественно, что, конечно, в первую очередь женщина будет так поступать. Или это не только это мужчина, это можно найти у подростка такие вещи. Мама, естественно, что может там естественно, что там рвать и метать.
1: Но первая реакция – это устроить скандал.
2: Да, первая реакция такая. Но нужно четко помнить, что никогда ни зависимость, ни агрессию нельзя вытеснить агрессией. То есть никогда нельзя спасти человека, нападая на него, потому что любая форма защиты – это тоже нападение. То есть человек понимает, что любая защита, она выстраивается на нападение. Как ты можешь себя защитить, если ты будешь просто ждать? Вот на тебя нападают, и ты будешь молча ждать, что на тебя нападают, никогда такого не будет. То есть любой маломальски, чуть-чуть хотя бы уважающий себя человек, или даже не уважающий, просто срабатывает эти силы самосохранения. Если на тебя нападают, значит, нужно, естественно, выстроить степень защиты, которая будет выражаться тоже в нападении. И чем грубее, тем, естественно, лучше. Человек, который повернут на порнографию, он же не будет останавливаться ни перед чем. Там уже любые формы хороши. Он будет защищать, как любой наркоман, как любой зависимый человек, он будет защищать свою зависимость всеми правдами и неправдами. Он может стать агрессивным, он может все что угодно сделать. Конечно же, лучше всего прибегнуть к помощи специалиста. Потому что, как я уже говорила, порнография – это очень серьезный вид зависимости. И поэтому самостоятельно достаточно сложно будет вытащить человека из этого. Зависимость человека очень сильно защищает свою зависимость. И ему комфортно в этом. Естественно, никакими криками, никакими уговорами, никакими просьбами, мольбами тоже не достичь результата. Это однозначно. Единственное, нужно помнить, что любая зависимость, она вытесняется. Нельзя просто переделать зависимого человека. Нужно использовать метод вытеснения, только вытеснения. Чтобы человек почувствовал себя комфортно вне зависимости. Поэтому, если это муж, жена должна очень мудро, тактично, терпеливо вытеснять, предлагать ему какие-то другие сферы деятельности, чтобы ему просто не было времени сидеть за компьютером, очень так тактично предлагать ему что-либо другое, усилить внимание, быть вежливой. Опять-таки, как правило, уход зависимость – это у тех людей, у которых очень заниженная самооценка или, наоборот, завышенная. Но это две стороны одной медали. Стараться как бы предвосхищать это и говорить о том, что человек значим, что ему совершенно не обязательно вот, уходить в зависимость для того, чтобы почувствовать свою значимость. Если это ребенок, то для ребенка это тем более. Если это подросток, то обязательно нужно проводить максимальное количество времени с этим ребенком. Даже я знаю, некоторые матери уходят с работы для того, чтобы действительно быть с ребенком, помочь ему найти себя и найти занятия, которые бы не давали ему возможность сидеть у компьютера и уходить головой в это. Потому что запреты здесь совершенно абсолютно не работают, однозначно. И поэтому, если близкие люди хотят спасти зависимого человека, особенно если это подросток, то нужно действительно даже чем-то пожертвовать для того, чтобы можно было этого человека спасти, помочь ему выйти из этой зависимости. Это очень важно.
1: То есть получается, что сам человек не способен избавиться от этой зависимости?
2: К большому сожалению, в очень редких случаях волевые люди, может быть, как-то могут совладать со своей зависимостью. Ведь любая зависимость, она как раз держит в плену человека. Если помню, что Марк Твен такой удивительный человек, он говорил, что курить бросить очень просто, это делал сотни раз. То есть человеку очень сложно, даже прекрасно понимая, что это зависимость, что она его губит, самостоятельно преодолеть эту зависимость. Поэтому очень важно помнить, что Иисус Христос как раз и хочет избавить человека от этих зависимостей. Это изобретение дьявола – держать человека в плену, заставлять его делать что-то помимо своей воли, потому что зачастую люди уже начинают осознавать, что это, да, действительно плохо, это их разрушает, они видят последствия этих своих действий, но вместе с тем остановиться не могут. Это касается любого вида зависимости, а порнография – это еще та зависимость, которая особенным образом разрушает и человека, и близкого человека, то есть и мужчину, и женщину, потому что это сказывается как раз на их интимных отношениях. Это убивает все теплое, святое и хорошее, что может быть между мужчиной и женщиной. Но Иисус Христос дал замечательное такое обетование. Он сказал, что «Я пришел выпустить пленных на свободу и измученным дать свободу», потому что люди мучаются от этого, это мучение, вот эта зависимость, она не приносит радости. Это может быть где-то только на первых порах человек получает какое-то удовлетворение. А дальше это уже действительно идет рабство, жуткое рабство. Иисус Христос обещает, что Он дает силу спастись, но рядом должен быть человек, который поможет другому человеку действительно бороться с этими проблемами.
1: Если мы говорим о зависимостях химических, то с такими зависимостями помогает справляться психотерапевт. Как быть с зависимостью от порнографии? К какому специалисту должен обратиться человек или семья, когда обнаружили подобную проблему в своей жизни?
2: Это либо сексопатолог, либо, если это касается уже и проблем в интимной жизни супругов, либо тот же самый психотерапевт. Может быть, даже не психотерапевт, а психолог. Но лучше всего, чтобы, как вы помнили, близкие, чтобы они не становились созависимыми. Потому что зачастую такие люди становятся очень такими мощными манипуляторами. Особенно если человек вот, зависим от порнографии. Он очень может ловко манипулировать и требовать, чтобы ему давали возможность заниматься этой зависимостью. И он может очень жестко манипулировать близкими людьми. Он должен знать об этом и не идти на поводу у человека, который действительно этим занимается. Нужно помнить о том, что только любовь и молитва могут до конца спасти такого человека. Даже если подключается специалист, специалист помогает, дает возможность выбраться из этого омута. Но самым лучшим лекарством является внимание, понимание близких людей, возможности дать что-то замещающее эту зависимость. Чем может человек заменить удовлетворение от этой зависимости? Чем можно вытеснить это неправильное поведение? И, как я уже сказала, еще раз повторю, любовь и молитва делают чудеса.
1: Спасибо большое вам за участие в нашей программе и за те добрые советы, которые вы даете нашим телезрителям. Ну что ж, дорогие друзья, порнография – это зависимость. Порнография способна разрушить не только брак, но и самого человека. Лучше не попадать в подобного рода зависимости, а если уж так случилось, то обращайтесь к специалисту, а близкие вам в этом обязательно помогут. Пусть Господь вас благословит. Мы прощаемся с вами. До свидания.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях священнослужитель Скрипников Евгений. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: В Священном Писании есть такое, на мой взгляд, парадоксальное высказывание, что физическое упражнение бесполезно или малополезно. Но ведь сегодня и ученые, да, и как бы врачи, там, да, и да все, начиная там с маленького возраста и до самых пожилых, понимают, что физическое упражнение не то что малополезно, а без этого сегодня просто люди долго не живут. Особенно в наш век гиподинамии, особенно в наш век переедания, особенно в наш век, когда мы получаем калорий гораздо больше, чем сжигаем. Как же так в Священном Писании сказано, что физическое упражнение малополезно?
2: Апостол Павел говорит о том, что физическое упражнение по сравнению с духовным упражнением. Потому что если приоритет физическое развитие мы поставим на первое место, то вот в контексте духовного развития, то, конечно, апостол Павел, безусловно, прав, потому что в человеке может быть здоровое тело, и вопреки известному выражению, у него может быть не быть здорового духа. И поэтому очень важно, чтобы человек не просто был физически сильным, но чтобы у него был внутренний стержень. Потому что человек, если он просто груда мышц, эта сила принесет вред. Но если у него есть определенные ценности, уравновешенность, дисциплинированность и так далее, то его физическая сила будет для него благословением. Это будет его помощник номер один.
1: Ну, то есть этот текст не говорит о том, что не нужно спортом заниматься, или это бесполезно, или это пустая трата времени, или еще хуже, что вы просто отнимаете время от чего-то более полезного. Я так это понимаю, что вместо того, чтобы спортом заниматься, ты лучше Библию почитай, ты лучше там Богу помолись, ты лучше в церковь сходи. Ведь апостол Павел это имеет в виду?
2: Некоторые так думают, но апостол Павел говорит о другом, потому что в послании к Коринфянам, 9 главе, он, наоборот, ссылается и упоминает спортсменов, и он приравнивает христианскую жизнь к дисциплине спортсменов. Поэтому апостол Павел не может противоречить сам себе. Он говорит о том, что прежде всего духовные приоритеты. Мы с вами знаем такой текст: «Ищите прежде всего Царствия Божьего». Да, это текст из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Но для того, чтобы быть духовным, зрелым, состоявшимся христианином, нужно быть и физически развитым. Потому что, как говорится, если ты не побегаешь в молодости, потом будешь бегать за лекарствами. Бегать придется все равно. Но спорт влияет на качество твоей жизни, как ты живешь.
1: Понятно. А мне кажется, что смотря какой спорт имеете в виду, потому что есть определенные виды спорта, которые не то что мало полезны, которые вред наносят просто организму человека. И если заниматься любым профессиональным видом спорта и ставить себе цель выигрывать определенные там соревнования, там, да, чемпионаты Европы, там, страны, мира, Олимпийские игры, то ради этого люди ставят на кон
2: алтарь победы,
1: да, свое здоровье, жизнь-то, может, и громко сказано там, да, а свое здоровье точно. Ведь есть хронические заболевания, приобретаемые именно вот при занятии тем или иным видом профессионального спорта, да, травмы многочисленные, которые человек может при этом получать. Ну, что скрывать, и использование различных препаратов для того, чтобы каким-то образом повлиять, да, на
2: результат. То есть это уже нечестность, да?
1: Почему нечестность? Может, и допустимых, но тоже без которых человеку прекрасно, он бы мог спокойно прожить без этой химии, но его и пичкают, пусть она и допустимая, да, не запрещенная, но это, тем не менее, не жизненно необходимые препараты, которые искусственно вводятся в его организм, чтобы усилить выносливость там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И все это тоже не очень полезно, наверное, на мой взгляд. Вот. Как же быть все-таки? Спорт – польза или вред?
2: Вопрос очень дискуссионный. Если мы разделим спорт на любительский спорт и на профессиональный спорт, потому что любительский спорт – это что такое? Это игра для жизни, да? Когда ты получаешь положительные эмоции от футбола, волейбола, плавания. Это то, что тебя созидает. Профессиональный спорт, да, это сегодня зрелищно, это пользуется популярностью, но...
1: Большие деньги вокруг
2: большие
1: этого
2: деньги,
1: крутятся.
2: Престиж
1: страны.
2: Слава, да.
1: И так далее. То есть тут уже больше экономические и политические вот такие мотиваторы, да, чем просто для собственного здоровья. Да?
2: Да. Может ли христианин быть профессиональным спортсменом? Это вопрос очень дискуссионный. Я знаком с одной девушкой, которая сегодня является частью сборной России по гребле. Она выступала, добилась результатов на Олимпиаде. Она
1: как
2: очень,
1: чувствует себя?
2: Очень духовный человек, много тренируется. Но вот она говорит о том, что важно вовремя остановиться.
1: А вовремя это как?
2: Вовремя, ну, в определенный возраст, в определенном возрасте остановить эту карьеру, пока она тебя не разрушила, когда ты добился каких-то результатов. Потому что, ну, те причины, которые вы перечислили, в конечном итоге они сказываются. И человек, когда потерпел поражение, он очень сильно раздавлен. И в этом плане профессиональные спортсмены, как никто, нуждаются в поддержке и в духовном слове. Поэтому у всех сборных, у всех спортсменов всегда есть капеллан. То есть человек, который оказывает духовную поддержку. Ни в коем случае нельзя сказать, что профессиональные спортсмены далеки от Бога. Наоборот, они вот в дни нервы, когда переживания, подготовка к соревнованиям, они нуждаются в таком духовном пастыре, ну, который
1: понятно.
2: Мог бы их поддержать.
1: Сам по себе спорт не может как бы уводить от Бога. Единственная проблема, которая может, что разрушается храм живущего у нас Святого Духа вот, всевозможными вот уже дополнительными, да, вот составляющими, которые профессиональному спорту сопутствуют, вот, об этом речь идет. А полезного в спорте что? Есть ли в Библии, на, в Священном Писании рекомендации заниматься спортом? Есть ли советы, что нужно следить за своим телом, культурой тела и так далее?
2: Священное Писание говорит, что тело человека – это храм Святого Духа.
1: Ну.
2: И поэтому, когда мы заботимся о теле, когда у нас есть здоровые привычки, то тогда мы можем и правильно воспринимать Бога. Потому что если человек переутомлен, если он не досыпает, то его сознание не будет способно воспринимать волю Божию. Но я бы не стал тему спорта сводить только к физическому состоянию человека, потому что по Библии человек состоит из триединых субстанций, да? Это тело, это душа и дух, да? Три составляющие одной личности. И если есть проблемы с телом, с физическим, то это, конечно, отражается и на эмоциональное, и на духовное. Если есть проблемы с эмоциями человека, как написано, «унылый дух сушит кости», это, безусловно, сказывается на физическом состоянии, когда у человека нет настроения, когда он в депрессии, ему не хочется вставать с дивана, он не движется. Но вот говоря про спортсменов, не только проблема в травмах, не только проблема в физическом состоянии, ведь спорт учит конкуренции. Да, с детства они воспитываются, что ты должен быть
1: быстрее, выше,
2: быстрее,
1: сильнее,
2: лучше.
1: Понятно.
2: Да, посмотрите на сегодняшний
1: это плохо?
2: Спорт.
1: Конкуренция? Ведь люди должны добиваться в жизни каких-то целей. Если человек ни к чему не стремится, если у человека нет цели, если он не стремится к победе, разве это хорошо?
2: Вот слово «цель», да, произошло от стреляния из лука.
1: Мишень.
2: Да, мишень. Вот этот процесс, когда стрела летит от, из тетивы в цель. Стремиться – это хорошо, стремление. Но если эти стремления оскорбляют, унижают другого человека, как мы, например...
1: Ну, чем они унижают, если он проиграл? Если тот был быстрее, пробежал 100-метровку быстрее, ну, оскорбляйся, не оскорбляйся, ну, ты медленнее пробежал. В чем оскорбление-то здесь?
2: Ну, посмотрите, сегодня какие бывают ситуации на Олимпийских играх, когда два спортсмена, первое и второе место, почти приближаются к финишу, вдруг у одного подворачивается нога.
1: Ну, это...
2: Вот как поступить спортсмену? Это очень сильный этический вопрос, потому что кто-то считает, что он в первую очередь человек, а потом уже спортсмен. И он останавливается, дает руку помощи, помогает дойти первым того, кто действительно по силам должен был финишировать первым. А кто-то, наоборот, радуется и движется вперед. Я думаю, что вот эта реакция, она индивидуальна. Говоря о конкуренции, можно сказать, что сегодня спорт уже перешел из той фазы, когда мы говорим просто о человеке, как о спортсмене, как об атлете. Мы говорим сегодня о нации, да? Представители нации. Какая страна больше золотых медалей завоюет? И это связано с чем? С унижением других стран. Получается, что человек в первую очередь болеет за свою страну, это хорошо и естественно, потому что мы граждане своей страны, это радостно, но проблема с точки зрения христианства, когда мы унижаем представителей других стран, просто потому что они сегодня играют против нас.
1: Ну, понятно.
2: Это разрушает человека.
1: Унижать — это уже личный выбор. Если ты радуешься и гордишься за свою страну, там у тебя какая-то здоровая, хорошая, положительная, вот такой патриотический настрой и так далее.
2: Это прибавляет радости, оптимизма,
1: вдохновения. Конечно, проблем нет. Это может мотивировать тебя на какие-то хорошие, положительные свершения. Ну да, унижать других ни в коем случае не надо.
2: В то же самое время, если просмотреть динамику, я занимался спортом 10 лет, два вида спорта.
1: Какими?
2: Бальные танцы, как ни странно, для...
1: Спортивные бальные танцы.
2: Спортивные бальные танцы, да, и бокс, единоборство. 10 лет, 3 дня в неделю.
1: Как казалось бы, несовместимые вроде бы.
2: 3 дня в неделю одни тренировки, 3 дня в неделю другие тренировки. Но вот что можно сказать, даже классический бокс и вот популярные сегодня единоборства, да, называемые ММА, смешанные единоборства, жестокость очень сильно увеличивается. То есть раньше даже во дворе, когда была драка, были правила, лежачего не бьют. Сегодня люди хотят жестокости, сегодня люди хотят крови, люди хотят, чтобы на спортсменах как можно меньше было защиты. И в итоге мы возвращаемся, да, к зрелищам Древнего Рима. А ведь спорт откуда пошел? Да, Древняя Греция, Древний Рим. Причем греки относились к спорту более сдержанно.
1: Ну, вы имеете в виду, спорт в принципе пошел оттуда.
2: Спорт в принципе, да, и вот эти зрелища, соревнования.
1: Состязательные,
2: да. Арена Колизея, когда люди хотели только одного – хлеба и зрелищ. И поэтому сегодня люди как увлекаются спортом? Смотрят футбольные матчи, но сами спортом не занимаются. И получается, что от спортсменов, да, от физкультуры люди перешли просто к зрителям. Это, конечно, негативно влияет на образ жизни, образ мышления человека.
1: То есть вы рекомендуете вместо того, чтобы вот наблюдать за спортсменами, самим хотя бы немного заниматься спортом?
2: В первую очередь нужно быть активным человеком, потому что это приносит и мир в сердце, и эмоциональная разрядка. И когда человек...
1: А мир в сердце как это приносит? Вот, например, человек не занимался спортом, был агрессивным, раздражительным, суетливым, там, что еще противоположное миру, там, в общем... Не было мира у него, и вдруг начал заниматься спортом, и мир у него появился. Разве?
2: Спорт — это что такое? Это тренировка. Это выработка чувства воли, когда тебе не хочется вставать, не хочется бежать, не хочется что-то выполнять.
1: Дисциплина, определенно.
2: Дисциплина, прежде всего. И ты по чуть-чуть, по шагам, ты это выполняешь. Ты становишься изо дня в день, ты становишься другим человеком.
1: И от этого получается какое-то удовлетворение человек.
2: И в конечном итоге,
1: да?
2: Ты вырабатываешь навыки, как преодолевать трудности. Когда человек сталкивается с проблемной ситуацией, вот недавно я увидел на дороге, произошла катастрофа, загорелся автомобиль. Как начали реагировать люди? Кто-то просто стоял, сложа руки, кто-то начал снимать на телефон, а один человек, сразу было видно, что он такого спортивного телосложения, военный, сработал очень быстро, как-то сразу появились огнетушители, он всех организовал. То есть это говорит о том, что мышление человека сформировано. Для него проблема – это не проблема, а задача, которую нужно выполнить.
1: То есть и быстрота реакции, это все обусловлено вот тем, что он спортом занимался.
2: И таким образом дисциплина приводит человека к тому, что он свои проблемы преодолевает. В определенном смысле это эмоциональное здоровье, вот тот мир в сердце, о котором я сказал ранее.
1: А я думал, мир Бог дает сердце.
2: Но прежде всего, потому что если человек попытается своими усилиями достигнуть этого мира в сердце, у него не получится.
1: Ну вот посредством спорта разве не своими усилиями эта попытка достигнуть?
2: Конечно, атлеты пытаются создать храм тела, если так сказать. Но храм тела будет неполноценным. Мы можем вспомнить... Если в нем Бога не будет, да. Мы можем вспомнить известного в истории Ветхого Завета личность такая, Самсон. Да, он был очень сильный физически. Наверное, не было человека сильнее его за всю историю. Но этот человек потерпел фиаско, потому что, да, он остался со своими силой, со своими, с мышцами, но он потерял связь с Богом. И в этот момент он уже не был сильной личностью, такой, как и был раньше. Поэтому фундамент сильной личности – это, конечно же, духовный фундамент. Если в человеке есть духовный стержень, если для него важнее всего принципы, честность, уважение к другим людям, любовь к Богу, то тогда он будет и физически сильным, по крайней мере, он будет целеустремленным, будет добиваться результатов, которые перед ним стоят.
1: Так все-таки Библия рекомендует заниматься спортом. Вот хотелось бы услышать конкретную такую рекомендацию какую-то.
2: Библейская позиция...
1: Или же, может быть, как думают большинство людей, что религия — это вообще не об этой жизни. Ведь это тело все равно сгниет в гробу, будет изъедено червями. Какой смысл его сейчас каким-то образом там, вот, тренировать и так далее? Ведь Господь при своем втором пришествии каждому, кто верит в него...
2: обновленный, сильный,
1: конечно,
2: здоровый.
1: Конечно, конечно. И может быть, вот действительно на этом сосредоточить все свои усилия, на то, чтобы стремиться к тому, чтобы в будущей жизни у нас было вот это вот благословение, а в этой жизни не особо может и запариваться.
2: Как все верно. Там. С одной стороны, в Библии сказано, что Царство Божие – это не пища и не питье, и не спорт, с одной стороны.
1: Но праведность и мир, и радость.
2: Да, да, то есть прежде всего для человека это духовный приоритет.
1: Это все-таки мое утверждение.
2: Но с другой стороны, Библия очень много говорит о питании. Угу. Потому что есть для христианина здоровое питание.
1: И с этим
2: есть
1: согласен.
2: Есть пища, которая считается нечистой, которая не только приносит вред, но и духовно оскверняет человека.
1: Да, но это со спортом не связано,
2: и поэтому,
1: с питанием.
2: Да-да, поэтому очень важно, чтобы человек был здоровый, чтобы он мог иметь силу передавать Божью весть, чтобы он мог выполнить то предназначение, которое Бог ему
1: назначил. А человек, который не занимается спортом, он заведомо нездоров? Ведь есть же люди, которые прекрасно здоровы, они правильно
2: есть
1: питаются.
2: Есть генетические данные человека.
1: Да, и он, может, и никогда спортом-то не занимался.
2: Может быть...
1: Но здоров при этом.
2: Может быть, более точно сказать, не спорт, а физкультура.
1: Угу.
2: То есть не
1: вот,
2: именно
1: спортивные
2: игры. Вот,
1: я поэтому и говорю, давайте
2: игры.
1: Разберемся, что мы подразумеваем под спортом-то.
2: Да, потому что Священное Писание, оно обходит эту тему спорта, потому что спорт в то время, это был, конечно, греховный спорт, потому что это было развращение и был связан именно с убийством, с казнью людей. Угу. Сегодня мы говорим о спорте как о физическом развитии человека. Безусловно...
1: То есть физкультура просто, да?
2: Дух,
1: гимнастика.
2: Душа и тело. В этом плане фитнес, который действительно развивает человека, это благословение, если только он не связан с тем, что человек влюбляется в себя и делает это только ради своей славы. Конечно, это гордость, которая разрушает человека изнутри.
1: Некоторые превращают для себя в религию, это какой-то вот...
2: Культ самопоклонения.
1: Культ, да, поклонение собственному телу, культ поклонения себе, самолюбованию вот такому. Где же грань вот эту, как ее нащупать? То есть до каких пор мы должны, просто обязаны, да, следить за собой, и вот быть подтянутыми, там, спортивными и так далее. Либо Библия вообще не дает такой рекомендации, вот, обязанности. Ведь есть обязательные какие-то, да, допустим, не сотвори себе кумира, там, никакого изображения, запрет есть. Мне кажется, не заниматься спортом, такого запрета в Библии
2: конечно,
1: нет.
2: Конечно, конечно. Для спорта не только спорт полезен, важна ходьба, потому что, когда ты ходишь пешком, ты обогащаешь себя.
1: Это свой, тоже физическое упражнение.
2: Мир,
1: да?
2: Конечно,
1: то есть
2: ты можешь ощущать.
1: Пульс, дыхание, как бы улучшается, наверное, обмен веществ, сжигаются лишние калории во время ходьбы, да?
2: Ты смотришь на прекрасный мир, и твое сердце наполняется гармонией, которая содержится в окружающей среде.
1: То есть на природе где-нибудь, по лесу или там по парку, вот так вот просто быстрым шагом прогуляться, при этом можно совместить это с духовными размышлениями какими-то или слушанием аудиокниги, там, Библии и прочее. Вот вы это имеете в виду,
2: да,
1: под физическим упражнением?
2: Таким образом творение соединяется с Творцом. Творение прославляет великого Творца, который так чудно создал человека.
1: И тут нет никакой состязательности, тут нет никакой желания конкурировать, да, нет никаких обид, да, или наоборот, самопревозношения. Это просто забота о своем собственном здоровье. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Эх, Олеся, Олеся, зачем я только тебя послушала?
1: Всем привет! А что, к нам сегодня Олеся в гости пришла?
0: Нет, она дома сидит. Ее никуда не отпускают.
1: А в чем дело? Она что, болеет?
0: Да она сегодня чуть в речке не утонула.
1: Взаправду?
0: Угу. Я вместе с ней. Нам повезло, что рядом хороший пловец оказался и вытащил нас.
1: Так вы что, на речку? Одни пошли, без взрослых?
0: Это все из-за Олеси, Леш. Меня мама в магазин отправила, а тут навстречу мне Олеся. Ты, говорит, плавать умеешь? Я говорю, нет. А она мне, бежим скорее на речку, пока вода теплая. Вместе поучимся.
1: И ты что, согласилась?
0: Нет, сначала нет. Я ей сразу же сказала, что меня мама одну на речку не пускает. Это опасно. Я ей верю.
1: Молодец, Надюш. Мама тебе всегда только самого лучшего желает.
0: Я ей сказала, Олесь, что мама слушаюсь. А она говорит, сегодня не 8 марта, и маму слушаться не обязательно.
1: Вот так раз. Олеся что, не знает, что слушаться и делать добрые дела нужно всегда, а не только по праздникам?
0: Я ей то же самое сказал. Она говорит, вот и сделай маме подарок, плавать научись. Мама обрадуется и тебе одной купаться разрешит. Я, говорит, знаю один классный способ, как быстро научиться плавать.
1: Судя по всему, способ оказался неудачным, как и идея отправиться на речку одним.
0: Еще какой неудачный. Я стояла на мостике, а она меня толкнула. Но я ей сразу же очутилась под водой. А там все зеленое, совершенно дышать нечем.
1: Бедняжка.
0: Мне мама говорила, что все так может быть. Она расстроилась, когда я не поверила ее словам. Даже плакала.
1: Взаправду, Надя. И мама, и наш Господь очень огорчаются, когда им не верят. Ведь из-за этого может произойти беда, как это произошло с людьми из нашей взаправдошней истории.

0: Эта история произошла, когда Господь вывел свой народ из Египта, где ему жилось очень-очень плохо.
1: Люди шли по пустыне, направляясь в прекрасную ханаанскую землю, которую обещал им Бог.
0: А впереди всех шел Моисей, через которого Бог говорил народу, куда нужно идти и что делать. И пока народ верил Богу, все у них было хорошо.
1: Однажды Моисей услышал слова Господа. «Отправь 12 человек посмотреть землю ханаанскую, которую я даю вам». Интересно, дядь Леш, а детям можно было туда пойти?
0: Точно известно, что Моисей призвал только взрослых. 12 мужчин. Он сказал им: «Идите в эту южную страну и узнайте, какая она, хорошая или плохая, и какие там люди, сильные или слабые, и какие города там, разведайте. А когда вернетесь, расскажете нам. Будьте смелы и принесите плодов из той земли».
1: И отправились они в путь. Они осматривали 12 разведчиков земли.
0: Видели они там большие города и крепости.
1: Любовались прекрасными садами. Там они нарвали гранатов и инжира, чтобы принести с собой.
0: А еще срезали виноградную кисть. И она была такая огромная, что пришлось нести ее вдвоем на большом шесте.
1: Эх, мне бы такую кисть винограда. Я бы целый класс угостить смогла бы. Ну и удивились бы они.
0: Взаправду. Вот и народ Божий удивился и обрадовался. Все рассматривали плоды, которые принесли 12 человек. Стали разведчики рассказывать, что земля, которую обещал дать им Бог, прекрасна, что растет там множество чудесных плодов. Но жители этой страны высокие и очень сильные, и живут в больших укрепленных городах. И стали пугать разведчики людей. «Если придется воевать с жителями той земли, то они победят нас. Не можем мы идти туда!»
1: Испугались люди и начали кричать и плакать. «Зачем Господь ведет нас в эту землю? Не одолеем мы этот сильный народ!»

0: каких пор этот народ не будет мне верить? Ведь я столько раз помогал ему. За то, что эти люди не поверили мне, не смогут увидеть они прекрасной земли, которую я обещал им, а будут ходить по пустыне еще 40 лет. Только их дети войдут в эту землю, а еще Халев и Иисус Навин.
1: Очень сильно пожалели люди, что не поверили они Богу, но ничего изменить уже было нельзя. Так и не увидели они чудесную землю. Дядь Лёш, я тоже так пожалела, что не поверила маминым словам. Я же хотела ей подарок сделать, а все вон как вышло.
0: Ну, с подарком можно все исправить.
1: Можно нарвать одуванчиков?
0: А можно сделать их самим. Посмотри-ка, что у нас есть во взаправдочной коробочке.
1: Целая куча ниток и проволок.
0: А картон там есть?
1: Небольшой кусочек.
0: О, как раз столько, сколько нам нужно. Нужно вырезать из него небольшие кружочки.
1: Я это могу сделать.
0: Хорошо. А я пока подготовлю проволоку и нитки. Оп, ниточки подай мне.

0: дядя Лёш, а у нас будут одуванчики из картонки?
1: Нет, не угадала. Они будут из ниток. Сейчас мы вырежем еще в серединке дырочки.

Все, теперь мы завязываем в конце узелок. И теперь разрезаем. Эти нитки вдоль кружочков.

0: стебелек из проволоки сделаем?
1: Точно. Мы тонкой проволокой примотаем головку одуванчика к толстой проволоке. Это будет наш стебелек.

0: Вот так. А чтобы он больше был похож на одуванчик, нам нужно здесь сделать потолще. Может быть, ваточку намотать?
1: На, держи.
0: Ага, спасибо. Берем небольшой кусочек и наматываем на проволоку.

0: Вот и все. Наш одуванчик готов.
1: Классно.
0: Вот такой у нас получился одуванчик.
1: Классно. Давай много таких сделаем.
0: Давай. Поможешь мне?
1: Да.
0: Держи нитки.

0: Дядь Лёш, я бы каждый день хотела делать маме подарки.
1: О, это очень легко. Надя, а знаешь, какой подарок будет радовать маму больше всего?
0: Духи, наверное.
1: Самый лучший подарок для мамы – это когда ты ей веришь.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики и все, кто сегодня интересуется этой темой, потому что все, что мы будем говорить в рамках этой темы, оно будет основано на Священном Писании. И более того, записать вот как бы продолжение этой темы, которую я уже вот недавно освещал, меня побудила идея, потому что много подписчиков или, по крайней мере, зрителей, которые писали, оставляли комментарии под видео, я понял, что тема недостаточно, может быть, раскрыта или есть иная точка зрения, на которую тоже необходимо обратить особое внимание. Я с уважением отношусь ко всем, кто уважительно, или как говорят в английском языке, есть такое выражение respectfully disagree, то есть с уважением не согласились. И где-то я с ними, где-то они со мной. Конечно, было несколько таких, знаете, резких высказываний, но всех Бог любит, и мы должны всех любить. Тем более врагов, а это не враги, это люди с иной точкой зрения. Посему хочу сегодня снова сделать акцент на библейском тексте. Давайте посмотрим и ответим вот на целый ряд вопросов. Первый, самый главный вопрос – а спасает ли суббота? Если она спасает, значит, ее надо соблюдать. Ну и уже отсюда вытекают вопросы – как соблюдать, как долго соблюдать, правильно ли соблюдать, с кем соблюдать, ну и там все, что вокруг этого будет фигурировать. Если она не спасает, то тогда зачем вообще об этом говорить? Мы просто ее вычеркиваем, дни не наблюдаем, как это многие сегодня любят цитировать тексты апостола Павла. И просто жить, наслаждаться, зная, что ты рожден свыше, что Бог тебя любит, Он тебя уже давно спас, независимо от того, в какой день ты соблюдаешь, вообще никакой не соблюдаешь, там, что ты кушаешь, что ты не кушаешь, и так далее, и так далее. Ну, давайте по порядку. Снова возвращаемся в первое упоминание о седьмом дне и о субботе. Это Бытие 2, 1 по 3. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, мы видим первоначально вообще, для чего суббота? Где она вот появилась? Вот первая страничка Библии, вот первая буквально. И здесь написано, он к седьмому дню все закончил, этот день благословил, освятил и отделил от всех дел. То есть, как бы он сказал, вот это будет вот такой выходной. И мы все прекрасно знаем, что на любой работе, где бы человек ни работал, ему крайне нужен выходной. То есть это первое, что оговаривается. 2-2, там, 3-2, 5-2 и так далее. То есть выходные дни, да, это как бы очень важно. И Бог говорит, вот будет 6-1, то есть один день для отдыха. Потому что Бог почил, как бы дал пример, к седьмому дню все закончил, ничего он больше в субботу не дозаканчивал, никакие штрихи не наводил, он просто общался с теми, кого сотворил. В первозданном раю Адам и Ева. Вот эта радость общения с Творцом в безгрешном саду Эдемском. Итак, это то, что мы первое находим. Но теперь давайте еще ответим на несколько вопросов. Вопрос. Ветхий Завет, и вообще его нужно читать и к нему апеллировать, или он уже давно устарел и он не нужен? Ответ очень простой. Ветхий Завет, он нужен, потому что если говорить о заветах, именно о заветах, если говорить об истории, например, царя Давида, история сотворения, история Иосифа, история царей, там история Соломона, мудрости и так далее, то есть там кладезь всего полезного, и Христос очень часто цитирует ветхозаветные писания, потому что новозаветных тогда еще не было. И апостол Павел говорит, мы сейчас чуть ниже об этом коснемся, очень много из писаний. Следовательно, какой вывод? Что такое завет? Заветы между новым и ветхим, разница лишь в том, что ветхий завет был утвержден на крови жертвенных животных, которые указывали на Христа. Новый Завет, он уже утвержден на крови Иисуса Христа, потому что есть красивое выражение в богословии: тень и действительность, они сошлись вместе или встретились. Поэтому взять просто вот так по тематическому, или как сказать, по делению, вот это Ветхий Завет, это все ветхо, не нужно. Знаете, такое чувство, что вот здесь какая-то приходит реновация жилья. То есть вот это какое-то, не знаю, там, хрущевское все ломается, потому что оно неудобно, потому что пришли современные люди, любящие комфорт, простоту и так далее. Они говорят: ну кто так строил? Что такое 4 квадратных метра кухня? Там только вот холодильник, печка и вот купить, сидеть на такой кухне, потому что, ну это же вообще все плохо, надо все снести. И строим новое, красивое, просторное, кухня, объединенная залом. Ну и так далее, и так далее. Ну так вот нет. Почему нет, объясню. Потому что здесь не эксперименты студента, который пробовал, писал работу, ну потом, конечно, после серьезной рецензии, там какого-то критического анализа, пришлось многое пересмотреть, и после всего этого осталось вот это. Но это уже, конечно, лучше, гораздо лучше, чем вот эта первая непутевая затея. Так оно не работает. Это Бог автор, начиная от самого первого, скажем, слова, от первой строки и до последней строки. Это Бог. И он не нуждается ни в модернизациях, ни в какой-то там нашей критике. Вопрос в том, что, как говорят сегодня, нет здоровых, да, и все больные, только есть недообследованные. Вот так и мы. Мы в Слове Божьем недоисследованные. И я сталкиваюсь с тем, что очень многие люди поверхностно цитируют текст за текстом, как бы, ну, где-то звучит эта идея, что уже вот так надо понимать ветхо, тем более суббота. Это что-то еврейское. А если еврейское, тогда надо обрезываться, да, обязательно на восьмой день. А если ты не обрез, зачем тебе эта суббота? Ну, знаете, вот такие, как сказать, не то что шоры, а вот такие клише сегодня есть. То есть это, ну, я вас умоляю, Ветхий Завет. О чем мы можем говорить? Я много раз беседовал, и когда приводишь текст библейский, говорят: а где это написано, в Ветхом или в Новом Завете? Ты говоришь, там, в Псалмах, например, или в Новом Завете, или в Ветхом. А, ну, Ветхий Завет, давайте, не надо. Вы мне покажите, где в Новом. Да без проблем. Дело в том, что это все одна история, один народ и один автор. Только разные этапы жизни и разные периоды, связанные с определенным видом служения и так далее. Еще раз возвращаемся теперь снова в историю. Итак, мы сказали первое, что сделал Бог, это Он сотворил человека и сказал: тебе, дорогой человек, очень нужен этот день, чтобы ты общался со мной. И ничего в этот день не делал. Ну, как бы в первом стихе этого прямо вот так не видно. Теперь читаем 16 глава Исход. 16 глава, очень красивая глава. Читаем 4 стих. «И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Вы обратите внимание, вопрос не в том, прокормить. Вот идея фикс, вот Богу нужно прокормить народ. Да прокормит он его, вообще не проблема, вот так возьмет и прокормит. И еды им даст, и воду из скалы, если надо, потечет. Прокормить не вопрос. Ключевая проблема для Бога – проверить и испытать, будет ли поступать по закону моему или нет. А в шестой день, говорит, пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. «И сказал Моисей Аарон всему обществу сынов Израилю: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас?» Очень красиво он здесь представил, да, что Господь услышал ропот, но здесь ни Моисей, ни Аарон не виноваты. Ну и здесь мы читаем продолжение. «Они утром встали, роса поднялась, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как ини на земле. И увидели сыны Израиля, говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал: это хлеб, который Господь дал вам в пищу». И вот здесь он дальше говорит: собирайте гоморами, кому сколько съесть, и у кого будет много, не будет лишнего, у кого будет мало, не будет недостатка. Заметьте, очень важные принципы библейские, такие божественные, принцип достаточности. То есть, ну, нет у человека много богатств, большого автопарка, просторнейших квартир, там, домов и так далее. Но ему достаточно. То есть, это важно. Вот Бог позаботился, чтобы у человека все было в достаточности. И вот интересно. «И сказал им Моисей», 19 стих, «никто не оставляй сего до утра». Но не послушались они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собирали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Вот, казалось бы, так просто, да, все, но не совсем просто. Давайте еще чуть-чуть дочитаем и сделаем вывод. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шесть дней хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, и никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. То есть, чуть позже уже вот здесь Господь скажет в книге «Исход» о том, что когда человек что-то делает, вот читаем 34 глава, и он здесь говорит, «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева, и во время жатвы». То есть, обратите внимание, здесь уже как бы очень важный такой момент он показывает. Ну, еще раз, что мы здесь находим? Непокорность, как только он сказал о том, что нужно в 6 дней собирать, не оставлять до утра. Оставили. Завелись черви, ладно, убедились, успокоились. Теперь, говорит, в субботу его не будет. Нет, все равно некоторые пошли. То есть, во всяком народе, во все времена будут некоторые, которые будут всегда идти против того, что сказал Господь. То есть, ну отдохни, ты же вчера набрал на весь день, не надо вставать рано, идти на поле. Казалось бы, ну тебе что плохо от этого, ты человек, тебе уже, скажем, все предложено. Нет, надо встать и пойти, чтобы потом, как говорится, как здесь написано, да, вышли собирать, и сказал Господь, да долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих? И вот это важно, что когда он уже заверил, что он дал субботу, и он дал вдвое к субботе, и тогда как бы народ успокоился в седьмой день, написано, и покоился народ в седьмой день. Это было достаточно долго, это было 40 лет, пока они ходили по как раз-таки по всей пустыне, и вот это было для них очень серьезным знаком, что суббота, святой день, в этот день не надо ничего собирать, и как здесь мы читали чуть-чуть выше, да, все, что надо печь, пеките сегодня, варить, варите сегодня, завтра покой, не занимайтесь, пожалуйста, этими делами. Какой здесь возникает частенько вопрос? Вопрос следующий, что оказывается, люди забеспокоены тем или обеспокоены тем, что а в какой же день все-таки считать субботой от сотворения? Знаете, как будто это важный день. Господь цикл заложил, то есть вот ты родился сегодня, ты живешь, но все живут по одному циклу. То есть вот 6 дней, 7 суббота. Нет, вот надо по лунному календарю вычислить вот ту самую Эдемскую субботу. Ну, то есть, понимаете, люди начинают усложнять то, где Бог не просил ничего усложнять. Но давайте еще немножко посмотрим. 20 глава Исход. появляется уже закон Божий и заповедь, которую Бог дает, высеченную на камне своим перстом, она уже говорит: помни день субботний, зная, что человек может забыть, и второе может быть вероломство по полному неисполнению этого дня. И он говорит: не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня. И отсылает, почему? Потому что он так сделал от самого сотворения, посему благословил Господь день субботний и освятил его. То есть необычная работа должна быть, а святая, какая-то деятельность, совершенно другая деятельность, посвященная освящению. Во второзаконии то же самое, идет повторение закона, и ничего там не меняется. Ну да ладно, кто-то скажет, второзаконие это не очень для меня столь важно, потому что это Тора. Ну Тора, кстати, это очень святая часть Библии, Пятикнижие, и вся история, система жертвоприношений, все-все-все, это все в Торе. Поэтому ни в коем случае нельзя умалить значение этих пяти книг, даже если кое-что и непонятно. Просто надо вникать. А теперь читаем книгу Числа, 15 глава. Это, кстати, один из сложных вопросов, почему Бог наказал человека, который собирал дрова в субботу. Это ответ на вопрос, почему Бог, вы говорите, день мира и покоя, суббота радости, а вот убивали в этот день. Читаем, как это было. Давайте в текст. 15 глава Числа, с 26 стиха. Не сам кусочек, а чуть-чуть выше. «И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же кто согрешит по неведению, то пусть принесут козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищенное будет прощено ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке». Обратите внимание, что уже здесь Господь очень четко показывает. Есть один мой закон. И независимо, еврей ты или не еврей, если ты входишь в отношения завета со мной, этот закон на тебя распространяется одинаково. Это ответ на будущие предвкушаемые вопросы, что вот это все для евреев. Значит, все было для евреев, исполнение, послушание, а спасение для меня. С чего ради? Очень хороший вопрос. Евреи часто его задают. Если ты не еврей, ты вообще на что рассчитываешь? То есть, ну вот важно, да, он здесь, Бог говорит. То есть закон один для всех жителей. То есть закон, он выше. Ну, как и в любой стране. Для иммигранта, для рожденного есть закон, и ему надо подчиняться. Дальше. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою». То есть он допускает, что придут новенькие и скажут: это ваши законы, нам это не надо, мы будем по-другому. Он говорит: дерзкой рукой. То он хулит Господа. «Истребится душа та из народа своего». Ибо слово Господне он презрел, слово Господне презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшего, собирающим дрова, к Моисею, к Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать». Вот интересно, да? То есть, как бы дано повеление вот так делать. А что будет, если не? Вот этого еще не было. Поэтому он говорит, и сказал Господь Моисею, выше, и посадили его под стражу, да, потому что не было определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, Господь Моисею сказал, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями. И он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Очень интересная заметочка, да? Вот откуда появляются у еврея вот эти кисти на одежде. Бог определил наказать этого человека, потому что выше он сказал, есть разница, грех неведения и грех дерзкой руки. Таким образом, какой это у него был грех? Конечно же, грех дерзкой руки. Давайте дальше теперь пройдемся. Если мы посмотрим Исход 31 глава 12 стих, пока что мы еще немножко здесь посмотрим, 31:12, он говорит: «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилем, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Вот интересно, да? То есть, с одной стороны, мы нашли, что он ее осквернил. Но Моисей не знал, а это осквернение или нет. Было повеление, что за субботу, за осквернение будет уничтожение. А вот за дрова в субботу. И он говорит здесь, кто осквернит, да будет предан смерти. Кто станет в онную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израиля в субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в 6 дней сотворил Господь небо, землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Обратите внимание, мало того, что суббота часть скрижали, он на ней делает отдельный акцент. Помни субботу, запомни, что это знак, отличающий и тебе напоминающий обо мне. То, что он о нас помнит, это и так понятно. Ну, давайте теперь посмотрим, что было в одни царств. Например, 4 царств 11:9. Очень, кстати, тоже хороший текст. 4 царств, то есть, ну, это идет распространение дальше, жизнь продолжается. 11:9 мы находим следующее. Здесь вот сказано, и сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. Вот, то есть, как бы мы видим, что у них были богослужения по субботам. Более того, если посмотреть на Иоанна 7 глава, вот сейчас хочется Нового Завета немножко тоже коснуться. То есть, как бы, это важно, Евангелие от Иоанна, а потом мы опять вернемся в Ветхий Завет. Вот обратите внимание, Иоанна 7:21. Что мы здесь находим? Мы находим вот что. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Ну и так далее. Он здесь как бы чуть ниже, люди уверовали в него. Он показывает суть и принцип, что человек важнее. И когда мы находим уже в Евангелии от Марка 2:27, что суббота для человека, а не человек для субботы, мы находим очень яркий принцип, озвученный самим Христом, что есть человек, и к нему Бог дал субботу, она нужна для человека. То есть, заметьте, даже это как повеление, то есть суббота для человека. И когда человек говорит: а мне не нужна суббота, я не хочу ее соблюдать, она меня напрягает, то он идет против Иисуса. И наоборот, когда вторая крайность, что все вокруг субботы, забываем про человека. И я даже приводил пример, ну и всем приведу его, когда недавно в одном каком-то торговом центре или где-то там на большой парковке какого-то предприятия шлагбаум, и скорая приехала к человеку, и охранник не пропустил скорую, говорит: не положено. И вот вели этого человека под руки, там у него было плохо, и там такой резонанс был. Говорит: что за охранник? Кто дал ему такую команду? То есть, где здравый смысл? Скорая едет к больному, стоит шлагбаум, нельзя. То есть, вот такое повеление. Ну, понятно, парковаться всем подряд нельзя. Частная территория. Еще как. Но не ради же того, чтобы спасти человека. А если он умрет? А если это твоя мама, или твой отец, или твой сын? То есть, понимаете, какой-то кризис такой происходит у охранника, да, и он, как говорят, ничего не знаю. Но мы видим, что это неправильно. И если вспомнить Евангелие от Иоанна 19 главу, 31 стих, то вы помните, что там, кто не помнит, я сейчас прочитаю, 19:31, там написано так: Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Почему она была великая? Потому что Пасха Господня, да, написано, его распяли на Пасху, и суббота совпали на один день. И это была великая как бы суббота. Но это тоже еще не все, потому что если сейчас вернуться в книгу пророка Неемии, а это 400-й год до Рождества Христова. То есть, что это значит? 400-й год до Рождества Христова. Это уже недолго осталось. Это вот, 2,5, да какой, больше, из 6 тысяч лет, считайте, 2, от сегодняшнего дня 2400 минусуйте, и мы спокойно получаем 3600, да, вот, то есть 3600 лет проходит, и что мы находим? 13 глава книги пророка Неемии, он здесь говорит такие вещи. «В те дни я увидел, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим». То есть все, как и сегодня. Суббота, собрался, поехал на работу, взял инструмент, там, взял документы, поехал решать вопросы. То есть все одинаково. Он говорит, и я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. То есть базарный день. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? Зато Бог наш навел на вас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиль, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговаривал им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Итак, мы видим, что Неемия – это прекрасный управленец, ему принадлежат слова «я занят большим делом», ну и так далее, и так далее. В 9 главе он говорит здесь: «Ты не шел на гору Синай, говорил с ними с неба, дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал через раба твоего Моисея». То есть это величайший пророк, и он очень четко жил, поступал, исправлял вот эти перекосы, и в итоге делал благословенным. Ну, давайте к завершению мы подведем итог и посмотрим книга «Деяния святых апостолов», 15 глава, 16 глава, 17 глава. Здесь написано так, 15:21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Это уже Новый Завет, это уже где-то порядка, наверное, после распятия Христа, 40-е, 50-е, 60-е годы нашей эры. Вот, то есть это здесь сказано. Теперь в 16 главе мы читаем 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть они по субботам проводили богослужение. 17 глава. Второй стих. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». А если открыть Евангелие от Луки, 4 глава, то там находим интересный стих, 16. «И пришел Иисус уже в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что апостол Павел никак не чуждался закона. Даже если кто-то вспомнит текст 1 Коринфянам, 9 глава, где он здесь говорит, что для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, а для чуждых закона как чуждый закона. А дальше что? не будучи чужд закона перед Богом. Потому что если посмотреть послание к римлянам, он говорит, а я знаю, что закон добр, и заповедь добрая, праведна, святая, добрая, и праведна и добра. Вот, дословно. И того, какой теперь мы можем сделать вывод. Давайте первое, на что обратим внимание. Какие ошибки? Первая ошибка, когда люди говорят, что суббота спасает. Нет, суббота не спасает. У нее нет такой функции, Бог ее не наделил этой функцией. Спасает кровь Христа, пролитая на Голгофском кресте. Потому что, кстати, ошибка, когда-то иудеи сказали, если 10 человек соблюдят субботу идеально, то Мессия придет. Вот почему они друг за другом внимательно смотрели. А, из-за тебя Мессия не приходит, из-за тебя не приходит и так далее. Вторая, скажем, важная ошибка. Люди спотыкаются на людях, которые не соблюдают субботу, а нарушают. То есть, ну так легче, давайте с этого начнем. Но Христос говорит, пространные ворота, широкий путь, ведущий в погибель, а узкий путь и узкие врата, ведущие в жизнь вечную, немногие находят его. Таким образом, что мы видим? Человек не соблюдает, говорит, а где я работу найду? А, как, суббота самый товарный день, а что здесь такого? Я в воскресенье помолюсь, в воскресенье Христос воскрес. Знаете, это, ну, а что у нас еще, а в среду, что у нас? Так лучше пятницу. В пятницу все мои грехи были взяты. Видите, не позволил нам Бог идти по велению сердца нашего, а исключительно по слову своему. Или, например, когда человек ошибку допускает, думая, что, а вот если, начинает прогнозировать, фантазировать ситуацию, а если человек вот не может, например, соблюсти субботу, вот некому выйти, вот печи домины там работают. И когда я отвечаю на этот вопрос, я говорю так, вот когда наступит, что все будут христианами, да, соблюдающими Божьи законы, это будет уже Царство Божье. А пока есть люди, которым это все равно, они будут делать то, что считают нужным. Ты делай так, как Господь говорит, а не отвечаешь за весь мир, вот как нам остановить там те или другие процессы. Это не главное, потому что есть сегодня целое государство, да, где люди все соблюдают субботу, или, по крайней мере, большинство, и никто от этого не страдает. Вот. Или еще, например, какая ошибка? Когда из субботы делают день, когда все нельзя. Это тоже большая ошибка. И пытаются сказать, что вот если ты там соблюдаешь закон, то, кстати, мне в комментариях очень иногда, я смотрю, пишут, типа, я мертвый духовно. С чего так люди решили? Из-за того, что я выделяю один день для поклонения Господу, вдруг я стал мертвый духовно. А они, значит, здоровые и живые духовно, все в субботу на рынке, по своим делам, на работе, и они духовно здоровые. Знаете, очень красиво напоминает, как если кто-то ходит в спортзал, а кто-то не ходит в спортзал. И вот тот, кто не ходит в спортзал, доказывает тому, кто ходит, что это не главное, это не надо, и что он тоже хороший спортсмен и многого добился. Ну и теперь посмотрим на благословение. Во-первых, это физический отдых. Это Богом заложено от сотворения. Это не связано с каким-то богословским, было таким, знаете, вот аспектом мистики какой-то. Нет, он говорит, ты должен отдохнуть, как написано во Второзаконии, да и в Исход, чтобы дабы отдохнул вол твой, слуга твой, и ты отдохнул. А отдыхая, чтобы ты духовно напитался и прожил следующую неделю. Поэтому это раз. Второе, это духовная трапеза, скажем, это не просто урывки, чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, и то не все, давайте будем честными, читают Библию, не читают ее по утрам, многие не читают по вечерам, потому что голова вот такая, довольствуются какими-то обрывками известных текстов, и все, это неправильно. День отделен для общения с Богом, это духовно. Третье, Бог благословил этот день, так же как с манной. Ее было вдвое больше, так и с нами. Когда я соблюдаю этот день, а я, поверьте, прошел школу и армию, соблюдал субботу, Бог меня очень щедро благословлял. И по сегодняшний день у меня хорошие отношения со многими офицерами, с которыми я служил. И мы поздравляем друг друга, по крайней мере, я им звоню. И поздравляю, они с радостью берут трубку. Почему? Потому что они знают, что я христианин. И поэтому Бог меня благословлял. Это день для общения с семьей. Потому что ты, сын твой, дочь твоя, дети твои и так далее. Вот. И не хочется, чтобы она заканчивалась, потому что нас опять ждет 6 дней работы. Кто-то спросил, а если у меня гости? Но если гости уважительные и уважаемые, и уважающие, то они будут считаться и скажут, ну да, для него сегодня не, он же сегодня пойдет там на богослужение, мы не будем тогда свою волю диктовать в его доме. А если я в чужом доме, то я живу так, как мне Бог сказал, и я в этот день не навязываю себя им, но я исполняю то, что правильно в моем понимании и в моем мировоззрении. Это тоже важно. Ну и последнее. Нигде не сказано, что спасутся те, кто безошибочно соблюдали субботу. Такого нету. Это тоже важно понять, чтобы мы не друг друга ложными вот такими теориями не кусали, как говорится, да, а могли с уважением сказать, дорогой друг, ты читаешь так же, как и я, читай и вникай. И я знаю, сегодня очень много людей в разных частях мира приходят к соблюдению субботы. Баптисты, соблюдающие субботу, пятидесятники, соблюдающие субботу. Просто человек читал Библию, решил вот ни от каких конфессий не зависеть, и прочитал и начал светить субботу. То есть таких примеров у нас тысячи тысяч сегодня, не один где-то, а тысяч, без всяких проповедников, без всяких наставников, благодаря Слову Божьему, благодаря тому, что человек разумно увидел историю от сотворения до книги Откровения, там, потому что у нас, кстати, будет тема о законе еще, я хочу коснуться, почему это важно, потому что суббота – это часть Божьего закона, ее нельзя оттуда вытесать, забрать, выкинуть и заменить. Тоже, кстати, важный аспект. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы по-новому взглянули на Святую Субботу. И как сегодня пытаются звучать голоса, и я даже слышал, что там Папу Римского обвиняют, что он перестал быть духовным, а именно зеленым стал, да, в кавычках, ну, в смысле, что он за экологию, там, за все такое. И в результате эта экология привела к тому, что мы как бы, нужен нам день для поклонения. Он уже есть, этот день для поклонения. Так что вкусите и узнайте, как благ Господь. Попробуйте сами, помолитесь, и Господь вам откроет. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Слово Твое, мы увидели, насколько глубоко и как, Господи, Ты сильно переживаешь о своих детях, чтобы они научены были Тобою, чтобы они были защищены, чтобы они отдохнули, зная, как много люди сегодня трудятся, и что не единым хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Благослови, Господь, каждого, кто стоит перед выбором, какой день соблюдать и почему его соблюдать. А Тебе да будет слава и хвала великому Богу. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Во время соревнований по самому длительному качанию в кресле-качалке был поставлен еще один дополнительный рекорд. А именно, самый длительный зафиксированный период бодрствования – 18 дней, 21 час и 40 минут. За победу несгибаемый участник соревнований заплатил галлюцинациями, расстройством зрения, разладом речи и провалами в памяти. Этот добровольный эксперимент доказал важность сна для здоровья и самочувствия. Именно об этом и пойдет сегодня речь в нашей программе. Все мы время от времени пытаемся удлинить свой день за счет сна. Между тем, хороший сон – это одно из непременных условий здоровья.

Итак, сон – это то время, выделенное в сутках, которое специально дано нам для того, чтобы мы могли восстановиться. Каждый день в наших клетках происходят поломки. Каждый день. Потому что на нас воздействует очень много факторов различных. Мы или что-то с питанием, например, употребляем то, что обладает такой, ну, повреждающей силой. Это может быть лишнее излучение солнечное. Темное время суток – это как раз то время, когда возможно спокойно заняться этим ремонтом. Если человек не досыпает, у него ухудшается память. Вполне возможно, что это просто хроническая усталость, хроническое невосстановление. Следующее – снижение способности к самоконтролю. Люди, которые хронически не досыпают, они страдают невоздержанностью в питании. Человек пытается за счет пищи восполнить ту вот энергию, что ли, которую он не получил во время сна, которую он не восстановил за счет сна. И люди, которые, например, часто нарушают вот этот принцип, ну, скажем, работают на ночных сменах, у них такой скользящий график, нерегулярный. Очень часто эти люди страдают избыточным весом. Ускорение старения организма. Это тоже, вот мы, может быть, не думаем об этом, но это тоже происходит при недостатке отдыха. Мы выбрасываем клетки, умирают клетки, которые, в принципе, могли бы еще жить. Это и есть старение. Это преждевременное старение. И еще один очень важный момент, что важно не только, сколько времени мы спим, но и то, во сколько мы спать ложимся. Исследователи уже установили, что наиболее полноценный отдых, он начинается тогда, когда человек ложится спать еще до полуночи. Еще до полуночи. И вот эти вот несколько часов, 2 часа, оптимально 2 часа до полуночи, они дают человеку больше отдыха, больше восстановления, чем те же несколько часов после полуночи. Что нам мешает? Как вы считаете, что является наиболее частой причиной того, что мы не придерживаемся вот этого времени? Часто мы начинаем говорить, что да, цивилизация, там, ну, шум мешает. Но самая главная причина – это отсутствие режима дня, отсутствие нашего собственного решения установить этот режим. Это не просто желание. Желание и решение – это разные вещи. Я могу желать, но ничего не решить. И я могу всю жизнь желать. Я могу всю жизнь говорить, как было бы хорошо мне жить по-другому. Когда же наступит то время, когда я буду жить по-другому? Но чем дольше мы ждем, тем дольше ничего не получается. Следующее – это несоблюдение принципов здорового образа жизни. Если человек, ну скажем, ведет малоподвижный образ жизни, нарушение здорового образа жизни, малоподвижность, кровь, ну ей тяжело как бы циркулировать, застой происходит. Если человек много работает головой, умственная нагрузка у него или эмоциональная нагрузка, у него такой своеобразный застой в головном мозге формируется. Но если этот застой не разогнать, то потом

0: вопрос питания, например, если мы возьмем, опять же, здоровый образ жизни. Если мы нарушаем режим питания, поздний ужин, обильный ужин, то же самое. Невозможно спокойно спать, невозможно полноценно спать, потому что все то, что человек съедает, оно ложится тяжелым бременем не только на желудок, но еще на что? На мозг. Потому что мозг – это начальник в нашем организме. Он должен отвечать за своих подчиненных. Он должен контролировать работу того же желудка, работу того же сердца. И он не спит. Вместе с желудком не спит и наш мозг. Очень часто, когда человек переедает, например, на ночь, то мозг работает. И человек встает с таким чувством, что у него, может быть, вы это ощущали, туман такой в голове. С чувством, что ты не отдохнул. С чувством, что работал как бы всю ночь. Очень часто снятся кошмарные сновидения в течение ночи. Это почему? Потому что просто идет работа. Мы вроде бы этого не замечаем, но организм внутри работает. Мы не даем ему отдыха. Вопрос просмотра телевизора. Очень часто это именно та причина, которая, если входит в привычку, она является одной из причин нарушения сна. Да, мы можем сказать, ну что ж теперь телевизор не смотреть. Но, так скажем, это личный вопрос каждого и решение каждого. Но нам нужно помнить, что если это входит в систему, если это входит в привычку, когда именно к вечеру мы смотрим его так вот активно, то это неизбежно, что будет нарушаться сон. Кофеин – это вещество, которое стимулирует нервную систему. Мозг пытается в перевозбужденном состоянии решить те проблемы, которые перед ним ставятся. А к вечеру он уже не может расслабиться. И для того, чтобы расслабиться, очень часто человек начинает применять лекарства, которые затормаживают работу головного мозга. Следующее – это малоподвижный образ жизни. Мы уже об этом с вами сказали. Ночная работа. И, наконец, стрессовые ситуации. Невозможно не нервничать. Но что ж теперь, как бы беззащитным быть перед этим стрессом. Это серьезный вопрос, и поэтому это у нас будет отдельная тема. Итак, уже конкретно, что мы можем сделать? Придерживаться режима дня. То есть лучше всего, если мы примем решение, что мы будем ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если это будет наше решение, то нам будет намного легче. Следующее – это физическая активность в течение дня. Перед сном. Очень хорошо, что если будет у вас небольшая прогулка. То есть не бегом, не куда-то такое на скорость, да, а просто прогулка спокойная перед сном, чтобы вы могли подышать свежим воздухом и расслабиться. Ужин. Если он и есть, то он должен быть легким, и он должен быть не позднее, чем за 4 часа до сна. Следующее. Достаточное употребление воды в течение дня. И, наконец, избегать приема кофеина. Если мы с вами хотим иметь нормальный сон, то нам нужно с вами создать условия для сна. Спальня, если она не приспособлена, если она душная, если в ней свет горит, если в ней звуки есть, то есть разговоры, телевизор работает, то в ней невозможно нормально заснуть, невозможно. И как помощь, если, например, был напряженный день, и мы хотим снять вот это напряжение, снять усталость, можно принимать теплую ванну и травяной чай перед сном. Ванна такой, знаете, нейтральной температуры, не горячая, не холодная. Она очень хорошо снимает усталость. Что касается травяного чая, то это могут быть те травы, которые обладают легким успокаивающим действием. Какие это травы? Мята, мелисса, пустырник. Да, ромашка, душица, это все вот такие вот травы. Это не значит, что пожизненно надо пить эти травы перед сном. Это лишь иногда, если вдруг такая необходимость возникает. То есть это не лечение пожизненное. Самое главное лечение, да, если так об этом говорить, это наш образ жизни, который мы должны правильно построить.
1: Хорошо вставать до рассвета. Такая привычка способствует здоровью, богатству и мудрости, утверждал Аристотель. Проснуться пораньше – эту цель мы часто ставим перед собой, выставляя вечером сигнал будильника. Но мало рано встать, ведь еще надо и суметь проснуться. Как говорит житейская мудрость, лучшее средство от сонливости – это сон. Но что делать, если времени на сон было недостаточно, а утром обязательно надо быть бодрым, чтобы не опозориться на экзамене или перед начальником? Многие пытаются решить эту проблему с помощью кофе или, еще хуже, с помощью энергетического напитка. Ведь если верить рекламе, с энерготониками жизнь должна

0: Хотя изготовители утверждают, что энергетические напитки могут улучшить вашу выносливость и работоспособность, многие из докторов с этим не соглашаются. Энергетические напитки – бодрость взаймы. Прием энергетического напитка дает заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Большие дозы могут дать эффект, сравнимый с легким наркотическим опьянением, так как это приводит к перегрузке нервной системы. Но за счет чего все это происходит? На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии. Достаточно внимательно почитать этикетку. Бодрящий эффект приходит из-за высвобождения энергии, которую приберегал на черный день ваш организм. Взяв в долг силу у организма, рано или поздно вам придется ее возвращать. Кофеин сужает сосуды и повышает артериальное давление, поэтому человек ощущает прилив бодрости. Но через какое-то время действие напитка прекращается, наступает вялость, слабость, и организм начинает требовать добавки. Доказано, что энергетики вызывают настоящую зависимость, сродни алкогольной или наркотической. Человек подсаживается на них, его организм работает на износ и, как следствие, быстрее стареет. Состояние сопровождается повышенной нервной возбудимостью и бессонницей, а также нарушением сердечной деятельности. Учитывая данный факт, такие напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, лицам с повышенным артериальным давлением и людям, страдающим повышенной тревожностью. Также при гипертонии, заболевании сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Помимо прочих неприятностей для здоровья, энергетические напитки наносят вред и нашим зубам, так как содержат большое количество кислот, разрушающих эмаль. Сочетание напитков, содержащих кофеин и другие стимуляторы с алкоголем, может привести к инфарктам, инсультам, нервным срывам. На упаковках энергетиков можно встретить описание содержащихся в напитке витаминов, таких как С, ПП, В2, В5, В6, В12. Но наличие полезных веществ ни в коем случае не компенсирует собой вредное воздействие этих напитков. Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его разогнаться еще больше. По утверждению специалистов Белорусского государственного медицинского университета, клинические исследования показали, что при длительном употреблении энергетических напитков у человека снижаются показатели умственной деятельности, истощаются защитные силы организма и ослабевает иммунитет. Вместо того, чтобы искать бодрость на стороне, лучше действовать более безопасными и проверенными способами. Например, выспаться. Если спать не менее 8 часов в сутки, соблюдая режим, организм не будет испытывать недостатка в энергии. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе – это реальные пути борьбы со стрессами и утомлением. Панацеи от усталости не существует. Часто мы устаем не от чрезмерных нагрузок, а по причине неправильного и несбалансированного питания. Кроме него, других путей для поступления энергии в организм нет. Энергетики запастись ею не помогут. Для подзарядки полезны цитрусовые фрукты. Чтобы быть бодрым по утрам, нужен витамин С. Для этого можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или теплую воду с соком лимона. Конечно, они не дают такого экстремального эффекта, как энергетики, но результатами правильного питания вы будете наслаждаться долгие годы. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Сон – Это загадочное состояние, о котором наука почти ничего не знает. Сновидения видят слепорожденные люди и даже, как считают исследователи, еще нерожденные дети. Что же им снится? Невозможно даже представить. Все исследователи подтверждают, что сон может принести много пользы. Всем известна история с Менделеевым, который увидел во сне свою знаменитую таблицу химических элементов. Оказывается, такие случаи не так уж и редки. Элиас Хоуи рассказал, что с помощью сна он придумал швейную машинку. В кошмаре его преследовали каннибалы, вооруженные копьями в форме швейной иглы, которые он впоследствии и изобрел. Дело в том, что во сне мозг может найти решение проблемы, с которой нам не удалось справиться во время бодрствования. Кроме того, он помогает пережить эмоциональные встряски. Поэтому женщинам нужно больше сна, чем мужчинам, из-за их эмоциональности. Полноценный сон необходим еще и потому, что он поддерживает красоту. И, наконец, спать это просто приятно.

И все-таки сон – это не самоцель. Главное – чувствовать себя хорошо во время бодрствования. Что делать, если по утрам вас преследует вялость? Обратите внимание на то, что вы едите. На ужин съедайте только то, что успеет перевариться до отхода ко сну. Состав завтрака тоже важен. Исследования говорят, что на голодный желудок, то есть перед завтраком, не стоит есть фрукты. Фруктоза при этом не превращается в энергию, а хранится в качестве ресурса на случай голодания. А мы от этого можем испытывать недостаток сил. Но есть традиционный утренний продукт, который поможет утром взбодриться не хуже, чем кофе. И при этом он принесет организму только пользу.

0: Если верить некоторым советским фильмам, каждый день благородных английских джентльменов начинался со слов «Овсянка, сэр». Однако диетологи уверены, что такая привычка будет полезна жителям любой страны. Исследователи Американского университета провели эксперимент, чтобы выяснить взаимосвязь между рационом и выносливостью. Для этого были отобраны несколько групп студентов, перед которыми была поставлена задача – как можно дольше участвовать в многочасовом велосипедном пробеге. Каждой группе перед состязаниями был предложен особый завтрак. В результате было установлено, что студенты, поевшие овсянки, дольше всех держались на дистанции. Это связано с тем, что овсяная крупа дарит организму энергию постепенно, помогая сохранять сытость в течение нескольких часов. Поэтому она не случайно считается прекрасным источником энергии. Это свойство известно многим бодибилдерам. В их рационе овсянка занимает важное место. Древние славяне часто использовали молочко из овса для замены материнского молока при скармливании младенцев. А в нашем веке ученые установили, что по своему составу овес действительно близок к женскому молоку. Неудивительно, что организмы младенца и взрослого легко усваивают любые блюда из овса. Овсянка известна своей способностью улучшать пищеварение. Во-первых, лучше работает желудок. А кроме того, зерна действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь мусор. Овсяная каша ускоряет обновление клеток в организме и борется с канцерогенами. Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы. В нем есть фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы, поэтому он помогает усвоению углеводов. По мнению американских ученых, овсяная каша помогает взбодриться по утрам ничуть не хуже традиционного для многих кофе. Овсяная каша вечером, напротив, поможет снять дневное напряжение, расслабиться и уснуть, так как благодаря большому количеству витаминов группы В овсянка обладает антистрессовым эффектом. Овсяная каша может сделать умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании. Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве побочных эффектов выступали бодрость и хорошее настроение. Если вы хотите сварить кашу из цельного зерна, предварительно замочите его в горячей воде на 3-4 часа. Недолго поварите и оставьте упревать на 30-50 минут. Из овсяных хлопьев можно не только варить кашу, но и готовить мюсли, добавлять выпечку, котлеты и супы. Овсяную крупу желательно есть регулярно. И это того стоит, ведь не случайно овсянку называют еще кашей красоты.
1: Если вы с подозрением относитесь к утренней каше, несмотря на всю ее очевидную пользу, не ставьте перед собой дилемму выбора между вкусом и пользой. Найдите то, что вам понравится. Из овсянки можно сделать много вкусных блюд – котлеты, мюсли, печенье. В следующей рубрике кулинар тоже предложит нам один из вариантов вкусного завтрака из овсянки.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень полезное и вкусное блюдо. У всех у нас в огороде летом выросли тыквы, но дети их не очень любят. И, впрочем, некоторые взрослые тоже их не очень любят. Но сегодня мы приготовим блюдо, которое должно понравиться всем. Итак, нам нужна тыква, яблоки, грецкие орехи или семечки, изюм, геркулес и немного муки. Для приготовления нашей запеканки мы потерли тыкву на крупной терке. Теперь мы порежем яблоки кубиками. Возьмем яблоко и порежем его на небольшие кубики.

теперь мы все перемешиваем. Выкладываем тыкву. Добавляем яблочки. Доска нам больше не пригодится. Изюмчик. Очень полезен для нашего сердца. Грецкие орехи. Это омега-3 жирные кислоты и геркулес. Немного муки. Теперь все хорошенько перемешиваем.

Заметьте, что мы не кладем сахар, потому что у нас много сладких ингредиентов. Это яблочки, изюм и тыква тоже бывает сладкой. Так, мы все хорошо перемешали. Теперь нам нужно форму для запекания присыпать или мукой, или геркулесом. Слегка присыпем дно и выкладываем нашу массу в форму.

получилось. Очень красиво. Живописно, я бы сказала. И ставим форму в духовку. Посмотрите, какая получилась у нас красивая запеканка и очень вкусная. Эту запеканку можно есть и на завтрак, и на обед, и даже на ужин она не повредит вашей фигуре. Приятного вам аппетита!

Сон – малоизученное явление. В нем остается много загадочного, например, вещи сны. Библейское повествование утверждает, что бывали случаи, когда Бог посылал сны пророкам, чтобы рассказать о будущей земной истории, которая исполняется по сей день. Но даже и простой сон – это чудо, ведь благодаря ему мы каждое утро обновляемся, освобождаемся от ненужной информации и переживаний. Во сне человек растет, во сне выздоравливает. Сон – это еще одна возможность поблагодарить нашего Творца за заботу. Поэтому я желаю вам ценить этот подарок и хорошенько высыпаться. Здоровья вам и непременно счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Яков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому мы назвали его Яков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку, а чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Яков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Яков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Якова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову, – «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше. Поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
3: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
3: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
3: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной, а есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» он ответил Иаков. «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
3: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
3: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. Отец злился на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
3: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царевельможу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
3: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
4: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты ведешь себя в состоянии такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
5: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
6: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке 3 дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Духовное наследие.
1: Я часто думаю о том, как все перепутано в нашей жизни. Что часто простое нам кажется сложным, а черное — белым и белое — черным. Я думаю, что часто любящий Бог представлен нами как существо, которое только и желает, чтобы наказать нас, которое следит за каждым нашим шагом и думает: вот здесь ты оступился, значит, будешь наказан. А здесь ты сказал грубое слово, значит, тоже тебе не повезет. И мне кажется, что когда мы отказываемся от Бога, мы не просто остаемся сами с собой, мы попадаем в руки гораздо более опасного, сильного и коварного противника — сатаны. Мы никогда не останемся сами с собой. И если мы отвергаем Бога, мы обращаемся к дьяволу. И дьявол опасен тем, что все его предложения кажутся прекрасными на первый взгляд, но всегда, всегда последствия ужасны. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, сорвите плод и будете как боги». Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда внезапно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит нам их крестообразно. Да, смерть — это, пожалуй, единственный момент нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу. Когда люди неверующие вдруг внезапно становятся верующими, когда все наше существо вопит от тяжести, от переполненности чувствами, и мы не можем выйти из этого круга, мы не можем разорвать ту цепь безысходности, которая охватывает нас. Что делать? Кому идти? Как жить дальше, когда самый твой любимый человек, близкий друг, мать, отец уходят из нашей жизни? И что тогда? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой. Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видать дороги. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Да, выход будет всегда. И именно к престолу Бога, потому что другого выхода нет. Потому что либо смерть, либо жизнь. И жизнь с Богом. Потому что, наверное, самое прекрасное в этом мире безысходности, когда нет выхода, когда некуда посмотреть, знать, что есть существо, которое любит тебя, которое умерло за тебя, которое жизнь положило и душу отдало для того, чтобы ты жил сейчас. И что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, у тебя всегда есть возможность обратиться к Богу, вернуться, жить в мире с Ним. Наверное, ради любимого человека можно многое вытерпеть. Можно жить, можно терпеть боль, можно мучиться, но знать, что если от этого жизнь любимого человека будет лучше, если кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы ты мог жить, наслаждаться этой жизнью сейчас, то ты можешь вытерпеть эту боль, эту муку. Не сладко все, и горечь, и печаль, и каждая минута трудных будет, поскольку Бог — начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа наполнена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вздох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и жизнь, не только этой, но и вечной жизни. И все-таки богопознание, и все-таки жизнь с Богом здесь, сейчас. И познать мы Бога можем только в Его книге, в Библии. Открыть для себя этот удивительный характер этого удивительного существа, которое так нас любит. Ведь мы не можем любить того, о котором ничего не знаем. Мы не можем любить человека, жизнь которого для нас загадка. А в Библии раскрыта полнота Его любви, полнота Его характера. А главное, почему Он нас так любит.
0: Духовное наследие.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что Господь готов был отдать даже Своего возлюбленного Сына ради нашей жизни на этой земле, чтобы никто из нас не погиб, но чтобы мы все имели не только эту жизнь, не только на этой земле, на суетной, на грешной, но и там, на небесах, чтобы все наше существо могло открыться в любви Божьей. И так страшно бывает, когда люди отворачиваются от Бога, когда они говорят, что мы живем здесь, нам и здесь хорошо, нам нет дела до того, что ты умер за нас. Нам все равно, кто ты есть и для чего ты приходил на эту землю. Но послушайте, ведь для нас не может быть напрасна эта жертва Христа. Ведь Он дал нам все для того, чтобы мы смогли жить вечно. И вспомните Еву, как ей было тяжело понять, что она потеряла все, проиграв лишь один раз, поддавшись на уловку дьявола и взяв плод, который Господь запретил ей есть. Где та грань, где мы можем открыться навстречу Богу и не встать на путь дьявола? Великолепная поэтесса Наталья Щеглова описывает те последствия, которые произошли с Евой, так. В больничном темном коридоре, где воздух болями пропах, сидела Ева в нимбе горя с дебильным сыном на руках. Беспомощность в халате белом, сквозь безнадежность и очки, на них сурово и несмело глядела, как глядят врачи, а змей аптечный у порога, сжав чашу мук, в живом узле шипел, что мудрыми, как боги, рождаться стали на земле, что наши гибельные рощи совсем похожи на Эдем, и что в подземном царстве мощи живого места хватит всем. В психиатрических покоях чуть слышно стрелки на часах считали маленьким изгоем их горьких весен чудеса, и дети те не разумели, что значит жизнь и смерть и грех, что над безумным смехом змея Голгофский крест одержит верх. Да, Голгофский крест одерживает верх. Одерживает верх над всем ужасом нашего мира. И у нас есть возможность жить счастливо на этой земле, прийти к Богу.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать всех вас сегодня на продолжении нашего цикла лекций «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, я так понимаю, она дискутируется во многих странах. Лет 15 назад мне пришлось в одной из газет читать интервью с человеком, который, в общем-то, приводил в исполнение смертные приговоры. И он рассказывал о том, как ему сложно приходилось иногда лишать жизни человека. То есть он рассказывал, как тогда в Советском Союзе приводился приговор в исполнение, простой пулей. Да, это уже не 37-й год, массовые расстрелы, это мы говорим 89-й год.

мы знаем исторически, что в начале 90-х годов при президенте Ельцине Российская Федерация ввела мораторий на смертную казнь. И поэтому вопрос, в общем-то, дискутируется. И с одной стороны, конечно, очень непростой вопрос, понимаете? Возьмем совсем недавнюю историю. Изувер в Норвегии, Брейвик такой, слышали? Он приехал на остров, где отдыхали дети. Он взял автоматы, пистолеты, перестрелял детей. А в Норвегии гуманное законодательство, больше 15 лет не дают. И он получает эти 15 лет, ему там весь комфорт. В камере там душ, телевизор, интернет. И вот иногда смотришь на такие жуткие случаи. И я читал статьи тоже. В России велись споры о том, что справедливо ли таких людей оставлять в живых вот таким вот образом. Но с другой стороны, посмотрите, что мы видим, этот слайд. Это я в Гугле искал долго, чтобы найти что-то более или менее. Это символический слайд. Это в одной из западных стран перед посольством одной из стран, где практикуется побиение камнями. Если бы вы увидели эти образы, эти фотографии, как это делается, просто ужасно. Женщину за супружескую неверность, там что было, что не было, непонятно, взяли, закопали по плечи в песок и вот такими булыжниками в голову кидают. Это демонстрация, показывающая просто грим. А я просто не мог позволить себе взять и показать, что можно найти в Гугле. Поэтому, естественно, возникает вопрос. Какая позиция Бога? Согласно посланию римлянам, 6 глава, 23 стих, позиция Бога выглядит вот так. Возмездие за грех – смерть. Убийство – это мы можем еще как-то подумать. Прелюбодеяние? Ну, конечно, я понимаю, когда человек обманут своим супругом или своей супругой, но даже при этом далеко не у каждой пострадавшей стороны, понимаете, возникает желание пойти его или ее зарезать. Не пожелай! И за это смерть. В чем здесь что-то мы явно не понимаем? Как примирить в данном случае справедливость Божью и любовь Божью? Это непростой вопрос, друзья мои, непростой. Поэтому нам следует обратиться к
практике, которая существовала в ветхозаветном государстве Израиль. И если мы открываем с вами Тору, то мы видим, за какие преступления полагалось, говоря юридическим языком, высшая мера наказания. Вы видите разные преступления. Вот перед вами принесение детей в жертвоприношение. Ужасное преступление, правда? Жуткие извращения, да? Инцест, в общем-то, да? Левит, 20 глава, 11 текст. Давайте посмотрим дальше. Тут у нас идут перечисления, опять же, всевозможные инцесты, однополые браки, скотоложество. Знаете, сегодня очень много идет критики по поводу однополых браков. Скажу, что в какой-то мере россияне достаточно хорошо ограждены законом от этих жутких мерзостей, которые начинают твориться сегодня в западном мире, в свободных странах, где могут двое мужчин или двое женщин прийти в судебное присутствие городское и зарегистрировать брак, получить свидетельство о браке. Вы знаете, доходит уже до абсурда. Есть церкви, в которых служители, венчане, в синагоге есть такие, в которых раввинах, венчание этим однополым парам устраивают. Так хуже того сейчас поднялся вопрос такой интересный. Вот представьте себе, человек занимается бизнесом, пекарня, кондитерская, торты печет. Кто, может, занимается подобными вещами, знает, что хорошие деньги зарабатываются на свадьбах, когда печется большой свадебный торт. Вот представьте себе, приходят двое молодых людей, Джон и Джеймс, и говорят: «Пекарь, испеки нам тортик на нашу свадьбу и напиши: Джон плюс Джеймс равно любовь. И обслужи нашу свадьбу своими кондитерскими изделиями». Пекарь – человек верующий. Он смотрит на эти законы. И он говорит: «Господи, я подчиняюсь этим законам». И он вежливо им скажет, этим двум молодым людям, что его вероубеждения не позволяют ему вот так вот взять и делать это. Он считает, я по своим вероубеждениям
он верит, что брак – это учреждение Богом, союз между мужчиной и женщиной. Вы знаете, что этому пекарю будет? Или фотографу, который не хочет фотографировать эти поцелуи, засудят и обанкротят. Вот какое, вот что происходит сейчас в этом современном мире. И я 25 лет наблюдаю уже, как этот кошмар происходит. Вы понимаете, я не желаю никого судить. Каждый человек имеет право выбора. Я не Бог. Я только лишь следую тому, что диктует мне Дух Святой на основании Священного Писания. Я не могу быть совестью другого человека. У меня нет власти сказать, что ты пойдешь там в ад или куда-то. Но понимаете, когда президент компании Apple тратит огромные деньги, и по всем телеканалам, там Fox, CNN, все что угодно, там и BBC, он делает такое заявление о том, что он гомосексуалист. Ну, это все знали. Вопрос не в этом, вопрос в том, что он дальше говорит, что моя гомосексуальность – это для меня уникальный дар от Бога. Вот это уже переходит все границы. Потому что, извините, даже если у тебя миллиарды и десятки миллиардов долларов, ты не Бог. И вот поэтому, вы понимаете, вот эти законы в Израиле были, и за эти преступления полагалась высшая мера наказания, потому что это все оберегало израильский народ от вот этого разложения общества, деградации общества, которое творится сегодня в мире. Я не удивлюсь, что лет через 20 начнут зарегистрироваться браки между людьми и кошками. Я не удивлюсь этому. Я уже давно ничему не удивляюсь. Вот еще один пример. Пример, за который так более подробно описано. Здесь говорится о сыне израильтянки и египтянина. Есть еще одно подтверждение того, что Бог всех, кто агнца пасхального заколол, всех вывел из Египта. И что этот египтянин, уверовавший Бога, он был частью израильского народа. Он женился на девушке из семьи израилитов. То есть он часть израильского народа, происхождение египетское. Но вот что-то сын у них оказался буйный. Почему? Не знаем. Не обязательно, не потому что это смешанный брак, уверяю вас. Но вот бывает беда с детьми. И он поссорился и начал откровенно, открытую злословить имя Божье. Пришлось его арестовать, как вы видите.
И Бог дает повеление. Вот вы видите, очень конкретное. Бог дает повеление, чтобы этого злословившего вывели все из стана, и чтобы все слышавшие возложили на него руки, и чтобы он был побит камнями. Понимаете, тоже Бог поругаем не бывает. Почему здесь? Неужели, может кто-то задать вопрос, вот так вот можно взять человека за инакомыслие и предать смерти? Друзья мои, это не инакомыслие. Человек этот открыто перед всеми хулил имя Божье. И как вы думаете, что будет, если Бог просто бы не отреагировал? То завтра второй будет это делать, а послезавтра третий это будет делать, а послезавтра найдутся те, которые скажут: а зачем нам эти законы? Да Бога вообще нет! Понимаете, к чему это приведет? Это приведет к хаосу и, опять же, к деградации общества. Я почему вам это все показываю, все эти примеры? Я показываю вам это для того, чтобы вы могли на основании этих примеров, ну, будем так говорить, таким юридическим языком, тех статей закона Торы, по которым полагается за преступление смертная казнь, чтобы вы могли увидеть, что Бог не просто так всех подряд под камни кладет, а Бог говорит о том, что смертная казнь, вот этими статьями о высшей мере наказания, Бог фактически защищает общество от катастрофы. Таким образом, то есть будь то моральное разложение, будь то открытый вызов, понимаете, на который просто невозможно не отреагировать. Иначе просто тогда Бог потеряет всякий авторитет. И поэтому Бог говорит нам, Левит, 24 глава, 16 по 22 текст, это все записано. Вот в 22 тексте нам сказано: «Хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его общество. Пришелец ли, туземец, будет ли хулить имя Господня?» Вы помните, три категории мы говорили: гер, нохри и ам, Исраэль. То есть народ земли, пришелец, иноземец. То есть, оказывается, хула на Бога и убийство. Да, тут кто убьет кого-то человека, пусть будет предан смерти. Один суд у вас, как для пришельца, так и для туземца. То есть, иными словами, несмотря на то, что есть три разные слоя общества, да, есть уже природные израильтяне, есть уже пришельцы, которые на пути обращения, а есть те, которые пришли в гости, и каждому свои, как говорится, могут предъявляться требования. То есть тот же иноземец
невозможно от него, например, требовать, чтобы он не верил там в своих каких-то богов. Уже от пришельца, конечно же, требуется. Но иноземец, он на то и иноземец, что он чужой человек. Но если этот иноземец, оказавшись на территории Израиля, решит в открытую хулить имя Бога или решит кого-то убить, один суд. Все становятся равны перед законом. Ну, вы можете посмотреть, мы можем посмотреть еще преступления, за которые не полагалась смертная казнь. Вот, например, за кражу не полагалась смертная казнь. То есть полагалось возмещение ущерба, да? 4 овцы за овцу, 5 волов за вола. Дальше вот вы видите, написано, укравший должен заплатить, а если нечем, то его продают в рабство. Кстати говоря, очень интересно, примечательно, кто в Израиле были рабами. В Израиле рабов не привозили, как с рынка невольничьего. Я вам не показал на экране текст, исход 21 глава, где сказано, что кто украдет человека и продаст его, тому смертная казнь. То есть за работорговлю смертная казнь. Но если человек своровал, а потом ему нечем заплатить штраф, то законодательство требовало, чтобы его продали в услужение на 6 лет. Таким образом, он выплачивал свой штраф. Это было своего рода такой вот способ тюремного заключения. То есть в Израиле библейском, ветхозаветным тюрем не было. А вот таким образом поступали с теми, кто воровал. То есть их, либо оплатив 4-5 раз, а что такое за вола заплатить 5 волов? Вол – это как Мерседес С-класса. 5 Мерседесов С-класса. У кого-нибудь есть так прямо? Вынь да положь. Сколько он стоит в рублях? Я даже уже посчитать не могу. То есть, по-моему, 5 миллионов, да? А, 10 миллионов. 10 миллионов, да? Получается 50 миллионов. Вынь да положь, если украл вола. То есть, это вот такие вещи. Кстати говоря, тут даже прописан, вы видите, закон о том, что если человек вдруг случайно, защищаясь ночью, когда он ничего не видит, от вора, который пытается его ограбить, ненароком нанес ему смертельное ранение, как бы сопротивляясь, защищаясь, то его не предавали суду. Вот, еще, например, один вариант. Вот, например, исход 21 глава. Мы уже читали, что за убийство – это высшая мера наказания. Но если это убийство не преднамеренное, то таким образом человека не предавали смерти, но его, и он должен был убежать в город-убежище, там, где это были левитские города. И там он должен был находиться до тех пор, пока не умрет первосвященник. Только смерть первосвященника могла человеку, как говорится, снять с него вину. Тоже такой
неординарный способ заключения. Вопрос остается. Как в Израиле обеспечивалась законность и порядок? Ответ очень простой. Второзаконие 16:18. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили судом праведным. Понимаете? То есть, когда мы говорим, общество побьет его камнями, не просто какой-то самосуд, что собрались там и начинает кидаться, это все не так. То есть, оказывается, имеет место очень конкретная, организованная судебная система. Эту судебную систему помог создать Моисею его тесть Иофор. Друзья мои, те стихи, которые мы сейчас прочитали, вот Второзаконие 16:18, Исход 18 глава, они очень четко показывают природу древнего ветхозаветного Израиля. Древний ветхозаветный Израиль представлял собой не что иное, как теократическое государство. Что такое теократическое государство? Мы с вами разберем во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировали запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня. И я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества. Оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство «против», а меньшинство «согласно» и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория, в иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным человеком.

0: она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет. И так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Безысходность. Примеров масса, а вот решений ни одного. Как быть? Возможно ли выйти из ситуации, когда кажется, что выхода нет? Давайте рассмотрим несколько лазеек, которые помогут нам ориентироваться в таких ситуациях. Допустим, сейчас ты находишься в таком положении, что не можешь сделать шаг ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед. С чего начать? Вам нужно правильно оценить ситуацию. Для того, чтобы это сделать, перестаньте паниковать. Переживания и стресс – все это мешает адекватно мыслить и оценивать ситуацию. Проговорите у себя в голове, что с вами происходит, или даже напишите на бумаге. Когда вы будете видеть свою ситуацию со стороны, станет намного проще анализировать. Старайтесь не допускать негативных мыслей. Так уж повелось, что все мы очень часто зациклены на негативе. Все пропало, это конец, меня убьют и так далее. Узнаете себя? К сожалению, у большинства людей этих мыслей предостаточно. А их нужно избегать, потому что мысли формируют наши действия и внутреннее состояние. Только подловили себя на такой мысли и сразу перестаем об этом думать. И начинаем мыслить позитивно. А кто запрещает? Это ваша жизнь, и вам, только вам решать, о чем думать. Тем более, если вы уже оценили ситуацию адекватно, неужели вам до сих пор кажется, что нет ни одного выхода? Скорее всего, есть, возможно, даже не один. Но если вы все еще не знаете, что вам делать, есть еще один совет, специально для вас. Иногда ситуации бывают действительно безвыходными, и ничего поделать вы не можете. В таком случае вам нужно отпустить это. Расслабьтесь. Если вы понимаете, что ничего не можете поделать, зачем тратить на это свои силы и нервы? Сделайте выводы, чтобы больше не попадать в такие ситуации, и примите реальность. Ведь смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником наши беседы о святилище. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодняшний вопрос будет касаться вот как раз того, что мы здесь видим, херувимов на крышке ковчега. В святилище земном, которое было устроено, были вот такие вот, сказать, статуэтки, изображения. Я знаю, мы уже беседовали на тему изображений в храме, но сейчас я хотел бы коснуться конкретно вот этих вот херувимов. Что это, кого конкретно они изображают и зачем они нужны, зачем их сюда поместили?
2: Вспоминая о том, что земное святилище было своеобразной моделью и образом небесного, и помня, что ковчег Завета представлял собой Божий престол, то, соответственно, эти херувимы представляли собой тех херувимов, которые в небесном святилище около Божьего престола находятся. И в книге пророка Иезекииля, который, напомним, сам был священником, угу, и прекрасно разбирался и в терминологии, и в устройстве святилища и храма, есть вот такое откровение, я читаю из первой главы. «Было слово Господне к Иезекиилю, 3 стих, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня». И вот он пишет: «И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, и из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги тельца, и сверкали, как блестящая медь». Дальше описываются руки, сказано, как человеческие, лица, и вот лица, 10 стих, «Подобие лиц их, лицо человека, лицо льва, дальше лицо тельца и лицо орла». И вот вначале не говорится, что это за существа.
1: Экий Франкенштейн получается вообще. Тут и телец, и да, человек, и копыта, и все вот это вот.
2: И крылья, и крылья, то есть как бы и ангел, и животное, и человек. Но вот эти существа чуть позже названы херувимами. И в 10 главе книги Иезекииля есть даже и указание того, что является типичным внешним видом для херувимов. В 10 главе 20 стих говорит: «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре». Он ссылается на первое видение. «И я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих». И так далее. То есть мы находим, что это живые существа. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе животными.
1: Ну да, да.
2: Но в подлиннике термин используется, описывающий живое существо.
1: То есть подразумевается даже не столько животное, сколько разумное существо.
2: Они, безусловно, разумные, исходя из того, как они описаны, что они делают и так далее. Угу. То есть именно живое существо, причем, скажем так, высшей категории, потому что это существа, которые непосредственно у Божьего престола. Если мы вернемся к первой главе, то мы найдем, что там вот они и снизу Божьего престола, и вокруг Божьего престола, то есть они полностью окружают вот Божье присутствие. Но если закончить тему внешнего вида херувимов, то вот здесь в 10 главе книги пророка Иезекииля в 14 стихе написано: «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова».
1: О как!
2: «Второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное». То есть, если сравнить описание лиц по первой главе, то, напоминаю, там было сказано так, что льва лицо есть, тельца, орла и человека.
1: То есть, лицо херувимова, получается, это лицо тельца.
2: Верно, верно.
1: Очень интересно. То есть у нас есть четыре живых существа, четыре названных херувима. У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных. Угу. Есть вот крылья, копыта, руки человеческие. И вот они вокруг этого престола. Четыре херувима одновременно и сверху, и снизу, и вокруг престола.
2: И колеса в колесе.
1: Да, и как...
2: И они, когда идут, не оборачиваются, и тем не менее движутся в разные стороны. То есть человеку
1: и
2: представить...
1: одновременно в одну сторону.
2: Да, человеку представить это во всей полноте невозможно. Потому что это видение непосредственной божественной реальности. Мы понятия не имеем, сколько измерений там, угу. Понятия не имеем, как это в действительности на практике все осуществляется. Потому вот Иезекииль сообщает нам в категориях того языка, который мы можем понять. Угу. Но что совершенно определенно, и главная мысль нам абсолютно ясна, херувимы потому были изображены у Ковчега Завета, или даже были они вмонтированы, они были угу. частью крышки Ковчега Завета, потому что они в непосредственной близости к Богу, и вот эта непосредственная близость к Богу, когда Он восседает на своем троне, она четко продемонстрирована в книге пророка Иезекииля. В первой главе я хочу прочитать 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, и от вида чресл его». От пояса и выше, и от вида чресл его, и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И говорится о том, что это видение славы Господней. То есть Божий престол был показан.
1: Итак, херувимы находятся в непосредственной близости от Божьего престола и в непосредственной близости от его сияния, от его славы.
2: Да, они представлены как божьи служители.
1: А есть ли что общее между вот этим? Потому что вот когда смотрим на образы, которые мы видим, сразу вспоминаются какие-то ассоциации совершенно другие. Там, минотавры или какие-то другие крылатые быки там, из вавилонской какой-то мифологии. Да. Что-то общее между ними есть или это совершенно разные, ну просто случайные совпадения, скажем так?
2: Безусловно, есть. Потому что Божье откровение изначально было достоянием всех землян. Адам и Ева, наши прародители, они херувимов знали лично. Два херувима были поставлены у входа в Эдемский сад. Там осуществлялось служение Господу, жертвоприношение и так далее. То есть у человечества было непосредственное знание этих существ. И когда их потомки продолжали жить, и когда после потопа все расселились в разные места по языкам своим, по народам своим, то, естественно, они унесли с собою и сохранили вот ту сердцевину знания об истинной природе, в том числе и ангельских существ разных чинов. Но, к сожалению, в каждой культуре появились и искажения, и приспособления под свой менталитет, под свою практику, под политические, экономические иные нужды. Вместе с тем вот общее зерно остается. И при сравнении описания Иезекииля и ассирийских вот херувимов, или вавилонских, и в некоторых других культурах мы видим много схожего.
0: Далее в программе.
2: В Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Они обратились сердцами своими к Египту.
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
2: Про Каина написано, что он сын дьявола. Становится известно, что царю новая идея не нравится.
0: Небо на земле.
1: Интересно, вы сказали, что лицо херувимова, то есть вот у нас есть четыре лица, получается, да. У херувима было свое лицо и еще три других. Вот лицо херувима, получается, лицо тельца.
2: Здесь важно уточнить только, что сказано «подобно». То есть Иезекииль постоянно говорит «подобие, как бы» и так далее.
1: Я думаю, он просто понимает, что он не в силах передать то, что он видит.
2: Конечно.
1: Поэтому ему приходится использовать это слово. Потому что...
2: Ну, я, знаете, что хотел вспомнить бы здесь, что распространена точка зрения, по которой хозяин и собака похоже становится. Уж в силу чего не знаю, и каково влияние, и взаимно ли оно, но, может быть, вам доводилось видеть в интернете фотографию хозяина и фотографию собаки, которую он выбирает. То есть внешние сходства есть, но сказать, что у хозяина лицо собаки, мы не можем. Может быть, здесь приблизительно что-то такое.
1: Просто вспоминается, допустим, тот же самый Золотой Телец, которого построили прямо под горой, где Моисей давал заповеди.
2: Так.
1: Вот. Не является ли это каким-то таким вот тоже очередным херувимом или видоизмененной версией его?
2: В данном случае, согласно речи Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда телец был построен, сказано, они обратились сердцами своими к Египту. В Египте телец считался воплощением души бога Осириса. Это было священное животное, который жил в храме, когда жизнь его заканчивалась, точнее, подходил в срок определенный, его топили и затем мумифицировали. То есть найдены саркофаги гранитные с мумиями бычьими. То есть считалось, что когда вот тело старело, то душа Осириса переселялась в другое тело, в тело другого быка. Его ходили там, отыскивали, находили, и он жил в храме, там, украшенный золотом и такое. То есть вот это возврат к египетскому культу.
1: То есть, может, и имеет что-то общее, но немножко из другой серии.
2: Скорее всего.
1: Хорошо. У нас есть еще одно, коль скоро мы читаем из пророка Иезекииля. Он, говоря о царе Тирском, говорит о нем как о помазанном херувиме. Можно ли мы сказать, что херувимы могут принимать вид людей или быть царями, потому что там такое прямое соотношение, это вот в 28 главе Иезекииля.
2: Давайте посмотрим вместе. Начиная с 11 стиха написано: «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Первые слова воспринимаются как повествование о человеке.
1: Да,
2: но начиная вполне. С 13-го появляются некоторые странности. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Если даже предположить, что Эдем как-то вот сохранился, пережил потоп, во время которого лицо всей земли было деформировано, вот, то географическое расположение Тира на побережье Средиземного моря...
1: Совсем не Эдем и
2: Ефрат.
1: Это
2: явно не междуречье, Тигр и Ефрат и так далее. Да. Да? Потому... Совершенно определенно царь Тирский в Едеме, в саду Божьем, не находился. Но Едем, о котором тут идет речь, это даже не земной Едем. Если мы продолжим чтение, написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
1: Напоминает немножко камни первосвященнические.
2: Обязательно, нам нужно будет вернуться к этому. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Несколько моментов. Это существо было сотворено. Существо, которое описывается здесь, было сотворено. Соответственно, царь Тирский был рожден. И из всех существ на земле только двое были сотворены – Адам и Ева. Более того, прямо говорится о том, что речь идет о херувиме. И всякий, кто, дочитав до 28 главы, еще помнит первую, никак не сможет сказать, что это, что человек и херувим – это одно и то же. То есть это существа духовные, это существа небесные, существа, которые у Божьего престола могут находиться. А в Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых».
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
2: Вот это вопрос, который связан с тем, как дьявол действует. В Священном Писании говорится о том, что ангелы, все чины, все 9 ангельских чинов, как традиционно учит христианская церковь, все они духи. И дух по природе может принимать любое обличье. А главное, он невиден, невидим. И задача дьявола и всех бесов заключается в том, чтобы действовать за кулисами, Что он делает? Он влияет на мысли. Если удается дальше, он поселяется в человека. Священное Писание, к сожалению, описывает такое явление, как одержимость, бесноватость, при котором человек остается человеком, но внутри этого человека живет другое существо, духовное существо, невидимое, демон, бес, злой, нечистый дух. И задача дьявола – через людей осуществлять свои цели, свое правление. Так вот, в Библии это названо так. Скажем, про Каина написано, что он сын дьявола, дитя дьявола. В том смысле, что он похоти дьявольские и цели дьявольские осуществлял.
1: Ну да, не назвать же Адама теперь дьяволом из-за этого.
2: Естественно, потому что Каин родился
1: от Адама и Евы.
2: Да, то есть задача дьявола заключается именно в том, чтобы действовать через известные структуры, уже на земле созданные. Можно вспомнить быстренько хотя бы книгу Откровения, 16 главу, 14 стих, где написано, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
1: То есть манипулировать ими до такой степени, чтобы они начали воевать друг с другом, ну и так далее.
2: То есть... да, дьявол, он управляет царями, он вселяется в них, и когда человек в своих поступках, мыслях, целях отождествляется с похотями дьявола, то тогда, когда его описываешь, ты не знаешь, кого ты описываешь. Эпизод даже из жизни святого апостола Петра. «Отойди от меня, сатана», – сказал ему Иисус Христос однажды, когда он на тот момент, думая не о том, что Божье, а что человеческое, стал орудием дьявола. То есть причина, по которой соединяются две проекции, первое – описание царя Тирского, второе – описание помазанного Херувима, в том, что духовное существо проявляло себя через плотское существо, и их цели и устремления слились.
1: И таким образом Бог описывает, по большому счету, того, кто управляет этим царем Тирским.
2: Да.
0: Небо на земле.
1: Ну вот сказано здесь, что он был совершен, доколе не нашлось беззакония. И это Херувим. А Херувимы, мы только что читали, они находятся пред престолом Божьим.
2: Да.
1: Неужели в ком-то из тех, кто настолько близко был к Богу, могло появиться что-то, какое-то несовершенство? Да и как Бог это допустил?
2: Да, это один из самых сложных вопросов происхождения зла. Но я думаю, чтобы нашему изумлению позволить еще более углубиться, важно отметить следующий момент. Это не простой херувим, это помазанный херувим. Помазание в Священном Писании – это выделение и посвящение на особое служение. И вот служение, которое мы вкратце вскользь упомянули, это служение священника, если точнее, служение первосвященника. На груди у первосвященника были как раз драгоценные камни, и здесь и золото упоминается. Угу. То есть они были вот вставлены в
1: золотых ячейках.
2: И дальше здесь упоминается позже святилища.
1: Угу.
2: Вот. То есть, безусловно, налицо контекст храмового служения. То есть у нас, если мы сравним вот терминологию 28 главы книги Иезекииля, мы найдем ее только лишь в книге «Исход», где описывается деяние священника. И затем мы найдем в книге «Откровение», где показана система, узурпирующая служение Божьего священника и обманывающая людей. А здесь 28 глава описывает начало этого процесса. То есть получается, что вот этот вот херувим, который служил в храме небесном, который осуществлял священнические функции, он, когда допустил беззаконие, когда он возгордился, когда в сердце его нашлось беззаконие, когда тщеславие и прочее-прочее, вот все это он не удержал, он начал теперь сквернить. Он начал, здесь уже святилище у нас во множественном числе, святилище твои, он стал свои святилища создавать. То есть, получается, вместо Божьей системы правления, вместо того, чтобы вот туда вот к Богу направлять тех, кто был ему подчинен. Если он помазанный херувим, значит, в его подчинении все остальные херувимы, все остальные ангелы.
1: Да.
2: Он теперь сконцентрировал внимание на себе и теперь стал приглашать поклоняться в его святилищах.
1: Вот вы сказали, что он стал свои святилища еще делать. Там написано в этом 18 стихе, что «ты осквернил святилища твои». ну, если свои святилища сделал, то как ты еще и их осквернил? То есть, если это твое святилище, ты как бы его в нем и хозяйничаешь, и это по-своему все устраиваешь.
2: Да, но проблема-то в чем, что, как говорит Иисус Христос, служа, делая то-то и то-то, люди будут думать, что этим Богу служат. Угу. Проблема вся заключается в том, что язычники, поклоняющиеся во всевозможных храмах, они искренне верят, что их поклонение истинное. То есть они-то полагают, что они поклоняются истинному Богу. В любой языческой системе, как правило, есть главный Бог, главное божество, есть там помощники и так далее. Но в любом случае люди полагают, что их поклонение истинное. А вот на самом деле это осквернение того изначального замысла, который Господь установил, и осквернение того служения, которое в действительности в небе происходит, и которое было отражено в истинном служении святилища на земле.
1: Но другой вопрос. Хорошо, раз он начал так действовать, так своевольно и незаконно, и начал осквернять по большому счету и престол Божий, раз он к нему был представлен, да, то почему Бог не положил этому конец? Или положил, и мы просто не знаем об этом, вот нами такая история рассказана.
2: В Библии, в этой 28 главе книги пророка Иезекииля, конец пророческий предвозвещен. Написано в этом же 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть победа будет одержана, зло будет уничтожено. Вот этот помазанный херувим, который позже превратился в того, кого называют дьявол, клеветник, лжец и сатана, противник, оппозиционер, скажем так. То есть тот, кто с Богом во вражде. Вот о полной победе над ним и об уничтожении его Библия совершенно определенно говорит. Однако вопрос, который у нас уже встал, как это могло вообще произойти и почему Бог не отреагировал сразу, это в действительности один из ключевых и, пожалуй, самых сложных вопросов. Я думаю, здесь
1: усложняется, я думаю, еще и тем, что если бы он положил этому конец раньше, можно было бы избежать очень многих страданий, которые мы видим сейчас здесь.
2: Давайте попытаемся как-то это проиллюстрировать, потому что божественную реальность, духовную реальность мы можем постигать только лишь как-то сопрягая со своим опытом, по-другому невозможно. Так вот, представим себе, что в какой-нибудь, в каком-то царстве, в каком-то государстве, в идеальных условиях, где нет зла, греха, где все, как говорится, блаженно, есть царь и есть премьер-министр, который от имени царя говорит, который, соответственно, поставлен над всеми остальными, и под его непосредственным, скажем, правлением или организацией и так далее, все чинно и благодатно, тишь да гладь. Да? Вот. И, естественно, у тех, кто находится в подчинении, у тех, кто знает эту систему, у них абсолютное доверие этому существу, потому что он осуществляет, скажем так, непосредственный менеджмент и управление кабинетом министров.
1: Тем более, что доверие уже годами выработано.
2: Да. И вот вдруг это существо говорит: а у меня есть возможность предложить вам еще лучшее нечто. Вот я предлагаю вам программу, которая вашу жизнь, которая и так хороша, еще качественнее сделает, еще более, так сказать, ну, больше горизонта вам даст. Естественная реакция – это доверие. Конечно же, давай послушаем. И вот теперь представьте, что становится известно, что царю новая идея не нравится. А идея такая перспективная, такая хорошая, так? И известно, что конфликт пошел, что вот закон царя эта идея нарушает. И вдруг, неожиданно, это существо либо исчезает, либо, более того, публичную экзекуцию устраивают и, скажем, там, смертная казнь и так далее. То есть что в сознании появляется у подданных?
1: Если еще учесть то, что они этого министра видели чаще, чем царя,
2: Да, если при такой, да, при такой раскладке событий этот фактор добавить, еще драматичнее картина.
1: Да, потому что там либо бунт будет, либо просто в страхе будут все жить, и все, и на этом все.
2: Да, конечно, то есть тогда однозначный вывод, его убрали, он не угоден власти, он предложил что-то, что тому не нравится, и в целях сохранения своего престижа ли там, да, своего статуса, гордости, власти, да. и так далее.
1: Чего угодно.
2: Его убрали. То есть, если бы остановить зло тогда, когда оно еще не раскрылось, то тогда был бы второй помазанный Херувим, и третий, и пятый, и десятый. То есть не было бы возможности у Вселенной, у ангелов и остальных небожителей понять и осознать и познать, что в действительности то, что предлагалось, это был обман.
1: И причем с каждым следующим доверие к правителю терялось бы еще больше.
2: То есть в Божьей мудрости, и это очень хорошо объяснено в 13 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добрых семенах и о плевелах, Бог говорит: оставьте расти то и другое до жатвы, потому что только с течением времени зло себя проявляет и добро себя проявляет. И вот Вселенная теперь уже по итогам 6000 лет приблизительно истории греха на Земле, она прекрасно понимает, кто прав и какова расстановка сил. В книге Откровения, 12 главе, где продолжается эта история, где описывается, что была война на земле, потом ангелы пошли, одна треть пошла за ним и так далее. Говорится, что наступил момент, когда пришел Сын Божий на землю, стал Агнцем Божьим. После того, как кровь Агнца Божия была пролита, сказано, что небеса веселятся. Небеса и обитающие на них веселятся, и горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть этот вопрос теперь в масштабах всей Вселенной решен, и по-другому было невозможно.
1: Ну, если теперь вся Вселенная уже, в принципе, это осознает, то, я думаю, осталось немного для того, чтобы положить уже этому конец, и положить этому конец действительно законно, без опасений, что это повторится в будущем.
2: Поскольку теперь вся Вселенная понимает, и история на Земле продолжается для того, чтобы и все люди узнали, то тогда предреченный конец злу скоро осуществится.
1: Спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что внимательно следили за нашей беседой о Херувимах и о родоначальнике зла. Вы видите, что действительно этой земле не так много осталось для того, чтобы Господь пришел и установил свой порядок и, естественно, уничтожил полностью то зло и те страдания, которые мы имеем. Будем надеяться и вместе с апостолом Иоанном восклицать: «Ей гряди, Господи Иисусе!»
0: В следующей программе.
2: Можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Это вроде бы как более престижная должность.
1: Он не мог проявить какую-то креативность в своем служении.
2: И священники же тоже жили в разных городах. С книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Помню, как однажды я ехал со своей на тот момент будущей супругой в гости к моим родителям. Не помню, что уж там произошло, но настроение было у меня не очень хорошее. И вот мы стоим на вокзале, беседуем, и к нам подходит молодой человек и о чем-то просит. Конечно, сразу понять, что он молодой, было очень трудно. Это был, как мы говорим, бомж. Помню, что тогда я посчитал, внутренне как-то решил, что я ничем такому человеку не обязан. Нет у меня никакого долга перед ним, даже считаться с его чувствами и уважать его человеческое достоинство. Но сразу же после того, как я ему ответил, я пожалел. Не сильно, но где-то подсознательно понял, что совершил ошибку. Но больше того, грех. Окончательно мое мнение изменилось о таких людях после того, как, будучи уже на пасторском служении, я повстречал Азата, бывшего наркомана и преступника. Этот молодой человек уже несколько лет, тем не менее, является убежденным христианином и, по мере сил, совершающим служение Господу. После встречи с ним я поверил в то, что даже люди со дна нашего общества могут подняться. Нет пропащих, как мы говорим, людей в глазах Божьих. Это мы сами придумали и сами же от этого страдаем. А Христос сказал следующее в Евангелии от Матфея, в 18 главе записаны вот такие его слова. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вы понимаете? Он пришел найти и спасти погибшее. Не близкая гибель, а погибшее. Очень часто люди говорят о ком-то. Ну, это еще не совсем пропащий человек. Еще есть надежда, что он исправится. А Бог так не говорит, потому что Он силен спасти даже уже погибшее. И вот история Александра Ивановича, которую мы взяли из его письма, доказывает это. И вместе мы с вами начнем читать его письмо. Он пишет: «Всю свою грешную жизнь я много выпивал, курил, гулял с девушками, пока не попал на скамью подсудимых. Попросил рубль, ударил, получил 2 года. Но продолжал греховную жизнь. Потом получил 2-й срок. 2 месяца тюрьмы и 2 года условно. Попросил сигарету, опять ударил. Ну а потом Александр Иванович со временем познакомился с уже бывшей на этот момент своей женой. Они также вместе выпивали, но между тем завели 2 детей, Алену и Артема. Супруга часто уходила, бросала их. Александр Иванович один оставался дома с 3 детьми. Почему с 3? Потому что он взял свою супругу с ребенком от первого брака. Потом был развод. Детей присудили Александру Ивановичу. Прошло 2 года. Бывшая жена Валя, с которой он развелся, умерла от рака. Ее старшая дочь Анжела в 25 лет стала наркоманкой. Заработала СПИД, повесилась. Ее муж тоже повесился. Страшная судьба, не правда? А в 33 года Александр Иванович, его дети и его сестра Ирина крестились в церкви. И это, как считает сам Александр Иванович, было началом его пути к Богу. Но сделали они это, потому что было так положено, так делали все. И они считали, что таким образом как бы приобщились к христианству, к христианскому миру. Они ставили свечки, но в церковь ходили очень редко, только на самые важные праздники, на Пасху, на Рождество, на Пятидесятницу.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Однажды Александру Ивановичу кто-то подарил Новый Завет, часть Священного Писания, часть Библии. И он стал читать и поверил в Господа Иисуса Христа. А до этого он, как пишет, пил все, даже одеколон, жил с теми людьми, которых мы называем бомжами. И говорит: «Спасибо родителям, которые воспитывали в то время моих детей». За 3 года скитаний очень много бомжей, его приятелей умерло. Почти все, кого он знал, человек 50. Александр Иванович заработал много болезней. язву желудка, гепатит, астму, туберкулез, сахарный диабет, малокровие, стали отказывать ноги. Но по свидетельству самого Александра Ивановича, в тот момент, в тот день, когда он поверил в Господа и принял свое сердце, произошло чудо. Чудо, о котором засвидетельствовано в его медицинской книжке, потому что Господь его исцелил. Потом Александр Иванович принял крещение, заключил с Богом завет, стал посещать церковь, закончил библейскую школу и теперь служит Господу. И вот что пишет. «Слава, честь и поклонение и прославление нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу! Я очень благодарен Богу, что Он спас меня, нашел, охранял, излечил, дал новую жизнь во Христе. Я теперь новый человек. Бог полностью изменил меня». Мама Александра Ивановича, Валентина Дмитриевна, которой сейчас 80 лет, верит в Бога уже 14 лет. А случилось это таким образом. Как-то ее положили на операцию в больницу, где на кровати она нашла Новый Завет, стала читать, и Бог ее полностью излечил. Вера спасла ее, она всего один день провела в больнице, а отец, Иван Никитич, умер в 73 года. 5 лет тому назад, за неделю до своей смерти, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И вот как заканчивает свое письмо Александр Иванович. «Бог много чудес совершил в моей жизни. Много раз я молился, когда не хватало денег, например, и бывало, в течение недели Бог давал нужную сумму. Но самое главное, что все мои родные пришли к вере в Господа Иисуса Христа через Слово Божье». Александр Иванович Кузнецов, город Таллин, Эстония. Дорогой друг, может, кто-то считает, что ты неисправим, а может, и сам так считаешь. Так вот, для Бога нет невозможного. Он может вернуть здоровье. Он может восстановить расшатанную психику человека. Он может возвысить, облагородить характер. Он может простить грехи и дать силы победить их.
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа

когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон, люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хоразине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хоразина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя

на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник. Это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, 7 лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю ее часть на 6 равносторонних треугольников, вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги
украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителиях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание — быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами.
В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». В предыдущих встречах мы обсуждали вопросы позитивного мышления, каким образом можем контролировать наши проблемы, наши обстоятельства, как мы можем за все благодарить Бога и как мы от случая к случаю, от проблемы к проблеме учимся доверять Божьему руководству. Сегодня мы с вами поговорим о том, как от нашего решения зависит, будем ли мы счастливы или нет. Оказывается, что от нашего решения зависит то, насколько нам хорошо будет идти по жизни. Мы каждый день принимаем какие-то решения. С самого утра мы решаем, что мы будем одевать, куда мы пойдем. Мы решаем, что мы будем есть. Каждый наш день состоит из маленьких, серьезных и не очень серьезных решений. Оказывается, быть счастливым или не быть счастливым — это тоже наше решение. И от этого решения зависит, насколько полноценной и интересной будет наша жизнь. Очень часто мы сами портим себе существование тем, что по жизни несем какие-то наши проблемы, которые были вчера. Очень часто мы сетуем, переживаем по поводу того, что уже не можно изменить. Мы забываем о том, что вчера нам уже не принадлежит. Там, вчера, мы ничего изменить не можем, оно прошло. Единственное только, что мы можем сделать, это извлечь какие-то уроки, чему-то научиться. Но постоянно оплакивать какие-то наши ошибки, оплакивать какие-то проблемы, какие-то обстоятельства, которые произошли вчера, это совершенно бессмысленно. Потому что от наших слез, от наших переживаний ничего не изменится. Единственное, что говорит нам Библия в книге Второзакония, 8 глава, 2 стихе. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Вот нужно помнить то, что произошло со мной вчера, для того, чтобы извлечь из этого прошлого определенные уроки. Многие люди беспокоятся по поводу того, а что будет завтра? Куда пойдут дети учиться? Где я буду завтра работать? Что я буду завтра делать? А как у меня завтра сложится жизнь? Но мы должны помнить о том, что завтра нам еще не принадлежит. И в переживаниях о завтрашнем дне мы упускаем сегодняшний день. И так наша жизнь не проходит. Мы либо живем вчерашним днем и упускаем возможности и приятные, хорошие моменты, которые ожидают нас сегодня. Либо переживаем по поводу того, что будет завтра. И опять-таки Библия нам дает удивительный совет. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Для каждого дня достаточно заботы своей. И Бог заботится о птицах небесных. Он заботится о полевой траве. Если Богу дорого и значимо, как живут птицы, животные, как растут растения, то тем более Ему важно и дорого, как живем мы. Мы должны помнить, что нам принадлежит только сегодня. Это враг рода человеческого так хочет заполнить нашу жизнь, чтобы мы не радовались сегодняшнему дню, чтобы мы не радовались тем подаркам, которые дарит Господь сегодня, а переживали по поводу вчерашних недоразумений или боялись того, что ожидает нас завтра. Только сегодня мы можем принять какое-либо решение и сделать наш выбор в пользу счастливой и полноценной жизни. Сегодня я постараюсь жить заботами о сегодняшнем дне, не пытаясь избавиться от всех моих проблем сразу. Проблемы я решаю по мере их поступления. Сегодня я примирюсь с моим положением, не пытаясь изменить всех и вся вокруг себя. Сколько проблем в нашей жизни из-за того, что нам хочется как раз вот изменить все наше окружение. Мы создали какой-то свой мир. У нас есть какие-то представления, какими должны быть наши близкие, какими должны быть наши соседи, может быть, сослуживаться на работе. И мы пытаемся наших близких и родных, и тех людей, с которыми мы общаемся, втиснуть вот эти рамки нашего представления. А люди туда не втискиваются. У них есть какие-то свои представления о жизни. И на этой почве сколько бывает конфликтов и переживаний. Сегодня я примирюсь с моим положением и не буду пытаться изменить всех и вся вокруг себя. Сегодня я постараюсь укрепить свой ум. Я буду чему-то учиться полезному. Я не буду лениться. Я буду учиться всему хорошему, то, что в меня хотят вложить. Сегодня я сделаю 3 душевных упражнения. Сделаю кому-нибудь добро и постараюсь, чтобы никто не узнал, что это сделано мной. Очень важно уметь делать добро. И часто мне говорят люди, с которыми я общаюсь, которые приходят ко мне за консультацией, говорят, ну вот что же вы говорите, что нужно добро делать? Ну делаешь добро, в ответ зло только получаешь. Даже вот пословица такая есть. Не будешь иметь врага, если не будешь ему делать добро. Да, иногда так бывает. Иногда бывает так, что за соделанное мне добро я вдруг почему-то получаю в ответ зло. Но существует интересная закономерность. Если мы посеем редис, можем мы там выкопать, скажем так, морковь? Это противоестественно, правда ведь? Мы никак не можем выкопать то, что мы не сеяли. Мы обязательно выкопаем то, что мы посеяли. Но есть еще одна закономерность, кроме того, что мы всегда жнем то, что мы сеем. Если мы посеяли редис, ну, урожай наступает где-то через 1,5-2 месяца, как правило. А вот если мы посадим семечко яблока, через сколько лет мы сможем с выросшей яблоньки получить урожай? Скорее всего, что это будет 5-6, а то, может быть, 7 лет. Очень часто в нашей жизни мы сеем зло, но про него забываем. Оно растет. И потом мы кому-то сделали добро, получили в ответ зло, и нам невдомёк, что это зло не ответ на наше добро. А это то зло, которое мы много лет тому назад посеяли. Мы бы даже не обратили внимания на это. Оно выросло, и сегодня нам дает плод. Потому что точно так же, как в физической жизни, мы не можем посеять одну культуру и собрать урожай из другой культуры. Это просто противоестественно, это нереально, это невозможно. Точно так же и в нашей жизни. То, что мы сеем, то мы обязательно получаем в ответ. Вспоминаю случай, который произошел в жизни молодоженов. Они получили на свадьбу достаточно большую сумму денег, родственники им подарили, и они могли себе позволить купить какое-то жилье. Ну, стали смотреть по всем объявлениям, где что-то по их сумме может быть приемлемо. И увидели, что на окраине города продается достаточно приличный домик, ну, за приемлемую сумму. Они поехали, посмотрели, им очень понравилось. Да, это было действительно окраина, был последний дом, хороший сад, огород. Они открыли домовую книгу и увидели, что почему-то хозяева меняются через 2-3 месяца. Самый большой срок — это было полгода. Они спросили хозяина: «Скажите, в чем причина? Что тут происходит?» А он говорит: «Если купите, сами увидите. Либо покупайте, либо нет». Но они так подумали, что тут может такое быть. Но уж очень им понравился этот домик, и они понимали, что за ту сумму, которую они располагают, они не смогут купить ничего более приличного. Они купили, оформили, быстро оформили все документы. Это была осень, у них яблоня была вся в плодах, очень такие вкусные яблоки. Они так заглянули, у них только с одной стороны получался сосед, потому что это был последний дом уже на улице. И увидели, что у соседа нету яблонь в огороде. И собрали целое ведро таких душистых, красивых яблок, самых таких крупных. Ну и решили на знакомство как-то вот познакомиться с соседом. И пришли во двор к соседу, стучат в окошечко, и они видели, что он в доме. Но никто не открыл. Ну, они постучали, постучали, поставили это ведро с яблоками на крылечко и вернулись домой. На следующее утро они находят свое ведро, яблоки в перемешку с помоями, вот это все так вот перерезано, все это вот так вот. Ну, ладно. И так у них появилось почти каждый день сосед делал какую-то гадость. То корову свою пустил к ним в огород, и корова, естественно, что им, ну, больше даже попортила, чем сама съела, ну, в общем-то, поломала. Как раз это урожай был, им было очень обидно. Но, с другой стороны, говорит: ну, ладно, не мы ж сажали. Ну, так уже быть, ну, не получилось. Но уже когда в ноябре месяце молодая хозяйка вывесила кипельно-белое белье. Ей очень хотелось, конечно, чтобы муж увидел, какая она хозяйка хорошая. Накануне прошел дождь, и когда молодая женщина выглянула в окно, она увидела все свои веревки с бельем сорванные, и белье все в грязи. С грязью вот так вот перемешано. Все, уже у нее терпение иссякло, она говорит: все, я больше не могу. Все, что хорошее они не делали, они то пирожками угощали этого соседа, то еще чем-то. Все это возвращалось им обратно вот в каком-то таком вот безобразном виде. Но вот когда уже вот это белье, он смешал с грязью, молодая хозяйка уже не выдержала, говорит: я не могу больше. Ей говорит муж: ну, ты же знаешь, что, во-первых, любящим Бога все содействует ко благу. Я не знаю, почему такой этот злой наш сосед. Но я знаю, что в Библии еще написано, что делая добро, вы не унываете, и побеждая зло добром. То есть совершенно четко Библия говорит о том, что добро должно быть действенным. Побеждая зло добром. Вот давай мы будем добром его побеждать. В конце концов, ну, выяснится, почему он такой. Но она так сквозь слезы, ну, пришлось согласиться с мужем, потому что, ну, действительно, домик им нравился. Прошло еще некоторое время, к концу ноября, только вот стали эти лужицы покрываться тоненьким льдком, хозяин вышел из дома, по этой вот лужице замерзшей прошелся, как-то неудачно у него там получилось, он подскользнулся, упал и сломал ногу. Ну, дома только был сосед вот этот молодой. Вызвал скорую, в травматологию поехал вместе со своим этим вредным соседом. Там оказали ему помощь, ну, привезли обратно. И он оказался полностью зависим от своих вот этих соседей, которым он делал столько гадостей. Молодая женщина приносила кушать, убирала у него в квартире. Потом оказалось, через некоторое время он расплакался. Говорит: почему вы мне добром отвечаете на то зло, которое я вам сделал? Говорит: да вас никто здесь не уживался. Он рассказал свою историю. Оказывается, этот человек был оперативником. Его несколько раз предупреждали, чтобы он не трогал определенный какой-то авторитет. Он все равно арестовал этого человека, о котором его предупреждали. И после этого, возвращаясь домой, у него была жена и трое детей, и он увидел, что они были зверски убиты. Недолго думая, он возвращается обратно и убивает этого преступника. Естественно, его из органов сразу же уволили. И вот эта вот боль, он так и не женился больше. Он очень сильно любил свою жену, своих детей. И вот эта боль, непонятость, и вот то, что и на работе его не поддержали, не поняли сотрудники, вот это вылилось в то, что он вот так вот гадил всем, которые жили рядом с ним. И добро, которое делали вот эти молодые люди этому человеку, растопило это ожесточённое сердце. И он, в общем-то, раскаялся в том, что он делал. Он просил у них прощения. Они стали самыми лучшими друзьями. Этот человек обрел счастье в Иисусе Христе. Что сделало доброе дело? Можно было каким-то образом опять возмутиться, можно было уехать оттуда. Но вот это добро, оно имеет такую силу большую, что может растопить любое зло. Пишите «делать добрые дела». Пока еще не склёвана рябина, пока еще не сломана калина, пока береста совести еще светла. В больницах так медлительно каталки, в колесах дружбы так привычны палки, и ложь святая столько гнезд свела, анчара гримируя под оливы. У моря то приливы, то отливы, хоть бей в сионские колокола. Пишите делать добрые дела, пока еще сирень в глазах не отцвела. Пишите делать добрые дела. Пишите делать добрые дела. Потому что добро, которое мы делаем другому человеку, оно озаряет нашу жизнь и приносит счастье нам даже намного больше, чем то, что мы делаем другому человеку. Сегодня, если меня кто-нибудь обидит, и мне будет обидно, я не подам вида и прощу обидчика. Сегодня я постараюсь выглядеть хорошо. Я не буду повышать голос. Сегодня я буду вежливым. Я не буду никого судить. Постараюсь ни в чем не видеть недостатки и не буду никого исправлять или приделывать, кроме себя. Только на сегодня у меня составлена программа. Я, может, не смогу все выполнить, но буду стараться и буду бороться с двумя врагами — со спешкой и с нерешительностью. Сегодня я ничего не буду бояться и буду наслаждаться всем тем, что прекрасно в моей жизни. Сегодня я буду счастлива. Верно то, что сказал Абрахам Линкольн. Большинство людей счастливы настолько, насколько сами себе позволяют. И человек никогда не бывает несчастлив настолько, насколько ему кажется. И никогда не бывает счастлив, настолько ему хочется. Я вспоминаю про одного молодого человека. Его звали Михаил. Это был такой парень, которого просто невозможно было не любить. Это было само обаяние. И когда Михаила спросили, как же это у него так получается, он ответил: «Каждое утро я просыпаюсь и говорю сам себе: Миша, сегодня у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать хорошее настроение или можешь выбрать плохое. Я выбираю хорошее настроение. Каждый раз, когда случается что-нибудь плохое, я вновь стою перед выбором — ощущать себя жертвой или извлечь из этого урок для себя. Я выбираю второе. Каждый раз, когда кто-то приходит ко мне и жалуется на жизнь, я опять должен выбирать — просто выслушать эти жалобы или помочь человеку увидеть прекрасное в его жизни». Несколько лет спустя Михаил упал с 20-метровой вышки. Его в полном смысле слова собирали по косточкам. Чудом он остался жив. И когда, в общем-то, его одна медсестра стала заполнять на него анкетные данные, он говорит. Она спросила, есть ли у меня на что-нибудь аллергия. «Да», — ответил я. Тут врачи и медперсонал недолго замерли, ожидая ответ. Я глубоко вздохнул, говорит Михаил, и их выкрикнул. «У меня аллергия на силу земного притяжения». Все засмеялись. А я им сказала: «Ребята, я буду жить, это мой выбор. Оперируйте меня как живого, а не как заведомо обреченного. А дальше жизнедатель пусть сам распорядится». И Михаил выжил. Только вдумайтесь, 20-метровая вышка. После 16 часов операции он действительно уже остался жить весь на шарнирах, в полном смысле этого слова. Но в том, что Михаил выжил, в этом было не только Божье провидение и милость, не только мастерство врачей, но и поразительное отношение к жизни самого Михаила. Стоит твердо усвоить эту истину, что каждый день, обратите внимание, каждый день мы можем делать выбор в пользу полноценной жизни. У каждого из нас есть выбор. Люди счастливы настолько, насколько они этого хотят. Еще раз вспоминаю, цитирую Авраама Линкольна. Если мы хотим быть счастливыми, мы обязательно будем счастливыми. Наш оптимистичный взгляд на мир позволяет нам смеяться даже тогда, когда все идет не так, как нам хотелось бы. Мы все равно смеемся. Нам, может быть, и радостно. Я вспоминаю одного преподавателя, у которого был очень длинный нос, большой. Как правило, всегда преподаватели получают какие-то клички от учащихся. И он перед тем, как войти в незнакомую аудиторию первый раз в класс, он открывал дверь и говорил: «Ребята, пустите сначала мой нос, а потом меня». Все дружно начинали смеяться, и вопрос снимался. У этого преподавателя никогда не было никакой клички. Человек с юмором, относящийся даже к своим недостаткам, ну, он ничего не мог сделать со своим носом. Но он это сам высмеивал, он к этому относился к юморам, со смехом. Все его поддерживали, и проблема снималась. Смех и положительный взгляд на мир укрепляют наше здоровье. И в столетнем возрасте можно продолжать вести активную жизнь. Я была недавно на курсах реабилитологов. Нам преподавала женщина, ей было 86 лет. В 76 лет она еще ездила на лошади. В 78 лет эта женщина защитила диссертацию. И вот 86 лет, она бодра, жизнерадостна и, в общем, достаточно строгий педагог. Никому не делающих никаких там скидок. Очень интересный преподающий. Женщине 86 лет. Она ведет такой очень интересный, активный образ жизни. И все это потому, что она очень оптимистично настроенный человек. Хотя многое пришлось пережить, но она все смотрит с юмором. Смех увеличивает частоту дыхания и сердечных сокращений, увеличивает поступление кислорода в легкие и в кровь, ускоряет кровообращение, ускоряет пульс. Мышцы расслабляются. Вот что делает смех. Мой отец упал и сломал 3 ребра. Он уже был достаточно почтённом возрасте, и врач ему сказал: «Если вы не хотите мучиться с этими вашими ребрами долгое время, вы смейтесь». И помню, как мама приглашала друзей и знакомых, у которых с чувством юмора было все хорошо, которые могли папу смешить. И как сейчас вижу, отец уже вот в преклонном возрасте, больно же смеяться, потому что ребра, когда поломанные, больно. Он так вот себя собирал, вот так вот, хохотал до слез, и действительно у него очень быстро ребра зажили. Эндорфины, которые вырабатываются в результате нашего смеха, успокаивают и снимают излишнее эмоциональное напряжение, облегчают боль даже сильнее, чем морфий, поднимают настроение, повышают активность иммунных клеток. Положительно настроенные люди, способные радоваться, смеяться и в любой ситуации находить что-то хорошее, у них крепкая иммунная система. Соломон, самый мудрый человек на Земле, написал в книге «Притч» такое выражение у него: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Один ученый решил проверить, насколько верно это высказывание. У него была своя лаборатория. В этой лаборатории была маленькая собачка, дворняжечка, приблудная собачка, которую все лаборантки очень любили, подкармливали. У нее ушки так торчали, хвостик бубликом был закрученный, шерстка так лоснилась. В общем, очень такая была симпатичная собачоночка с большими такими яркими глазами, веселыми. Этот ученый усыпил эту собачку и взял анализ костного мозга. Записал результаты. Потом привел ее в чувство и сказал лаборанткам: «Теперь вы продолжаете кормить эту собачку, но вы ее ругаете, выгоняете». Через 2 недели ушки у собачки опустились, хвостик распрямился, шерстка стала сваливаться, глазенки перестали блестеть. У нее, конечно, был очень такой побитый, понурый вид. Опять ученый усыпил и был поражен результатами анализа костного мозга. Насколько сильно отличались вторые результаты от первых. Опять он привел ее в чувство и теперь говорит: ну, теперь дальше опять ее ласкайте, разговаривайте с ней. Только через 2 месяца, обратите внимание, за 2 недели собачка потеряла свой такой внешний приятный облик. И только через 2 месяца у нее опять хвостик закрутился, опять глазенки заблестели, шерстка стала лосниться. Ученый вновь взял анализ костного мозга и увидел, что результаты были лучше, чем второй раз, когда собачка была грустная, но еще не достигли первоначальных результатов. Насколько важно, чтобы у нас было хорошее настроение? Действительно, веселый дух — оно врачество и помогает быстрее выздороветь. Унылый дух — это болезнь. Унылый дух сушит кости. Если раньше было такое понятие, что из-за плохого настроения, из-за нервов страдает сердце, повышается давление, то есть появляются какие-то неврологические болезни, то сегодня ученые пришли к выводу, что от нашего настроения зависит наше общее состояние здоровья. Что если человек уныл, если он не может справиться с стрессом, если у него плохое настроение, то страдают все органы. Это может быть и язва желудка, это может быть воспаление легких, это может быть всевозможное количество нарушений в нашем организме, связанные с тем, что у нас плохое настроение. И наоборот, если человек даже очень болен, но он поддерживает веселое состояние души, болезнь отступает. Сегодня я хотя бы на полчаса уйду, отдохну. В это время постараюсь лучше понять свою жизнь и подумаю, что я могу сделать, чтобы она стала лучше, богаче, чтобы она приносила мне счастье и тем, кто живет со мною. Я просто поставлю перед собой цель — быть счастливой самой и сделать окружающих мне людей тоже счастливыми. Это зависит от моего решения. Мы можем быть по-настоящему счастливы и искренне смеяться, когда полностью доверяем Богу нашу жизнь. Что бы ни случилось в нашей жизни, любящим Бога все содействует ко благу. Сегодня я обращу внимание на то, что мне говорит Бог. Послание к Евреям 3 главе 7 и 8 стих записаны такие слова. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Сегодня, когда вы слышите обращенные к вам слова, будьте счастливы, потому что Бог хочет, чтобы Его дети были счастливы не только на небе вечной жизни. Он хочет, чтобы Его дети были счастливы здесь, на земле. Целых 3 главы Евангелия от Матфея посвящены проповеди о счастливой жизни. Иисус хочет, чтобы мы были счастливыми, независимо от тех обстоятельств, в которых мы живем. «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения», продолжает апостол Павел во втором послании к Коринфянам 6 главе. Бог может и хочет сделать нас счастливыми. Единственное, что Он не может сделать, это заставить нас стать счастливыми помимо нашей воли. Вот это Бог не может сделать. Единственное, что оно не поддается Его власти, потому что Он уважает выбор человека. Он не хочет заставлять нас. Он хочет, чтобы мы были счастливыми. Но выбор остается за нами. Бог говорит нам: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или верить в Бога. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви или молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе меч и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. «О, если бы ты внимал заповедям моим, — говорит Господь, — тогда мир твой был бы, как река, и счастье твое, как волны морские». Это иностранный перевод. В русской Библии написано, что «и правда твоя была бы, как волны морские». А в других переводах там написано «счастье твое было бы, как волны морские». Если бы мы послушали бы тому, что говорит нам Бог, если бы мы сегодня прислушались бы к тем советам, которые он нам дает, тогда бы счастье наше было бы, как волны морские, и мир наш был бы, как река. Каждый человек — кузнец своего счастья. Каждый из нас может быть счастливым. Не упустите свой шанс и будьте счастливы.

0: а я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Открытая книга.
1: В прошлой программе мы начали разговор о вести трех ангелов, которая изложена в 14 главе библейской книги Откровения. Сегодня мы рассмотрим весть первого ангела. На наши вопросы отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии Ростислав Николаевич Волкославский. Ростислав Николаевич, в начале программы я предлагаю напомнить то, о чем мы с вами вели речь в прошлой программе, то есть о вести трех ангелов в целом.
2: Весть трех ангелов была направлена в Священном Писании, в книге Откровения на весь человеческий род в конце всемирной истории. Это то, что Бог хочет передать вот перед закрытием двери благодати, перед концом всех процессов земных, как бы прощальное послание, вот, чтобы потом встретить человечество уже измененным.
1: Хорошо. Давайте приступим сегодня к изучению вести первого ангела. Что представляет собой весть первого ангела?
2: Весть первого ангела записана в Откровении, как вы помните, в 14 главе, 6 текст, 7. Я думаю, что мы прочитаем его еще раз, да? «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод».
1: Ростислав Николаевич, в прошлой программе вы говорили, что ангел – это, по сути дела, символ народа Божьего, который несет весь Евангелие. То, что ангел летит посредине неба, означает то, что это весь Евангелие носит всемирный охват. Евангелие проповедуется по всему миру. И здесь у нас возникает вопрос, а почему Евангелие называется вечным? Ведь мы все знаем, что Евангелие впервые было проповедано Иисусом Христом 2000 лет назад.
2: Вечным оно является, потому что Бог один раз и навсегда план спасения человеческого рода для всех веков, для всех поколений, всех людей, всех времен. И в центре этого плана спасения стоит жертва Иисуса Христа. То есть жертвенная любовь Бога к человеку. Это центр вечного Евангелия.
1: То есть жертва Иисуса Христа распространяется и на тех людей, которые жили до пришествия Христа, первого пришествия.
2: Разумеется,
1: Христа.
2: Они ожидали первого пришествия Иисуса Христа. А после первого пришествия мы теперь ожидаем второе пришествие. Но жертва Иисуса Христа распространяется на все человечество, на всех, которые верят и любят Господа, которые способны раскаяться перед Богом.
1: А каким образом те, кто жили до пришествия Христа, могли спасаться? Каким образом они могли проявлять веру в эту жертву? Сегодня это мы знаем. Мы просто проявляем веру, да, в Иисуса Христа, исповедуем Его своим Господом и Спасителем, принимаем водное крещение. А тогда люди каким образом могли проявлять свою веру?
2: Это ожидание Мессии, ожидание Спасителя Иисуса Христа, оно шло через все века. От Адама и Евы и дальше через все века. Значит, приносилось за грех человека приносилась жертва агнца, ягненка. А то есть грех как бы переходил с грешника, когда он каялся, на вот это животное, и животное невинное умирало за грех человека. Но эти вот агнцы, они, или эти жертвы, они указывали прообразно на то, что когда-то придет Иисус Христос и умрет, как невинное животное умирает за это, так невинный Сын Божий умрет за грешника. Это иллюстрировалось через всю систему Ветхого Завета, через святилище, которое было построено в Ветхом Завете на земле, где совершалось вот это служение.
1: Это земной храм.
2: Да, земной храм, перед которым был жертвенник, вот, на котором, к которому приходил человек, кающийся во грехах, приводил с собой жертвенное животное. Тут же оно умирало за грех человека. Вот, и кровь его вносилась в святилище, внутрь храма, как знак того, что за этого грешника умер. Некто совершил выкуп за этого человека. И это указывало на смерть Христа и на его ходатайство в будущем. Ну а сегодня мы уже живем после того, как совершилась смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Иисус Христос сегодня на небе является первосвященником нашим, как говорит об этом Священное Писание. И теперь Он силой своего ходатайства для нас вменяет вот эту свою жертву, если мы верим в нее, передает ее нам. Таким образом, она универсальна, она распространяется на весь человеческий род.
1: Спасибо. Здесь сказано о том, что вечное Евангелие проповедуется, буквально цитирую, «всякому племени и колену, и языку, и народу». Иными словами, всем странам, во всех уголках земного шара. Как же быть с тем, что у каждого народа есть свои традиции, есть своя религия и так далее и тому подобное? Неужели это возможно, донести эту весть до каждого жителя Земли?
2: Но у всего человечества есть только один Спаситель – Иисус Христос. У каждого народа могут быть свои традиции, понятия, взгляды. Это уже, так сказать, подходы исторические к этому вопросу. У Бога свой подход ко всем народам. У Него один есть план спасения. Это жертва Иисуса Христа за весь род человеческий. Это универсальная жертва. И поэтому проповедь Евангелия, о которой говорит Христос, предсказывал, она будет обращена ко всякому племени, народу, языку и во всех концы земли. В конце времени каждый человек будет делать выбор. Или он принимает эту жертву, или отвергает ее. Она стоит несравненно выше всякой национальной, традиционной или культурной
1: принадлежности.
2: Она общечеловеческая.
1: А как быть с теми людьми, которые никогда не слышали вести о Евангелии? Например, ацтеки или племена майя, или, скажем, аборигены, которые жили в Австралии, в Новой Зеландии, или те же китайцы, которые никогда не слышали. Как этих людей Бог будет спасать?
2: Ну, это действительно дело Божье. Я думаю, что послание к римлянам тоже приоткрывается завеса над этой тайной. Апостол Павел ясно представлял себе, что все люди всех народов, всех времен имеют какую-то долю истины. То есть через внутренний закон совести Бог говорил каждому народу, каждому человеку во все времена. То есть был некий внутренний закон, вписанный в мысли человека. Это может быть не полное десятисловие, как мы читаем в Библии, но какие-то принципы справедливости всегда были заложены в сердце человека. И вот в соответствии со светом, который он имел, и Дух Божий, значит, побуждал его совесть жить в соответствии с этими принципами, по мере этого света каждый человек и будет судим. Все равно во всех народах всегда были люди отзывчивые, справедливые, честные.

0: книга.
1: Руслан Николаевич, мы читаем о том, что первый ангел обращается к жителям земли с призывом «Убойтесь Бога». Честно говоря, в наш век само понятие благоговейного страха перед Богом – это непопулярное понятие, да? Что подразумевается здесь под этим призывом? Каким образом мы должны убояться Бога?
2: Действительно, в настоящее время мы живем в эпоху, когда вообще такие категории, как грех, раскаяние, они не на слуху у людей. Современный человек, он не чувствует в большинстве случаев какой-то ответственности, нравственной ответственности, личной ответственности перед Богом. Вот этот страх Божий – это не просто страх, парализующий какой-то физический страх. Это страх оскорбить святыню, оскорбить вот эту вечную любовь, о которой мы говорим, пренебрежение к ней, вот, чтобы не совершить такого кощунственного дела, чтобы не предать эту высшую любовь Божью, чтобы не отвергнуть ее. Вот чего должен был бояться человек всегда. Вот. Он должен был в ладу быть с вот этими высшими, с тем истиной, которая была ему открыта, божественной. А сегодня он как бы в стороне от этого стоит. Почему? Это другой вопрос. На него можно тоже говорить.
1: Мы также читаем о том, что ангел обращается с призывом «воздайте ему славу». Что значит? Какую славу нужно воздать Богу? За что ему нужно воздать славу? И как это сделать?
2: Я думаю, что славу Богу мы воздаем тогда, когда правильно понимаем Его характер, Его волю, Его заповеди. Это не просто «Да здравствует Господь» или «Слава тебе, Господи».
1: Многие люди так говорят.
2: Да. Воздать славу Богу – это значит признать величие Его заповедей, Его истины, которые Он принес нам в мир. И отреагировать на нее, преклониться перед ней, прославить Бога за то великое дело искупления, которое Он совершил. Я всегда бы чувствовал, несомненно, и любой человек чувствовал бы уважение и благодарность по отношению к какому-нибудь человеку, если бы он спас физически мою жизнь. Ну, я вот тонул, он меня спас. Потом я его встретил. Конечно, я чувство благодарности имел бы. Но ведь это спасение несравненно более великое и значимое для каждого из нас, который совершил Христос. Воздать Ему славу – значит понять и оценить ту великую жертву, которую Он совершил ради нас.
1: То есть это не та слава, которую пользуются кино или телезвезды. Это, по сути дела, благодарность Богу, которую мы лелеем в наших сердцах за ту жертву, за тот дар своего Сына, за вечную жизнь, которую Он нам всем дарует.
2: Это принятие и отзыв наш.
1: И, конечно же, еще есть здесь такая фраза «поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Что означает эта фраза? Каким образом мы должны поклониться Богу?
2: Я думаю, что в настоящее время поклонение Творцу также забыто в том смысле, о каком говорит Священное Писание. И причина известная. Ввиду того, что человечество признало, или большинство людей, лучше так сказать, признало эволюционную теорию как истину о том, как возник мир или как возник человек, то совершенно в сторону отодвинуто было учение о сотворении мира, как предлагает нам Священное Писание и Бог. То есть возникла потеря колоссальная. Почему потеря колоссальная? Потеря исторической памяти происхождения человека, как открыл эту истину Бог в Священном Писании. Потому что мы действительно точно не понимаем, как возник человек, если теряем вот эту истину. Но нам предлагают вот так, что он где-то когда-то очень давно вышел из джунглей или из какого-то еще пустыни, где-то начал свой путь где-то в Австралии, потом продолжил в Африке или еще так дальше.

0: И вот эти вот теории происхождения человека, его то, что он произошел из животного стада, путем отбора и так дальше, путем естественного отбора и борьбы, они фактически лишили род людской исторической памяти своего происхождения. А это очень страшная потеря. Почему? Потому что в связи с этим теряется смысл человеческой истории. Угу. Если непонятно, для чего и как возник человек, теряется и смысл человека, внутренней его сущности, теряется и видение того, куда он идет. То есть основные вечные загадки, вечные вопросы, они все становятся размытыми, совершенно непонятными. Отчего и возникла теория постмодернизма, которая отрицает вообще наличие вечных истин и так далее, которая переводит это в план личного восприятия и так дальше.
1: То есть я так понимаю, что это не столько Богу нужно, сколько нам самим нужно для того, чтобы мы могли прожить достойную жизнь на земле и, конечно же, получить потом вечную жизнь. Богу, конечно, тоже нужно, чтобы его дети, которых он сотворил, поклонялись ему, считали его своим отцом, но не менее нужно это и нам. Правильно я понимаю?
0: Да, конечно.
2: Открытая книга.
0: Вы знаете, именно первая ангельская весть, которая говорит «поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод», она восстанавливает вот эту истину, забытую и потерянную. И с нее, как с установочной истины, фундаментальной истины, основной смыслообразующей истины, развивается все, идет дальше понимание и исторического процесса, и смысла жизни на земле, и роли человека в этом мире, и будущее его. Вот. И нравственный закон Божий совершенно по-другому туда представляется человеку. Его личная ответственность перед Богом совсем по-другому выглядит. Поэтому возьмите, что и когда вы читаете Библию, вначале Бог творит мир, творит человека в определенном порядке. И не просто сказано, что Бог творец, а описан путь, каким он, способ, каким он творит человека, какой он дает регламент человеческой жизни, регламент труда созидательного, регламент богослужения. И это все записано в Священном Писании. И поэтому не случайно в Священном Писании говорится, что Бог сотворил мир в 6 дней, и это есть пример для человеческой деятельности на все века. Это и поэтому истину о сотворении мира Бог ввел через и в заповеди, в 10 заповедей, 4-я заповедь. Она практически содержит доктрину о сотворении мира. Угу. Узаконил Господь это, чтобы не менял человек, чтобы это написано «помни», чтобы хранить. Вот этот закон памяти, закон сохранения, закон подражания Богу, он всегда сохранял для человека понимание, кто есть Бог, кто он есть, что Бог творец, а он творение, и что он подражает своему Творцу. То есть это одна из главных смыслообразующих истин.
1: Может быть, и самое главное, потому что она распространяется на все сферы человеческой жизни и затрагивает абсолютно все вопросы.
0: Она связана, как и все заповеди, со всеми. И это 4-я заповедь. Как ни странно, как ни просто это звучит, но это заповедь о «помни день субботний», чтобы светить его.
1: Она напоминает нам о том,
0: да,
1: что помни. Бог.
0: Почему его помни? Потому что в 6 дней Бог сотворил небо и землю, море и все что-нибудь. А день 7-й почил. Вот поэтому здесь в этом говорит: «поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». В конце истории мира Бог восстанавливает вот эту истину. И очень своевременно восстанавливает ее, когда она потеряна. Потому что с потерей этой истины произошло очень много ущербных процессов в 19-20 веке. Ведь возьмите, значит, фашизм в Германии. Он тоже взял эволюционную теорию, социальный дарвинизм. который исповедовал Гитлер, чтобы выживает самая сильная нация за счет других наций. Природа жестока, он говорил. Вот, и мы, значит, делаем это по закону природы. Мы должны господствовать в мире. Или экономический дарвинизм, который сегодня процветает в мире, когда сильнейшие компании могут поглотить слабые компании и так дальше. Это термин из французской экономической литературы. Экономический дарвинизм.
1: Выживает сильнейший.
0: Выживает сильнейший. И таким образом, эволюционная теория, она исключила понимание ответственности человека перед Богом. Я только два процесса назвал, а их очень много, этих процессов, отвратительных процессов современной действительности, порожденных вот этой теорией. Вот почему Бог очень своевременно говорит то, что нужно восстановить человеку. Одновременно он восстанавливает фундаментальную исходную истину Библии в этой заповеди, в этой вести, и одновременно восстанавливает неизменность 10 заповедей. Это нравственный аспект. Если это мировоззренческий, библейский и философский аспект происхождения человека, то нравственный закон – это 10 заповедей, это уже нравственная сторона поведения человека, практическая. Они связаны, мировоззрение и мораль человека взаимосвязаны. Если у нас искаженное мировоззрение, у нас возникает и относительная мораль, классовая мораль и так дальше, прагматическая мораль. Каждый делает то, что он считает, что для него лучше. Это же так? Вот. И в эпоху глобализма, именно в эпоху глобализма, когда прагматизм, то есть польза, это основа морали для многих. Угу. Вот, это очень важно тоже. Человек чувствовал ответственность, он отвечает перед Богом. И сегодня, несмотря на то, что он обладает мощнейшими энергетическими возможностями и техническими совершенствами, все равно он отвечает перед Богом, как и тот, который ничего этого не знал, о котором вы начинали говорить, когда они.
1: Александр Николаевич, проповедь Евангелия предшествует вести о суде, как здесь сказано, то есть «ибо наступил час суда его». Каким образом взаимосвязаны эти, казалось бы, разные понятия?
0: Это очень правильно. Пока еще идет проповедь Евангелия, проповедуется весть о суде, что все не пройдет мимо так, что каждый человек будет морально отвечать перед Богом на суде, вечном суде. И вот пока идет проповедь Евангелия, параллельно идет суд на небе, говорится. Mm-hmm. Вот. Этот небесный суд описан в Даниила в 7 главе книги Даниила.
1: А когда начался этот суд?
0: Он начался с середины 19 века по исполнению mm-hmm. пророчества 2300 вечеров и утр. Это особая отдельная тема. Вот, час суда, но она имеет твердое библейское основание. Она основана на целом ряде библейских истин и пророчеств.
1: Ростислав Николаевич, и последний вопрос. Что дает современному человеку принятие вести первого ангела?
0: Оно дает ему уверенность, что он дитя Божие, что он не является пасынок мертвой природы, что он ответственен перед Богом, перед своей семьей, перед обществом, в котором он живет. Вот, и что у него есть надежда, что Бог его не оставит в этом мире, глобальном, зачастую совершенно бездушном по отношению к человеческой личности или безразличном к его вечному, к его вечной участи. Бог имеет цель по отношению к каждому человеку, спасительную цель в этой вести.
1: Спасибо вам большое, Ростислав Николаевич. Это была программа «Открытая книга». До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Зарядка особенно полезна утром, потому что помогает нам проснуться. Сегодня мы разучим второй комплекс. Уважаемые родители, делайте гимнастику вместе с вашими детьми. Ну что же, мы можем начать.
1: А можно делать зарядку сидя?
0: Сидя, я думаю, не очень удобно, Марина. Давай лучше встанем.
1: Ладно.
0: Итак, первое упражнение нам знакомо. Вдыхаем, руки вверх, и выдохнули вниз. И раз, два, вдох, выдох, и еще раз, вдох и выдох. Молодцы! Упражнение для шеи. Руки на поясе. Упражнение сова. Сова крутит голову. Направо и налево. Направо и налево. И еще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Закончили. Следующее упражнение для шеи. Мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем ее к левому плечу. И назад.
1: А мячик какой? Футбольный?
0: А какой вы себе представите? Все равно.
2: И к правому плечу.
0: Плечи не поднимаем, плечи опущены. Так, хорошо. Медленно делаем упражнение. Очень медленно, чтобы не повредить шею. Так, молодцы. Хорошо. И еще раз. Закончили. Следующее упражнение для пальцев рук. Поставили руки перед собой. Вот так пальцы растопырили. И будем сжимать сейчас пальчики. Представьте, что кошечка хочет поймать какую-то добычу. И раз, два, три. И на четыре схватила. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично делаем пальчики. Разминаем. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо. И еще раз, два, три, четыре. И раз, два, три, схватили. Встряхнули руки. Закончили. Следующее упражнение «Обними меня». Руки в стороны и обнимаем себя. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Хорошо. Еще, и еще, и еще раз. Молодцы. Встряхнули руки. Следующее упражнение «Птица». Руки к плечам, птица разминает крылья. Сводим руки перед собой. И раз, и назад, насколько можем, сводим лопатки. Два, три, раз, два, три, четыре. Раз перед собой. Назад лопаточки сводим. Хорошенько. Марина, у тебя получается? Так, энергично.
3: Да.
0: Назад и вперед. Локти прямо перед собой сводим.
3: Да?
0: Вот, умница. Хорошо. И последний раз. Раз, два. Встряхнули руки. Дальше. Птица продолжает разминать крылья. Теперь вверх и вниз. Вверх, вниз. Вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И закончили. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Упражнение для ног. Тянем канат. Поднимаемся на носки, хватаем канат и опускаем вниз. И раз, и энергично, два. Опускаемся на полную ступню. Поднимаемся как можно выше на носочки, хорошо? И раз, и два, и три. Поднимаемся выше на носки, Олег. Ноги вместе, ноги вместе. Следующее упражнение для ног. Хлопки под ногами. И раз, и два, и три. Выше поднимаем ногу. Энергично. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. Встряхнули ноги. Чуть-чуть расслабились. Следующее упражнение называется колонна. Ставим ровно. И подтягиваем пятку к ягодице. Сохраняем равновесие. Так. не падаем. Хорошо. И другой рукой можно тоже поддержать. Вот, стоим ровно. Молодцы. И другую ногу, пожалуйста. Хорошо. Правая нога. Стоим. Это упражнение помогает нам сохранять равновесие и растягивает вот внешнюю поверхность бедер. И еще раз. Пожалуйста, стоим. И последний раз. Левая нога. Хорошо. Упражнение «Дровосек». Ноги на ширине плеч. Взяли топор, подняли высоко над собой. И замахиваемся. Раз, рубим дрова. И два. И три. И четыре. Ноги не сгибаем, наклоняемся ниже. И раз. И два. И еще раз. Закончили. Молодцы, все, расслабились, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Встаем на четвереньки. Упражнение называется «Мишка». Мишка косолапый ходит по лесу. Пошли немножко, походили. Походили вперед и назад. Походили. И еще походили. Так. А теперь Мишка поднимает правую лапу. И мы смотрим на нее, далеко заводит. Хорошо, опустили. Упражнение развивает подвижность позвоночника. Так, еще правую лапу. Посмотрели хорошенько на нее. Так, левая лапа. Молодцы. И еще на правую. Так, и левая. Хорошо. Следующее упражнение. Кошка лезет под забор. Прогибаемся, и вдруг она видит собаку, и назад. И еще раз она пробует подлезть под забор, и назад. И еще раз кошка пытается. Так, прогнулись назад, спрятались. И еще раз. Так, хорошо прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение – крест. Ложимся на живот. Руки вытягиваем в стороны и заводим правую ногу к левой руке. Вот так. Носочком тянемся к ней. Хорошо. И левая нога тянется к правой руке. Хорошенько. Разминаем позвоночник, но не торопимся. Очень аккуратно делаем это упражнение.
1: У меня не достает.
0: Пытайся. Все равно хорошо. И правой ногой. Хорошо. Опустили. И левая нога. Так. И закончили. Следующее упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Марина. Ложимся. Хорошенько. Прижимаем поясницу к полу. И, пожалуйста, сгибаем ноги. Раз. Выпрямляем их вверх. Два. Сгибаем. Три. И кладем. Пожалуйста. Раз. Два. Три. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Следующее упражнение – велосипед. Оно наверняка вам понравится. Лежим на спине, сгибаем ноги в коленях и крутим педали велосипеда. Поехали, поехали. Ехали медведи на велосипеде. Поехали, поехали. Хорошенько крутим педали. Так. И последнее упражнение – знакомое нам, оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваем. Хорошо. Два. И три. Сели. Ну что же, дорогие ребята, мы с вами размялись, взбодрились. И теперь можно заниматься другими делами. Делайте зарядку вместе с нами. Потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем образ Божий, природу Бога, сущность Божества в Библии и в христианском богословии. И на данный момент занимаемся исследованием вопросов влияния греческого менталитета на библейский во время становления христианского богословия. Мы увидели, как Бог все более и более превращался в безликого, безформенного, апатичного, бесстрастного, неспособного фактически участвовать в жизни человека на земле, в отличие от библейской картины Бога живого, личностного, чувствующего, переживающего, радующегося, любящего и видимого, и обладающего образом. Пытаясь разрешить эти методологические проблемы, мы должны очень четко осознавать, что если различие между Богом и человеком преувеличено, тогда бесконечное и конечное настолько разделены друг от друга, что религия становится невозможной. Бог практически низводится до небытия, будучи помещен абсолютно вне человеческого восприятия. Если ни одна идея или образ не могут быть подходящим образом применены к Богу ни в какой степени вообще, тогда мы ничего не можем сказать о Боге. Поскольку мы должны отрицать все, что, как нам кажется, мы знаем и думаем о Боге, мы придем к тому, что не существует никакого знания и слов о нем вообще. Это типичный агностицизм. Каков же на самом деле библейский язык? Откровение о Боге человеку приходит к нам на человеческом языке. Если бы он говорил на божественном языке, никто бы не понял. Таким образом, его откровение о себе в написанном слове антропоморфно. Как может быть по-другому? Более того, Писание не просто содержит ряд антропоморфизмов. Напротив, все Писание антропоморфно. Иными словами, Бог, зная ограничения нашего языка, дал именно ту информацию, которая на нашем уровне является истиной о Боге. Это не искажает реальность. Никогда акт откровения Бога не снижает его верховного величия, и никогда человек не может быть запанибрата с божеством. То, что Библия описывает, дано нам всеблагим Богом с учетом наших способностей восприятия, а коль дано, должно восприниматься так, как представлено в Святом Слове. Иными словами, Бог знал, как мы понимаем, как мы говорим, как мы выражаемся, каким образом мы формируем концепции или представления. И с учетом этого знания он рассказал о себе так, чтобы мы его поняли. Поэтому, когда мы рассматриваем картину Божества, не нужно еще снижать ту степень информации, которая дана, потому что Бог ее уже снизил, но то, что Он все-таки дал для нас на нашем языке, в категориях идей, которыми оперирует человек, является истиной о Боге, и эта истина тождественна его сущности. В Священном Писании мы довольно часто встречаем фрагментные описания частей тела Божества. Давайте посмотрим, каковы категории способов описания образа Божия в Библии, какова природа этого библейского языка. Вот некоторая статистика. В книге «Исход» в 33 главе, в 20 и 23 стихах, в книге Исаии в 63 главе в 9 стихе, в книге Псалтирь в 26 главе в 8 стихе, в Евангелии от Матфея в 18 главе в 10 стихе, Откровение 22.4 и 50 других местах Писание говорит о лице Божьем. 28 раз Библия упоминает Божьи глаза. Она также упоминает его веки. Она говорит о его глазном яблоке, или сказано «зеница ока моего». Другие упомянутые части тела – это уши – 24 раза, нос или ноздри, уста – 23 раза, губы, язык, рука или мышца – 32 раза, руки, пальцы, сердце, грудь и ноги. Означают ли эти описания, что Бог обладает таким же телом, как и мы? Для того, чтобы сориентироваться в этом множестве вариантов описаний Бога и его явлений, мы предлагаем следующую классификацию библейского материала на сей счет. Представляется, что существует три группы стихов, имеющих разную природу описания Бога. Понимание различия этих групп весьма важно для создания определенного представления об образе Божьем. Цель такого разделения прежде всего в том, чтобы определить границы наших возможностей в исследовании данной проблемы. Итак, первая группа стихов, описывающих Бога, это антропоморфизмы. Мы полагаем, что Библия в действительности использует антропоморфизмы в описании Бога. Однако очень важно прояснить этот термин, ибо речь должна идти о вполне конкретном литературном приеме, а не просто общем принципе очеловечивания. Дословный перевод с греческого «антропос» – человек, «морфе» – сущность или форма. Мы используем термин «антропоморфизм» в техническом, литературоведческом значении, представляя его как перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы, животных, растения, предметы, олицетворения. Представление антропоморфизма как свойственное многим религиям представление божества в человеческом образе, то есть низведение божества до человека, в Библии не встречается. Напротив, тут и там очень много раз в Писании звучат слова о том, что Бог – это не человек. Поэтому к данному литературоведческому определению необходимо добавить одну существенную деталь. В литературе и языке вообще мы наделяем качествами человека низшие формы жизни и явлений. Откуда появляется термин «олицетворение», в то время как в случае с описанием Бога качества и проявления высшей сферы, Божьей сферы, описываются качествами низшей сферы. В этом существенное различие. В нашей речи мы довольно часто используем такие выражения, как «поезд идет», «природа грустит», «море волнуется» и так далее, что, являясь антропоморфизмом, описывает действие по аналогии с человеческим. В тех местах, где писатели Библии раскрывают о действиях или качествах Бога, они часто используют антропоморфизмы, передающие идею соответствия человеческому действию, говоря о высшем, чем человек. Например, книга Второзаконие, 4 глава, 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знаменями, чудесами и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими». В данном случае глагол «пойти» может означать идею передвижения, вовсе не обязательно отождествляя способ передвижения, как люди передвигаются на двух ногах. «Рука» и «мышца» – слова, используемые в этом отрывке, тоже означают действие, которое человек обычно совершает посредством руки. А вовсе не обязательно тот факт, что Бог своей рукою взял народ и вывел его. Еще один пример. Книга Исход, 23 глава, 17 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол пред лице владыки Господа». Здесь лицо вовсе не обязательно часть тела. Это означает просто «перед владыкой Господом». Еще отрывок Исход 33:13. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди народ твой. В очах твоих может означать «по твоему мнению». И так далее. То есть, вот эти и подобные примеры показывают категории описания Бога в Библии, представляющие истинные антропоморфизмы. То есть, тогда, когда Бог не низводится до уровня человека и не описывается как человек, но описывается действиями, которые человеку легче понять. Итак, вторая группа текстов или стихов Священного Писания – это теофании. Теофания, по определению, это явление Бога, это тоже слово греческое. Теофании в данном случае понимается как явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. В теофаниях Бог открывается путем ограничения себя к конкретным местам и формам внутри самого мира. Отличительные места и формы внутри мира, которые становятся способами явления божества, обнаруживаются в сфере природы и человеческого общества. Важно еще раз подчеркнуть, что теофании – это явление Бога в известных нам формах в природе и человеческом обществе. Например, Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Господь явился Моисею, что записано в книге Исход в 3 главе в стихах 3 и 4, в форме горящего куста, то есть в форме двух природных явлений. Далее. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Исход 13:21. Здесь тоже Бог присутствует видимым образом, но в форме облачного и огненного столпа, что также, облако и огонь, часть природы. Еще и явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. В данном случае Бог является в форме человека. Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Здесь божество принимает форму птицы. Итак, это второй способ рассказа Бога о себе, когда речь идет о теофании. Мы продолжим разговор о том, как понимать библейский язык описания Бога в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Домашние животные, насекомые, дети, а порой и взрослые, чтобы себя защитить или просто выражая свое недовольство, могут нас укусить. О том, что делать в таких случаях, нам сегодня расскажет хирург Леонид Драч. Леонид, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, все-таки чем опасны укусы? Какие они бывают?
3: Ну, смотря о каких укусах мы с вами будем говорить. Различают укусы насекомых, различают укусы животных. Как вы сказали, дети, взрослые тоже могут иногда кусаться.
2: Какие из них наиболее опасны?
3: Про опасность можно судить по некоторым критериям. Например, даже банально укус насекомого, он может быть опасным даже для жизни. Есть такое понятие, как анафилактический шок.
2: Что это значит?
3: Анафилактический шок – это аллергическая реакция, которая очень быстро проявляется. И проявляется каким образом? Человек, ему становится тяжелее дышать, разбухает все тело, и, соответственно, пережимаются и дыхательные пути, и внутренние органы, и за счет этого человек может даже погибнуть.
2: И что самое страшное, человек ведь даже, наверное, не знает, какая реакция у него может быть на то или иное насекомое.
3: Чаще не знает. Иногда человек может заподозрить, если накануне, может быть, в детстве, если были укусы, то была выраженная реакция. Обычно первая реакция, она выраженная, но не приводит к таким серьезным последствиям. И если у ребенка, допустим, на укус пчелы очень сильно проявляется отек, покраснение, то нужно быть настороженным, потому что в следующий раз эта реакция может быть еще больше и вплоть до того, что к печальным последствиям привести.
2: То есть получается, что укусы насекомых наиболее опасны для человека в силу хотя бы того, что мы не знаем, как мы будем на них реагировать?
3: Ну, укусы животных также опасны, если исключить то, что, допустим, дикие звери и некоторые собаки, они могут, в принципе, человека практически загрызть, да, если говорить про опасность. Они переносят также и различные заболевания, очень опасные. Наверное, самое опасное, одно из самых опасных – это бешенство, всем известное. Чаще...
2: А передается через каких животных? То есть от каких животных человеку?
3: Ну, соответственно, от животных, зараженных вирусом бешенства. А заразиться им можно чаще от диких животных. И в России такое часто встречается, когда лисы выходят из леса, нередко лисы бывают бешеными, кусают дворовую собаку, и собака может укусить вплоть до того, что своего хозяина или проходящих мимо людей, и даже от собаки можно заразиться бешенством.
2: Сейчас эта проблема, насколько я знаю, очень остро стоит, потому что для большинства домашних животных сейчас введена обязательная вакцинация, как для кошек, так и для собак.
3: Да, это очень важный момент. У кого есть домашние животные, необходимо их обязательно прививать, периодически показывать ветеринарному врачу, чтобы контролировать состояние здоровья и особенно опасные вирусные инфекции предупреждать.
2: И не так уж безопасно взять кошечку с улицы домой, получается.
3: Это
2: да?
3: Очень даже опасно.
2: Какие наиболее частотные укусы у людей? С какими проблемами к вам, как к врачу обращаются пациенты?
3: Ну, любая рана, она сама по себе опасна, потому что может происходить инфицирование раны. А, соответственно, если говорим про укусы животных, в слюне всегда содержится достаточно много бактерий и инфекции, которая приводит к нагноению раны, инфицированию ее, и необходимо, чтобы рана обрабатывалась адекватно специалистами и своевременно.
2: А если говорить о первой помощи при укусах, есть ли какая-то принципиальная разница, как помочь человеку, то есть если его укусила собака, кошка или змея, или хомячок? Что нужно обязательно знать?
3: Ну, если исключить укусы змей, те укусы, которые вы перечислили, необходимо в первую очередь промыть рану обильно проточной водой и желательно... можно теплой водой, да, желательно с мылом. Даже не желательно, а обязательно с мылом, потому что необходимо очистить полностью рану от всей инфекции. Соответственно, после обработки мыльным раствором необходимо обработать рану перекисью водорода и обратиться к врачу по месту жительства.
2: То есть это необходимо делать даже если у нас домашние животные. То есть мой кот, моя собачка, она уже со мной 10 лет, и она, например, не гуляет, она не бывает на улице, она не могла нигде заразиться какими-то заболеваниями или тем же бешенством. Здесь есть какая-то опасность, вот если меня укусил мой питомец?
3: Если вы уверены, что ваш питомец не контактировал с другими животными, то, по большому счету, достаточно обработки раны. Просто, как мы уже сказали, мыльным раствором, перекисью водорода, может быть, края раны йодом обработать. А если все-таки животное могло контактировать или живет на улице у вас, то в обязательном порядке необходимо обратиться в больницу или в поликлинику, или, если это вечером случилось, в приемное отделение любого стационара, и там вам предложат пройти курс прививок от бешенства. Это лучше сделать, потому что бешенство действительно сейчас очень распространено.
0: Живой источник.
2: Почему я об этом так подробно спрашиваю? Просто у меня в жизни недавно был такой случай, что меня мой домашний кот очень сильно покусал, и было достаточно много крови. Очень неприятная ситуация, я была даже так напугана. Я решила, что сделаю все правильно, обязательно пойду в травмпункт. И оказалось, что действительно нужно... говорят, что нужно идти в таких случаях к врачу, потому что мне сделали противостолбнячную сыворотку.
3: Все правильно сделали. Действительно, при любой ране необходимо сделать прививку от столбняка. Она действует в течение 5 лет последующих.
2: А чем опасно вот это заболевание? Что это?
3: Столбняк? Да. Столбняк – это тоже вирусное заболевание. Оно опасно тем, что тоже приводит к летальному исходу. Практически оно не излечивается в настоящее время, как и бешенство. Причем очень тяжелые мучения человек испытывает. Поэтому профилактика в данной ситуации, она оправдана, и лучше претерпеть маленький укольчик и жить спокойно, чем трагически как-то, чтобы было дальше. Вот. И помимо противостолбнячной сыворотки необходимо также, обычно в таких ситуациях делается так называемая КОКАФ. Прививка.
2: Что это такое?
3: Это прививка от бешенства, которая способствует выработке антител, которые помогают организму справиться с вирусом бешенства.
2: Это прививка для человека или для животного?
3: Это прививка для человека. Для человека она делается на нулевые сутки, то есть в день обращения, далее на третьи сутки, седьмые и потом по схеме. Вот. Если в течение 10 дней животное здорово, и ветеринарный врач это подтверждает, соответственно, прививки прекращаются. Если раньше делали 40 прививок, сейчас достаточно 3 прививок. Вот. А если бешенство подтверждается, то продолжается до 3 месяцев прививания, еще 3 прививки делаются. На 14, 30 и 90 сутки.
2: Но, в принципе, это излечимо, да? То есть, если все-таки укусило животное зараженное бешенством, то здесь не стоит паниковать, нужно просто взять себя в руки, да, проявить самообладание и обратиться к врачу.
3: Ну, к сожалению, инфекция это очень опасная, и здесь необходимо просить Бога, чтобы как-то эта ситуация выровнялась. Это очень опасная ситуация, но прививки, которые делаются, если они своевременно начаты, в принципе, чаще помогают предотвратить это заболевание. Если бешенство подтверждено, то есть еще один препарат, так называемый антирабический иммуноглобулин. Это препарат, который убивает непосредственно вирус. То есть это иммунный препарат, который помогает справиться организму с вирусом. Тоже в больницах он обычно имеется, и если вирус бешенства подтвержден, то если он своевременно введен, то человек может не заболеть бешенством.
2: А какие еще могут быть болезни от укусов домашних животных, насекомых? Какие, может быть, меры предосторожности необходимо проявлять?
3: Ну, про животных мы уже сказали. Может быть, интересно еще про насекомых сказать. Например, клещи, которые особенно в весенний, летний, осенний период очень агрессивны. Клещи передают клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Это инфекционные заболевания. Я думаю, мы не будем вдаваться в клинические подробности.
2: Ну, чем это грозит тогда?
3: Ну, это грозит заболеванием этими болезнями. Здесь принципиально тоже своевременно обратиться к врачу. Обычно, когда мы извлекаем клеща, многие любят его маслом

0: области шеи, но так, чтобы не передавить в то же время и чтобы не прокручивалась она. То есть умеренно подтянули ниточкой и 2-3 круга движения вокруг оси в любую сторону, и он легко очень выходит. Угу. Вот. Но важно клеща этого не выбрасывать, не мстить ему, то есть не убивать, а сохранить и, более того, отвести в лабораторию. В лаборатории несложными методами определяют, этот клещ переносит инфекцию или не переносит. Соответственно, если не переносит, то можно жить дальше спокойно. Если вдруг выявляется вирус, то необходимо своевременно получить лечение.
1: Живой источник.
2: Да, конечно, так очень неприятно, чтобы прогулка в лесу безобидная закончилась походом в лабораторию. И требует такой все-таки ювелирной точности, мне кажется, чтобы клеща извлечь.
0: Поэтому в этой ситуации намного проще обратиться к врачу по месту жительства, и он легко, непринужденно извлечет клеща.
2: Ну и соблюдать все необходимые меры предосторожности в тех местах, то есть в лесу, да, где мы можем подхватить такого клеща.
0: Да, сейчас достаточно репеллентов различных, то есть веществ, которые отпугивают всех насекомых и комаров, и клещей в том числе. Поэтому при походе в лес необходимо использовать их. Некоторые даже дачники и люди, которые много в лесу находятся, они заранее прививки делают себе от этих вирусных инфекций и дальше уже самостоятельно легко извлекают клещей и не боятся заболеть.
2: То есть это самое популярное заболевание, которое может передать насекомое?
0: Одно из самых популярных.
2: Это для нашей страны или для других стран тоже характерно? Или когда мы уже говорим все-таки о зарубежье, здесь совершенно другая флора и фауна, нужно какие-то уже особые меры предосторожности?
0: Есть разные территории, везде по-разному. Но в России клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз присутствуют, и настороженность есть. Если говорить про другие инфекции, допустим, малярия характерна больше для стран с жарким климатом, который комарами переносится. Вот. В нашей среде все-таки больше клещевые инфекции.
2: Относительно укуса змей, есть ли какие-то общие такие вот рекомендации, что нужно сделать в первую очередь? Потому что я так понимаю, что медлить нельзя.
0: Да, ну, в первую очередь необходимо постараться каким-то образом яд вернуть из места укуса, то есть, может быть, его отсосать, сплюнуть, да, и как можно быстрее обратиться в любую ближайшую больницу.
2: В плане того, что, например, яд отсосать, да, насколько, то есть это чувствуется, что в крови есть яд, да, насколько человек поймет, что уже нет никакой опасности, да, то есть яд извлечен.
0: Опасность все равно остается в любом случае, поэтому необходимо обратиться сразу в больницу, и там уже введут препарат противоядия от укусов змей. В каждой больнице положено по российскому законодательству, чтобы присутствовал этот препарат. Вот. И чаще, если успевают довести до стационара, то оказывается необходимая помощь, и человек выживает. Ну, то есть здесь принципиально как можно быстрее доставить в больницу человека.
2: Еще в самом начале мы говорили, что даже люди все-таки могут укусить друг друга. Здесь есть какая-то опасность или это просто, ну, как, не знаю, инфекционное заболевание или какое-то действительно можно нанести увечье? И привычка кусаться у детей, то есть это испорченный характер или тоже, может быть, как-то с этим проходит с возрастом или с этим как-то нужно бороться?
0: Ну, я думаю, что вообще все укусы – это последствия греха. Ну, на самом деле, человеческие укусы, они опасны только, если местная инфекция попадает, рана инфицирована, она дольше заживает, может нагнаиваться. Так через человека никакие серьезные опасные инфекции не передаются.
2: Вообще говоря об укусах, конечно, очень странно так предположить даже, что Бог создал мир таким, что мы доставляем друг другу дискомфорт или питаемся друг другом, да, посредством укуса. Вы как врач, как вот специалист в этой области, как верующий человек, что можете сказать по этому поводу?
0: Ну, действительно, то, что животные кусаются, насекомые, скорее всего, это все последствия греха. И грех распространился не только на человека, получается, но и на животных, и даже на насекомых.

0: Более того, даже на самые мелкие организмы, которые существуют на Земле, то есть на бактерии, вирусы, они стали приносить заболевания. То есть грех практически пропитал каждый момент жизни на Земле. Но мы надеемся, что когда-то все изменится. А если подрезюмировать, что нам необходимо делать при укусах насекомых, животных, ну, в любом случае, лучше перестраховаться и своевременно обратиться к врачу. При укусах насекомых необходимо помнить, что возможно развитие выраженных аллергических реакций, поэтому, если есть такая предрасположенность, может быть, неплохо с собой иметь противоаллергенные препараты, супрастин, тавигил, если тяжелые аллергические, иногда используется преднизолон. При укусах животными в любом случае лучше показаться врачу.
1: Хорошо, спасибо за эти рекомендации, за эти советы. Спасибо и вам, что были вместе с нами. До новых встреч. Пусть Бог вас благословит.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света. Потому что многие слышали люди об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, да, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда говорится о судном дне.
3: Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему, и это описано в 7 главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты», и это записано в 187 аяте. Давайте мы прочитаем 7-я. Сура 187 аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране, и отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит.
2: Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного.
3: Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах, он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий, и интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится.
2: А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом.
3: Вера в Бога их объединяет. Да. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга.
2: Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама.
3: Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними, и понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да. И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, 100 лет тому назад время совсем было по-другому.
2: Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен, ну, как бы информация была менее доступна, да. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме.
3: Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас.
2: Ну, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге, вот ехали.
3: А сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но что время ускорилось, это однозначно.
1: Пророки в Коране.
3: И также он пишет, есть трактаты «Пришествие Исы», то есть «Пришествие Иисуса».
2: Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света?
3: Да, да.
2: Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха, и наступит новое царство, да, царство Божие.
3: Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. Угу. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь. И такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же. И путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния, через этот мост. Mm-hmm. А неверующие, они будут проходить между Абу-Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно сунне, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. Вот. И вот тут, конечно, мы понимаем, что...
2: Ну, что это традиция, это в Коране не написано.
3: Опять же, это в суннах написано, да. Это в суннах написано, в Коране такого нет.
2: Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей его, тех, кто жили с ним в одно и то же время, да, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией, да?
3: Ну да. Пришествие Исы, оно однозначно является одним из знаков Дня Судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен... Но я думаю, что самое главное – это пришествие Исы. Это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башен, именно каких-то башен. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой.
2: И Китаем, наверное.
3: И тут Таиланд еще, да, и Таиланд. Китай. Они все хотят именно хотят как-то...
2: Самое высокое здание в мире.
3: Да, именно зданием, именно высота зданий. Когда ввы сегодня смотрите, сегодня здание вот Бурдж-Аль-Араб, Бурдж-Аль-Дубай, да, она самая высотная в мире. И у нее они сделали так, что там есть возможность достраивать высоту.
2: Достраивать. Если кто-то перегонит.
3: Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять... И это тоже предсказывал Мухаммед, видите? И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены, да, своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в суннах – это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Угу. Понимаете? То есть, ну, чтобы...
2: Ну, как... что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное?
3: Очень, да? Скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. Угу. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок.
2: Но в Инжиле, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе, 16 тексте, «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий.
3: Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего.
2: Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. Да? И решение этой проблемы, мы уже говорили на предыдущих наших программах, решение этой проблемы в заместительной жертве, да, в той великой жертве, которой стал Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве те, кто увидят Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да? И они скажут, не падите на нас, сокройте нас горам и камням, а скажут, вот он, Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас.
3: И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это вот, это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре, сура 75, 22-23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены». И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога.
2: И те, кто искал лица его, те, кто желал видеть его здесь, живя на земле, пока он был невидим, они, увидев, возрадуются. Вот. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудою камней, чем предстать перед лицом Бога.
3: Алексей, вот вы правильно сказали. Сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание его характера, что он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Исе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть желать всегда его увидеть. И когда мы увидим пред собой вот все, что это наступает, потому что там в суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, моры.
2: Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия и кончины века? И он говорит, вот невозможно сказать, о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки. Да. Да? И можно по ним судить уже, что близко при дверях.
3: Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют страх в человека, когда он находится или когда он видит это, да? Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить, и не верили, что он вообще на самом деле есть, потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога.
2: Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены встретень или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться судный день и пришествие Иисуса во второй раз.
3: Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта, и в суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но эта награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю.
2: И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, а напротив, будут наказаны, да, жестоко и Аллахом, те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Вот. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая. Но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день Его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать Его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которым мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад встрече с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Часто в жизни бывает, что мы встречаем друзей и не можем их узнать, потому что время, болезнь, грех, скорбь меняет их лица, и мы проходим мимо них, и они остаются неузнанными. Существует такое поверье, что великий мастер кисти Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря» в течение 40 лет. И вот в начале его огромного труда, когда Леонардо да Винчи писал лик Христа, то он искал подходящих для этого людей. И однажды на улице он встретил молодого итальянского юношу по имени Пьетро Бандинелли. Его нежные черты лица отражали чистоту, ту чистоту, которая была присуща великому и безгрешному Господу и Спасителю. И поэтому он с радостью предал эти черты лица Пьетро Бандинелли лику Иисуса Христа. Время шло. Он писал свою знаменитую картину. И когда прошли уже долгие годы, спустя 40 лет, все лики были готовы. Каждый апостол имел свое лицо. Но оставался еще один ученик – Иуда. И на протяжении этих лет Леонардо не мог найти подходящей кандидатуры для написания этого сложного фрагмента картины. С кого же написать этот портрет? И вот однажды великий художник в одном из трактиров встретил человека, чья жизнь сложилась очень тяжело. Это был беглый каторжник. Черты его лица говорили о том, что в этом человеке сконцентрирован весь грех. Все самые страшные пороки, которые только можно встретить на этой земле. Этот человек прожил нелегкую жизнь. И поэтому за небольшую плату он согласился позировать великому художнику. Когда портрет был готов, и картина уже приобрела полную окраску, каждый апостол имел свое лицо, в том числе и Иуда, тогда этот каторжник сказал: «Великий учитель, неужели вы не узнали меня? Кто я?» И тогда, внимательно всмотревшись в глаза этого человека, великий мастер пера был поражен. Перед ним стоял тот самый юноша Пьетро Бандинелли, тот, с которого 40 лет назад он писал лик Иисуса Христа. Сегодня этот человек олицетворял собой Иуду. Вот что делает с человеком грех. Вот как грех меняет людей. Да, друзья, часто мы встречаем людей, которых мы уже не можем узнать. И почему в жизни происходит так, что эти люди остаются одиноки? Мы не можем узнать их. Что произошло с ними? Ведь они были такие красивые, они были молодыми и стройными и надеялись на свою молодость и на свою юность. Но грех – такая вещь. Грех разрушает любого человека. Он портит сердца, он калечит судьбы, непростые судьбы. Такую же судьбу имел один из людей, который давно оставил родительский дом. Он также, наверное, как и этот каторжник Пьетро Бандинелли, ходил, не имея никакого угла, никакого приюта. Вдобавок к тому же, он несколько лет назад обокрал своих родителей, быстро промотал эти деньги, раздав долги, и жил распутно. И вот однажды он написал письмо, в котором он попросил родителей об одном одолжении. Он сказал: «Я в определенный день буду в вашем городе. И если вы простили меня, дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь знак. Я в такой-то день, в такое-то время буду проходить мимо своей улицы. И если можно, то покажите мне, простили вы меня или нет. Если да, то повесьте на моем окне маленький носовой платок. И это будет мне радостью. Я узнаю, что вы простили меня и не держите больше злого». Прошло время. В этот день он сидел на вокзале своего города и смотрел на часы. Время подходило к назначенному часу. Он быстро нашел свою улицу, подошел к своему дому и медленно, со стуком в сердце, он поднимал свои глаза и, наконец, увидел свой балкон, свои окна. Но он был очень поражен, когда посмотрел на это все, ведь все окна, весь балкон был завешен полотенцами, пеленками, платочками, и он понял, что родители его не забыли. Они любят его и ждут. Библия говорит о том, что Господь любит нас. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Да, друзья, грех разрушает судьбы и убивает людей, но Бог любит каждого человека и готов простить нам наши грехи и исцелить нас. Он может преобразовать наши сердца и послать нам свою долгожданную милость. Грех убивает людей, грех калечит судьбы, но святой Бог, Он может сделать из самого закоренелого грешника, Он может нарисовать совершенно иную картину. Из сегодняшнего грешника, который олицетворяет собой Иуду, он может написать совершенно иной лик, лик Иисуса Христа. Библия говорит, однажды Иисус Христос вместе со своими учениками переплыл на лодке через Генесарецкое озеро в страну Гадаринскую. И там был бесноватый человек, который был одержим нечистым духом. И увидев Иисуса Христа, он бросился на него, но подбежав к нему, он пал перед ним, как перед Богом всей вселенной, и сказал: «Оставь меня, Иисус, что тебе до меня?» И Иисус тогда повелел этим злым бесам, чтобы они вышли из этого человека. Написано, что этот человек был весь ногой, он был обезображен, потому что злой бес мучил его. И тогда Иисус выгнал этих бесов, и бесы вселились в стадо свиней, которое утонуло в море. И вот что интересно, написано, что люди, которые прибежали к побережью, они были поражены, потому что вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. Вот что может сделать Иисус Христос с каждым из нас. Он может преобразить нас. Он может из самого закоренелого грешника сделать чистого человека. Он омоет грехи и простит. Мы с вами теперь рассмотрели, что делает с человеком грех и что делает со грехом Иисус Христос. Доверьте Ему свои судьбы, и Он не оставит вас. Всего вам доброго!

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем разговор об именах Божьих. Наш собеседник – доктор богословия, пастор, профессор систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IAS на Филиппинах Олег Александрович Жиганков. Мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Мы уже много в прошлых передачах говорили об именах Божьих. Мы говорили о значениях имен Божьих. Давайте еще немного коротко напомним нашим радиослушателям, в чем суть этого разговора, этой нашей с вами беседы. Почему нам важно знать имена Божьи, не просто их знать, но и размышлять о них? Какое это значение имеет для нашей христианской практической жизни?
2: В Библии мы находим свыше 600 различных имен Божьих. И со всеми этими именами Бог является человеку, Бог открывает себя человеку. Или же человек признает Бога под тем или иным именем, например, как под именем Господина. То есть Богу даже не надо говорить человеку, что он его Господин, человек сам признает, видит, что Бог — это его Господин. Разные качества Божии, его любовь, его могущество, его справедливость, его милосердие — все эти качества, они тоже представлены в различных именах Божьих.
1: И какое это значение имеет для нас? Мы знаем эти имена, но продолжаем жить так, как жили. Или что-то меняется в нашей жизни?
2: Когда Бог открывается нам под разными новыми и новыми своими именами, ну, конечно, все они сходятся в имени Иисуса Христа, но тем не менее Бог открывается нам с новой и новой стороны каждый день, то мы можем признавать Его как Бога, мы можем видеть, каким образом складываются наши отношения с этим Богом, каким образом происходит и происходит ли Он, этот духовный рост человека. Если мы признаем Бога как Творца, то мы видим Его творение, благодарим за Него. Оно производит на нас совершенно другое действие, совершенно другое впечатление. Если мы говорим о Боге как Боге праведном, то для нас будет противно неправда, и не только видеть ее противно, но и самому противно делать. Если мы говорим о Боге как о Боге-целителе, то, наверное, к Нему мы сначала пойдем с советом, с просьбой, прежде чем мы пойдем даже еще к своему доктору. То есть это оказывает большое влияние на нашу практическую ежедневную жизнь, на наше хождение, на наше видение мира, на наши поступки, на наше мышление, на качество нашей жизни.
1: И, наверное, на получение помощи от Бога, той, которая нам нужна.
2: Безусловно, Библия говорит, что в имени Божьем великая сила, и именем Его человек может все сделать. Когда Иисус Христос молился своему Отцу, Богу, то Он особо подчеркнул в этой молитве, особо благодарил Отца за то, что Он, Иисус Христос, мог явить миру имя Бога, какое-то новое имя Бога. Нет, Он воплотил в Себе все вот эти имена и показал нам, каков на самом деле Бог.
1: Что значит явить Иисус Христос? Что Он явил? Он явил эту доброту, Он явил эту щедрость, Он явил это сочувствие, эту помощь, это участие в нашей жизни. Я так понимаю миссию Иисуса Христа на этой земле. Ну, конечно, не только ради этого приходил. У Него была еще цель самая высшая — дать нам жизнь вечную. Но я думаю, что если бы Иисус Христос не пришел на эту землю, то вряд ли человечество открыло бы для себя Бога в той полноте, которая явилась благодаря Иисусу Христу.
2: Видите, Ирина, даже вот то, что Он пришел выполнить цель спасения человека, это тоже раскрыть имя Божие, потому что в имени Божьем, в характере Божьем уже было это желание спасти человека и это намерение спасти человека. То есть то, что сделал Иисус Христос, Он просто подтвердил то, что Библия учит о Боге.
1: Что мы можем еще сказать об Иисусе Христе? Каким образом Он открыл нам Бога? Каким образом Он явил Его нам?
2: Удивительным образом, какое бы из этих 600 имен Божьих мы ни взяли, каждое из них прекрасно подходит, и не только подходит, а принадлежит Иисусу Христу. Любое из этих имен, Он выполнил всю справедливость Божию, Он соблюл всю любовь Божию, явил все милосердие Божие, Он показал всю красоту Божию и так дальше. То есть полнота Бога телесно была заключена в Иисусе Христе. И вот смотрите, когда любой человек с верою принимает, что Иисус Христос — это Сын Божий, это посланник Божий, это сам Господь, то этот человек преображается в подобие такого вот человека. И когда он рассуждает об именах Божьих, то есть о качествах Божьих, то это производит на него преобразующее действие. Это не просто умозрительная какая-то операция, а это преобразующее глубокое действие на человека, ищущего Бога, оказывает. То есть человек преображается в подобие того, о ком он помышляет, о ком он размышляет. Вы, наверное, заметили, что люди, которые любят друг друга, они становятся похожи в чем-то. Вот даже если они разные, и внешние, и внутренние, через какое-то время они начинают быть похожими друг на друга.
1: От того, что долго живут друг с другом, наверное.
2: И знают друг друга по имени, знают друг друга глубоко.
1: Но имя — это и есть характер, правда? Это та сущность человека.
2: Имя — это краткое представление о характере.
1: Угу.
2: Вот представьте себе, вот когда мы говорим о Боге, Бог есть любовь, скажем так. Вот если у моей жены имя «любовь», «люба» было бы, да, то одно этого слова «люба», оно достаточно для того, чтобы в моем сознании воссоздать весь образ моей жены.
1: Угу.
2: Точно так же вот здесь, когда мы рассуждаем об именах Божьих, когда упоминаем эти имена не в суе, а с любовью, с благоговением, то тогда происходит преобразующее действие. Тогда этот образ Божий, он в человеке воплощается, он в человеке делится самим собой. Бог хочет, чтобы человек больше походил на него, потому что достойно походить на него.
1: Он, кажется, поселяется в нас, если так уже образно сказать. Он как будто бы входит в тебя. Апостол Павел говорил в своих посланиях: «Ибо не я уже живу, а живет во мне Иисус Христос». Это, наверное, настолько было у него тесное общение с Богом, что он уже не ощущал себя как Павла, но он ощущал себя как Иисус Христос. И он говорил, что «подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу». То есть Христос был для него примером, источником, и это отражалось в его жизни. На самом деле он не только говорил правильно об Иисусе Христе, но он жил так, как Иисус Христос.
2: И вот это очень важно, чтобы люди отражали собою то, что вот апостол Павел мог сказать, что «подражайте мне». Это очень важно, чтобы вокруг нас были те люди, которым мы могли подражать, и чтобы это были правильные примеры для подражания. И единственный правильный пример для подражания — это человек, который подражает Иисусу Христу. Все остальные подражания, знаете, мы многим пытались подражать в свое время. Это было очень ущербно.
0: Просто о сложном.
1: Хорошо, Олег Александрович. А каком именем вы сегодня предлагаете поразмышлять?
2: Сегодня я предлагаю поразмышлять над именем Божьим «Господь есть мир» или «Иегова Шалом». «Шалом» означает «мир». Это удивительное имя Божие, которого человеку очень и очень не хватает сегодня.
1: А каким образом мы можем понять значение этого имени? Да, сейчас мы живем в этом мире, в котором происходят различные, по вине человеческой, наверное, неприятности, если так это мягко сказать. Люди воюют друг с другом, то есть мира нет. И мира нет не только в тех странах, которые воюют друг с другом. Нет мира у нас между собой, в семьях нет. Нет мира на работе, где бы мы ни находились.
2: Да, это очень хорошо сказали, Ирина, действительно. Давайте посмотрим, когда впервые Бог был узнан под именем «Господь есть мир». Наверное, человеку представляется, что Бог может открыться ему как Бог мира, как Бог покоя, как Бог вот тишины, только в каких-то таких обстоятельствах очень исключительных. Где-то в монастыре или в деревне, когда все хорошо, когда ни о чем не надо заботиться. Но вот посмотрите, когда первый раз Бог узнан человеком как несущий мир, как Бог, который принес мир. Это происходит в книге Судей, в 6 главе, когда народ Божий находится в таком угнетенном состоянии, что хуже уже трудно представить. Они просто являются проходным двором для окружающих народов, которые приходят, грабят, убивают, жгут, насилуют и уходят. Так что людям уже некуда было спрятаться, и даже самые сильные из них, такие как вот Гедеон, он спрятался в яме, очень неудобно там, конечно, в яме пшеницу выколачивать, но он спрятался там, потому что его боялся, он боялся каждого шороха, он боялся соседей, он боялся завоевателей. А тут, ко всему прочему, не только тут завоеватель приходит, а ангел Господень, сказано, явился ему. Ангел Господень. И, наверное, Гедеон уже точно говорит: тут все, горе мне, я умру сейчас. То есть, если вот меня тени убили, то вот святой Бог меня точно сейчас убьет. И Господь говорит ему: не бойся, мир тебе, не бойся, не умрешь. И вот с этого времени начинаются отношения между Гедеоном и Богом, и Гедеон знает теперь Бога лично, и он называет его «Господь мир мой», «Господь принес мир». То есть среди этого бедствия, среди этого страха, среди этого ужаса Бог приносит человеку мир. То есть мир можно и нужно искать и обретать у Бога не тогда, когда все хорошо, а его можно найти и обрести вот даже вот в такой критической ситуации.
1: Хорошо, как же нам обрести этот мир с Богом, здесь живущим? Что для этого потребовалось Гедеону, я не знаю. Может быть, вы тоже расскажете немного об этом. И как нам обрести этот мир?
2: С Гедеоном получилось так, что Бог искал его, и Бог его нашел, и Бог обратился к нему. Бог ищет каждого из нас. Бог обращается к каждому человеку. Вот надо признать, что это обращение Бога, оно несет мир. Гедеон признал, что Бог несет мир, что, найдя Бога, он находит мир. И, наверное, человек, который пытается найти мир, не найдя Бога или не ища Бога, он, наверное, не того ищет. Такого мира не бывает, такой мир недостижим. Наверное, для того, чтобы обрести мир, найти мир, человеку надо найти Бога, который есть Бог мира. Потому что мир, он не существует, покой, он не существует сам по себе. Вот это имя Божие, Господь есть мир, оно просто показывает, что Бог и является источником и подателем всякого мира. И без него, вне его, мир и покой невозможны.
1: А каким образом практически? Можете какие-то примеры привести,

0: которых рассказывали нам отцы наши, говоря: «Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мавитянам». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мавитян. Я посылаю тебя». И дальше разговор еще продолжается. Но вот что интересно, что Гедеон в этом разговоре, он перед Богом изливает свое сердце. Он говорит, обращается к Богу. Почему вот это произошло? Почему у нас нет мира? Почему у нас нет покоя? Почему меня со всех сторон наш народ притесняют? Почему так тяжело? Почему вот ты, Господи, если ты заботишься о нас действительно, почему все это произошло? То есть он показывает отсутствие мира. Он не боится показать, что этого мира у него нету в душе.
1: И он не только не боится, наверное, показать, что мира нет, но и что он очень хочет этого мира, наверное, так?
0: Да, действительно, он показывает это желание. И вот тогда Господь ему говорит: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мавитян». С какой силою?
1: Да, с какой силой?
0: Что там, кто там Гедеон? Он прячется в яме, он всех боится. Откуда вдруг взялась вот эта сила? А вот эта сила – это сила Божия, это сила, которая обретается при встрече с Богом, это сила, которая обретается в общении с Богом. У Гедеона не было этой силы до того, как он не вошел в эту яму, не запер за собой дверь, не спрятался там и не услышал голос Божий, и не стал разговаривать с Богом. И у любого человека, пока человек не запрет себя в своей комнате или где-то пойдет на природу или где-то еще, чтобы он один на один был с Богом, чтобы никто не мешал ему. Uh-huh. Потому что в этом случае все враги. Вот все враги человеку, даже домашние его, если человек хочет общаться с Богом, но у него нет такой возможности. Обязательно человек должен найти возможность, где и как и когда он остается один на один с Богом. Без этого обретение мира невозможно.
1: И самое главное, чтобы не торопиться и не суетиться, потому что можно где-то уединиться, но сделать это все в торопях. Опять же, наверное, сложно услышать Бога и понять в такой ситуации.
0: Сам Иисус Христос, который есть Бог мира, в котором весь мир, покой, есть сам Иисус Христос, Он время от времени уходил в пустынные места, в Библии сказано, и молился. Да? Он был один на один со своим отцом. И вот это вот так не хватает современному человеку, потому что современный человек всегда, даже в одиночестве, окружен теми или иными возбудителями, теми или иными разговорами, музыкой, текстами, сообщениями, телевидением, компьютером, чем угодно. То есть человек совершенно...
1: Ну, в общем, всем тем, что может отвлекать его внимание от размышлений, от общения с Богом.
2: Просто... А сложно.
0: Все отвлекает человека от размышления о Боге, и человек современно вообще не может переносить тишину. Тишина как вакуум часто воспринимается человеком, который надо чем-то заполнить. Но вот тишина и есть вот тот вакуум, который Бог собой может заполнить. И в тишине может произойти нечто очень и очень важное для человека, что не может произойти ни с каким, ни под какой шум. И вот как это организовать? Я думаю, каждый человек найдет для себя такой способ, если он только серьезно к этому относится, если серьезно ищет Бога. Но вот хочу опять подчеркнуть, что настоящий поиск Бога и близости с Богом невозможен без этой тишины.
1: Скажите, Олег Александрович, а есть у вас, как пример, люди, которые обрели этот совершенный мир, и ничто его не может потревожить?
0: Есть идущие к такому миру, потому что совершенный мир, он у Христа Иисуса. Мир есть не нечто, а мир есть некто. И этот некто Иисус Христос, в нем обретена полнота мира. И чем ближе человек подходит к Нему, к Господу нашему, тем больше у него этого мира. Так что он уже и другим передается этот мир. Мы все знаем, наверное, таких людей, с которыми нам приятно быть, с которыми нам хочется быть. И вы заметите, что это не гордые люди. С гордыми людьми человеку очень трудно находиться, общаться, потому что у гордого человека нет покоя, у гордого человека нет никогда мира. Он старается что-то сделать, он старается себя как-то отличить. И с такими людьми нам интуитивно неприятно. Даже часто не понимаем, почему нам с кем-то приятно. А вот я вам скажу почему. По одной простой причине. Наше чувство приятности в человеке зависит от того покоя, который в нем есть. Если в человеке есть покой какой-то внутренний, то у него невероятное притяжение, и с ним можно проводить сколько угодно времени. Если у человека беспокойство,

0: Спокойства этого покоя нет. Ну, конечно, надо помочь человеку, вот, но это уже работа. Находиться рядом с таким человеком – это не радость, а работа.
1: Олег Александрович, каким образом имя «Мир», «Шалом» связано с именем Иисуса Христа?
0: Интересно, что Бог не явил себя, я опять возвращаюсь к Гедеону на минутку, ему открыто не сказал, что «я Бог мира». Гедеон его таким увидел, признал в нем этот мир, признал в нем этот покой. И Иисус Христос тоже никогда не употреблял это имя сам к себе, но в нем люди увидели этот мир, в нем люди увидели этот покой, и Слово Божие запечатлело это. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с собою мир и дал нам слово примирения. То есть мир с Богом пришел через Христа. Мир и покой человека возможен только через Иисуса Христа. Без Него нет мира с Богом, без Него нет мира с людьми. Господь Иисус Христос и есть это воплощение мира во плоти. И почему мир возможен человеку плотскому? Просто потому, что Иисус Христос имел совершенство, полноту этого мира во плоти. И Он может поделиться этим с теми, кто Его просит.
1: Он своей жизнью этот мир явил, правда? С кем он ругался, с кем он скандалил, ссорился, спорил. Наверное, даже когда его оскорбляли, когда его незаслуженно, собственно, вообще без всякой вины арестовали, его били, он молчал. Казалось, как? Мы бы уже давно возмутились и стали отстаивать свои права. Но и в этом, наверное, проявился этот мир.
0: Да, и именно этим он и заповедал нам заниматься. Он сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими». Да, наречены. То есть опять-таки меняется что-то в человеке, даже меняется имя человека, когда человек следует за Богом, когда человек задумывается над именем Божьим, ему это имя в какой-то степени становится даже его своим собственным. Потому что если Бог миротворец, то и мы можем быть миротворцами, мы тоже можем быть названы тем же именем.
1: Христос, когда уходил, когда Он возносился, да, что Он сказал ученикам? «Мир оставляю вам, не бойтесь». Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, но я победил мир, я оставляю вам мир. Что хотел сказать этим Иисус Христос?
0: Совершенно верно. И это обетование Иисуса Христа возможно еще и потому, что Он оставил нам утешителя. Интересно, что Святой Дух назван утешителем или утешителем, как многие говорят. Вот задача Бога — утешить человека, дать человеку мир. Конечно, у Духа Святого тоже много имен, это тоже одно из имен Божьих. Но вот интересно, что Иисус Христос, когда уходил, Он как раз называл Духа Святого утешителем, то есть тот, который дает мир. То есть мы видим, что воплощение мира, оно в Боге, оно в Иисусе Христе. Этот мир передается каждому человеку. Каждой плоти способен этот мир передаваться через Духа Святого. То есть мир — это не комплекс каких-то достижений, совершив которые мы можем сказать: «Вот теперь я могу успокоиться, теперь наступил мир». А мир — это внутреннее состояние человека, которое только Бог может ему дать.
1: Спасибо, Олег Александрович, за интересную беседу. Мы продолжим разговор о других именах Божьих в следующих наших передачах. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за то, что вы были с нами. Мы желаем вам, чтобы Господь наполнил всю вашу жизнь и дал вам мир. И чтобы вы утратили всякое беспокойство, во всем положились на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он обязательно вам поможет. Будьте счастливы, всего вам доброго, до свидания. Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: Ну, я связался с людьми, и мы занимались криминалом. И у меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Ну, сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но ломка всегда приходила. И когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли и ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего, не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше, и что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, но утром я очнулся, но как бы кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие, думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: В общем-то, опять понял, что я в тупике в абсолютном, я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Там достаточно как бы, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент Знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, в маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит: слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю: да, я наркоман. Она говорит: не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая говорит: есть центр христианский, революционный. И я ей говорю: слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит: слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине, насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню, два дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю: Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, ну, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег, и, в общем, спал еще первую ночь так, в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно, делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными, такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал такую, думаю, ну надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек, но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
2: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
2: Послание апостола Павла к евреям написаны такие слова: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Сегодня я хотел бы предложить вам исследовать Священное Писание и в то же время мироздание, которое находится вокруг нас и находится внутри нас, с целью, чтобы еще раз убедиться о великой творческой силе Божьего Слова. Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали ту глубину, которую можно обрести, если мы не только исследуем Библию, чтобы познать Бога, но мы можем обрести глубину, если смотрим на окружающий мир и глазами ученых и науки. Мы можем увидеть всемогущество Бога. Мы сможем обрести уверенность в Слове Божьем и укрепить нашу с вами веру. О какой силе слова мы сможем сегодня поговорить? У всякого слова есть своя сила, и это мы знаем. Есть свое так называемое материальное воплощение. Например, словами можно и вдохновить человека, словами можно и лишить жизни человека. В Библии не зря сказано: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Рассказывают, что в горах Швейцарии проводники часто предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного слова, так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может прийти в движение, и произойдет обвал, уносящий все в пропасть. Кто бы подумал, что одно слово может сделать такие последствия? Однако нравственное влияние наших с вами слов невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы легко бросаем на ветер, двигают событиями в течение веков. И в Великий день суда обнаружат страшные последствия наших с вами слов. В этот день мы дадим отчет за каждое наше с вами слово. Сказанное слово никогда нельзя будет вернуть обратно. И поэтому пусть наши слова будут праведны, просты, чистосердечны, доброжелательны и любвеобильны. Ведь слово – это как зеркало нашей с вами души. Библия говорит: «Слово ваше да будет со всякой, всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждого». Если уж у каждого человеческого слова есть свои материальные последствия, то какова сила у Бога? В Библии сказано в книге пророка Исаии, 55 глава: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал». В Библии есть множество текстов, говорящих о силе Божьего Слова. Мы читаем в Псалме 32: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Мы на этих фотографиях, на этих плакатах можем увидеть различные чудеса, огромные по размерам звезды, фотографии галактики. Все это говорит нам о том, что небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь. В Бытие 15 главе в 5 тексте написано: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Таким образом, Господь на этом примере показывал Аврааму, сколько может быть у него потомков. И действительно, если Библия говорит, что Словом Божьим сотворены небеса, то что это говорит нам о Его величии? Звезды – это солнце, которое находится далеко от нас. И для нас они видятся маленькими светящимися шариками. Если мы будем подлетать к ним вблизи, то они из себя представляют огромные огненные шары, хотя на небе они будут выглядеть как маленькие-маленькие точки, маленькие шарики. В Библии сказано, что иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Современные методы астрономии позволяют увидеть и размеры звезд, не только их светимость. На одном из плакатов вы можете посмотреть, какого бывают размеры Солнца около других планет или около других звезд. Примерно с такой шарик, если представить, что это Солнце, есть такие Солнца, которые превышают размер нашего родного Солнца в десятки и даже в сотни крат. И это изображено вот на этой стороне плаката. Вообще удивительно, если мы задумаемся, насколько велик Господь, сотворивший Вселенную. И попробуйте задуматься, что ваши молитвы, они обращаются к Создателю звезд, к Создателю огромных миров. Какое это производит в нас особенное доверие и надежду, что Бог может услышать наши молитвы и помочь нам. В Библии, в книге пророка Иеремии, в 32 главе, написаны такие слова. «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что-нибудь невозможное для меня?» Размеры нашей Вселенной потрясают наше воображение. Творческая сила Бога, когда мы смотрим на звездное небо, становится для нас обогащающей, вдохновляющей картиной. И действительно, когда мы созерцаем на небеса, на луну, на звезды, которые Господь создал, то мы задумываемся, что есть человек, что Бог помнит нас, что заботится о нас и посещает нас. Задумайтесь, в нашей галактике насчитывается примерно 300 миллиардов солнц. Это большой конгломерат, это большой город, мегаполис из таких же солнц, как и наше. Некоторые больше, некоторые меньше. Если вы попытаетесь посчитать каждую звезду в течение одной секунды, то 300 миллиардов секунд – это примерно 6 тысяч лет. Надо понадобиться столько времени, чтобы пересчитать только звезды. Но наша галактика – это не единственная, которая существует во Вселенной. Существуют галактики, соседствующие с нами. До ближайшей галактики свет летит примерно 2 миллиона лет. Представляете, какие расстояния? Представляете, какой огромный космос? И то наша соседствующая галактика рядом с нами, которая называется галактика в созвездии Андромеды, тоже не единственная. Существуют целые мегаполисы, города, конгломераты галактик, облака галактик, которые насчитывают в себе миллиарды других галактик. Какой огромный космос! И как справедливо сказал один человек, если там никого нет, то сколько зря пропадает пространство. Вселенная, которая вокруг нас, она удивительна. Она говорит нам о огромнейшем мироздании, задает глубочайшие вопросы. Кто автор всего этого бытия и мироздания? Библия говорит, что Бог создал все это своим словом. И если мы попытаемся сегодня совместить научное мировоззрение и богословский взгляд на эти вещи, то открываются не менее удивительные моменты. И я хотел бы сегодня рассказать об этих моментах, чтобы это послужило для вас вдохновением для вашей веры и мотивом для благодарности нашему Богу, сотворившим наш мир. Итак, когда мы говорим и читаем библейский текст «Он сказал и сделалось», «Он повелел и явилось», современные физики задумываются над этим явлением. Как это так? Мысль приходит в материализацию. Но есть такой интересный момент, который подтвержден в науке, что изначально наше, так скажем, мироздание состоит из энергии. И только потом она обретает какую-то массу, обретает какую-то форму. И действительно, это соответствует библейскому тексту, что изначально есть посыл, так скажем, сила слова, энергия слова, которая потом находит свое воплощение в реальности. Есть такая книга в Библии, не каноническом сборнике Библии, книга Ездры, третья книга Ездры. И там написаны очень интересные слова, которые навевают глубокие размышления. Там, в этом повествовании, пророк силится узнать волю Божью, силится узнать будущее, как Бог относится к тому или другому. И ангел отвечает ему на вопросы, словно он говорит, что ты, человек, спрашиваешь об очень многом. Есть гораздо более простые вещи. И вот здесь перечисляются эти простые вещи, они заставили меня задуматься. «Внутренность моя мучает меня всякий час, — говорит пророк, — когда я стараюсь постигнуть путь Всевышнего и исследовать хотя бы часть суда Его». Ангел отвечает, «Не можешь». «Почему же, господин мой?» – спрашивает пророк. И ангел отвечает ему, «Есть более простые вещи. Исчисли мне, например, то, что еще не пришло. Собери мне рассеянные капли и оживи мне иссохшие цветы. Открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них ветры. Покажи мне образ голоса. И тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть». И вот здесь я хотел бы сделать паузу. Образ голоса. Оно снова намекает на ту мысль, что энергия преобразуется в материю. Божие слово, которое невозможно осязать, оно становится материальным. Потому что в Библии сказано, и он сказал, и оно появилось. Вы знаете, есть у тех, кто занимается электротехникой, такие приборы, называются они осциллографы. Они показывают определенную амплитуду, колебаний либо звука, либо силу энергии. Словно этот прибор тоже способен показывать силу голоса. Есть еще такая наука, которая занимается наблюдением, как звук влияет на материальные объекты. Впервые, если не ошибаюсь, этим стал заниматься один из ученых, зовут его Хланди, и эти фигуры звуковой ряби называются фигуры Хланди. Сыпят на небольшую металлическую мембрану мелкодисперсный порошок, и к этой мембране подключают разные звуки. И в зависимости от частоты и силы звука эта вибрация создает интересные очень рисунки этой мелкодисперсной пыли. И здесь мы можем увидеть, как организовываются буквально материальные объекты в зависимости от тембра, от силы звука. И вот, кстати, это еще одно наблюдение, которое может совмещаться с этим библейским текстом – образ голоса. «И сказал, и оно материализовалось. Сказал Бог, и оно сделалось». Попробуйте поинтересоваться об этой теме в интернете – фигуры Хланди. Итак, наш мир, он очень уникальный. И изучая его, ты не менее удивляешься Творцу этого мира, который его создал. Ты начинаешь понимать еще глубже значение библейского текста, данного нам в книге Откровения, так называемая трехангельская весть. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Поклонитесь Богу». Итак, мы говорили о творческой силе Бога, которая видна нам в окружающем пространстве, видна в окружающем мире, в космосе, в мире физики. Но есть еще сила Божия в нас самих, потому что мы с вами тоже являемся в этом плане образом и подобием Бога. Несмотря на то, что мы тоже своими словами производим действия, как и хорошее, так и плохое, но, знаете, если говорить на уровне физики также, то есть очень интересные открытия и наблюдения, которые показывают нам, что мы живем в удивительном мире. И Бог дал нам часть своей творческой силы. Мы тоже можем воплощать задуманное в реальность. И это подчеркивает, что мы можем доверять Слову Божьему. Это также открывает перед нами множество интересных чудес. Есть один очень интересный научный факт, который подталкивает к выводам, что мы способны менять несуществующее, так скажем, потенциал чего-либо неизвестное в этой Вселенной в материальное действие. Самым лучшим доказательством является наш мозг. Каким образом из ничего наши мысли рождают какие-то шедевры в искусстве, в музыке, в мыслях и так далее. Но есть интересный эксперимент, впервые его провел Томас Юнг. Он показывает основной принцип строения окружающего мира. Что есть материальное, что есть нематериальное. Наверняка вы слышали о таком эксперименте с двумя щелями. Когда, если вы посветите лучом лазера через щелочку, то свет, прошедший через щелку, оставит маленький след на стене, куда попадет луч. Но если будет там две щели, то там на стене не будет следов от двух щелей. Свет начнет сталкиваться, маленькие фотончики сталкиваются друг с другом, и появится целый узор из множества отпечатков. Этот узор называют интерференцией света. И ученые задумались над этим, а как же так происходит? Почему свет, проходящий через одну прорезь, оставляет одну полоску? А когда он проходит через две полоски, мы же ожидаем, чтобы было два следа, он почему-то превращается в такой узор. Ученые стали запускать фотоны света буквально по одному фотону, по крупице. И они снова увидели вот этот интересный момент. Оказывается, даже по прошествии долгого времени, когда по одному фотону запускается, все равно появляется картина из множества этих полосочек. Но когда они поставили в этом эксперименте детектор, который считывал, хотел понять, как же взаимодействуют фотоны друг с другом, обо что они сталкиваются, что происходит такой след на стене, фотоны вдруг стали вести себя совершенно обыкновенно и оставили на стене всего лишь два следа. И тут физика вошла в очень удивительный и непонятный мир, так называемый квантовых событий. И действительно, до сих пор спорят люди, выдвигают различные гипотезы. Как же получается так, что когда мы наблюдаем за тем, как ведет себя маленькая частичка, она вдруг ведет себя по одному. А когда мы не наблюдаем за ней, она вдруг ведет себя совершенно с другими свойствами. И многих людей этот интересный научный факт подвел даже к интересным таким научным или, может быть, философским выводом, словно мы своим наблюдением меняем нашу с вами реальность. Отчасти это даже перекликается с библейским текстом, где Господь говорит нам, если вы будете верить, то вы можете изменить эту реальность. Помните библейский текст, который говорил, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе сей, перейди отсюда, туда, и она перейдет, и не будет ничего невозможного для вас. Словно наш мир, он устроен как ожидающее нас вещество, которое изменится по нашему желанию, так, как мы захотим. Словно наш мир двойственен, он одновременно и энергия, и в то же время одновременно и материя. Сегодня люди, изучая мироздание, физику, они до сих пор не понимают, неужели библейское откровение настолько глубоко и проницательно видит будущее, что мы в конце концов придем вот именно к такому пониманию квантовых событий. Ведь на сегодняшний день человечество научилось преобразовывать материю в энергию, но не наоборот, как написано в Библии, энергию в материю. Я приведу пример. Атомная бомба, которая, допустим, была сброшена на Хиросиму, там содержалось всего лишь 9 граммов вещества, которое превратилось в энергию. Но Божий потенциал, он не разрушительный, он созидательный. Бог сказал, и оно явилось. Энергия превратилась в материю. И это удивительный момент, который мы находим в Священном Писании, побуждает нас задуматься, неужели Библия может быть так проницательна? Может быть, мы смотрим на мир немножечко упрощенно? Посмотрите, насколько этот мир глубок, из чего состоим мы? Ведь каждое вещество в нашем теле тоже содержит огромное количество энергии. кушаете, например, вы утром какую-то кашу, и каждая молекула этого, допустим, в сахаре, в углероде, если ее разделить тоже, если атом этой молекулы разделить, то тоже может появиться огромное количество энергии, которое было при взрыве атомной бомбы. Что есть такое человек? Что есть такое мироздание? Как удивительно мы устроены, как многого еще мы не понимаем и не знаем. И действительно, наш Бог – творец этого мира. Нам стоит углубляться, изучать эти моменты, и это приведет нас к еще большему глубокому уважению и поклонению. Мы с вами образ и подобие Бога. В нас также есть творческая сила Бога. Мы тоже отчасти способны делать невидимое видимым. Это потенциал наших мыслей. Мы можем действительно материализовывать свои мысли. Вы знаете, даже есть такой особенный прибор. Он сделан даже в виде игрушек для детей, когда человек, ребенок или взрослый одевает на себя специальный прибор, который считывает его состояние в головном мозге. И он таким образом может двигать в этой игре, вы можете увидеть, двигать шариком. Этот шарик поднимается благодаря концентрации мыслей в человеке. То есть человек подумал, и это передалось по электрическим цепям, по радиоволнам, и шарик поднимается. Интересная эта игрушка, она называется MindFlex. Вы в интернете ее можете посмотреть, увидеть, как это удивительно работает. И действительно, хочется еще раз процитировать цитату из Священного Писания. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто-то скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что что сбудется по его словам, то будет ему, что он не скажет». Так написано в Евангелии от Марка. Сколько еще нам откроется чудес в Царстве Небесном? Возможно, в будущем мы поймем, почему Петр ходил по воде, почему вода превращалась в вино, почему Моисей сиял, когда спустился с горы, и как это Христос поднялся на небеса. Я не знаю, как у вас, но иногда меня просто не устраивает ответ, что Бог просто так сделал, и нам это неинтересно. Мне хочется знать, потому что, мне кажется, за всяким чудом стоит знание. Знание, как устроено это мироздание. И со временем мы сможем понять эти законы мироздания. Исходя из всего вышесказанного, хочется посмотреть на Бога и увидеть немножечко мир по-иному созданный. Мы видим не только философское высказывание или аллегорию в Библии, что Бог сказал, оно осуществилось, но мы можем увидеть здесь и научную основу. Мы созданы по образу и подобию Бога, в нас есть Его сила. Тем же могучим словом, которое Он сотворил звезды, Он сотворил и нас с вами. В нас тоже вещество, что есть и в прахе земном, что есть и в недрах звезд. Ведь если взять крупицу нашего вещества, то в нем содержится точно такая же энергия, силы Слова Бога. Псалом 8. «Когда я взираю на небеса, твои дела, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Как я уже говорил и намекал на то, что наш мозг, вполне возможно, и есть тот самый преобразователь энергии в материю. Потому что как можно было бы объяснить, что из ничего появляются шедевры, появляются талантливые произведения искусства, какие-то проблески мысль, гениев, идеи понимания этого мира. Вполне возможно, и Бог подсказывает, а возможно, мы и не знаем всего механизма, как что-то неизвестное еще нам материализуется в этом мире. Слово Божье живо и действенно, написано в Священном Писании. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Судит помышления и намерения сердечные. Именно здесь, на границе энергии и материи, в этом месте, в нашей голове, с нами говорит Бог. Он призывает нас создавать добрые мысли. Он призывает нас менять мир своими мыслями. Иметь веру, которая побеждает зло и создает добро в этом мире. Давайте будем иметь добрые помыслы. Давайте будем иметь мысли, способные менять мир к лучшему. В Библии сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Все то, что создал Бог в этой безграничной вселенной и создает по сей день, творится Его Словом. Он создал Своим Словом материю. Его Словом поступает энергия миллиардам звезд и солнц. Сам Иисус является мыслью и силой Бога, воплощенным Словом, живя на нашей земле. Христос этим Словом противостоял злу и всякому искушению. Все чудеса совершались Словом Его, и по Слову Его мертвые воскресали. И это Слово находится у каждого из нас. Когда вы открываете Библию, вы словно открываете огромный источник энергии в этом мироздании. Всякий раз, когда вы слушаете Библию, читаете Библию, вы принимаете это огромное количество энергии, питательной энергии для вашей души, для созданного нашим Творцом, для нашего тела и духа. Итак, Слово Божие обладает могущественной силой. И если мы питаемся им ежедневно, то мы одухотворяемся. Это побуждает нас к самым благородным поступкам. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И примите его не просто как слово человеческое, написанное текстом, но примите его таким, какое оно есть. Живое слово Творца, Создателя всех миров. И да пребудет Господь с вами. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». Сегодня мы говорим об известных всем и простых истинах. Встречают по одежке, а провожают по уму. Дорогие друзья, а что если до ума не дошло? А что если первые впечатления, которые у нас появились, они оказались ложными? У вас были такие ситуации, когда вы увидели человека, и у вас были определенные впечатления, и потом эти впечатления не подтвердились? Можете рассказать?
3: Ну да, вот я, например, видела в школе, когда пришла новенькая девочка, вначале я подумала, что она высокомерная и ни с кем не будет общаться, она будет общаться только с теми, кто ей интересен, а другим внимания как бы вообще не уделять, даже просто, типа, ты мне не нравишься, я не буду с тобой общаться. Но потом как-то получилось так, что мы ввели вместе проектную деятельность одну, и мы с ней разговорились, и то есть я узнала этого человека вообще с другой стороны. То есть то, что я думала и считала, оказалось вообще не тем.
2: Твои предположения не подтвердились, да?
3: Да.
2: А были у вас истории еще, ребята? Расскажите.
4: Конечно, зачастую мы сталкиваемся с людьми, смотрим на них, думаем то, что они не оправдывают наших ожиданий, ты думаешь, что этот человек хороший и классный, с ним будет хорошо поговорить. Вот, у меня обратная ситуация.
2: Так.
4: У меня был парень в школе, вот. Так. Я с ним лично знаком. Я думал, он добрый, веселый, он одевался, выглядел хорошо. Вот, а мы с ним пообщались немного, и он меня возненавидел. Я не знаю, за что, правда. Вот, грустная ситуация.
5: У меня была такая же, как вторая ситуация. Тоже пришла новая девочка в школу еще, я когда училась в школе. И такая внешность была приятная, вроде такая мягкая. Мне казалось, что мы станем настоящими подругами. Мы сидели вместе. И сначала действительно завязалась дружба, мы стали общаться. Но так вот получилось в жизни, что она в конце концов меня предала, и была очень неприятная ситуация. Вот, так что внешность действительно обманчива. И иногда нам кажется, что человек очень хороший просто по внешнему облику. Но когда мы уже имеем с человеком дело, мы можем уже увидеть его действительно характер.
2: Да, вы могли бы сказать, вот из чего обычно строится представление о человеке? Первое, когда вы его увидели, на что вы обращаете внимание? Вот обычно.
6: На одежду в основном.

0: ищут.
1: Ну, то это значит то, что человек тоже хороший. Но в последнее время я стараюсь без предрассудков относиться к людям. То есть они могут выглядеть как угодно, но мысли у всех разные, и даже если человек выглядит неопрятно, грязно, помято, это не значит, что он плохой или еще что-то. Может быть, у него случилось что-то плохое, но на самом деле он чуткий и внимательный к твоим проблемам. Вот. То есть это субъективно, когда мы смотрим и судим человека по одежде, это действительно субъективно, и вообще не стоит так делать.
2: Ну, подожди, что получается, тогда вообще по одежде не оценивать человека, да?
1: Ну, вообще нет. Это неразумно как-то оценивать человека по одежде. Нужно подойти с ним, пообщаться. Это полезней.
2: Так.
3: Ну, я, например, думаю, по одежде много можно чего сказать. Неряшливый этот человек или опрятный, аккуратный. Так, так. От этого тоже зависит.
4: Угу. Ну, знаете, мы живем в обществе, и общество как бы нам диктует, что нужно быть опрятным и как бы хорошо пахнуть хотя бы.
2: Так, вот. Так.
4: И если ты этого не выполняешь, то тем самым тебя общество не воспринимает всерьез.
5: Еще одна такая вот проблема, то что, ну, не всегда нам кто-то нравится. Порой нам приходится с кем-то работать. И вот в такие моменты, как правило, ты можешь узнать человека немного с другой стороны. Мало ли, у него какие-то могут быть... Ну, бывают в жизни ситуации.
2: Угу.
5: Вот. Но все-таки они не всегда характеризуют... Одежда — это один из элементов самовыражения человека. Через это он может как-то представиться. Что-то
2: заявить о себе. Да? Только часть.
5: Ну да, какой-то элемент целого. Угу. И не всегда этот элемент получается использовать грамотно. Кто-то просто не умеет это делать, кто-то не знает вообще о существовании подобного.
2: Ага.
5: Вот. А картина начинает как-то потихоньку складываться.
2: Вот подобная ситуация произошла, знаете, когда Самуил однажды был направлен Богом, чтобы он нашел нового царя и помазал его на царство, на трон. А когда Самуил пришел в семью Иессея, там было много сыновей, и он подумал, ну вот старший, наверное, вот лидер, наверное, он самый такой рассудительный, мудрый, скорее всего, он будет царем. И что ему Господь говорит? Не смотри на вид его и на высоту роста его. Видно, этот парень был такой солидный и хорошо выглядел. Он уже воином был к тому времени. И Бог говорит, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот сейчас хотелось бы немножко более подробно поговорить вот именно об этом. Как правильно посмотреть на человека и так, чтобы заметить вот эту ценность человеческой личности, заметить его огромный багаж, может, духовный мир внутри. Вы могли бы рассказать то, как вас кто-то оценил, к примеру, ну, еще не зная вас сначала, пожалуйста.
1: Ну, на данный момент я ношу пальто 20-летней давности моего дедушки.
2: Так.
1: И я его очень люблю, но оно сейчас в довольно плохом состоянии. У него видны какие-то следы белые везде, я не знаю, или прожженные, но это не важно.
2: Так.
1: И мне сказали, моя мама мне сказала, что я в нем выгляжу как бездомный.
2: Так.
1: Вот.
2: Я ты сказал, так не думаешь, да?
1: Да. Ну, я сказал ей то, что... Я просто люблю это пальто, вот, и поэтому его ношу. Потому что его носил когда-то мой дедушка. Вот. А мама, она судила меня по тому, как я выгляжу. Вот. А я имел ценность в самом пальто и в том, кто его носил до меня.
2: Значит, дедушка для тебя... Это пальто как память в честь дедушки, да? Хорошо, хорошо. Еще, пожалуйста.
4: Вот раньше я стригся очень коротко, прям на лысо, и когда я пришел, ну, после 9-го новый класс формируют, и когда в 10-й класс я пришел, все думали, типа, что я такой гопник, всем подхожу, да, я такой агрессивный, злой, потом узнали меня получше, и потом такие, на выпускном говорят, Вазген, честное слово, мы думали, что ты совсем другой человек, ну, вот.
2: Да, да, спасибо.
1: У нас с Вазгеном была такая же ситуация. Мы в лагере, когда познакомились, мы друг друга вообще не уважали, но потом пообщались поближе, вот, и поняли, что классно.
2: Хорошо. Смотрите, Встречая, ведь пословица «встречают по одежке, провожают по уму», на

0: На самом деле, вот эта народная мудрость, она взята ниоткуда-нибудь, да, из данного текста, где сказано, что Господь смотрит на сердце человека, и на самом деле полное впечатление о человеке можно получить только тогда, когда более серьезно и глубоко мы узнаем самого человека. Я хотел вас спросить, если складываются неправильные впечатления о ком-то из вас, что готовы вы сделать для того, чтобы вот изменить это представление человека о себе?
1: 2 года назад я оставил очень плохое впечатление у родителей человека, который мне дорог, вот, скажем так. И я, 2 года назад мне было без разницы. То есть оставил и оставил. Но когда я начал осознавать, что я поступил плохо, и то, что сейчас они думают обо мне плохо, мне захотелось исправить свою репутацию. И спустя 2 года, 2 недели назад, я подошел и поговорил с родителями этого человека. И, мне было очень важно, и я готов был принести свое время в жертву, а у меня его в последнее время...
0: Мало.
1: Так, повторение. Нету. Нету времени у меня. Но я готов был пожертвовать чем-нибудь, чтобы подойти, поговорить, с ними и показать, что я изменился.
0: Угу.
1: Вот.
0: Смотрите, репутация, да, мы говорим о репутации. Что для вас репутация? Это тень, или, к примеру, вот тень падает, да, от человека, или сам человек? Вот репутация – это тень или сам человек?
2: Скорее, это следы, которые оставляет этот человек.
0: Угу. Следы. Хорошо. А что сделать, чтобы исправить эти следы?
1: Проложить новые.
0: Да.
1: Проложить новые, которые будут вести тебя по правильной дороге.
0: А если мы будем пытаться старые исправить?
1: Пытаться исправить то, что уже произошло, это... прошлое, оно уже прошло.
0: Уже было, да.
1: Да, его нет. Нужно пытаться сделать что-то хорошее в будущем.
0: Угу.
1: Вот.
0: Я почему об этом говорю? Вы знаете, иногда люди... очень серьезно переживают о своей репутации. И в этот момент им приходится защищаться, оправдываться, на кого-то нападать, где-то говорить, что люди неправильно, они ошибаются. Хотя на самом деле то, что вы подметили, это гораздо лучше. Когда ты поступаешь сегодня правильно, когда ты честно, порядочно ведешь себя со своими друзьями, соседями, и тебе кто-нибудь напомнит, а ты помнишь, ты в прошлом году плохо поступил, но... И ты-то помнишь это, и ты раскаялся, ты больше не хочешь так повторять, ты сожалеешь об этом. Но если ты исправил ситуацию, и ты этого больше не делаешь, на самом деле ты самое лучшее. Потому что убеждать кого-то, что я в прошлом году был хорошим, можно, но по большому счету бесполезно. Потому что для человека, живущего сегодня, сейчас, очень важно, чтобы он дальше поступал справедливо и по-честному. Потому что иногда, знаете, бывает такое, тебе припомнят. Обязательно что-то, то, что ты плохое сделал, тебе припомнят. И если ты сегодня исправил ситуацию, будь готов признавать, да, я был таким. И хорошо, что теперь я другой. Почему я об этом говорю? Встречают-то нас по одежке, и, к сожалению, где-то эта одежка, она может, глубоко въесться в нашу жизнь. Давайте несколько примеров рассмотрим и других. Если у человека какие-то недостатки, да, вредные привычки. И уже, мы уже знаем, да, как ведут себя люди пьющие, как ведут себя люди в определенных обществах. И уже формируется стереотип. Знаете, как в древности говорили о мытарях, о тех же блудницах, о тех же сборщиков подати. Но вы помните, как Иисус относился к этим людям? Вот реальный пример. Пожалуйста.
2: Он стремился относиться к этому более непредвзято, так как к этому относился народ.
0: Угу.
2: Все-таки...
0: Так.
2: Но все-таки к мытарям были, и к сборщикам были некоторые претензии, потому что они часто, обманывали народ.
0: Злоупотребляли властью, да.
2: Да.
0: Но это же
2: брали
0: были предатели.
2: Больше, чем требовалось.
0: Предатели, собирающие подать для Рима.
3: Например,
2: именно,
3: как Закхей.
2: Да.
3: Он же тоже брал деньги с людей, но при этом Господь сказал ему, что...

0: Я иду к тебе в гости.
1: Так.
0: Хоть народ это и не поддерживал.
2: Ну, понимаете, что Иисус рисковал репутацией. Ну, да. Ради чего? Встречают-то по одежке, встречают-то, ну, и относятся к тебе в зависимости от той, какая у тебя репутация.
3: И несмотря на это, после той трапезы Закхей, ну, сделал такое заявление, он был готов всем, кого когда-либо обидел, кого когда-либо обманул, вернуть, ну...
2: В четверо, да?
3: В четверо больше того, что они потеряли.
2: Так. И еще вопрос у меня. Знаете ли вы, что однажды Иисус проделал очень большое путешествие, чтобы встретить в Самарии женщину, которая очень нуждалась в том, чтобы ее дочь была исцелена? И как Иисус оценил эту женщину? Помните вот этот эпизод? Он говорит ей: нехорошо брать хлеб со стола от детей и давать ее собакам. И эта женщина, знаете, что ответила? Она говорит: но даже и собаки питаются со стол, ну, господ. И она тем самым попросила: помоги, пожалуйста. И Иисус таким образом показал всем ученикам, он на самом деле озвучил их мысли, они же считали этих самарян недостойными того возвышенного звания, которое было у иудеев. А Иисус показал, что на самом деле вера этой женщины настолько глубока, что она готова, пусть меня считают хоть собакой, хоть кем, но мне нужна помощь. И она просила о исцелении дочери. Понимаете, вот имидж, он в том случае, когда мы спасаем человека, когда мы работаем над тем, чтобы вытянуть его из определенных обстоятельств, избавить от греха, поддержать его, помочь, он на самом деле не пострадает, когда мы поступаем вот так вот честно, по правде. Хорошо, еще, может, у вас были какие-то житейские такие ситуации, где вы в своей жизни вот видели, что человек, ну, например, курящий человек там, или еще кто-нибудь, на самом деле был достаточно хорошим и порядочным и совестливым человеком? Да, пожалуйста.
4: У меня есть знакомые. Мой знакомый курит, вот, много. Друг. Но он хороший, умный, начитанный и обращается хорошо с другими людьми. Поэтому то, что он курит, я не считаю... Ну, то есть, это плохо, вредно для его здоровья, но сам человек хороший. И это его дурная привычка. Может быть, он захочет от нее избавиться или нет. Мне непонятно, но... Он добрый, я это знаю. Вот.
2: Хорошо, еще один вопрос. Вот, когда вы видите человека, ну, просящего милостыню, да, ну, вы же понимаете, что как-то человек оказался в этих обстоятельствах. Вы когда-нибудь вникали, спрашивали, что произошло с человеком, как, откуда он, что дальше будет с ним, какие планы у него? Не было никогда бесед с такими людьми?
0: Ну, я знаю пару человек. Даже у нас есть такие люди, которые, увы, без места жительства. Но до этого, вот по рассказам, люди говорят, что этот человек был настолько умный. Он знал там и квантовую физику, и в математике хорошо разбирался. Но вот что-то произошло, и он настолько скатился. То есть произошел большой регресс.
2: Да.
0: Но этот человек сам был умный и хороший. Он и сейчас остался таким добрым, но вот его вот этот образ жизни, он плохой.
2: Такое случилось, да? Спасибо. Ну, вообще, так вот по жизни. Вы когда-нибудь пробовали помогать человеку, от которого дурно пахнет? Одеть его, там, накормить или еще что-нибудь? Денег дать немножко. Было такое?
0: Ну, в денежной форме, да.
2: А больше ничего, да, не помогали? Но я вам немножко расскажу. Мы долгое время, сейчас продолжаем, мы работаем с таким контингентом, и вы знаете, иногда

0: такое обнаруживается, такие вещи открываются, как вот буквально недавно такой эксперимент сделали, решили попросить помощи у человека, который сам нуждался в помощи. И получилось так, что, вот конкретно у меня было, мужчина просил милостыню, а у него была бутылка, кто-то купил, видно, чистая вода, все закрытое, новенькое. И я думаю, давай-ка я попрошу у него вот этой водички. Если он поделится, и я поделюсь с ним. И мне так приятно было, когда я только заикнулся о том, что я хотел бы попить, он сразу взял, открыл эту новую бутылочку и подал мне, чтобы я первым попил. Это меня растрогало, потому что, на самом деле, когда человек способен делиться, когда он, несмотря на то, каким он бы ни был или в каком статусе он бы ни оказался, если этот человек проявляет вот эту доброту, то и твое сердце располагается. И здесь вот эти слова, что Бог смотрит не на внешнюю сторону, не на внешний вид, а на сердце, подтверждается, потому что все мы люди, все мы. Мы даже не знаем, где завтра кто-нибудь из нас может оказаться. Для многих на улице сегодня, они сегодня могут быть успешными, а завтра вы их встретите просто бомжующими на улице. Всякое бывает. И где-то обстоятельства, где-то вредная привычка может привести к такому состоянию, разрушить его как личность. Хорошо. Может, у вас какие-то вопросы есть по этим моментам, по внешнему виду? Пожалуйста. Давайте, смелее.
1: Ну, а вот как попытаться преодолеть в себе такой вот нежелание просто сотрудничать с человеком, если он тебе внешне не нравится.
0: Но ты имеешь в виду, что вот какие-то внешние его поведение, или просто он выглядит так
1: некрасиво? И его облик, и, в принципе, некоторые манеры. Когда это начинает тебя отталкивать, а у тебя есть, даже не необходимость, но ты понимаешь, что это может не отражать сути этого человека.
0: Давай, пожалуйста, ребята, какие варианты у вас есть? Вазген, ты как будешь?
2: Я думаю.
0: Думаешь, да? Хорошо. Данил, ты что скажешь? Вот человек не нравится, просто он тебе не нравится. Работать надо вместе.
3: Если надо, то я буду работать. Был уже несколько раз работа с такими людьми. Им они пару слов связать иногда не могут, и внешне выглядят, но приходится работать, выполнять какие-то задачи вместе.
0: Но вы замечаете, что со временем это ваше отношение, оно может меняться либо в худшую сторону, да, или все-таки вы приспосабливаетесь как-то, можете приноровиться, как дальше поступать? Елена, ты хотела что-то?
4: Я утешаю себя, что это скоро закончится, я не буду с ним больше сотрудничать.
0: Так, еще. Вот мне в данном случае, знаете, что помогает? Очень сильно помогает то, что на самом деле мы все произошли от одного человека, от Адама. Мы все родственники между собой. И поэтому, каким бы человек ни был, как бы он мне не нравился, я даже иногда себе позволял такое, я говорил сам себе. Это же у меня по-человечески. То, что он мне не нравится, то, что я не хочу с ним сотрудничать, это же по-человечески. Бог, как на него Бог смотрит? Да, пожалуйста.
4: Вот еще, что если я, например, хочу дружить с человеком, но он, например, ведет нездоровый образ жизни. Так. Но я знаю его вот эту доброту, внутренние качества, что это на самом деле очень хороший человек. Но люди же его воспринимают не так, как я, а они на него смотрят, какой он, и также могут подумать и обо мне.
0: Да, и они могут подумать, что ты такая же, как и этот человек, да?
5: Допустим, вот сейчас такая ситуация. Я встречаю человека, например, он мой одногруппник. Так. Он весь в татуировках и с разноцветными волосы цвета радуги. Так. Как мне его воспринимать?
0: Хорошо, но ты понимаешь, что этот человек на самом деле, он не придерживается той философии, которая там в этот цвет радуги, да, с этими волосами. Просто он покрасился, решил подурачиться. Так получается, да? А на самом деле за этим люди могут усматривать самые разные ужасные вещи. Ну, так вот бывает. Но, вы знаете, люди очень часто эти вещи делают для того, чтобы обратить на себя внимание. И что касается татуировок, можно точно сказать, что, ну, конечно, лучше этого не делать, что есть и указания конкретные о нанесении на себя вот этих текстов там, или рисунков, что это, ну, не стоит этого делать. Но вот когда человек красится, когда человек все это пытается выразить как-то себя, на самом деле очень часто может быть такое, что им просто внимания не хватает. А таким образом просто он привлекает очень легко, запросто, пусть даже негативное, но он привлекает к себе внимание. Да.
5: Вот смотрите, у нас, допустим, в церкви приходит парень, он в член церкви, и у него татуировка появилась.
0: Да.
5: Его знакомые достаточно нормально отнеслись к этому, потому что знают его и хорошо его знают. А остальные там бабушки, дедушки, они восприняли это как...
0: Вызов, да?
5: Да.
0: Но, с другой стороны, и парню нужно понимать, что любое нанесение этих татуировок, оно же вызывает определенные толки и общение среди людей, да?
4: А вот что, если я, например, хочу покрасить волосы, но при этом я не хочу привлекать внимание, а вот просто мне нравится?
0: Угу.
4: Какой-нибудь даже не то чтобы яркий обязательно, но просто.
0: Обычные цвета, да?
6: Ты сама сказала, ты делаешь это для себя, не для других, вот.
0: Ага, так что, получается, можно, да?
6: Да, почему нет? Я не прочь покрасить свои волосы. Я их не крашу только по одной причине, им будет плохо. Но, то есть, если ты покрасишь волосы, ты делаешь это ради себя, чтобы тебе нравилось, а не другим.
1: Возможно, стоит просто найти ту грань, когда твои личные предпочтения и желание самовыразиться, оно... не будет мешать другим, ну, как-то тебя воспринимать,
0: да,
1: таким, какой ты по-настоящему есть. Угу. Но и с другой стороны, оно не будет зависеть от мнения других, чтобы просто не быть шаблонным персонажем.
0: Угу. Обратите внимание, друзья, если мы что-то делаем радикальное, то, по большому счету, и возмущаться-то не к чему, потому что ты это делаешь, может быть, нестандартным образом там, или еще что-то. И то, что ты изменил внешность свою там, каким-то образом. И главное, чтобы то, что ты делаешь, это было согласно совести твоей, согласно тем принципам Священного Писания, которые мы находим для нашей жизни. Потому что когда, реально, когда человек нарушает определенные границы, когда человек идет вопреки добрым, хорошим устоям, он ведь в конце этого пути находит очень как бы серьезные разочарования. И потом только приходит осознание, что лучше бы я послушал. Ведь, смотрите, многие вещи, которые нам наши родители говорили, мы же их воспринимали не всегда с большим воодушевлением. Но только годы проходят, и когда вот этот 12, 13 лет, 14, вот этот переходный возраст, когда он уже улетучивается, да, ты созреваешь и понимаешь, что на самом деле родители-то имели огромную правоту, и следовало бы им послушать, потому что они же заботились о нас. Наша репутация, помните, она всегда будет зависеть от того, что мы делаем дальше, как мы дальше поступаем. Если мы искренни, честны, если мы просим прощения, помните, что в данном случае, когда вы других людей прощаете, в данном случае вам все равно будет лучше. Вы открыты для того, чтобы меняться к лучшему. Хорошо? Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. До новых встреч.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет семья Гапуровых.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется. Эх, благодать-то какая! Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе. Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил. Воровал, может быть, и убивал. И о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования к этому, в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон – а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность. Согласитесь, более совершенная. Ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек-то, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал. Затем он умер за людей, и по факту он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе, ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послания апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховное желание. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки. Маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков. У Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить, и Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? «Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос» кроме значения «конец» есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою – по-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше во всех отношениях, только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся со скрижалей, он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью».

Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви, в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет, что-что? Братолюбивы? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете, ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил: «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей. Они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Забытая заповедь».

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Хочу рассказать вам о моем детстве. Было нам, что-то около 8-9 лет. Это было лето. Мы играли часто очень на улице. Мы жили в частном доме, огород, улица, ребята, дети. И это было время, когда не было интернета, не было компьютеров еще у многих людей в домах. И не было цветных телевизоров. Много у кого не было. На данный момент у нас дома не было. У нас дома был черно-белый телевизор. Он назывался «Рекорд», по-моему. Там так вот переключались каналы такой большой кнопкой. Очень тяжело, чуть ли не плоскогубцами надо было их переключать. Ну, мы смотрели этот телевизор, на нем было всего 3 канала. И мы радовались. Мы радовались, когда мы его смотрели, какие-то фильмы, какие-то передачи. Ну и, конечно, уже в городе там появлялись у людей цветные телевизоры, там масса каналов. И мы тоже, конечно же, с братом мечтали о таком телевизоре. И наш отец, он на тот момент работал как раз-таки в магазине, где продавались телевизоры. И мы думали, ну как же так, папа работает в магазине, а у нас телевизора нет. И вот однажды он нам сказал: ребята, такая ситуация, в общем, завтра я привезу домой цветной телевизор. Мы были просто в ожидании, не знаю, как второго пришествия Иисуса Христа, ожидали, может быть, даже сильнее, потому что для нас это было что-то с чем-то, цветной телевизор дома. Мы весь день просто места себе не находили. Мы вот просто смотрели, то есть мы знали, что папа должен прийти. И вечером, наступает вечер, мы слышим, как открывается калитка, у нас калитка громко открывалась. Мы подбегаем и смотрим, папа с коробкой идет. Все, мы уже летели к нему, мы уже кричали. И папа заносит телевизор этот домой, он вскрывает, как сейчас помню, это был телевизор Samsung. Там было что-то там небольшая поломка, или не поломка, какой-то дефект, поэтому по скидке нам его продали. И, конечно же, когда включили этот телевизор, мы восхищались, мы были полны счастья от того, что у нас дома теперь будет новый телевизор. Я что хочу сказать, сегодня цветные телевизоры, это, наверное, просто по несколько штук в доме у каждого есть, они нету, это уже не так серьезно. Но тогда для нас это было просто радость, счастье. Поэтому хочу сказать, оцените то, что имеете сегодня. Понятно, что у нас сегодня, может быть, чего-то намного больше, чего не было раньше. Поэтому очень важно ценить то, что мы имеем, радоваться и иметь счастье в этом.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей».

0: людей, которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Бабушка спросила своего внука, который вновь приехал к ней в гости: «Молишься ли ты перед тем, как лечь спать, как я тебя учила?» «Да, конечно, бабушка». «А молишься ли ты каждое утро?» «Нет, днем я не боюсь». Молитва – это, наверное, единственное, что по важности можно поставить наравне с чтением Слова Божьего. Но что такое молитва? В чем сущность молитвы? Как мы понимаем молитву и как ее понимает Господь, которому мы молимся? И совпадают ли наши представления о молитве с тем, какой хотел бы видеть нашу молитву Господь? Давайте обратимся к библейскому тексту, который не просто говорит о необходимости молиться, а помогает нам понять природу наших отношений с Богом в молитве. В книге Откровения, в 3 главе, 20 тексте сказано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Молитва, по словам Иисуса Христа, это дружеское, доверительное общение с Богом. Принято считать, что наши молитвы побуждают Бога к действию. Но в этом тексте мы слышим нечто противоположное. Не Иисус откликается на нашу молитву, но мы принимаем Его призыв молиться. Он стучит в дверь нашего сердца, как говорит нам текст. Тем самым Он, Христос, дает нам знать, что хочет войти к нам. Наша молитва всегда является следствием того, что Иисус постучал к нам. Другими словами, когда я хочу молиться, это значит, что Господь уже начал действовать для меня, для решения моих проблем, уже начал отвечать на молитву прежде моего прошения, как обещал Иисус. А сейчас стучит в мое сердце, побуждая меня сотрудничать с Ним в молитве. А значит, первопричина не молитва, а Божье желание нас спасти, помочь нам, вот что первично. Не мы выпрашиваем у Бога помощи, а Он предлагает нам ею воспользоваться. Когда мы молимся, то обычно мы представляем Господа где-то высоко на небесах и говорим, что наши молитвы поднимаются или не поднимаются к престолу Божьему. Так мы представляем себе молитву. Но согласно ранее прочитанному тексту, Иисус спускается к нам, а не мы пытаемся подбросить свою молитву повыше. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 23 стихе, Иисус говорит нечто подобное. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим“». Пребывать вместе с Богом, слиться душой с Иисусом – вот суть и смысл молитвы. Однажды ночную молитву брата Бруно нарушило кваканье, громкое кваканье лягушки. Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными. Поэтому он крикнул из окна: «А ну тихо, мне нужно помолиться!»

Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно. Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало. Но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал ему: «А может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем пение твоих псалмов?» «Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» – насмешливо возразил Бруно своей мысли. Но голос не собирался сдаваться. «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал: «Пойте!» И воздух наполнился равномерным кваканьем лягушки под сумасшедший аккомпанемент ее сородичей со всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и голоса перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться этим звукам, то они лишь обогащают тишину ночи. Так называемая молитва лягушки помогла ему понять истинное значение молитвы. Молиться – это значит не только говорить о своих нуждах. Господь не официант, принимающий заказы. Молиться – это значит пребывать в гармонии с Иисусом, наслаждаться общением с Ним. Молитву часто называют дыханием души. Вот слово «дыхание» – какую картинку, ассоциацию оно вызывает в вашем сознании? Может быть, свежее дыхание или не очень свежее. То есть то, что на нас обычно выдыхают, или то, что мы выдыхаем. Но смысл дыхания во вдохе, так как именно с ним поступает кислород в наш организм, дающий жизнь. Выдох – лишь следствие. Мы постоянно что-то выдыхаем в молитве на Бога. Свои желания, просьбы, нужды, сомнения, обиды, ропот. А как часто наши молитвы дышат свежестью хвалы, прославления. Как часто мы просто наслаждаемся общением с Иисусом. Бог окружает нас своей многообразной благодатью. И нам нужно лишь открыть сердце, вдохнуть молитвой, вдохнуть эту благодать. Молитвой мы принимаем Христа в нашу увядшую и иссохшую, жаждущую душу, как воздух тихо входит в нас и производит свое действие в нашем теле, так Иисус тихо входит в наше сердце, когда мы общаемся с Ним, и производит свое благотворное, исцеляющее, спасающее действие. В возрастании, в молитвенной жизни можно определить три основные ступени молитвы. Первая ступень, ее можно назвать «просьбы к Богу». Мы просим, просим, просим. И Господу ничего больше не остается, как только слушать наши просьбы. Вторая ступень молитвенной жизни – это вопросы Богу. Вот здесь мы уже готовы слушать. Не буквально слушать в молитве, нет. Мы задаем Богу вопросы, и нам очень важно получить ответ, чтобы Господь как-то через людей или книги помог нам понять происходящие события в моей жизни, вокруг нас, в мире. Особенно много вопросов у нас в связи с трудностями, болезнями и так далее. И мы уже больше стараемся понять, что делает Господь, и уже не просим Его.

его изменить, не просим его исправить, что нам не нравится, что нам непонятно. Мы слушаем. На второй ступени мы слушаем, желая, чтобы Бог объяснял нам, подсказывал. Но мы также и боимся, и еще боимся не услышать, не получить ответа на то, что нас беспокоит. Остаться без объяснения. Но правда в том, что мы не можем все понять и не можем на все получить ответ на этой грешной земле. И вот здесь начинается третья ступень. Это гармония с Богом. Как влюбленные чувствуют друг друга, понимают без слов, желают просто проводить вместе время. Это глубокие отношения, когда главное быть вместе. И невозможно иначе. Это полное доверие, состояние мира в душе, не зависящее от того, получили ли мы ответы на свои вопросы и просьбы или нет. Евреи одного небольшого городка с нетерпением ожидали приезда раввина. Его приезд должен был стать для них событием огромной важности. Поэтому они потратили немало времени на составление вопросов ему, которые намеревались задать этому святому человеку. По многим вопросам у них были споры, разногласия, конфликты. Наконец, раввин приехал. Встретившись с ожидавшими его людьми в городской мэрии, он почувствовал некую напряженность в атмосфере. Всем не терпелось поскорее получить ответы на заготовленные вопросы и добиться подтверждения своих мнений. Раввин ничего не сказал. Он просто внимательно посмотрел людям в глаза и стал напевать под нос всем известную еврейскую песенку. Вскоре каждый начал подпевать ему. Потом раввин запел, и все запели вместе с ним. Он стал раскачиваться из стороны в сторону, исполняя обычный еврейский танец. Прихожане последовали его примеру. Вскоре их настолько захватил танец, что они позабыли обо всем на свете. В толпе танцующих каждый слился воедино с остальными, освобождаясь от внутренней раздробленности, отделяющей их от истины. Танец длился долго. Когда внутреннее напряжение и разделение полностью улетучилось, присутствующие присели и ощутили глубокое духовное спокойствие, воцарившееся в комнате. В этот момент раввин произнес единственные слова в тот вечер. «Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы». Невозможно получить ответы на все мучающие нас вопросы и удалить все сомнения. Многое мы пока еще просто не способны понять, живя на этой грешной земле. Да и не в этом смысл молитвы. Не в исполнении желаний, не в получении нужных ответов. Истинная молитва – это полное единение с Господом, разговор с Богом, как с другом. Когда мы начинаем понимать, чувствовать и доверять Господу, тогда исчезают все сомнения, тогда одерживается победа, тогда исцеляются наши души. Вечеря. Иисус называет это вечерить с Ним. В библейском значении совместная вечеря – это доверительная и праздничная форма общения. Это состояние глубокого взаимопонимания и доверия. И здесь
В общении с Богом не важны красивые слова и правильные фразы. Главное – это открытое сердце. Поэтому сказано, что Он стоит у двери нашего сердца и ждет, стучит. Иногда мы ограничиваемся вывешиванием формальных табличек на дверь своего сердца со словами просьб. Ну, мне это нужно. Или формальным «спасибо за все». А перечислить, за что спасибо? Однажды вечером, возвращаясь с базара, бедный фермер не обнаружил у себя молитвослова. Случилось так, что колесо его телеги сломалось прямо посреди леса, и он очень огорчился, что в этот день придется ему прожить без молитвы. Поэтому он подумал и придумал новую молитву. Обратился к Господу с такими словами. «Господи, сегодня я совершил глупейший поступок. Утром я вышел из дома без своего молитвослова. А память у меня такая плохая, Господи, что я ничего не могу вспомнить. Поэтому я решил сделать так. Я 5 раз, очень медленно, прочту алфавит. Я прочту его тому, кто знает все известные молитвы, кто способен сложить буквы так, что получится молитва. И сказал Господь ангелам, из всех его молитв, что я слышал, это, несомненно, самое лучшее, ибо она шла из самого сердца, искреннего и открытого. Самое большое благословение в общении с Богом – это искренность открытого сердца. Какая это величайшая милость – молитва. Она означает пригласить Иисуса снова войти в мое сердце, чтобы Он смог употребить свою силу для того, чтобы помочь мне, спасти меня. Она означает предоставить Иисусу возможность прославить свое имя в моей жизни. Она означает насладиться искренним общением с лучшим другом Иисусом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Просыпайся. В церковь опоздаю.
3: Столько работы по дому. Давай не пойдем.
2: Ну, давай.
4: Первая заповедь. Да не будет у тебя других богов.
3: Вставай, дорогой, одевайся.
2: Подожди.
5: Сегодня же воскресенье. Сегодня же финал по НТВ. Давай пропустим церковь.
3: Мы же в прошлое воскресенье пропустили.
2: Да ладно, на следующей неделе точно сходим. Смотри, какой сегодня денек, солнышко.
3: Давай пойдем погуляем за город.
2: Давай.
3: Классно.
2: Подожди, а в церковь, получается, опять не пойдем?
3: Но погода же такая, не каждый день будет. Сходим в следующий раз.
5: Ты просыпаешься, дорогая. Пойдем в церковь.
3: Иди один.
5: Почему?
3: Я там никого не знаю. Что там делать?
4: А на каком месте Бог в вашей жизни?
6: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
7: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле,
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Ну вот мы с вами и снова встретились. Надо же, кружится! Всем привет! Весело у вас тут!
5: Да, кому весело, кому и не очень.
6: У Марьи Ивановны плохое настроение.
4: А что случилось?
5: Это очень грустная история, Афанасий Филиппович.
4: Пойдемте ко мне.
5: Мой любимый Прохор умер. Попугайчик мой, он был такой жизнерадостный. Я приду устала из работы, а он мне говорит, Проша хороший ждет.
6: А почему он умер-то?
5: Да от старости, Тань. Неужели уж нельзя эту смерть-то победить, Афанасий Филиппович?
4: А вы как думаете, ребят?
6: Мне кажется, ее нельзя победить.
4: Многие люди во все века пытались это сделать.
5: Но так никто и не смог.
4: Никто, кроме одного. Я узнал об этом из Библии. Ну, если хотите, я вам расскажу.
6: Конечно, хотим.
5: Да, хотим, да, конечно, хотим.
4: Но для начала я хочу напомнить ребятам о том, что я рассказывал в предыдущих историях. Священники приказали схватить Иисуса Христа и вынесли ему смертный приговор. Солдаты римской армии его исполнили и распяли Иисуса на кресте. Иисус был похоронен в гробнице богатого человека. Ученики его никак не могли поверить в то, что Сын Божий умер, и, отчаявшись, разбежались кто куда. Итак, на третий день после смерти Иисуса ранним утром женщины пришли к его гробнице, неся приготовленные ароматные масла. И, подходя, они очень удивились, так как большой камень, закрывавший вход в гробницу, был отодвинут. Тогда женщины заглянули внутрь и увидели, что тело Господа Иисуса нет на месте. Они были потрясены и думали, что его тело украли. Но тут внезапно два ангела в белоснежных одеждах предстали перед ними. Объятые страхом женщины низко склонили голову. Ангелы же сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Пойдите скорее, расскажите его ученикам, что он воскрес из мертвых». И вспомнили они слова, которые Иисус когда-то им говорил об этом, и скорее направились в Иерусалим. Вбежав в дом, где были ученики, они радостно закричали: «Его нет в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли этому поверить, и двое из них, Петр и Иоанн, побежали посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален, а могила пуста. Теперь и они поверили этому чуду. Через некоторое время Мария Магдалина была у могилы Иисуса. Она горько плакала, думая, действительно ли он жив. И вдруг она услышала за своей спиной голос: «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это садовник, и ответила: «Господин, если ты взял тело Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил? Я заберу его». Но он сказал: «Мария». И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она кинулась к нему, но Иисус попросил не прикасаться к нему, а сказал: «Пойди к ученикам и скажи им, что я жду их». Счастливая Мария побежала к ученикам, чтобы рассказать им об этом чуде воскресения Иисуса Христа из мертвых. Бог сотворил нас для того, чтобы мы жили вечно, но человек согрешил, и теперь мы стареем и когда-то должны умереть. Но Иисус Христос пришел на землю, чтобы победить смерть. Он умер на кресте и на третий день ожил. И этим самым он победил сатану. Жизнь победила смерть.
6: Дядя Афанасий, а мы будем жить вечно?
4: Конечно. Если мы любим Бога и слушаемся Его, то да. Дело в том, что Библия говорит о том, что однажды Иисус придет на нашу землю второй раз. Придет для того, чтобы окончательно уничтожить сатану и зло. Ну, так получится, что все те, кто слушался сатану и был злым, погибнут во время второго пришествия. А те, кто верили и любили Бога, те останутся с Ним навсегда и будут жить вечно.
1: Как будут жить? Так многие же умерли, Афанасий Филиппович.
4: Так в том-то и дело, что при втором пришествии они воскреснут. Мир изменится, он станет светлым, добрым, и не будет больше ни слез, ни болезней, ни горя. И даже хищные животные перестанут есть друг друга и станут дружелюбными. И мало того, даже цветы не будут вянуть.
6: А когда он придет?
4: Ну, к сожалению, этого никто не знает. Да это не главное. Главное знать о том, что это произойдет, и верить в это.
1: Какая чудесная история, Афанасий Филиппович.
4: Дорогие друзья, всего вам доброго, до новых встреч. Да благословит вас Господь.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
2: Мытарь – сборщик податей и пошлин в пользу властей Римской империи, оккупировавшей Иудею. Иудеи считали мытарей предателями. Понятия «грешник», «язычник» и «мытарь» были для них равноценными. В отличие от иудеев, Иисус Христос не избегал общения с мытарями. В 5 главе Евангелия от Луки рассказывается о призвании Христом в ученики мытаря Левия Матфея, который после своего обращения устроил в своем доме большой обед в честь Иисуса и позвал на него других мытарей. Христос принял приглашение Матфея и разделил трапезу с ним и его гостями. Позднее Матфей написал одно из четырех Евангелий. В 18 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о фарисее и мытаре. Самодовольная молитва фарисея противопоставляется покаянной молитве мытаря, который, не смея поднять к небу глаз, бьет себя в грудь и просит о милости. Христос отмечает, что именно мытарь, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
1: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец.
2: Полезная минутка.
3: Возможно, именно огурец.

0: Морцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы, но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики. Но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о вопросах происхождения жизни на Земле. И в центре нашей беседы – библейская концепция творения. Сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте. Юрьевна! Также в нашей беседе принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Юлия Ефимовна, приветствую вас!
3: Здравствуйте!
2: Мы продолжаем разговор о сотворении наземных животных. Это шестой день творения. Бог создает животных. И в прошлой программе мы остановились на таком вопросе. Мы рассматривали значение слов, породу их. А именно, Бог говорит в Священном Писании, что Он создает животных, породу их. Что означают эти слова?
3: Да, действительно, мы уже в прошлый раз отмечали, что по сотворении любой группы животных Господь обращает наше внимание на такие слова «породу их».
4: Даже это... растения, да?
3: Да, растения, буквально. Mm-hmm. То есть, скажем, травянистые растения, породу их, древесные, породу их и так далее. Абсолютно водные породы их, птицы. То есть, как только заходит речь о какой-то новой группе животных, сразу говорят, говорится породу их. И в общем и целом это выражение звучит 18 раз подряд. Мне действительно сначала было непонятно. Вот когда-то давно, когда я читала Библию, вот это породу их, ну просто что бы это означало. Ну, потом, по мере более углубленного изучения Священного Писания, я поняла, что Господь просто обращает внимание на эти слова, чтобы мы задумались, что это означает. И первое, что оно означает, это то, что все сотворенные группы живут животных, они дискретны, что мы, они узнаваемы между
4: что такое
3: ними.
4: Дискретно?
3: Да, то есть они вполне узнаваемы. Нет неопределенных промежуточных форм. То есть есть одна группа животных, есть другая группа животных. И мы их вполне, так
4: отличаем
3: сказать, узнаем.
4: Друг от друга.
3: Отличаем, да, отличаем. И ребенок, скажем, их отличает. Тут не надо большой науки. Значит, вот это породу их, это прежде всего такой первый поверхностный смысл, что указывает на дискретность сотворенных форм. Но давайте зададим себе вопрос. Творил ли Бог конкретно каждый ныне существующий вид живых существ, растений, животных? И на этот вопрос мы должны себе самым определенным образом ответить «нет». Нет, потому что если бы это было так, то сотворенные Богом виды были бы сотворены раз и навсегда, и это исключало бы всякую возможность их изменчивости и приспособления к меняющимся условиям на Земле. Естественно, Господь не ставил живые существа в такие условия. Он творил нечто другое, не виды, не даром. Это все-таки не случайно, вот говорится, по роду, роду их. Это какая-то другая категория. Мы тут внедряемся в область таксономии, то есть классификации живых существ. Они классифицируются. Карл Линней, отец, так сказать, вот природной, естественной классификации, он объединил животных. Если они были очень сходны, вот виды — это те дискретные, вот, так сказать, формы, которые мы различаем. Но если виды сходны, он их объединял в один род. Потом, значит, шли более крупные категории, там, значит, были семейства, классы, отряды, в конце концов, типы. Это все более высокие таксоны.
4: А вот, например, тигры, пантеры – это виды или роды?
3: Это виды, так
4: виды
3: сказать, крупных кошачьих хищников, mm-hmm. потому что есть еще род мелких кошачьих хищников. Это, значит, там камышовый, домашняя кошка. Поэтому мы просто будем, так сказать, но, естественно, чем крупнее таксон, тем меньше. Если мы говорим о видах, то есть возможность между видами, тут бывают споры, разновидность это или вид. Но чем крупнее таксон, тем больше определенность,
4: Понятно.
3: Потому что, например, грибы тип грибы, допустим, значит, а их там, скажем, вы не спутаете, значит, с растениями и с животными. То есть животные объединяют все, так сказать, животные формы, все, которые не автотрофы, то есть все, которые не являются растениями. Мы с вами говорили о том, что если бы Господь творил виды, то не было бы возможности адаптироваться этим животным. Он творил более крупную категорию, но и не самые высокие таксоны, а вот непосредственно то, что находится над видами. И называют вот сейчас ученые-креационисты, это не всегда совпадает с родами полинеевской классификации, применяют такой термин «барамин». «Барамин» в переводе – это два еврейских слова. «Баротворить», «мин», «род» – это «сотворенный род». Барамин. И вот все животные, границы бараминов, безусловно, не установлены. В каких-то случаях они более-менее обрисовываются, в каких-то нет. Но дело в том, что в пределах сотворенного рода есть возможность значит, проявляться изменчивости, могут возникать новые виды и адаптированные к определенным условиям. Почему же возилось представление, вот обычно считается, что так сказать, в религии утверждается неизменность видов. Да, есть такая достаточно неприятная досадная ошибка, которая привела к ложному такому утверждению. Что произошло? Когда Иероним переводил Ветхий Завет на латинский язык...
4: Это было в средние века?
3: Это было в раннем совсем в раннем христианстве. То он, так сказать, вот еврейское «мин»...
4: Оригинал.
3: Да, перевел как латинским словом «специес», «вид». И отсюда возникло вот такое смешение, что действительно в Библии говорится о сотворении видов. Это был дефект перевода, ошибка перевода, но это настолько закрепилось, что, например, эта ошибка закрепилась, и есть такой оксфордский краткий словарь научной лексики. И вот в этом словаре, ну, это современный, в общем, словарь, которым пользуется, слово «творение» определяется. Вот, значит, цитирую словарь, как вера в то, что каждый вид был индивидуально сотворен Богом в существующей ныне форме, не способной подвергаться никаким изменениям. Поэтому и в учебниках очень часто говорится о том, что вот теория эволюции, основанная на изменчивости, противостоит теориям религиозному пониманию, что виды абсолютно неизменны. Ясно совершенно, что наблюдение за изменчивостью, ну, любой человек понимает, что, значит, живые существа изменяются. Достаточно обратиться просто к сельскохозяйственной практике человека. Огромное количество пород, сортов. Уж я не говорю там о собаках, которые, если бы вот в естественной природе человек встретил, скажем, таксу и волкодава, то есть, естественно, он принял бы за разные виды. То есть, но, тем не менее, это что? Дарвин основывался там на голубях. В Англии особенно очень много было разных форм голубей выведено. Но называется это искусственный отбор, так вот, по Дарвину. И человек для своих целей использует ту информацию, которая в исходном, так сказать, существе заложена. Он может вытянуть те или другие черты. Другое дело, что все эти формы, созданные человеком, они действительно не выдержат естественного отбора в природной среде, потому что и таксу себе на забаву человек сделал, и голубей этих совершенно невероятных по форме, они совершенно не конкурентоспособны вот в борьбе, так сказать, за свое проживание в естественных условиях. То есть, безусловно, та естественная форма, которая существует, она гораздо более жизнеспособна, но в то же время в ней популяция сама по себе содержит такую информацию, которая позволяет адаптироваться к различным условиям и при изменении условий пришло видовать определенные виды. Вот классический пример образования разновидностей – это всем известно про дарвиновских вирков. Вот свои наблюдения, которые потом привели к созданию теории эволюции, Дарвин делал во время своего путешествия на исследовательском корабле «Бигль». И при посещении Галапагосских островов он, по-моему, месяца два там, а может быть больше, изучал эту фауну. И там вот обнаружил он вот этих вот вьюрков, 13 видов, которые, как он считал, и справедливо, по-видимому, считал, образовались из исходной одной формы, но специализировалась. Кто-то к очень твердой пище, вот высохшим таким зернам, кто-то доставанием клювика откуда-то там из щели. То есть 13 видов как бы расползлось. Кстати говоря, выяснено, что они способны к скрещиванию, так что пока, ну, это как бы разновидности, но, в принципе, возможно и образование видов, когда скрещивание уже становится невозможным. И вот Дарвин был исключительно наблюдательным. И вот это то, что вот он разглядел этих вьюрков, другие формы на Галапагосских островах, говорят, делают ему честь как естествоиспытателю, как наблюдателю. Но что он сделал? Он вот то, что действительно есть в реальности, как мы говорили, сотворены барамины, то есть руды Господь сотворяет, дает возможность адаптироваться сотворенным животным. Он уловил это, но он перенес это, ну, как говорится, экстраполировал в ту область, куда уже нельзя было это переносить.
2: Сделал неправильный выход.
3: Нет, он перенес. Ну, понимаете, что такое дарвиновские вьюрки? Это классический пример адаптационной изменчивости, то есть микроэволюции. Вот. И микроэволюция, вот она и способность к микроэволюции, к тому, чтобы адаптироваться исходно заложено Богом в сотворенные организмы. Он сделал из этого всеобъемлющую эволюцию, так называемую вертикальную эволюцию, макроэволюцию, что вот, да, вот вы видите, вот они, вьюрки, да, они, так сказать, расходятся по своим признакам. Так в конечном итоге вот накопление этих признаков, ну уж я не знаю, к чему он думал, приведет вьюрков вот эта эволюция, но в принципе он считал, что все абсолютно организмы развелись из каких-то первичных, извините за выражение, примитивных форм, только сейчас, в конце 20 века люди до конца поняли, что ни одной примитивной формы на Земле нет, что само по себе строение клетки и все, что там происходит, это такой механизм, там такая сложность метаболизма, биохимических процессов,
4: даже
3: структур.
4: В одноклеточных животных.
3: Да, в одноклеточных. Более того, например, бактерия, ну уж проще, казалось бы, проще и не бывает. Ну вот, скажем, изучение жгутика бактерий, ну бактерии некоторые могут двигаться с помощью жгутика в жидкости. Так? Так вот, изучение жгутика привело, значит, конкретных исследователей, Майкл Бихи особенно обратил на это внимание, он работал с этим объектом, и привело к формулированию такой концепции, с которой эволюционистам довольно трудно бороться. Он сформулировал представление о сложности, не поддающейся упрощению, дальнейшему упрощению. То есть вот в этом жгутике можно разглядеть все элементы, которые, скажем, ну, аналогичные, по аналогии с лодочным мотором. Как лодочный мотор не может функционировать, если вы изымете из этого механизма там части. Точно так же и жгутик бактерий требует, чтобы все вот эти элементы, их там достаточно много, они были собраны в определенном образом, и их было определенное количество. То есть получается, что в бактерии есть нечто, что нельзя объяснить, как вот эти элементы, если по одному они возникали, по очереди, вот как-то они возникли, не удел, да, и вот нужно, значит, им всем было собраться, и чтобы получилась вполне законченная функциональная структура. Ну, обычно эволюционисты говорят, что, ну, наверное, вот этот белок там или компонент выполнял другую функцию, а потом вот они собрались на новую функцию. Но сейчас можно описать такое количество вот этих сложностей, не поддающихся дальнейшему упрощению, что нужно с утра до вечера заниматься поисками вот этих гипотетических функций, которые все эти компоненты имели до того, как они собрались. Понимаете? Mm-hmm. Можно искать, какую функцию выполнял там молоточек, наковальня слухового аппарата. Но, понимаете, этого так много, что, так сказать, ну надо только
2: нельзя
3: этим...
2: Объяснить.
4: Не мог отдельно сначала возникнуть молоточек, а после него наковальня.
2: Ждать пока.
3: Поэтому получается, что нужно, значит, чтобы у этих компонентов были какие-то предыдущие функции, а потом вот они так счастливо объединились. Ну, мы не будем в это, так сказать, дальше углубляться, но я могу только сказать, что, ну, представьте себе, вот некоторые верующие люди настаивают на том, что Господь творил именно виды. Но представьте себе полярного медведя в условиях первозданной земли, в теплом, влажном климате, или ту же самую полярную куропатку, или какую-нибудь высокогорную животное, пустынное животное, жителя пустыни и так далее. То есть это совершенно невозможно.

0: Нужно
1: потому что
0: было...
1: там не было ни пустынь, ни...
2: Совершенно верно, это был равномерный, тропический, в общем, климат, влажный, теплый. Поэтому это были именно группы существ с избыточной такой информацией, которые виды могли выщепляться, забирая часть информации. То есть обычно адаптация все-таки связана с потерей информации. Ну, могу только вот еще такой крайний пример привести. В антарктических водах есть рыба, которая существует в очень узком диапазоне температур. Ну, соленая вода при минус 2 градусах еще не замерзшая. Так вот, этой рыбе нужна вода от минус 2 до плюс 2 градусов. Вот если там плюс 4, она уже близка к тому, чтобы погибать. Понимаете? То есть ясно совершенно, что это вычленение из своего барамина, но это уже, мы говорили о адаптации к условиям, но крайняя форма адаптации – это специализация. И специализация – это такой тупиковый путь. Вот если изменится температура воды там, то обратного пути у этой рыбы нет. То есть потеряно очень многое, чтобы можно было развернуться обратно. То есть
3: адаптироваться уже к новым условиям она не может.
2: Да, она не сможет. То есть это и есть основа вымирания специализированных форм. То есть когда вид доходит до определенного предела специализации, то он под угрозой. Чуть-чуть меняются условия, а он настолько уже приспособился вот к конкретностям каким-то, что вместе с исчезновением этих конкретностей исчезает и высокоспециализированный вид. Это, значит, в отношении того, что же, собственно, творил Господь. Творил Господь формы, которые способны к изменениям и к адаптации. Вот.
1: Значит, это и означает породу их.
2: Да, именно так. То есть он творил не виды, а барамины, скажем так, потому что они не всегда совпадают с теми классификационными понятиями рода. Но на самом деле они достаточно близки, потому что это не крупная таксономическая, так сказать, структура. Но это может быть еще семейство, там, скажем, следующее, но не выше.
3: Ясно.
2: Интересно вот посмотреть, что вот механизмы микроэволюции, то есть адаптационной эволюции, они вполне реальны, они существуют. То есть это может быть и, скажем, рекомбинация генетическая. Ну, для тех, кто, так сказать, не знаком с этими терминами, ну, прошу просто поверить, потому что мы далеко зайдем, если все будем, значит, объяснять. Это может быть горизонтальный перенос генов, то есть это поступление гена из какого-то другого организма. Помню, мы даже с вами уже говорили о некой гипотезе такой кладовой, что ли, генов, когда есть уже камеры хранения, да, вот этих генов, и когда они могут, ну, например, именно так, вот путем горизонтального переноса в основном происходит адаптация болезнетворных микробов или любых других к антибиотикам, скажем, понимаете? То есть ген устойчивости к антибиотикам, он курсировал где-то в каких-то популяциях. И когда вы начинаете давить антибиотиками микроорганизмы, то вот этот ген выживают те особи, которые содержат этот ген. Это горизонтальный перенос, значит, называется. Вот. И может быть умножение генов. Когда надо усилить какой-то признак, то те же самые гены в геноме могут множиться и может получиться целая цепочка однотипных генов. А может быть наоборот, может быть потеря генов. И, кстати говоря, Дарвин отмечал именно эти случаи, когда он говорил тоже как об эволюции, скажем, бескрылые жуки. На этих Галапагосах мощные ветра, и поэтому они небольшие острова. Поэтому жуки, которые поднимаются высоко в воздух, у них шанс на то, что их отнесет в море, что они там погибнут, очень велик. Поэтому они потеряли ген за счет, по-видимому, мутаций, которые всегда повреждает что-то. Вот повреждены были эти гены, и оказалось, что хотя, в принципе, повреждение эта дегенерация, она оказалась выгодной. То есть это вот это пример положительной мутации, которая на самом деле все равно дегенеративна. Она не создала новую информацию, она просто позволила данным животным, насекомым выжить. Должна вам сказать, что в нашем мире дегенеративные изменения рассматриваются как прогрессивные эволюционные изменения. То есть потеря сложности, которая ведет к паразитизму,

0: оказывается очень выгодной. То есть, когда организмы отказываются, там, скажем, себя сами обеспечивать, а проникают в другие более сложные организмы и там паразитируют. Получается так, что они могут утерять целые системы органов при этом, то есть пользоваться тем, что есть у хозяина. И это тоже часто рассматривается как прогрессивная эволюция.
1: А ну, на самом деле
0: это дегенерация, безусловно. Mm-hmm. То есть это свидетельство нашего именно падшего мира. И знаете, мы потом будем с вами говорить, но сейчас так скажу, что когда после грехопадения Господь говорит, всякая плоть извратила свой путь, дело не только в том, что человек стал грешен. Всякая плоть извратила свой путь. Вот тут и возникли именно те изменения, вот эти совершенные сотворенные вещества, естественно, там паразитов среди них не было, свободно живущие существа, они извратили свой путь. Тут, в общем, произошло то, что произошло, вот внедрение в крупные организмы, развитие форм паразитизма. Один из путей, по которому всякая плоть извращала свой путь. Это возникновение паразитизма.
2: Такой вопрос. Большинство мутаций дегенеративны. И число полезных мутаций крайне невелико. Но если предположить, что жизнь на Земле развивалась по эволюционному сценарию, это значит, что практически все мутации должны были быть полезными. Такое вообще могло быть?
0: Вы знаете, дело в том, что если вы имеете, представьте себе, ну, многие сейчас владеют компьютерными программами, которые созданы, в общем, представьте себе случайные изменения в компьютерных программах. Как вообще это улучшит качество? Хотя это происходит со временем, как-то они разбалтываются, эти программы. Но так и должно быть. Если однажды была сообщена совершенная информация, а потом случайно в нее внедряются какие-то изменения, ошибки, то в лучшем случае они могут быть нейтральными. А, так сказать, в худшем случае они могут, так сказать... Вы знаете, наверное, мушки-дрозофилы тоже, наверное, во всех учебниках есть, да? Генетики десятилетиями мутировали этих мух. Там было уродство крыльев, усиков, ну, все что угодно, ну, кроме летальных, то есть смертельных мутаций. Но ни одно прогрессивное изменение не было обнаружено. Тем более, что мы с вами говорили, что вот прогрессивная мутация, жук лишился крыльев. И это пример положительного мутации, но она в любом случае дегенеративна.
2: Потому что крылья были,
0: да,
2: и крыльев нет.
0: Крыльев нет. Теперь так, смотрите, почему, так сказать, сторонники эволюции настаивают на то, что материал для эволюции поставляют мутации, потому что иного способа получения какого-то нового материала просто нет. Причем интересно, если вот известно, что вот мутации, скажем, обычно вредные, но предполагается, что тем не менее были некие судьбоносные мутации, вот где-то они там были, накопились, причем в генах, которые не выражались в данный момент, а вот они копились, отбор их не отметал, потому что гены молчали, там накапливались мутации, и там предполагается, что когда куча этих мутаций накопилась, вот вдруг они оказались ультраположительными и привели к созданию новых структур. Но мы как раз вот и подошли к тому вопросу, что, значит, представление эволюционистов, что материал для эволюции поставляют мутации, а, так сказать, движущей силой эволюции является естественный отбор. Отбор отметает уродство, это безусловно, помогает миру деградировать не так быстро. Понимаете? Потому что все портится, вот возникают какие-то уродства, слабые просто формы. Поэтому отбор действительно отметает такие формы. Скажем, половой отбор.
1: Есть,
0: посмотрите,
1: да.
0: Половой отбор, вот когда лоси, например, борются за право оставить потомство. Ни самый молодой лось, ни старый лось не может это. Только тот лось, который обладает максимальной силой. То есть, по определению, у него и с генетикой лучше, чем у остальных, понимаете? Поэтому именно он оставляет потомство. То есть, именно отбор отбор между самцами, который произошел, он помогает продолжить все-таки в наилучшем виде продолжить, так сказать, следующий род, воспроизвести потомство, значит, вот. Поэтому это реально существует, так?
2: Да,
0: понимаете,
2: так
0: в чем дело? Что предполагают эволюционисты? Что таким образом рождается новая информация, теория информатики, приговор теории эволюции? Это просто приговор, потому что выяснилось совершенно, эта информация — это нематериальная категория. И сама по себе материя и энергия не могут произвести, родить из себя информацию. Информация всегда предполагает разумный источник. Вот. В материи и энергии мы не находим этого разумного источника. То есть тут обязательно, вы понимаете, тут просто императив. То есть мы обязательно должны считать, что информация пришла в живые существа, пришла от разумного источника. Поэтому возникновение усложнения формы, возникновение совершенно новых органов, структур, оно невозможно в чисто материалистической, так сказать, интерпретации. Но как же все-таки ученые эволюционисты выходят из этого положения? Я вам сейчас приведу потрясающий пример, как выходят люди из этого положения. Мы с вами уже говорили о таком ученом Ричард Докинс, который создал теорию эгоистичного гена. Мы с вами читали, в какой мрачный мир он живет, вот как его мир, ощущения его. Но сейчас у него новая книжка, называется «Восхождение на пик невероятного». Ричард Докинс как раз относится к ученым-идеологам эволюции. И вот как же вот он решает проблему возникновения новых структур, де ново, вот того, что не было. Ну, представьте себе, значит, ну, речь идет о глазах. Количество форм разных глаз бесконечное множество. Там и точечные, маленькие, и вот эти фасеточные глаза насекомых состоящие, и глаза вот типа наших, там, которые есть у млекопитающих животных, и так далее. То есть, но какую бы уже морфологическую форму не имели глаза, на уровне клетки каждый глаз един. В каждой клетке есть определенные светочувствительные мембраны, невероятно сложные построения, которые, собственно, их строение таково, что они улавливают фотоны. Вот как возникла такая структура, вот, допустим, ее не было, да? И как возникла структура, мембрана, которая улавливает фотоны? И вот как отвечает Ричард Докинс, так ярко не скажешь, как он, я сейчас его процитирую, но учтите, будьте начеку, оксфордский профессор сейчас попытается вас обмануть. Найдите его, так сказать, приемчик. Вот что он пишет в книге «Поднимаясь на пик невероятного». Он рассматривает иллюстрацию светочувствительной клетки, в которой лежат вот эти улавливающие мембраны, фотоны улавливающие. И вот что он говорит, рассматривая как бы иллюстрацию. «Я насчитываю здесь 91 слой мембран». Точное число не столь важно. Важно то, что 91 мембрана лучше улавливает фотоны, чем 90 мембран. 90 лучше, чем 89. И так далее. Вплоть до одной мембраны, которая улавливает фотоны лучше, чем 0 мембран. Вот что я имею в виду, когда говорю, что существует простой, пологий путь на пик невероятного. То есть вы уловили, где логическое, а где вас обманули?
1: Ну, то, что не было ничего. То есть от нуля до одной.
0: Совершенно верно.
1: А один, вдруг возникло уже невероятное сложность.
0: Один, чтобы получить двойку из единицы, надо единицу умножить на два. А чтобы получить из нуля единицу, на что ее надо умножить? Скажите. Не, вот именно. Вы понимаете, это логическая ошибка, почему оксфордский профессор, высокообразованный человек, допустил ли он ли эту логическую ошибку случайно? Просто у него нет другого выхода. Вы понимаете? Угу. Он просто не имеет возможности сказать что-нибудь другое. То есть, если в клетке сколько бы ни было, пусть там 91 мембрана, пусть там одна мембрана, в этой клетке есть информация для производства мембраны.
2: А если там ноль мембран,
0: если там
2: то,
0: ноль мембран то там нет информации. И она не может быть сотворена, вот я не знаю, из чего-то там неизвестно, из чего. Она должна быть, эта информация. То есть, но, кстати
1: то
0: говоря...
1: это не по логике путь.
0: Это никакой путь, то есть это невозможный путь. Путь усложнения за счет материальной вот эволюции, он, в принципе, невозможен. Но как бы свои приемчики этот автор в другой книге, он там пишет такую интересную фразу. «Иногда мало предъявить читателю доказательства. Приходится становиться адвокатом и прибегать к адвокатским хитростям. Вот ноль, плавно превращающийся в единицу, это, конечно, вот и есть та самая адвокатская хитрость». Вот. Значит, мы с вами сейчас рассмотрели то, что Господь сотворил, что Он дал возможность микроэволюции, адаптации, что закрыт путь макроэволюции, перечеркнут путь. Но я бы хотела, к сожалению, наверное, наша беседа подходит к концу, мы с вами не рассмотрели еще один интереснейший вопрос. Вот я усматриваю в словах «породу их» некое обращение к нам, людям 21 века.
1: Давайте
0: речь
1: об этом поговорим.
0: Речь идет о генетической инженерии.
1: Давайте поговорим об этом обязательно. Давай. Только теперь уже в следующей программе, конечно.
2: Татьяна Юрьевна, благодарим вас за интереснейшую полезную беседу. Я благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
1: Большая честь для меня.
2: Мы вернемся к разговору о происхождении жизни на Земле в следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревни и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я, вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие, это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь, и в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щегловой, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом — это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет, и потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой, высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание, откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование. И в прошлый раз мы затронули очень важную тему о том, кто может сегодня принадлежать к истинному Израилю. И мы увидели, что это, для этого не обязательно быть по плоти сыном Аврааму, но быть по духу его сыном. То есть иметь такую же веру, какая была у Авраама. Без сомнения верить всему тому, что Бог говорит нам. Теперь посмотрим на Исаака. Он представляет новое рождение, вторую предпосылку принадлежности к Израилю. Первая – вера, а потом рождение свыше. В следующем исследовании мы уже с вами увидим Иакова, который будет представлять стойкость святых, чья вера сохранится до конца. Об Исааке ничего не говорится, что он что-либо сделал особенного. Единственное, что есть отличительного в нем, так это его рождение. Бог имеет особый урок для нас в рождении Исаака. Мы начали с 9 главы, первых 6 стихов. Сегодня рассмотрим последующие 3 стиха, но сосредоточим внимание на 8 стихе. Начнем с 6, где Павел говорит, что Бог не нарушил свое обещание. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Другими словами, не Израиль по плоти утверждает Божье избрание. То, что в ваших жилах течет кровь Авраама, не делает вас еще дитем Божьим. Измаил был дитем Авраама. Как же он тогда утверждает, или что тогда утверждает истинный Израиль? И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «в Исааке наречется тебе семя». Павел цитирует Ветхий Завет. «В Исааке наречется тебе семя». И дает этому объяснение, то есть не плотские дети Божьи, дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Что Павел имеет в виду? Он посвящает целый отдел послания к Галатам 4 главе для объяснения. Прежде чем мы откроем послание к Галатам, я думаю, что нам нужно быть хорошо знакомыми с подоплекой этой истории. Павел говорит, исходя из того, что его читатели знали Ветхий Завет. В дни Павла еще не было Нового Завета. Позвольте напомнить вам пару текстов, которые проясняют нам то, что касается Исаака. Бытие, 12 глава, 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Здесь сказано, ему было 75 лет, и Господь пришел к нему и призвал его выйти из дома отца, из его языческого окружения, а также обещал ему, что он будет отцом особого народа. Авраам не имел детей, когда ему было дано обетование о сыне Исааке. И теперь прочитаем 21 главу книги «Бытие». Там сказано о том, сколько лет было Аврааму, когда обещание исполнилось. Оно было дано ему в 75 лет, а исполнилось, когда ему было 100 лет. «Бытие», 21 глава, 5 стих. «Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Почему Бог ждал 25 лет, чтобы исполнить свое обещание? Мы уже знаем об этом. Это вызывало много смущения, много расстройства. Нелегко Аврааму было ждать так долго. Почему же Бог ждал 25 лет? Может быть, Богу было невозможно дать Аврааму сына раньше. Конечно, Бог мог дать Аврааму сына и раньше. Но он дал ему сына, когда уже было невозможно родить его согласно доводам медицины. Почему Бог ждал 25 лет? Есть только одна причина. Для Авраама было весьма важно убедиться в полной неспособности Сары родить сына, чтобы Бог мог сказать: «Я дам тебе сына». Вот почему Исаак представляет нечто особенное. Он представляет тех, кто, подобно ему, рождены неестественным образом, неестественным рождением, рождены свыше. Этому уроку Иисус желал научить Никодима. Никодим был не только теологом, но и членом Синедриона. Он увидел в Иисусе необыкновенную личность, но он не знал истины, какой она была во Христе. Послушаем их диалог. Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“». Другими словами, вы не можете принадлежать Богу естественным рождением. Вам необходимо для этого родиться свыше, новое рождение. Это смутило Никодима. В его теологической школе не преподавали тему о новом рождении. Тогда он спрашивает Иисуса: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Никодим не мог уловить сути разговора. Иисус не говорил о необходимости второго естественного рождения. И он отвечает: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». Вода представляет крещение, а крещение представляет погребение. Природная жизнь должна закончиться, и ей на смену должна прийти новая жизнь. Это не есть повторение старой жизни, но новая жизнь в обмен на старую. Затем Христос делает это более ясным. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух». Плотскую жизнь невозможно изменить. Она рождается плотью, будет плотью и умрет плотью. Только от Духа может быть новое рождение. Это разные вещи, их невозможно смешать. Это то, что Исаак собою представлял. Позвольте объяснить это следующим образом. Бог сказал Адаму и Еве. Бытие, 2 глава. Семнадцатый стих. «А от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В день познания, день, в который они вкусят от дерева познания добра и зла, они умрут. Вы уже знаете, что Адам и Ева не умерли в этот день. В тот день, в который они согрешили. Их физическая жизнь не умерла в тот день. В их плоти начался процесс смерти, но эта плоть не умерла. Они не умерли в тот день, но Святой Дух, который обитал в них, оставил их, и их жизнь была погружена во мрак. И с тех пор, как Бог утвердил закон размножения по роду, потомки Адама рождались духовно мертвыми. Мы читаем книгу Ефесянам, вторую главу, первый стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Затем Павел добавляет: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Хотя мы и были духовно мертвыми, Бог оживотворил нас во Христе. Здесь Павел не относит это к нашему опыту. Он относит это к объективной истине во Христе, когда божественная природа соединилась с человеческой природой. Понимаете, человечность, которую Иисус принял на себя от Марии, была приговорена к смерти, но тот момент, когда она, человечность, была объединена с божественностью Христа, ей была дарована жизнь. Это и есть основание опыта нового рождения. Другими словами, мы не переживем на опыте ничего в христианской жизни отдельно от заключительной работы Иисуса Христа. Новое рождение не было нечто, добавленное Богом к земной миссии Христа. Оно было началом Его земного служения, когда божественная природа соединилась с человеческой природой в Марии. По причине того, что мы по природе рождены мертвыми, у нас возникает проблема. Римлянам, помните, 7 глава, 14 стих? «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху». Таким образом, моя природная жизнь является рабом греху, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Другими словами, наша природная жизнь не способна соблюдать закон Божий. Почему? Потому что закон духовен, а моя природная жизнь – является плотской. Павел объясняет это многократно. И мы читаем Римлянам 8 глава 7 стих, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Таким образом, я рожден в плоти, которая враждует с Богом, которая продана греху и не может угодить Богу. Никодим старался угодить Богу в своей природной жизни и потерпел неудачу. Вот почему он пришел к Богу ночью за советом. Возможно, он поверил во Христа после его воскресения. Да, дорогие мои, вокруг нас есть много мужчин и женщин, которые ищут истину, потому что устали от этой жизни. Есть множество людей, которые устали от своих стараний вести добропорядочную жизнь. Они дают обещания, принимают решения и вскоре обнаруживают, что закон духовен, а они плотяны, проданы греху. У меня есть добрая весть для таковых. Природная жизнь никогда не будет угодна Богу. Вот почему Иисус сказал Никодиму: «Твое упование на плоть ошибочно. Тебе необходимо поверить Богу и родиться вновь, чтобы стать истинным потомком Авраама и Исаака». Теперь все, сделанное Христом, дает нам новую надежду. 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетления». Вы знаете почему? Потому что тленное не может наследовать нетленное. Вот почему наша плоть будет изменена. Бог сделал возможным для человеческой расы новое рождение, но оно становится для нас реальностью только после обращения. Когда мы становимся детьми Исаака? Мы прочитаем первое послание Петра, первую главу, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Видите, Христос взял нашу осужденную жизнь и вознес ее на крест, где она умерла, и взамен дал нам свою жизнь, так, чтобы мы могли воскреснуть в новой жизни. Это то, что Христос совершил. Затем читаем 4 и 5 стихи. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божьей, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Другими словами, спасение принадлежит детям Исаака по обетованию. Мы и есть дети по обетованию через веру. Реальность этого рождения осуществится при втором пришествии Христа. А теперь читаем 2 Петра, первую главу, 2 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Можно сказать целую проповедь на этот текст. Скажу вам почему. Есть многие, кто думают, что путь строительства христианства дан им в инструкциях, что делать, а что не делать. Но Петр говорит, что благодать и мир умножаются через познание Бога и Иисуса Христа. Вот почему я верю в разъяснительное проповедование, которое помогает умножить знания и дает нам лучшую надежду и мир, и силу. «Познайте истину, — сказал Иисус, — и истина сделает вас свободными». И сегодня мы изучаем истину о новом рождении. Читаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Эта новая жизнь дает нам две прекрасные вещи. Она дает нам вечную жизнь. Она делает нас благочестивыми. Через эту новую жизнь вы можете отражать характер Христа. Новая жизнь не только дает доступ на небо, но и делает нас благочестивыми уже здесь, на земле. Пожалуйста, заметьте, что знание Христа дает нам великие и драгоценные обетования. Вы можете стать частью этой новой жизни, которую Христос дал всем нам на кресте. Таким образом, обращение становится новым опытом. Обращение делает обмен того, что вы имеете, на то, что вы желаете. Вы были рождены с природной жизнью, жизнью, проданной греху, жизнью, неспособной повиноваться закону Божьему, жизнью осужденной, жизнью, которая должна умереть. Это то, с чем вы родились. Это ваше природное наследство. А теперь Бог говорит, вы можете изменить эту жизнь на жизнь моего Сына, праведную, и бессмертную, которая дает вам право удовлетворять все требования закона Божьего. И если вы отвергнете ее, то что-то не в порядке с вашим здравомыслием. Но некоторые из нас так и не понимают этой благой вести. Когда вы принимаете Христа, то становитесь соучастником Его божественной природы, потому что родились вновь в Иисусе Христе. Человека не спасает его принадлежность к какой-либо церкви. Только новое рождение, только новая жизнь во Христе делает нас пригодными быть детьми Авраама, то и Исаака. С такой подоплекой обратимся к 4 главе послания к Галатам. Сам Павел возвещал Евангелие этим церквям. Но после того, как он оставил их, некоторые ложные учителя из Иудеи пришли и сказали им: «Вы знаете, что Павел проповедовал вам неполное Евангелие. Он сказал вам, что вам необходимо принять Христа, чтобы быть праведными. Но этого ведь недостаточно. Это только часть истины. Другая часть, о которой Павел умолчал, это обрезание и исполнение всего закона. Недостаточно просто принять дар. Вы должны еще сделать со своей стороны нечто». И бедные галаты попали в эту ловушку. Что за ловушка? Вам знаком этот девиз? Частью я, а частью ты. Вера плюс дела. Когда Павел услышал об этом, он не стал тратить время впустую. Он немедленно пишет послание. Это послание, которое нам, как народу последнего времени, необходимо знать. Почему? Потому что многие христиане попадают в ту же ловушку, что и галаты. Итак, Павел написал свое труднейшее послание галатам, и он задает вопрос. 4 глава, 21 стих. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Существует две системы, под которыми мы можем оказаться. Когда мы читали 6 главу послания к римлянам, то увидели, что вновь рожденные христиане не находятся больше под законом, но под благодатью. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Почему? Потому что в 7 главе он говорит, что мы умерли в теле Христа для закона. Это вовсе не означает, что закон отныне устранен. Мы просто не живем более под юрисдикцией закона. Что же это означает быть под законом? Это означает его буквальное исполнение, находиться под его управлением. Как закон управляет человеком? Очень просто. Закон говорит: если ты повинуешься мне совершенно, то можешь жить. Но если ты не повинуешься мне, даже в малейшей букве, то ты находишься под проклятием. Если вы мне не верите, прочитайте

и Галатам, 3 главу, 10 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Павел цитирует закон, Второзаконие, 27 глава, 26 стих. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». В дни апостола христиане не делали такого различия, как мы делаем. Моральный закон, церемониальный закон, законы здоровья, церковный порядок. Все это было известно как книга закона. И в книге закона, в первой книге Библии, которая является первой книгой закона, есть история жизни Авраама. И Павел ссылается как раз на нее. Он говорит Галатам, помните, он спрашивает их: «Разве вы не слушаете закона?» И теперь мы читаем: «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Обратите внимание, как Павел определяет жену Авраама. Он называет ее Сарра, свободная женщина. Пусть наши мужчины не думают, что жены должны быть у них рабынями. Бог смотрит на реальную жену, как на законную, а не подменную жену или служанку. Агарь была рабыней. Фактически, она была служанкой у Сары. Почему же Павел приводит пример двух сынов Авраама? Читаем 23 стих. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Авраам не родил Исаака. Он не мог этого сделать по причине бесплодности Сары. С точки зрения медицины и науки это было невозможно. Сара и по возрасту не могла уже родить ребенка. Это было очевидно, что Исаак был рожден согласно обетованию Божьему. Напомнив им эти факты, Павел продолжает. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Это аллегория или символика. Эти вещи имеют духовное значение. Измаил представляет тех, кто находится под законом. Почему? Потому что Старый Завет, заключенный на Синае, был следующим. Бог дал народу закон на Синае, и народ сказал, вы помните, все, что сказал Господь, исполнено. Другими словами, Ветхий Завет – это там, где Бог дает закон, а народ обещает соблюсти его, прилагая к этому все свое старание. А если он потерпит неудачу? Что тогда? Есть хорошее немецкое слово – капут. И мы читаем в 25 стихе. «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». Агарь представляет законничество, в котором еще пребывают иудеи Иерусалима. Есть много христиан, которые находятся под законом, потому что стараются попасть на небо. Они принадлежат Измаилу, а не Исааку, ибо я читаю: «А Вышний Иерусалим свободен, он – матерь всем нам». Всем – это иудеи и язычники, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Тогда мы имеем эту известную цитату из книги пророка Исаии, 54 глава, 1 стих. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь».

вы бесплодны, вы старались быть благочестивыми и потерпели неудачу, это потому, что природная жизнь не покоряется Божьему закону, да и не может. Если вы желаете быть благочестивым, если вы хотите угодить Богу, то есть только одна жизнь, которая может сделать это. Жизнь Христа, которая приходит к вам через опыт нового рождения. И в этом контексте Павел продолжает. «Мы, братья, дети, обетование по Исааку». Но он не останавливается на этом. Он представляет другую проблему, которую мы рассмотрим в деталях на нашей следующей встрече. Когда вы принимаете Христа верой, как дитя Авраама, тогда Святой Дух приходит и пребывает в вас, и вы становитесь новым творением, дитем Авраама, Исаака, потому что пережили опыт нового рождения. Но древняя жизнь, в которой вы родились, природная жизнь под законом, не исчезает. Вы распрощались с ней верой, но нереально. Итак, на самом деле вноврожденный христианин живет двумя жизнями – жизнью плоти и духа. И эти две жизни противоборствуют друг другу. Фактически, Павел имеет именно это в виду, когда говорит – в 5 главе послания Галатам, в 17 стихе. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Нет взаимопонимания между плотью и духом. Они стараются владеть вами. И это та борьба, которой вы подвержены всю вашу жизнь. Я не говорю о вашем падении, но о том, что плоть и дух будут непрерывно сражаться в вас. Когда же наступит мир? Не раньше пришествия Иисуса Христа или нашей физической смерти. Я хочу, чтобы вы знали сегодня, каким должно быть ваше отношение к плоти. 4 глава, 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Другими словами, апостол говорит о буквальном происшествии в жизни Авраама и применяет его к христианской жизни. Борьба между плотью и духом также будет и нашим христианским опытом. Пусть поможет нам Господь, чтобы мы правильно поняли эту истину и чтобы мы могли помочь нашему духу одерживать победу над нашей плотью. И Господь даст нам для этого все необходимое. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потере самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое. Это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную знание.

значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это, если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из десяти, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Говорит псалмопевец Давид, «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены!» Пишет в восторге Давид, «Для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травили сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваши ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник», «это мне не по силам», «я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные, «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие. Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу,

Он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться, но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе «Дышите свободно». И помните, выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинается Багалотаха, она начинается у нас в 8 главе, 1 стихе, где Аарону дается дополнительные инструкции по зажиганию светильника. Постепенно законодательные тексты книги чисел опять сменяются на повествовательные. И у нас идет как бы такая чересполосица законодательных и повествовательных текстов. 9 глава говорит о дополнительных обязанностях левитов. Вернее, 8 глава, 9 глава говорит о том, как совершать Пасху, и о том, что Пасху те, которые нечистые, в состоянии нечистоты, мы говорили, это серьезная, это была проблема, которую мы обсуждали в прошлых наших недельных главах, когда говорили о ритуальной нечистоте. И мы говорили в 12 главе Исход, никто нечистый не может соблюсти и праздновать Пасху. И что у нас в 9 главе написано, что если у человека такое случилось, нет проблем. Давался следующий месяц, и в течение следующего месяца назначалась дата Пасхи, и совершалось ее празднование. Это очень важный момент, говорящий о том, что Бог понимал две вещи и дает нам понимание двух вещей. Первое. Ритуальная нечистота не является грехом. Это еще одно подтверждение. Человек не может совершить Пасху, потому что он болен, не потому что он чем-то виноват или Бог его чем-то наказал. Ну и как только человек исцеляется от своей болезни и очищается, Бог предоставляет ему право исполнить Пасху. Мы видим, проходит уже второй год, и поэтому

Только законодательные тексты заканчиваются, начинается повествование, и весьма нелестное. Начинается ропот. Ропот был сразу же после исхода, ропот начинается сразу же после их отхода от горы Синай. Ропот – это характерная особенность. Мы будем о нем постоянно читать в книге чисел. Но особое внимание в этой главе недельной уделено одному очень интересному эпизоду. Этот эпизод записан у нас в 12 главе книги чисел. Вот как звучит, вот о чем говорит этот эпизод. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо взял за себя Ефиоплянку». Что эти слова в реальности означают? Еврейское слово «куши» означает буквально «чернокожий». Удивительно, но в начале книги, еще в конце книги «Бытие» мы говорили о том, как Тора нам описывает первый случай антисемитизма, когда жена Потифара заявляет своему мужу: «Вот этот еврей, которого ты привел, а он меня пытался обесчестить». И, то есть, вот это первый случай, можно так сказать, антисемитизма. Мы говорили о том, что жена Потифара, скорее всего, была египтянкой, и она питала большую неприязнь к гиксосам, семитам, ну и, естественно, выместила это на Иосифе. А здесь у нас ситуация другая. Это у нас первый случай расизма, когда Моисея упрекают в том, что его жена является черной и не той национальности. Проблема межнациональных и межрасовых браков очень остро стоит сегодня, особенно в иудаизме, особенно в Израиле. Периодичностью большой в русскоязычной израильской прессе появляются статьи, описывающие страшные случаи межнациональной дискриминации. Дело в том, что входят в конфликт два закона. С одной стороны, есть израильский закон о возвращении. Этот закон о возвращении, он действует по обратному принципу, который применял Гитлер в уничтожении еврейского населения Европы. Дело в том, что уничтожению и отсылке в концлагеря и притеснениям подвергался всякий, у кого евреями считается хотя бы бабушка, то есть до четвертого поколения. Когда Израиль начал приглашать евреев для приезда в страну, то фактически закон о возвращении, он работал таким образом. Если человек мог доказать, что хотя бы бабушка или дедушка у него еврей, он имел право быть в Израиле. Однако получается здесь интересный парадокс. Дело в том, что этот закон прямо входил в конфликт с средневековым постановлением, которое существовало в иудаизме. Это постановление о том, что евреем считается тот, у которого мать еврейка. И если человека отец еврей, то он не еврей по галахе, по иудейскому законодательству, а это значит, что он должен иметь обращение в иудаизм.
И действительно, происхождение этого закона, оно весьма интересно. Корни этого закона уходят в средние века, где обстановка была такая, что евреи находились на территории феодальной Европы, где феодал имел

право первой ночи. И зачастую случались ситуации, когда женщин похищали и обесчещивали. Естественно, когда рождались от такой ситуации дети, возникала серьезная проблема. Эта женщина была частью еврейского общества, еврейской общины. Ее никуда деть было невозможно. Ее христианская община не принимала. Даже если ей вот так воспользовался и надругался феодал, имевший средства, его не интересовал, кто родится от этого веселья. Для него это веселье. Поэтому раввины собрались на совет и начали думать, что нам делать с этими женщинами, что нам делать с этими детьми. И пришли к очень разумному и гуманному выводу о том, что если такое случается, то еврейская община берет этого ребенка к себе и считает его евреем. Это был гуманный выход из той ситуации, которая имела место в средние века. Однако же, так как эта ситуация была перенесена на сегодняшний день, это выглядит несколько уродливо. Несколько лет назад была опубликована статья о нескольких солдатах, детях выходцев из бывшего СССР, которые приехали в эту страну. Эти солдаты воевали, обороняли Израиль и героически погибли. Двое из этих солдат, их матери были еврейки. А у двоих из этих солдат евреями были их отцы. И получилась очень неприятная ситуация. Эти оба четверо солдат героически сражались и совершили подвиги. Но раввины отказались хоронить двоих на кладбище боевой славы, потому что это было еврейское кладбище, и на этом кладбище не могли хоронить тех, кто по галахе не считал. Считался евреями. А в данной ситуации мы видим вот в Торе отголоски этой проблемы. Вот такая вот отношение, такая позиция, которую занимали Мириам и Аарон, говоря, что ты сделал, зачем ты взял в жены себе черную женщину не нашего происхождения. Да, эта женщина, она, в общем-то, не была негритянка, она не была черная, она была, в общем-то, мадианитянка, потому что Яфор, он не был африканского происхождения. Он, кстати говоря, был тоже из мадианитян, детей Авраама. Здесь мы видим, насколько несостоятельна вообще расовая теория. Если мы посмотрим на то, как Господь делал после Вавилонской башни, то мы увидим, что никакого упоминания о расах вообще не встречается в Библии. Бог не создавал и не делил людей на группы по признаку цвета кожи или формы лица, или прически, или цвета глаз. Согласно книге «Бытие», 11 глава, Бог разделил людей по языковому признаку. И когда сегодня мы видим любой народ – и смотрим на него как народ, который характеризуется с определенным языком, то это прекрасно изучать этнографию. Я вообще люблю этнографию, и меня всегда интересует. Я люблю ездить в разные страны, меня интересуют всегда особенности языка того или иного народа и особенности этой культуры или той культуры.
Но вопрос разделения людей по расам – это исключительно вопрос, который встал в средние века, особенно во времена покорения Америки. Именно тогда из Африки в Новый Свет вывозились сотни тысяч людей, которые незаконным образом захватывались в плен, грузились на корабли и держались в условиях хуже скота. Потом их привозили и в Северную, и в Южную Америку, и они там не имели никаких прав. Именно поэтому была разработана вот эта расовая теория, где на основании которой, например, обосновывалось, что вот, дескать, все африканцы, все негры – это потомки Хама. И написано «проклят был Ханаан». Но если мы даже посмотрим на то, что происходило в книге Бытия, 11 глава, то мы увидим, что хамиты далеко не все люди, имеющие черную кожу, черный цвет кожи, являются хамитами. Что делать, например, с жителями Южной Индии, цвет кожи которых такой же черный, как и у жителей экваториальной Африки. Но это совершенно другой народ, это совершенно другая языковая семья. Туда входят, например, тамилы и другие народы. Это примерно население Южной Индии составляет около 150 миллионов человек. И это называется, они называются дравидийцы. Никто до сих пор не до конца не знает их происхождение, но современные исследования дравидийских языков, опять же, с помощью языка, ученые приходят, что, оказывается, эти люди могут иметь, и эта группа населения, эти народы, свое происхождение могут иметь, например, от еламитов. А еламиты в свое время, у нас встречается эта нация в Библии, это были соседи персов, они жили на востоке Персии, и, возможно, часть из них переместилась на юг Индии. Очень удивительно нам изучать перемещение народов. Еще в 80-е годы известный норвежский исследователь Тур Хейердал показал, как, в общем-то, весь мир, он заселялся в определенном порядке. Так, например, он доказал, что возможно было переселение из Африки в Индию, используя пассатные течения на тех лодках или кораблях, сделанных из папируса, фактически из Западной Африки можно было переехать в Южную Америку. И на своем судне Ра он фактически сделал этот переход. Он также доказал возможность того, что из Южной Америки определенные люди могли переселиться на острова Полинезии. И опять же мы видим, африканцы, южноамериканцы, полинезийцы, у всех у них темная кожа, но далеко не все они являются потомками Хама. Если нам взять работы Игоря Николаевича Дьяконова, известного филолога и куратора Ленинградского Эрмитажа, то мы увидим, что, оказывается, хамиты представляли лишь только часть населения Африки, в частности, так называемая афроазиатская группа, в основном жители Египта, коренные египтяне, а также жители районов Сахары и субсахары, то есть население Мали, население
например, Нигерии, население такой страны, как Чад или Судан, это народы афроазиатские. Однако же, если посмотреть, например, юг Африки, где народы тоже чернокожие, эти языки не имеют никакого отношения к хамитским языкам. У них народы банту и афроазиатские языки не имеют никаких общих корней. И если мы посмотрим на то, как Библия говорит о населениях, то мы увидим, что самое крупное население, самый разрастающийся, может быть, так сказать, народ, это был народ Иофета. Написано: «И размножит Господь шатры Иофета». То есть, зная о том, кто принадлежит к потомкам Сима, семитская группа, она, кстати, была небольшая, также зная, откуда имеют происхождение народы потомки Хама, мы можем прийти к заключению, что потомки Иофета, которые, например, включают в себя такую семью, которой принадлежат славяне, индоевропейская, они выглядят по-разному. Точно так же, как алтайская семья выглядит по-разному. Турки выглядят как европейцы, а якуты, которые говорят на таких же языках алтайской семьи, выглядят совершенно по-другому. Мы не знаем, почему люди выглядят по-разному. На это можно изобретать разные причины. Более того, подобные причины зачастую эксплуатировались. И известный конфликт в Руанде, в результате которого погибло более миллиона человек, был между двумя африканскими племенами одного и того же происхождения – тутси и хуту. И мы, например, те, кто проживает в России, в жизни не отличим, чем, как выглядит тутси и чем он отличается от хуту. Как-то они между собой это отличали. Как сказал мне один мой друг, семья которого погибла в этой гражданской войне, нас убивали исключительно за форму нашего носа. Вот какой кошмар пытается предотвратить Господь. И вот почему он начинает действовать. Господь решает эту проблему сразу и раз и навсегда. Моисей был кратчайший человек из всех людей на земле, записано нам в 3 стихе. Как много библейских критиков подвергают этот текст насмешкой. Как Моисей мог про себя такое написать? Но то, что написано здесь, это не хвастовство Моисея. Представьте себе ситуация в вашей семье, когда ваш брат и ваша сестра обвиняет вас, когда уже у вас есть семья, уже у вас дети, и вас начинают упрекать, что вы не за тем замужем и не за тем, и не на том женились. И мы видим, что ситуация в семье Моисея нормальная. Сиффора – верующий человек. Ее отец пришел, он помог Моисею основать государственные структуры. Да, они не обрезали своих детей, но на пути в Египет, когда Господь, может быть, даже в какой-то жесткой форме напомнил им об этом, они это сделали. И сейчас начинать эти разговоры, конечно же, это Моисею очень больно. Вот почему в данном случае слова «Моисей – кратчайший человек на земле» многие мудрецы их истолковывают только лишь в одном смысле. Моисей просто на это ничего не ответил и правильно сделал. Потому что Бог вступился Моисею. И говорит Господь внезапно Моисею, Аарону и Мириаме: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое.
И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мириам, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои».

Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. Явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит также. Вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Господь показывает, что у каждого из семьи Моисея есть определенная роль. Точно так же, как мы видели в начале книги чисел, в 3 главе, когда Господь говорит сынам Каафовым: «У вас есть вот такое поручение, а вы сыны Ароновы». Тогда, когда сыны Каафовы накрывают ковчег и несут его, вы, пожалуйста, туда не подходите, потому что вы умрете. Точно так же и здесь Господь говорит: тебе, Аарон, я дал определенное поручение, тебе, Мириам, я дал определенное поручение, а Моисею я даю определенное поручение. И дальше Бог очень интересным образом решает проблему Мириам. Мириам покрылась проказою, как снегом. Очень удивительная аналогия здесь. Начинается речь Мириаме с того, что она обвиняет в том, что у Моисея жена черная. А Бог говорит: хорошо, если тебе не нравится черный цвет кожи, то побудь белой. И, естественно, когда Мириам стала белая, она вынуждена была выполнить закон, который Господь дал Моисею, и должна была удалиться из стана. Вот таким образом Господь показал, что у него нет лицеприятия, и что нет народа, и что нет населения, и что нет человека, которого бы Господь бы каким-то образом не любил за то, что он как-то не так выглядит. Господь любит всех, и намерение Божье бы спасти всех, не только кого-то избранного. И мы уже говорили с вами неоднократно, что избрание израильского народа – это избрание на проповедь славы Божьей, а не на то, чтобы быть любимчиками у Бога. И мудрецы понимают это. Поэтому они подбирают Гафтару из книги пророка Захарии, одного из последних пророков, который писал свою книгу уже после возвращения израильского народа из вавилонского плена. И 2 глава, 11 стих, говорит нам о том, что «прибегут к Господу многие народы». Это был план Божий. План Божий в Ветхом Завете, который распространялся не только на израильский народ, но на весь мир. И в Новом Завете он подтверждается. Вот почему мы рекомендуем, как дополнение к чтению Гафтары и нашей недельной главы, читать книгу Откровения, 14 глава, где ангел в 6 стихе летит посреди неба и имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Ибо спасение идет всем, независимо от расы, которой Бог не планировал, независимо от языка и культуры. Господь желает всех привести к себе.

0: Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?»

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило, и это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
2: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы и голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
1: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Понятие дружбы, да? Интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере. И вот так общение люди проводят. И когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся, нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе. Вообще, для чего дружба нужна? И нужна ли она для нас, с вами, живущих, в это непростое время? И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, а нет, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Анафан как свою душу, и взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот так началась дружба между Давидом и Анафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Анафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Анафан погибли. И у Анафана остался сын, пятилетний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Анафану, и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Анафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Анафан, то сын его Мемфисбей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Анафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были... эти отношения нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать: посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио». Это «любовь», греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Анафан Давида, а Давид Анафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое. Первое, на чем мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. Люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, среднего возраста, заключают между собою союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете об дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз, союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один пуд соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь-дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг. Другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо, мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю, но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес. Хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрал очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит, я на пятитысячник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все, и он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг знаете кто? Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался, знаете, как продуваться нужно, да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланги. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружайся, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине. Ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом. Я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас, или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела? Не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг – это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить – поговорил. Не хочешь – не говорить, не разговариваешь. Никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной. Что ты такой молчаливый сегодня? Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то мне сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь. Как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый. Да, не очень добрый. Злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Когда отдашь?» Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкое взаимоотношение между людьми, необремененные.

0: на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, такое, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно, они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними молодыми парнем и девушкой. Или и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
0: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается.

0: Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения, продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы заключаете завет какой-то, да?
0: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
0: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
0: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, поддерживать дружбу?
0: Нет.
2: Что, ну как бы просто нарушаю
0: нет.
2: вот это вот
0: обещание? Нет, вот этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как у движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
0: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
0: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой
0: да,
2: твой лучший друг?
0: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки с... со школы, но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными, внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными, внимательными. Я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат. Вот муж и жена и... тоже муж и жена, они между собой друзья. Также муж общается с женой своего друга, допустим. Обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете то, что точно, не, точно она перейдет?
0: Дело в том, что есть, есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен. Извините меня за такое ну, прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда... Это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
3: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда, как бы сколько лет уже все общаются.

0: общаются это... между собой. Не было ничего такого, ни разу.
1: Исключение из правил.
0: Они есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
1: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, опять, почему я про это, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии, я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
0: Спасибо.
1: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
2: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. Вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
1: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда ну, находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, у ты моя хорошенькая, дорогая, садись сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом. Ну, успокаиваются быстрее.
2: Спасибо большое. У нас вопросы из студии еще есть.
3: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
1: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное, там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой, и Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой, пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу, и как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
2: Окей, мы поговорили про разные социальные слои, а вот вопрос такой есть, может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношениях уже не те. Как быть в таком случае?
1: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смс-ки друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярно. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
2: Но тут именно в этом
1: я, кстати, готов настоящее... быть вашим другом.
2: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть, такое же опять.
1: Может. Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же вот такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении. Но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать, как стучащему откроют и просящему дадут. Угу. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
2: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
1: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио», и эрос, два вида любви, как бы они в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, ну, допустим, я тебя люблю, цветочки пошел там где-то нарвал, принес цветочки и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
2: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
5: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, за то, что вы задавали их, за то, что мы смогли так провести это время. Спасибо и вам, наши зрители, кто смотрел нас онлайн. Вы можете нам продолжать писать, пишите, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Истинная вера и показное благочестие. Очень важно отличать их во все времена и тем более в наше время. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, когда мы вновь собрались для того, чтобы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» рассуждать над тем, что есть Евангелие, на основе, опираясь на Евангелие от Луки. Мы остановились в прошлый раз на 13 главе.
2: Да, и на 9 стихе.
1: И на 9 стихе. То есть мы порассуждали над вот этим показным благочестием, когда кто-то считает, что наказание кем-то заслужено, что Бог не просто так допускает наказание. Вот. И в конце мы поговорили о смоковнице, о том, что верующий человек, он должен приносить плод. И что, как вот мы попытались подвести итог, что все-таки разница между показным благочестием и истинной верой – это то, что человек истинно верующий, он осознает нищету своего духа, и поэтому он готов каяться в своих каких-то несовершенных состояниях. Они тяжело ему даются, он переживает по поводу них. А вот показное благочестие – там это просто способ защиты человека, который одинок, у которого нет такого защитника, как Бог. И поэтому ему легче изображать, чем смириться перед Богом, признать свою нищету. Вот об этом мы говорили в прошлый раз, а сегодня, Коля?
2: А вот еще я хотел бы добавить, Бог как раз с этим показным благочестием борется. Вот в этом образе смоковницы, которую он облагораживает, винограды облагораживает уже 3 года, и все, никак она не принесет плода. Это говорит о том, что Бог все-таки трудится и над такими формалистами и лицемерами, что он с ними ведет работу. И в конце концов, из фарисеев-то покаяли все-таки многие люди. Тоже. То есть с них спала шелуха этой показной праведности и формализма, и они наконец поняли, что Бог совсем не тот, какого они представляли и кого рисовали в своем воображении. А он гораздо милостивее, и гораздо добрее, и милосерднее.
1: Да, это очень-очень ободряет, что Бог – это не человек. Он человек, мы с вами слабы, мы с вами способны все-таки на неблаговидные какие-то вещи. А Бог – это совершенство любви. Вот. И я немножко так огорчена, что я в прошлый раз, когда Коля задала этот вопрос, а кто же виноградарь, а кто же хозяин? И мне кажется, что Бог, Отец, Иисус Христос – это личности Божества, они едины. И поэтому не то, что Иисус Христос хочет нас защитить, от Бога, а Бог хочет срубить эту смоковницу, которая не приносит плода. Я думаю, что не обязательно уж каждую притчу раскладывать, а кто стоит за этим персонажем, какая личность божества. Тут просто суть надо понять, что Бог бесконечно милостив, что 3 года – это ведь долго, да?
2: А мне сейчас такая мысль пришла, что в образе хозяина винограда,

0: этой, в смоковнице представляется справедливость Божья. Она требует срубить, там, да, потому что другое надо писать. Да, долготерпение уже достаточно долгое, 3 года, и уже справедливость говорит срубить. Но милость Божья говорит: подождите. Она не говорит, что нет, не будем срубать. Угу. Он говорит, милость Божья говорит: подождите еще, еще дайте время немного. Но уж если вот это не поможет, тогда срубишь ее. То есть справедливость пусть будет восстановлена все-таки.
1: И тем самым проявляется долготерпение Божие. Когда милость превозносится над справедливостью, то
0: вот не очень хорошее слово «превозносится», оно как не очень хорошее, да, как будто превозносится с коммерческой. Не очень удачно, мне кажется. Она выше, да, кажется, вот Божья милость выше. Она возвышается, что ли, на
2: И как это ободряет, да? Если вот нам каждому хочется так поступить по справедливости, у нас у всех такое чувство справедливости, что надо с тем, ну, расправиться, ну, кто этого заслуживает. А у Бога выше милость, чем справедливость. Да. Как и каждому из нас это.
1: Но даже в тех вопросах, когда мы говорим, но куда же смотрит Бог? Когда происходят те или иные события, которые нам кажется не должны происходить, да? То есть мы говорим тем самым, что Бог не видит ничего, что Он не знает ничего, да? То есть мы тем самым превозносимся над Богом.
2: Да.
1: Мы думаем, что мы гораздо.
2: Тут слово «превозносимся» подходит.
1: Да, здесь очень подходит, да. Вот, что мы гораздо лучше знаем, как Бог должен поступить. А когда мы все-таки смиряемся перед Богом, то мы говорим: воля Божья да будет на всем и во всем.
0: У Бога одна задача по отношению к нашей земле – спасать.
1: Да, да.
0: Он это делает. Угу. Ну, нам кажется, что Бог губит, наоборот. А он делает свое дело, Он знает, что делает.
2: Это и есть Евангелие, да? Что у Бога одна задача – спасать каждого, кто пришел на землю, спасти, спасти для вечности, чтобы каждый имел жизнь вечную.
0: Вот даже того же Иуду, казалось бы, все понятно с ним, все, сын погибели, никаких сомнений.
2: Иуда – предатель.
0: Искариот, да, формалист. У него был вот это вот показное благочестие, так из него и выпирало. Но в конце концов Иисус и его тоже приблизил к себе, и с ним работал, 3 года с ним работал усиленно.
2: Как интересно, да, смоковница, которая не приносила плода, 3 года ее садовник просил дать ему возможность, 3 года ее удобрять, за ней ухаживать, да? И да. Вот ты проводишь такую параллель, Иуда Искариот тоже 3 года.
0: Ну, он тоже вписывается как бы в эту смоковницу. В итоге он погиб, конечно, но не об этом речь, а об этом, о том, что Бог все равно, вот зная, что он погибший человек, все равно продолжал его любить, продолжал его, ну, как бы настраивать на покаяние, на, ну, не знаю.
1: До конца давал ему шанс, да, покаяние.
2: То есть все равно выбор был за Иудой, да? Иуда, просто да. Произошло то, что произошло. Это уже история, она уже не изменится. Но на самом деле, если бы вот что-то изменилось бы в Иуде в то время, пока он еще был жив, то вся история могла бы быть другой.
0: Да, он бы мог повторить историю Петра, который тоже оказался среди предавших его. И тем не менее он был возвращен милостью Божией. То есть принял решение другое. Да, ну вот и сегодня у нас история, которая произошла в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга своего».
2: 18 лет она была больна. 18 лет она была согбенной, да?
0: Да. Он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И при этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, тоже в субботу исцелить нельзя, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Но Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
2: Давайте вот по порядку разберем это, потому что тут все.

0: таки то, что нашей культуре, может быть, и не свойственно. Вот почему в субботу нельзя было исцелять? Что это такое?
1: Ну, очевидно, это было одно из правил фарисеев, книжников. Не Божья заповедь.
0: То есть в Библии такого не было?
1: Что исцелять в субботу нельзя. Я вот не встречал в Ветхом Завете такого.
2: Но ведь на закон Божий, да, на 10 заповедей у фарисеев было 613 правил. То есть правил,
0: как правильно выполнить Божий закон.
2: Да, и ведь Иисус Христос именно сказал, что вы связываете законы, которые трудно выполнить.
0: Да.
2: И вы людям их навязываете, да? И вот это вот одно тоже из, как бы, когда Господь говорил, что горе вам, да, что вы многое делаете, многое говорите, а не поступаете так, как говорите. И ну, вот здесь
1: да.
2: Вот тоже...
1: Это было чрезмерное требование, это было надуманное, что ли, обезопаситься еще вот с этой стороны, чтобы, не дай Бог, там...
0: Защитить соблюдение
1: закон,
0: свободы.
1: Да, чтобы закон был нарушен. Mm-hmm. Вот мы вот так еще обезопасимся, еще вот так вот несколько стен, вот если закон сам представить стеной, то еще стена, еще стена, еще стена, вот такая вот...
0: Ну, то есть эти стены уже человеческие.
1: Уже пошли строить, да, люди, чтобы никто не подобрался вот к этой стене и не смог бы ее там... поколебать, как-то нарушить. Мы лучше лучше вот эти свои установим. Но это настолько превратилось в такое ярмо для человека невозможное, что...
0: Времена неудобоносимые.
1: Да. И сами-то вы перстом, Иисус укорял же их, вы перстом не пошевелите, чтобы это сдвинуть. Вы же сами понимаете, что это невыполнимо. Что же вы требуете от людей-то такого?
0: Итак, исцеление в субботу это была уже запрет исцеления в субботу это было уже человеческое
2: правило,
0: такое.
2: Да,
0: человеческое правило. Вот давайте в нем разбираться.
1: Так вот, Иисус сразу ему сказал, ну, вы же освяжете осла, чтобы он не мучился, чтобы, там, не дай бог, что-нибудь заболел там, или как-то изнемог. Вы же его отвязываете в субботу от яслей.
0: И, чтобы он мог...
1: И ведете его поить, это же вы делаете. Почему же вы к человеку так относитесь? Если вы животных жалеете, а почему вас не жалко разве человека?
0: То есть Иисус таким образом развенчал человеческое постановление о том, что исцелять в субботу нельзя, да?
1: Да. То есть человек не должен мучиться в субботу. Это против воли Божьей.
0: А про субботу давайте скажем, в чем заповедь заключается субботняя?
1: Ну, если дословно говорить, то сейчас вспомним.
2: Помни день субботний, чтобы светить его.
0: Светить его, освещать.
2: Да. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Чтобы в этот день не делал никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуга твой, ни раб. Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил. Поэтому и вы в день седьмой отдыхайте.
0: Отдыхайте. Вот. А в чем суть этой субботней? Вот эта заповедь, ну, как и все заповеди Божьи, это заповедь благословения или это заповедь ограничения? Что вот в субботу не делай этого.
2: Да это благословение, конечно.
0: А в чем тут благословение?
1: Ну, вот мы всю неделю работаем, и мы так устроены, что нам нужен один день отдыха хотя бы в неделю.
0: Но тем более не просто отдыха, а тот, чтобы светить его.
2: Да.
0: То есть этот день должен быть освящен, он должен быть освящен присутствием Божьим в нашей жизни.
1: Да, но для начала его нужно освободить от всяких дел, от забот, от переживаний по там, домашним делам своим.
0: Иначе Богу все равно там места не найдется.
1: Ну да, потому что мы будем думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И, соответственно, смысл субботы теряется. Если мы просто там не встаем с кровати этот день и просто лежим, например.
0: Это не соблюдение субботы.
1: Ну, вряд ли, да, так вот можно назвать такое. Но в этот день Господь ждет от нас особого общения, что ли, особого отношения к Нему. Если мы на протяжении недели были заняты другими вопросами больше, чем там, общением с Богом, то этот день он полностью освобожден от того, что мы этот день посвятили Богу и пообщались с Ним. что ли, ближе, чем в другие дни.
0: И это одна из 10 заповедей закона Божьего, 4-я заповедь. Многие говорят, что останови человека на улице, попроси его назвать 10 заповедей. Мало кто назовет 10 заповедей. Вот те, кто назовут, они обязательно назовут 4-я заповедь, помни день субботний, чтобы светить его. И, значит, мы говорим о том, что продолжаем тему показного благочестия и говорим о том, что запрет исцелять в субботу, вот якобы вот соблюдение «не делай вон и день, никакого дела, ни ты, ни сын твой, ну, в общем, никто». Вот, это как раз вот показное благочестие, вот такое вот соблюдение субботы, да. То есть не исцелить того, кто в этом нуждается.
1: Ну чисто по букве, я поступал вот, чисто по букве. Не трактую его, как это проецируется на мою жизнь, а просто соблюдаю букву, вот так написано, вот точно вот так и буду делать. Угу. Несмотря на отношения с людьми, на отношения ко мне людей. То есть вот так и все, буду вот так. Это будет
0: никаких формализм. Исцелений? Никаких исцелений?
1: Никаких. Сказано никаких, значит никаких. Все. Угу. Мы дойдем до абсурда.
2: А вот у пророка Исаия, мне хочется этот текст зачитать, у пророка Исаия в 58 главе чудесный текст вот как раз о субботнем дне. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». То есть это же радость в Господе. Это присутствие Бога в твоей жизни. Да. И Бог пригласил меня в этот день на встречу с Ним.
0: Да.
2: То есть это же просто... Это, как бы сказать, удостоили такой аудиенции, что... Ну, как ей не воспользоваться?
0: Ну да. И в то же время помощь другому в этот день... Вот исцеление вот этой вот женщины, которая согбенная была 18 лет, то есть Иисус сказал, что это тоже самая вот радость.
2: Да,
0: Господи,
2: да.
0: Если ты в этот день... ну вот освобождаешь кого-то от какого-то бремени, от каких-то уз. Нужно, конечно, очень аккуратными тут быть, потому что можно, например, каждую субботу посвятить помощи другим, и сам себя тогда лишаешь вот этого вот благословения, что ли, покоя Божьего, общения с Богом. Ну, то есть везде надо знать меру, везде надо Слову Божьему следовать. Там, ну, это все понятно становится из Слова Божьего, как лучше соблюдать субботу.
1: Но вот здесь интересный случай. 18 лет человек страдал от вот такой немощи, согнутую пополам. Женщина, она получила эту болезнь не в результате искривления позвоночника и не в результате старости, а в результате того, как Иисус сказал, что ее сковал сатана. То есть в результате действия демонической силы.
0: То есть такое бывает?
1: Вот один из таких случаев. И причем, вот, ну, напрашивается такой еще вопрос, почему бы в другой день действительно не исцелить? И раз уж человек столько, уж денек мог бы подождать еще до того, как Христос исцелит. Но Иисус идет на это намеренно. То есть он, как бы сказать, не то, что это такое демонстративное исцеление происходит, он просто дает понять людям, кто он такой, что он пришел как Мессия, как тот, о ком Исаия говорил в 61 главе, в первом и третьем тексте пророчества вот это вот, что он будет исцелять больных, будет благовествовать нищим и так далее, вот это, изгонять духов злых. И он это делает как раз. Он изгоняет духов, исцеляет одновременно здесь, вот с этой женщиной. И одновременно он дает вот такое обличение – человеку, погрязшему в формализме, в буквоедстве вот в этом, что вот так делают люди, да, так вот ни с чем отпускают человека, но не так делает Бог. Если он видит нужду, он это делает. И нужду вот как раз в освобождении от духа ничьи, от духа сатаны. Это страшный недуг вообще, наверное.
0: Ну да. То есть вот опять про показное благочестие сегодня продолжаем говорить, да? То есть еще один из критериев вот отличить показное благочестие от истинной веры – это когда ты сострадаешь человеку, да? Когда ты настолько наполнен любовью, что готов ему помочь. Вот. Но, как вот Коля сейчас сказал, что все-таки Иисус Христос это сделал в субботу для того, чтобы показать, кто такой Мессия на самом деле. Да,
1: да. И дать урок вот этому начальнику синагоги, который этого не понимал. А должен был понимать, он должен был в синагоге учить людей этому. Пришествие Мессии ждали все.
2: И это ведь не первое исцеление в субботу, да?
1: Это, по-моему, третье.
2: То есть Иисус уже давал уроки. Именно тоже, когда его обличали в том, что... А он еще раз, третий раз утверждает, что миссия исцеления человека, да, это миссия освобождения, спасения, да, человека. Поэтому это, ну, самая благая миссия на земле.
1: Ну да. И потом у Христа мало времени. Он должен все-таки привлечь к себе как можно больше народу, чтобы потом эти люди увидели, в чем заключается спасение на Голгофском кресте.
0: Вот тут, этот... Ну, просто мне вот это вот пришло в голову, что Иисус Христос сказал, не нарушить пришел я закон, но исполнить.
2: Да.
0: То есть он не отменил четвертую заповедь, нет, как и все 10 заповедей закона Божьего, но он сказал, вот то, как я ее соблюдаю, вот это вот и есть исполнение закона. То есть закон исполняется во мне. Вот, вот и смотрите, как я отношусь к субботе, что я делаю в субботу, и вы делаете то же самое,
1: то
0: да?
1: То есть как бы вот эту букву он наполнил, что ли?
0: Одухотворил.
1: Новым наполнением, вот наполнением закона, что ли, вот этим. Угу. Вот своим милосердием, своим отношением к людям. Угу. Но вот дух, который сковал женщину, поработил в синагоге, не только ведь и ее.
0: Да, интересно.
1: Вот 14 стих. «Причем начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней и так далее, и так далее». Вот это вызвало не радость, то, что женщина исцелилась, а негодование какое-то такое вот. «Ух, что ты тут делаешь такое?»
0: То есть, ну, то есть, вот мне кажется, это тоже вот показное благочестие, да? Что это... как так? Написано в законе, не делай никакого дела. А ты вдруг делаешь, исцеляешь.
1: Тут даже больше. Один человек был скорченный, то есть согнутый, физически, а другой точно так же согнутый духовно только. То есть он был болен от духовной болезни вот этого закончества, формализма, ненависти к людям, может быть, даже, потому что они там как-то нарушают где-то какую-то буковку. И Иисус пришел этого человека тоже исцелить сюда, в эту синагогу.
0: Угу.
1: Вот этим своим обличением. И он тоже нуждался в исцелении, этот начальник синагоги. От своего духовного недуга.
0: Вот следуя тому, что мы видим в притче, удалось его исцелить, начальника синагоги?
1: Вообще вот 17 текст, когда он говорил это, все противившиеся ему стыдились.
0: Угу.
1: Скорее всего, я верю, что этот тоже начальник синагоги среди них оказался. Все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех словах дел. То есть вот победа была одержана такая, что люди возрадовались.
2: И то есть обличение все-таки было воспринято, да?
1: Очевидно, да. Хотя бы человек, ну, задумался о том, что да, что-то не так, что-то я не то говорю, может быть, не то делаю.
0: То есть вместо вот этих 613 или сколько их там было, ограждений закона, которые вообще людям делали соблюдение субботы очень тяжелым бременем, когда думаешь, ой, вот сейчас я сюда ступлю, вот я нарушу субботу, то наоборот, Иисус Христос... так показал, вот что такое суббота, что народ возрадовался. Вот радость какая.
1: А вот интересно, он как показал, да? Господь сказал в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего? То есть он как бы лучше видит в людях. Вы же хорошие, добрые люди, вы же любите животных, вы же отвязываете там от привязи, даете ему свободу. Вы же очень хорошие люди. Так что же вы тогда вот так относитесь к этому исцелению негативно? Вы же радоваться, да, наоборот,
0: да,
1: должны.
0: Да, да,
1: то есть человек, я хочу сказать, что Иисус видит в нас добрые задатки, прежде всего. Он не видит
0: очень
1: нас грехов,
0: интересно.
1: А вот он видит, вот, да, вы же хорошие, вы же отличные ребята, с вами приятно иметь дело. Ну вот одна проблема есть там, да, вот это. А так, вы же Вы же достойны царства-то, в общем-то.
0: Да, интересно очень. Как-то я всегда это воспринимала как упрек, что, ну, разве вы не отвяжете свою скотину, чтобы ее попоить, да, в этот день? А оказывается, на самом деле, вот это через положительный пример.
1: Ну, да, наверное, людей это тоже как бы порадовало, что ли. Ну, если мы все время говорим, ты там негодный, ты там такой-сякой, ты это... Ну, я таким и буду, в конце концов, и негодным, и таким-сяким. И что от меня? Ну, все будут расстроены. И тот, кто меня обличает, и тот, кто там вот так... Ну, Иисус поднимает, как бы возвеличивает наш дух.
0: И все возрадовались, народ возрадовался.
1: Да, и в итоге, слава, да, и вот как раз вот этот дух субботы, радость, вот о том, что мы читали, да, будешь иметь радость в Господе. Они все имели там радость в Господе. Настоящая суббота в синагоге произошла, вот совершение. А вообще вот кажется, что соблюдение субботы так просто, такая мелочь, вот, да, но ничего не делает, не надо ничего делать. Если вы фарисеи, там кто-то еще, хотите заработать праведность делами, а суббота говорит, не надо ничего делать, для праведности не надо ничего делать как раз. Вот ничего не делать, положись на Бога, прежде всего, доверься Ему, оставь свои дела. Вот так суббота показывает, вот, да, прям.
0: То есть не делай вон и день никакого дела, даже вот это можно, да, такое вот перенести, это что не делай дел закона. Не надо делать дел закона, это будет опять твое показное благочестие.
2: А мне вот опять хочется вернуться к молитве «Отче наш». Угу. То есть да, Царство Божие, воля Его, сила, слава, все устанавливается. Какое может быть это? И именно суббота и есть это часть Царствия Божьего здесь на земле, когда... Ты при царе, когда воля его исполняется в твоей жизни, в жизни всего народа.
0: То есть его закон.
2: Его закон. То есть это вообще счастье и радость, когда закон выполняется, и когда все радуются воле, исполнении воли его. То есть это вообще...
0: Это вот очень здорово вот такой критерий иметь. Вот плод. Что ли, святости, это вот радость, это удовлетворение, когда на самом деле Господь в нас, Он с нами, Он через нас. Это очень хороший критерий вот развлечения все-таки показного благочестия и вот истинной праведности, да, святости. Это плоды Духа, это радость, мир, долготерпение, милосердие.
1: Все верующие, включая нас с вами, ищут всегда благословение от Бога. Мы хотим Божьего благословения. Суббота говорит... Не надо для того, чтобы получить благословение, таскать мешки. Не надо копать лопатой. Не надо там вот что-то еще там бить молотком по наковальне. Не надо. Вот ты просто вот эти дела все оставь, и благословение получишь. Вот просто-напросто. Вот удивительная заповедь такая.
2: Да. То есть ее нужно рассматривать не как... Да вообще все заповеди, не как запрет, а как благословение обильное, которое...
1: Ну это особенное. Оставь все дела. Получишь благословение? Оставь все дела. Вот тут вера проявляется как раз. Благодаря которой мы получаем праведность от соблюдения субботы. Оставив все дела. Просто удивительный Господь. Как просто. Вот такое микроскопическое, вот, казалось бы, требование, да, Божьего закона. Подобно горчичному зерну маленькому. Всего-то на все. Вот он и сравнивает дальше в притчах. Чему подобно Царствие Божие? Оно подобно горчичному зерну. Идет сравнение.
2: То есть Царствие Божие подобно горчичному зерну.
1: Да, вот посмотрите. Сейчас в этой синагоге Дух Божьего Царства. Все радуются во славу Богу, прославляют Бога, да? Тут что-то говорит, радовался о славных делах Его.
0: Это вот в результате исцеления этой женщины и тех слов, которые сказал Иисус, как вот Он их всех подбодрил, что да. Ну, вы же своих животных отвязываете. То есть вот такая радость царила?
1: Да, и Он говорит, что вот Царствие Божие, по сути дела, вот оно среди вас. И чему я Его уподоблю? А вот всего-то надо было чуть-чуть, вот всего от вас чуть-чуть требовалось только вот принять, и все.
0: Принять верой,
1: да. Вот эти вот рамки человеческие просто оставить. Вот. Что вы думаете о субботе? Надо вот это. Да нет, я говорю совсем другое. Я говорю, что дух, что должна быть милость, должна быть любовь, и все. И вера. В том, что Господь, ну, все делает, в общем-то, за нас все и делает, если уж по большому счету. И всего-то навсего горчичное зерно. Но это горчичное зерно, оно должно быть посажено в почву, ну, плодородную, что ли.
0: Которая примет.
1: Которая примет, да. Не в камень туда, не вот в какой-то там, не знаю, куда еще там зерно-то упало, не в тернии, а вот именно в ухоженное, благородное, тогда оно даст всходы, даст так, так вот, что дальше говорит.
0: А как сделать так, чтобы вот почва нашего сердца была ухоженной? То есть, чтобы вот зерно, маленькое горчичное зерно, оно, кстати, не такое маленькое, нам тут в комментариях подсказали, что оно достаточно, ну, такое крупненькое. Но как нам подготовить почву своего сердца, чтобы вот зерно веры, чтобы оно упало на наше сердце не как на каменистую почву, там, не как в тернии, да, не как на какую-то там затоптанную дорогу, да, а вот именно на добрую почву. Вот что, что надо от нас?
1: Ну, опять же, нужно вспомнить, кто эту почву готовит. Каким образом это все происходит? Это происходит благодаря, опять же, ну, я считаю, покаянию, нищете духа. Господи, я нищий, я ничего не умею, я ничего не... Как вот мне с собой совладать? Я тоже верую Господи, да, но ты помоги моему неверию, ты помоги. Угу. Ты вот это сделай, вот эту работу.
0: А можно вот сказать, что вот такое покаяние, оно что ли вот разрывает вот что-то там внутри нас, какое-то сопротивление, вот какую-то вот эту самозащиту, и тогда Дух Святой на самом деле может начинать вот вспахивать нас изнутри, то есть, ну, делать нашу почву доброй. Можно сказать, что вот Дух Святой вот в момент покаяния что-то вот разрывает в нас?
1: Ну, я думаю, можно. Я бы тоже так, наверное, сравнил, что там какая-то завеса, она когда-то уходит, вот, и мы как бы обнажаем свою душу перед Богом. Вот, наверное, вот это сравнение хорошо
0: подходит. Это, может быть, вот и страшновато сделать,
1: да,
0: потому что, ну как вот обнаженно, мы все прикрываемся, мы не хотим быть обнаженными ни в каком смысле. Это наша защита, да? А тут вот надо вдруг перед Богом, которого ты не видишь, которого, может быть, ты еще и не знаешь или не особо-то знаешь, а вдруг вот надо перед Ним обнажиться и сказать, что вот я слабый.
1: Вот так. Есть такой текст: «Бог больше сердца нашего». Он больше, он знает все равно, что там внутри-то. Он меня вот знает как облупленного, как вот, ну, без скорлупы, он меня знает. Так что, как же я могу скрыть что-то от него? Или там как-то спрятаться еще?
0: То есть, может быть, да, он знает, а я его не признаю, вот, господство, да, в своей жизни. То есть, может быть, тогда вот это вот разорвать, вот это сопротивление, это как раз вот признать господство Божье, что, Господи, ты мой господин, ты мой господин. Вот моя жизнь, она не моя. Она твоя. Я тебе настолько доверяю, я настолько тебя люблю, настолько я уже тебя узнал и понял твою любовь, что я тебе доверяю. Я не боюсь, что ты мне сделаешь хоть что-то плохое. Я обнажаюсь перед тобой и говорю: Господи, ничего нет. Ну, вот такого.
2: Но вот то, о чем ты говоришь, я думаю, что это более высокие отношения с Богом, чем вот первоначальное, ну, может быть, покаяние.
1: Да, господин, не каждый, да, признает
2: еще. Да, это уже более такие отношения.
0: Углубляющиеся.
2: Да, углубляющиеся и имеющие основу все-таки не первого вот соприкосновения с Богом.
0: А первое покаяние какое?
1: Наверное, как спаситель, может быть.
2: Да, это вот «Господи, спаси, помилуй и
1: первое,
2: помоги».
1: Что, да.
0: Ну, то есть тогда, опять же, доверие Ему как своему спасителю.
2: Тут даже не доверие, Юля, а крик, вот, крик...
1: Нужда великая, вот то, что, да, нечто духом мы говорим.
2: Да. Крик беспомощности. Угу. И тогда вот это. Начинаются вот эти первые шаги отношений с Богом. Угу. А то, о чем ты говоришь, это уже более, я думаю, мы еще, я вот это так сказала, я думаю, я еще и не имею таких отношений, да, то есть до этих еще нужно дойти отношений.
0: Ну, у каждого это, у да. меня вот слове вот «господин», а у тебя в чем-то другом. Каждый ведь очень индивидуален. То есть
2: нет, я не то, что даже, а вот что именно признавать Бога, вот, как бы вот, что вся наша зависимость только от Него, только Он. То есть это вот все-таки,
0: да,
2: потому что
0: сложно.
2: В любые моменты могут возникнуть такие, особенно вот тяжелые моменты, могут возникнуть разные обстоятельства.
0: Ну, конечно.
2: Когда
0: это
2: ты будешь очень... надеяться на себя, потому что, ну, мы много читаем Священное Писание, оно не прикрывает и не показывает нас рафинированными, а оно показывает и отступление и Давида, и Авраама, и Соломона. Все открыто. даже...
0: Ну, мы и по себе знаем, да, что постоянно эта связь, вот которая, мне кажется, что у нас это вот понятие «связь с Богом» как-то так хорошо проходит через наши программы, что вот в этом вот Евангелии, в этом благая весть, стремитесь к связи с Богом. Но то, что мы в ветхом, то, что в нас ветхий человек, то, что мы во плоти, мы никуда от этого не денемся, и поэтому эта связь, она постоянно, она непостоянная. То есть ее нужно постоянно

0: чудо, которое Господь совершает в жизни каждого человека.
1: Да.
2: Да, вот поэтому вот притча такая вот о зерне горчичном. Вот в этом сердце наше распахнуто, Бог сразу семя кидает туда.
0: Да.
2: Вот это Царство Божие. Оно подобно семени, вот маленькому, и оно начинает расти там. То есть Бог вот это животворное семя, исполненное жизни, оно в нас вкладывает. И уже у нас появляется вот это вот.
1: То есть на спаханную все-таки почву.
2: Уверенность.
1: На почву уже покаянием подготовленную.
2: Вера превращается в уверенность, что да, Господь взялся за это дело. И оно, у меня уже как-то окрыляет меня, что Бог у меня есть, что Он меня не оставит, что Он рядом, что Он всегда рядом. И слышит меня, и понимает. Вот главное, что Он меня понимает до конца. Мое состояние, мою нужду. Мои желания, все он понимает.
1: И при этом он понимает вот не так вот, я я понимаю. А он настолько полон любви, но вот это вот все равно, что мы, может быть, близко похоже, что мы понимаем своих внуков. Ну, мы их понимаем, но мы же ведь понимаем, насколько они слабенькие, насколько они нуждаются. Ну, то есть это вот любовь, вот это вот и есть любовь. И Бог нас также, Он понимает, Он самое лучшее нам желает. Ничего невозможно пожелать плохого своему внуку.
0: Да, ну вот Юля правильно сказала, внуков своих понимаем, потому что детей некогда понимать. Очень много забот при этом.
1: Да.
0: А внуков уже, то есть ты уделяешь внимание отношениям, развитию отношений, потому что о детях ты заботишься накормить, одеть и обуть. А тут уже
2: так вот об отношениях он дальше говорит, да. Вот этой притче. Это семя выросло, стало большим деревом, птицы укрывались в ветвях. Вот это вот как раз об отношениях. То есть привлекает к такому человеку людей. Это они ищут у него, общаются с ним. Их тянет, что ли, к этому человеку, так, с таким вот семьем, с этой разросшим горчичным зерном. И вот то, что как раз отношения начинают укрепляться. Сначала в семье, потом и шире, и шире, и так далее. Это вот такая притча о царстве. Но есть еще и другая притча. То есть первое о зерне, она говорит о том, что вот оно, это семя из полной жизни, оно пробивает вот эту вот жизнь, она вселяет в нас желание жить, желание там, изменить ее, жить по-другому. А вот дальше следующая притча о закваске. И сказал еще, чему подобно Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила 3 меры муки, доколе не вскисло все. Закваска. То есть теперь Царство Божие представляется, то есть действие Божие представляется как закваска. И что это значит? Ну, закваска греха, с одной стороны, тоже как бы закваска, да? Но тут Бог, Иисус, вернее, Он говорит о другой совсем закваске. То есть когда в тесто кидают дрожжи, оно начинает подниматься. Я вот все помню у бабушки кастрюлю там с крышкой, и она вот эту крышку поднимает, понимаете, из этой кастрюли выпирает потом все это. То есть царство, вот действие Божие имеет свойство поглощать. И что же оно поглощает? Оно поглощает мои греховные привычки с собой. Вот оно как бы раз и поглотил, там как бы в тесте там оно где-то там, не знаю, раз еще что-то поглотило. То есть оно трансформирует человека. Еще вот такое действие. Не просто жизнь, да, а оно меняет жизнь. Вот сам Господь это делает. Не моими силами абсолютно. Я это делать не смогу никогда. И не получится.
0: Это чудо.
2: И вот Царство Божие, оно вот имеет способность, такое свойство трансформировать, изменять, то есть человека из образа дьявола, можно сказать, в образ Божий опять. Опять все это возвращается. Опять то, что было изначально заложено в человеке. Вот это чудесная притча, которую вот так вот Иисус нарисовал.
0: Самое главное, очень короткие, запоминающиеся. И дающие, помнят, запомнились они.
1: Образные.
0: Образные, да.
2: И понятные.
0: Да, и самое-то главное, очень много можно вложить смысла в это, чтобы действительно понять это.
1: Ну что же, слава Господу, сегодня очень о многом поговорили. И вот возвращаясь к тому вопросу, который поставили вначале, ну, показное благочестие, как его, что ли, избежать, как к истинной вере вернуться. Вот мне кажется, что очень хорошо это сегодня прозвучало.

что да откроем свое сердце Господу, да позволим Его Царству поглотить вот все то, что угнетает нас, да. От чего нам плохо. Ну, то есть отдадим себя в руки Божьи, чтобы исцелиться и в субботу, и в любой день, когда мы с Господом, мы исцелены. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. Очень рады этой новой встрече и ждем продолжения наших бесед. Спасибо, Лена Валентиновна, спасибо, Николай Генрихович. До свидания, дорогие друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Господи, помилуй.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Господи, прости. Господи, мне душу исцели.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! Если вы смотрите нашу программу, это не случайность и даже не совпадение. Значит, наша встреча кем-то задумана. Значит, так должно быть. И для чего-то это нужно. С вами программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Сегодня вы увидите. Некоторые люди считают, что вот Бог дал всем одно и то же задание, только одним выдал фломастер, а другим простые карандаши, да, вот. И как вот здесь быть?
2: А вот Бог грешника любит и любит всех. Любит настолько, что никого не обделяет талантами.
3: Так складывается, почему-то людям кажется, что ну ты одарен, понимаете, больше, чем другие. Я не считаю, что я одарен больше, чем другие.
1: Подарки судьбы. Немногие их получают. Кто-то родился в семье известных актеров, кто-то имеет фотомодельную внешность, кто-то с рождения обладает ярко выраженным талантом. Может сложиться впечатление, что этих людей кто-то выделил из среды остальных, и получили они больше, чем другие. Сегодня наш вопрос звучит так. Есть ли у Бога любимчики? Разобраться в этом вопросе нам помогут наши гости. Это христианский психолог Любовь Александровна Русина.
4: Любовь Александровна Русина – социальный психолог, специалист детской и семейной практической психологии, имеет двоих взрослых детей. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Служитель церкви Александр Александрович Запонков.
4: Александр Александрович Запонков. 64 года, пастор. Увлечен религией. Главным своим достижением считает вкус к жизни. Любит общение с людьми и жизнь почти во всех ее проявлениях. Не любит, когда на него давят или командуют. Мечтает полнее, глубже и шире ощущать Бога.
1: И Маска.
4: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, есть ли у Бога любимчики? Этот вопрос мы задавали на улицах города.
5: Как вы считаете, есть ли у Бога любимчики?
6: Ну, вы знаете, если честно, вряд ли. Он ко всем равно относится.
5: Как тогда объяснить, что у одних людей много денег, красоты, таланта, у других этого гораздо меньше или нет?
6: Бог дает выбор людям, а люди уже пользуются по своему, как бы, усмотрению.
7: У Бога? Мне кажется, нет.
5: А как тогда объяснить, что у одного человека много красоты, таланта, богатства, у другого ничего нет?
7: Ну, просто он не задействует весь свой потенциал. Мне кажется, в каждом что-то заложено определенное. Просто не все могут это правильно расходовать.
8: Я думаю, нет.
9: Любим, а как же есть? Есть, есть. Кому-то везет, кому-то не везет, вот я думаю.
10: Думаю, нет, все люди одинаковые для Бога.
5: А как тогда объяснить, что у одного человека больше денег, красоты, таланта, а у другого этого меньше или вообще ничего нет?
10: Наверное, просто кто-то этого больше хочет, кто-то больше верит.
11: Я не верю в Бога, поэтому я считаю, что любимчиком... Не знаю, наверное, не место где-либо, просто человек, если или он хороший, или плохой, я так считаю.
12: Я, знаете, думаю, что можно и так сказать, но все очень взаимно. Насколько ты расположен, так к тебе обратно и возвращается.
13: Ну, не знаю, наверное, а может нет, скорее всего, потому что говорят, что Бог всех любит одинаково.
14: Ну, наверное, есть.
9: Конечно. Все, кто кому везет, да, тот и любимчик.
5: А как это?
9: Я имею в виду. Ну, у кого есть счастье, а счастье практически у всех есть, только свое. Ну, поэтому любимчики практически все.
7: Нет.
5: А как тогда объяснить, что у одних людей много денег, здоровья, красоты, у других этого нет?
7: Ну, наверное, у других есть что-нибудь другое, не менее ценное.
11: наверное, каждому свое счастье. Некоторые счастливы то, что любят друг друга. Некоторым этого не досталось, но у них есть деньги. Потому что, как обычно говорят, у кого есть деньги, у того нету друзей, там, счастья, да.
1: Я хотел бы попросить сначала Маску прокомментировать увиденное.
8: Но очень странно, что люди как-то высказались в основном негативно. То есть такое впечатление, что у людей складывается мнение, любимчик – это тот, на которого валятся благословения одно за другим каждый день без меры. Тут вопрос терминологии. Знают ли вообще люди, кто такой любимчик? Тот ли, которого всегда благословляют, или наоборот принцип «кого люблю, того наказываю»?
1: Спасибо. Александр Александрович, а что бы вы отметили вот среди тех, кому задавался такой вопрос?
2: С позиции откровений Божьих, у Бога все люди – любимчики. Он всех любит. А вот здесь люди просто ответили на вопросы, исходя из своего жизненного опыта получения тех или иных его благословений.
1: Спасибо. А Любовь Александровна, а вот вас как психолога не удивило, что практически все отвечавшие считают, что у Бога любимчиков нет?
15: Ну да, меня, конечно, удивило. Я думаю, что если бы здесь было гораздо больше интервью, наверное, все-таки кто-то бы сказал, что у Бога есть любимчики. Потому что иногда в жизни создается такое впечатление, что вот человек действительно особенно отмечен Богом, и у него в жизни все складывается вот лучше,
1: спасибо,
15: чем у других.
1: Спасибо. Сегодня к нам в студию пришел человек, который обладает многогранным, ярким и красивым талантом. Знакомьтесь, Сергей. Сергей, добрый день. Спасибо, что пришел к нам в студию.
4: Сергей Пермин, 35 лет, звукорежиссер. Любит четкие цели и отличные результаты. Увлечение – домашний ремонт и парикмахерское дело. Не любит хитрость, наглость, сплетни, грызунов и пауков. Личный рекорд – бросил курить. Мечтает о своем доме с беседкой из виноградной лозы.
1: Сергей сочиняет музыку, пишет стихи к песням и обладает очень сильным и красивым голосом. Сергей, как ты считаешь, у Бога есть любимчики?
3: Здесь, я бы хотел уточнить, да, с позиции любимчик Божий – это баловень судьбы. Вот. Если это баловень судьбы, то я это не ко мне, сразу говорю. Я не таков. Если с библейской позиции посмотреть, что Господь говорит, кого я люблю, тех обличаю, наказываю, то есть воспитываю, да, то вот это можно применить. Потому что я замечал, что в моей жизни мне с рук просто так, как правило, ничего не сходит.
1: А когда твой талант стал проявляться?
3: Если говорить о музыкальном таланте конкретно, ведь здесь, понимаете, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с обществом людей, у которых такого таланта нет, конечно, этот талант, он ярок. И он очевиден. А если поместить музыканта в среду музыкантов же, то он там просто потеряется. И он не будет там выглядеть как яркий, одаренный. Он будет как один из них.
1: Ну, сама твоя способность во сколько лет проявилась?
3: Ну, в нашем детском садике в коробке с игрушками лежал металлофон. Вот на этом металлофоне я мог подбирать одноголосые мелодии. Я мог просто стучать по этим нотам молоточком и слушать гармонию, какие они образуют. И мне вот это доставляло удовольствие, мне это нравилось. Вот так я понял, что мне музыка нравится.
1: Ну, родители заметили вот эту твою способность?
3: Конечно, родители заметили. Заметили в детском садике. Я потом стал проситься, чтобы мне разрешили поиграть на пианино. И воспитатели мне на тихом часу, когда другие спали, мне разрешалось пойти поиграть на пианино. Я там мог, значит, импровизировать такие вещи, как, например, ходит мишка на нижних нотах или бегает зайка на верхних нотах. Вот. Ну, вот так талант проявился. А позже это, конечно, стало известно родителям, и они стали этот талант развивать.
1: То есть тебе дали музыкальную школу?
3: Да. Ну, не сразу. Сначала дедушка принял решение купить мне аккордеон. Это был не игрушечный аккордеон, это был настоящий аккордеон, просто маленький, детский. Вот, и полноценно я мог, я, значит, научился играть частушки там, морской танец «Яблочко», вот он очень любил, он плясал, вот, а я научился играть.
1: А тебе легко давалось вот обучение музыкальному инструменту?
3: Но здесь гармонический слух, он позволяет подбирать музыку. Вот. И мне было легко подбирать музыку. Да.
8: У меня сразу вопрос. Вот немногие музыканты, кстати, могут похвастаться тем, что они с детства, еще до музыкальной школы, до какого-то теоретического образования, могли вот так вот свободно импровизировать, что-то делать. Многих таскали практически за шиворот в музыкальную школу, прежде чем они понимали, что это их призвание. А тут налицо вот как раз, так скажем, человек, отмеченный Богом. Как говорят, Бог такого целует.
1: Целуют в темечко, да, есть целуют такое, в темечко. Да, выражение.
8: А вы говорите о том, что Бог постоянно вас каким-то образом там учил, наказывал. Я пока этого не замечаю.
3: Почему вы говорите, что Бог меня поцеловал в темечко? Ведь у каждого человека может и свой талант иметься. Вот с этой позиции действительно у каждого человека есть свои возможности. Просто они в чем-то в другом выражены. А то, что касается, например, то, что мне не сходило с рук, да, я сказал это касалось того, что, ну, например, задумать делать что-то плохое или сделать что-то плохое. Была история у меня с велосипедом. А мы с другом договорились, что мы пойдем и украдем велосипед. Вот. И попался я, а он смылся. Ну вот как бы я по жизни замечал такие вещи, что я всегда попадаюсь, даже если зачинщик был не я. Даже если кто-то, я просто пошел за кем-то. А постоянно в течение жизни мне не сходит это с рук, мне обязательно придет наказание.
1: Любовь Александровна, что бы вы могли сказать? Вот действительно все люди обладают одинаковыми способностями на старте, или все-таки одни люди имеют более ярко выраженные способности, а другие люди обладают более таким скромным набором каких-то талантов, качеств?
15: Ну, в принципе, я думаю, что от Бога каждый человек получает какой-то дар. Только есть дары, которые явно видны. Ну, например, голос красивый или умение подобрать музыку, да, или красиво танцевать. То, что может явно проявиться. Есть дар, который нужно развивать. То есть его могут не увидеть родители, его могут не увидеть в семье. Поэтому он просто остается неразвитым. К счастью, вот у Сергея такой дар, что он ярко выражен. И родители смогли помочь.
1: Спрятать его нельзя.
15: Да, спрятать его нельзя, и родители последовали тому, чтобы развивать этот дар. Хотя, в принципе, они могли бы этого не делать, ведь иногда бывает родители. Вот, нет, мой сын будет врачом. Мало ли что, вот он может там хорошо рисовать там, или красиво поет. Мы вот решили на семейном совете. Вот, к счастью, у Сергея оказалась такая ситуация, что и дар был, и родители развивали этот дар. Бывают такие дары, которые нужно, в общем-то, искать, исследовать у ребенка, наблюдать за ним. Угу. Не все очень
1: ярко. Спасибо. Яркое. Александр Александрович, но тем не менее, вот у наших зрителей может сложиться мнение, что Бог несправедлив, потому что одних он наделяет яркими такими талантами, с такими способностями, а другим он уделяет такими способностями, которые вот не видны на первый взгляд.
2: Ну, во-первых, я хочу некоторую коррекцию фразы людей о несправедливости Божией поправить тем, что невозможно искать высшую справедливость, когда мы приспособились к этому несправедливому миру. Священное Писание говорит о том, что мир несправедлив, потому что в мире существует грех. А вот Бог грешника любит и любит всех. Любит настолько, что никого не обделяет талантами. Конечно, вот из-за того, что что-то сломалось, что-то нарушилось в нашей жизни, таланты у каждого человека имеются в большей или меньшей степени. Одному, так Писание говорит, одному Бог дал один талант, другому два, а некоторому пять. их распоряжение. Поэтому вот это есть определенная неравномерность, но никак не несправедливость.
1: Так, хорошо. А ответственность есть у человека за эти таланты или нет?
2: Обязательно. Даже Священное Писание говорит о том, есть такая притча в Евангелиях, как Господь, подразумевается Бог, даровал человекам таланты. Одному один, другому два. И по прошествии некоторого времени господин спрашивает, что ты сделал с моими талантами? И вот один взял свой талант и закопал, а другой сказал, я пустил в оборот свои два таланта и приобрел еще на них два таланта. И господин похвалил, молодец, добрый раб, оставляю тебе и эти четыре таланта. Ну, а другого раба, который зарыл свой талант, господин наказал.
1: Хорошо, мы сейчас узнаем у нашего героя, зарыл он свой талант или он его пустил в дело. Как ты использовал свои музыкальные способности?
3: Я бы сказал так, что музыка меня выбрала сама. Она сама шла ко мне в руки. Вот. Сначала это была музыкальная школа. Вот. Потом я попал в детскую эстрадную студию. А я там научился играть на эстрадных инструментах. Гитары, клавишные, ударные. Затем я поступил в училище. После училища пошел работать в концертную организацию, в филармонию. 3 года там проработал, после чего поступил в духовную семинарию на музыкальный факультет.
1: А вот твой выбор именно духовный семинар был таким осознанным? Или просто это была возможность развить твои музыкальные способности?
3: Это было осознанно. Это был приход к Богу. А во время работы я принял такое решение.
1: А вот чем он был продиктован? Какие-то обстоятельства в жизни?
3: Он был продиктован поиском Бога. Если пояснить более подробно, рассказать. Я увлекался рок-музыкой наряду со всем этим музыкальным развитием. Увлекался рок-музыкой. И мне один друг, музыкант, металлист, подарил текст. Я написал текст на эту песню. И эта песня стала как бы пророческой песней. То есть то, о чем там говорится, мы сняли на нее клип. А фабула клипа такова, что человек мечется по жизни. Он ищет, он устал сам от себя. Он сам не знает, чего он ищет, но он не может, ему тесно в этом мире, как в клетке. Вот. И вдруг, значит, он оказывается в костеле со свечой в руке. Играет орган, он стоит орган, и этот человек понимает, что вот здесь он должен быть, вот здесь его место. И здесь ему хорошо, и здесь то, что он искал. Вот эта песня стала пророческой в моей жизни, она исполнилась, потому что я пришел к такому решению, что мне необходим Бог, мне необходима церковь.
1: Хорошо, а как изменилось это твое отношение к твоим способностям вот с того момента, как ты стал человеком верующим? Ну, я задам еще один вопрос. Ответственность какая-то возникла у тебя, что эти способности не просто тебе даны для тебя, а для того, чтобы ты мог ими разумно распоряжаться?
3: Здесь дело в том, что тебе нравится просто этим заниматься. Ты занимаешься тем, что тебе близко, то, что у тебя получается. Ты получаешь удовольствие от того, чем ты занимаешься. И вопроса такого не возникало, как мне относиться к таланту, к тому, что я умею, поскольку я делаю это с удовольствием.
1: А тебе приходилось сталкиваться с мнением окружающих, вот, что вот ты такой вот любимчик у Бога, что тебе так все дается легко и просто? Кто-то, может быть, тебе завидовал по жизни, что у тебя есть такие способности?
3: Я чувствую это на протяжении, это постоянно чувствую. Мне это очень мешает. И поэтому меня пугают эти слова. Талант, красавчик, любимчик. Я всячески пытаюсь, ну, бороться с этим. Потому что так складывается, почему-то людям кажется, что ну ты одарен, понимаете, больше, чем другие. Я не считаю, что я одарен больше, чем другие. Просто в своем деле. А другой человек в своем деле, не связанном с музыкой и с эмоциональным воздействием на людей. Вот и все.
15: Сергей, ну вот вы сказали, что вы как бы просто делали то, что любили, а когда задал ведущий вопрос об ответственности, вы как бы немножечко ушли от этого слова. Но я думаю, что все-таки ответственность-то вы почувствовали. В чем она проявилась? Если вы сначала пели песни рок, я думаю, что сейчас вы не поете эти песни или многие другие. То есть это говорит о том, что да. Какая-то ответственность у вас возникла все-таки?
3: Пришло переосознание просто, пришло понимание, что ты поешь. Оно отражается на твоей жизни. Вот. Конечно, и...
15: То есть репертуар, я думаю, что резко поменялся, потому что внутренний ваш мир совершенно изменился во многом.
3: Репертуар,
15: да?
3: Он изменился, да.
15: Ощущения, это все соответственно.
3: Это произошло само собой, потому что человек внутренне таков, а такой репертуар он начинает выбирать.
16: Были ли в твоей вот жизни такие случаи, когда ты вот свой талант использовал неправильно, может быть, даже мог твой талант какой-то причинить тебе вред, не знаю, там? Вот такое могло быть в твоей жизни?
3: Ну, конечно.
16: Но в твоей жизни как это проявилось?
3: В моей жизни одна история была, которая имела печальные последствия. Вот. У нас была рок-группа, мы репетировали, у нас были концерты, выступления. И на одной репетиции я начал кривлять и изображать одного человека, музыканта. Я не буду говорить, кто это. Но я думаю, посвященные люди, рок-музыканты знают. У него травма спины. Вот. Он в течение жизни он имеет инвалидность. Вот. И он двигается, соответственно, ну, как это видно, что у человека болезнь спины есть. И я начинал изображать этого человека, кривлять его. Как бы вот так вот. И мотивация внутренняя была такая: а кто мне может запретить это делать? Моим друзьям это смешно. Вот. А больше я никого не вижу. Как бы кто мне может запретить это делать? То есть это был, конечно, вот такой греховный, некрасивый вызов, поступок высшим силам. И через 2 недели я получаю травму спины. Я выпрыгиваю с окна, и я в течение последующих 1.5 года хожу на костылях. Вот это я очень хорошо запомнил на всю жизнь.
16: Ты взаимосвязь увидел?
3: Взаимосвязь очевидна.
8: Ну, я так поняла, что вы сами выпрыгнули из окна по каким-то своим причинам. Почему Бога надо обвинять в том, что он каким-то образом послал небесную кару?
3: Да, конечно, я выпрыгнул сам. По своей глупости, под воздействием, так сказать, вот, крепкого напитка.
16: Сергей, я хотел бы Александра Александровича попросить прийти тебе на помощь. Вот, что же это было?
2: Данная ситуация хорошо объясняется откровениями Божьими в Священном Писании. Дело все в том, что когда мы поступаем неверно, или поступаем плохо, наши плохие поступки и даже поворот головы или поворот глаз в какую-то опасную сторону замечает и противник Бога, лукавый. Он тоже за нами следит. Поэтому для всех людей, которые, может быть, не сведущи в том, почему с ними случаются те или иные несчастья, я хочу сказать, Священное Писание напоминает всем людям о том, что между Богом и лукавым идет непримиримая борьба. И на острие этой борьбы находится человек. И все несчастья, все последствия тяжелые посылаются не Богом, а посылаются сатаной, посылаются лукавым. Почему? Потому что когда человек делает плохо, он как бы отказывается от водительства Божьего. И вот здесь, имея доступ до нашего поведения, до нашей судьбы, до последствий, исходя из причинно-следственных связей, лукавый. И он может нам сломать ногу, сломать спину, послать болезнь и так далее, и тому подобное.
8: Так получается, что в 90% случаев тогда неразумно обвинять Бога в том, что он как-то меньше любит других людей. Потому что получается, что человек сам виноват. Это как студент не сдает зачет, его отчисляют из университета, а потом он говорит, что жизнь с ним несправедливо обошлась, и он не получил высшего образования. Может быть, проблема в человеке на самом деле? И в его неразумных поступках, а Бог здесь ни при чем.
3: Бог здесь ни при чем. Бог поругаем не бывает. Человек что посеет, то и пожнет.
16: То есть просто здесь допускается, да, когда человек выходит из...
3: под здесь человек Божьей. Сам выбирает, кому себя подчинять, кому себя подчинить.
15: Да. Действительно, есть причинно-следственный закон. Иногда человек пожинает плоды своего вот поведения. В психологии есть такое понятие, как визуализация мыслей, например. Если человек о чем-то думает, вот он себя представляет, вот инвалидом, простите. Это очень опасно, думать плохо. И об этом очень много учебников психологии и разных книг написано. Что человек, если он хочет нормальной жизни, он должен думать больше о хорошем и о добром, как бы призывая в себе в помощь Бога. А когда он думает о плохом, он обязательно это плохое получит, причем получит с избытком.
3: Более того, изображать, делать, повторять эти движения, дразнить этого человека.
15: Совершенно
3: ни
15: правильно.
3: В коем случае.
15: Вы знаете, иногда вот бывают такие проблемы. Родители, может быть, сами того не осознавая, говорят. Вот, ну, например, у меня так было. Моя мама осталась вдовой, и мы очень рано потеряли отца. Ей было нелегко, потому что у нас было трое детей. И она мне частенько говорила, когда ей было тяжело и трудно, вот тебе бы пожить так, как я. Вот если бы ты пожила, как я, то, наверное, бы ты многое поняла. И так получилось, что у меня очень рано умер муж. Ему было всего 36 лет. Но я никогда в жизни потом не сказала этого слова, чтобы мои дети имели подобные проблемы.
16: Вот смотрите, получается, что, по крайней мере, с истории нашего героя, что чем талантливее человек, тем ему на самом деле сложнее живется, потому что он более талантливый, он более яркий, ему завидуют, а к нему есть пристальное внимание врага человеческого, и на самом деле он такой вот свой крест несет по жизни.
15: Совершенно правильно. Мало того, что любой яркий талант, то ли это красивая внешность, то ли это вот просто дар такой, музыкальный, танцевальный и так далее, на самом деле он является, в общем-то, отягчающим обстоятельством. Недаром множество различных исследований социологов показывают, что, например, в одном колледже проводили исследования в течение 20 лет. Исследовали, взяли группу очень красивых девушек этого колледжа и самых обыкновенных, и через 20 лет вернулись к их жизни. Так вот, оказалось, что у самых красивых девушек этого колледжа была самая неустроенная жизнь. Почему? Потому что им всегда казалось, что этот избранник ничего не достоин меня, я могу найти что-то лучше, что-то богаче и так далее. И вот они, выбирая, как бы часто упускали свое счастье, потом выходили замуж совсем не за того, за кого нужно было. Более простые девушки, они понимали, что, ну, как сказать, они не имеют такой яркой внешности, поэтому они не отпугивали тех людей, которые подходили к ним и были именно их половиночками. И они, в принципе, жили гораздо более счастливы, чем вот красивые.
16: То есть самоуверенность, девушки. Она часто сопутствует,
15: да,
16: таланту.
15: И все это очень большое испытание. И богатство очень большое испытание. Не каждый человек, власть, например, не каждый человек может перенести это испытание.
16: Сергей, скажи, пожалуйста, а вот в твоей жизни самоуверенность, она проявлялась, проявляется? Как вот ты с этим справляешься? Ты талантливый человек, у тебя все получается, да? Есть в твоей жизни вот это вот проявление самоуверенности?
3: Ну, талант – это страсть и темперамент, как сказал классик. Конечно, это так. Приходится проявлять свой характер, свое «я» в исполнении, да. Вот. И вопрос для меня порою открытый до сих пор. Где вот самоуверенность как духовная сила? А где вера в Бога, как духовная же сила? Вот. Но единственное, что я в жизни заметил, что за самоуверенностью следует неудача. Вот. Может быть, тебе кажется, что ты здорово показался, что ты здорово выступил, а может быть, отклик аудитории, он не как на яркое выступление, а как на обычное заурядное выступление. Вот. Но если ты будешь как-то, не ожидая особо, и пытаться представить, что пусть Бог тебе поможет спеть, пусть Бог тебе поможет выступить. Тогда люди чувствуют это, что ты не красуешься перед ними. Люди чувствуют душу, и они отзываются искренне.
8: А не кажется ли, что отсутствие самоуверенности, оно, по сути дела, усредняет талант? Ведь о талантливом человеке говорят о том, которого жизнь состоит из взлетов, падений, из каких-то колоссальных переживаний, колоссальных удач, колоссальных неудач. А тут получается, что христианство и покорство Богу, оно так усредняет весь талант, и человек становится просто неплохим исполнителем.
3: Если есть задача пустить в глаза пыль, чем занимается абсолютное большинство артистов, музыкально одаренных профессионалов, пускать в глаза пыль.
16: А что это такое? Вот, расшифруй, пожалуйста.
3: У тебя есть программа, у тебя есть амплуа. Все равно, что ты внутри, все равно какой ты человек внутри. Этого никто не видит, ты никогда это не показываешь. Ты знаешь, что тебе надо делать.
8: Есть нравственность какая-то или талант самоценен? Потому что многие артисты, например, они могут быть совершенно негодными людьми, но безмерно талантливыми на сцене или безмерно талантливыми музыкантами. Это как-то совмещается или быть такого не может?
3: Если человек хочет пустить в глаза пыль, он знает, что ему нужно делать. И то, что у него творится внутри, это он никогда не покажет, и никто этого не узнает. И вот этим своим талантом это, конечно, произведет впечатление. И люди скажут, да, ба, какой талантливый человек. А на самом деле он просто пыль в глаза пускает. Это разовые выступления. Это разовый такой контакт. То есть он из охраняемой гримерки выходит, работает и уходит в охраняемую гримерку, уезжает на охраняемой машине. Никто с ним не общается. А если общается, то это все строго лимитировано. Но если человек, он просто в обществе, он не только он не артист, он не только выступает, но он работает с этими людьми вместе в одном коллективе, он с ними общается, он ходит с ним по одним и тем же улицам, понимаете? То есть это не разовые такие всплески, это постоянное общение, построение отношений. То есть здесь это пускание в глаза пыли не прокатит. Здесь люди чувствуют, начинают, какой-то человек, и если ты неприятный человек, от тебя отворачиваются.
16: Сергей, а тебе все-таки твой талант, он больше помогает в общении с окружающими людьми или создает дополнительные трудности? Тебя порой могут воспринимать не таким, какой ты есть на самом деле, а смотря на твои способности, твои таланты.
3: Именно так и происходит. Воспринимают, и мне приходится с этим бороться. Я до конца не знаю ответа на этот вопрос и не знаю модели поведения, как мне... То есть я поступаю и избираю такую модель поведения, как требует ситуация.
16: Ты сталкиваешься с проблемой одиночества или у тебя есть друзья?
3: Нет, у меня есть друзья.
16: То есть друзья есть,
3: у меня есть друзья.
16: Любовь Александровна, почему так бывает, что часто мы наблюдаем, по крайней мере, в миру, что очень талантливые люди, яркие люди, которые на виду, которые являются кумирами миллионов людей, тем не менее, в реальной жизни они испытывают очень серьезные переживания. Нередко они просто одинокие, их не понимают, им завидуют. Тут какая взаимосвязь между этими
15: вообще, я думаю, что Сергей частично на этот вопрос ответил. Потому что когда человек живет в этой жизни, и он сам, тем он является, то он и тиражирует, то он из себя представляет. У него тогда он естественен в этой среде, он естественен по отношению к людям, он естественен по отношению к зрителям. И есть такие певцы, которые 20 и 30 лет на эстраде, потому что они искренние. И по отношению к таким людям действительно не бывает таких эксцессов, и они не бывают одиноки. Одинокими являются те люди, которые действительно пытаются, как певцы, например, однодневки или еще какие-то, они пытаются что-то сорвать, а на самом деле ни души у этого человека нет. И он боится общаться с людьми, потому что иначе они поймут, что у него там внутри. Он ничего не может дать другому человеку. И он абстрагируется. От этого возникает такое одиночество. Не говоря уж о том, что если человек имеет большие деньги, вот, как правило, это вот действительно певцы, которые хотят сорвать какой-то куш. На эти деньги много завистников, и поэтому они и из-за этого тоже пытаются и бронированные автомобили, правильно говорил Сергей, и охрана, и все прочее, все это существует для того, чтобы отделить себя от этих людей, отделить от себя от этих людей.
16: В свое время же Алла Борисовна Пугачева спела песню так же, как все, то есть она дала сигнал, что я такой же человек с такими же переживаниями и трудностями, и завидовать мне не стоит. То есть получается все-таки, что чем талантливый человек, тем он больше платит за это в своей жизни.
15: Совершенно правильно. И Пугачева смогла как бы обнажить свою душу и сказать, что я все-таки хочу принадлежать вам, да, и хочу быть вами любимой, поэтому я искренне, если я уж сегодня плохая, вот в плохом настроении, так я в таком и есть. А если человек закрытый, действительно он совершенно другой.
16: Я еще хотел вот Александру Александровичу задать вопрос. Получается, что недостаточно просто получить от Бога талант, да, нужно еще уметь этим талантом правильно распорядиться и управлять этим талантом. Иначе этот талант может причинить не столько пользу, сколько вред человеку.
2: Дело все в том, что с позиции веры, с позиции христианства, с позиции откровений Божий, мир, который дает Господь, действительно делает человека счастливым. Даже порой в очень сложной, тяжелой жизни. Почему? Да потому что у него не бывает раскола в душе. Или говорят как? Раскола в сердце. Когда человек признает свою зависимость от Бога, он находит баланс своих чувствований, удовлетворения жизнью, можно сказать, наполнение счастьем жизни. Почему? Потому что он всегда поддерживает связь с Всевышним. Когда он поддерживает эту связь, когда он понимает свою зависимость от Бога, талант еще чаще, больше расцветает. И вот тому есть примеры в истории. Например, талант Анны Герман. Когда человек осознавал свою зависимость перед Богом, это помогало даже расцветать таланту этой певицы.
16: Но жизнь у нее тоже была очень сложной.
2: Сложно, очень, да, до поры до времени. Но вот именно в союзе с Богом мы все эти сложности можем побеждать и подчас быть даже довольны, что эти сложности были.
15: Вот сегодня у нас такая важная, интересная тема, и я хочу, чтобы мы вот еще об одном моменте поговорили. Вот Сергей имеет ярко выраженный талант, но, как правило, большинство людей не имеют ярко выраженного таланта. Но вместе с тем очень важно, что Бог сотворил человека, и Бог заложил в человека талант, и он обязательно там есть. И талант расцветает, когда человек приходит к Богу. Вот мы как бы на земле, я сама себе так представляю, живем как бутоны, пока мы без Бога. Вот бутон, он и есть бутон. И когда только Бог входит в сердце человека, входит в жизнь человека, этот бутон начинает Божьей силою раскрываться, раскрываться. И получается такой очень красивый, удивительный цветок. Бог развивает таланты. Но в жизни может быть совершенно не так. Вот, например, просто на себе два слова хочу сказать, что я родилась и воспитывалась в то время, когда век кибернетики, вычислительной техники и так далее. Я училась в математической школе. Потом я закончила университет, радиофак. Я работала конструктором печатных плат, была руководителем группы. Вроде бы все было хорошо, а внутри у меня было такое состояние. Неужели я всю жизнь буду заниматься этими печатными платами? Как-то жутко было. Хотя все складывалось хорошо, и я работала в научно-исследовательском институте. Я говорю, все там благополучно, была уважаемым человеком. Но вот эта неудовлетворенность души, она всегда была. И только когда я пришла к Богу, и Бог, когда стал меня раскрывать, совершенно диаметрально противоположной моей профессии стал. Вот как вы сейчас знаете, я психолог, мне очень нравится общаться с людьми. Я безумно люблю вот общаться с людьми, люблю помогать, как-то поддерживать людей. Это было то, что в меня заложил Бог. Если бы я не пришла к Богу, я бы никогда не узнала. Я бы жила неудовлетворенной всю жизнь.
16: Любовь Александровна, ну просто некоторые люди считают, что вот Бог дал всем одно и то же задание, только одним выдал фломастер, а другим простые карандаши, да, вот. И как вот здесь быть, да? То есть...
8: Давайте мы этот вопрос переадресуем нашему герою. Я думаю, он лучше на него ответит.
3: Я хотел добавить мы говорили про музыкальную эстраду. Музыка не ограничивается эстрадой. Хотел бы сказать, что Бог меня не пустил в эстраду, Бог меня не пустил в ресторан, Бог меня не пустил на академическую сцену, на оперную сцену. Бог ли избрал для меня путь к себе в церковь?
16: А не пустил как? Ты стремился, но тебе он...
3: Я стремился.
16: А, то есть стремился.
3: Туда пути были закрыты. Я стремился туда и хотел, и очень хотел попасть. И на эстрадную сцену, и на оперную сцену. Но эти пути для меня закрылись.
16: Ты больше не стремишься, не делаешь попыток?
3: Сейчас нет. Вот. Для меня путь в церковь был открыт. Вот. И у меня всегда складывалось. У меня всегда было что делать. У меня всегда был материал, репертуар. Всегда были люди, которым я нужен. Которые, ну, способствовали востребованию вот, моего таланта в церкви.
16: Ну, ты считаешься чем-то или особенным, в отличие от других людей?
3: Я не считаю себя особенным, и что мне Бог дал фломастеры, нежели простые карандаши. Я так не считаю.
16: Хорошо, спасибо тебе за историю. И вот напоследок, что бы ты сказал тем людям, которые считают, что в их руках не фломастеры, а обычные карандаши? Что бы ты им пожелал?
3: Я бы хотел пожелать и тем, и другим людям объединяться с единомышленниками, с теми людьми, с которыми им комфортно, с которыми они одинаковые, с которыми у них много общего. Объединяться и делать какие-то совместные общие красивые дела.
16: Спасибо. Спасибо тебе, Сергей. Спасибо нашим уважаемым гостям. Маски. Такая история у нас получилась. Есть ли у Бога любимчики, решать вам. С вами была программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Пишите нам, общайтесь с нами на форуме и помните, что в нашей программе все истории реальные и герои настоящие. До новых встреч!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга, которая открывает мне Бога и говорит о Боге, в первую очередь.
4: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
5: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
1: В этой программе «Единство Ветхого и Нового Завета», «Ересь Маркиона», «Истинное Божье Откровение», «Образы Ветхого Завета в Новом Завете».

0: 56 книг. Они делятся на две части. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета во второй половине 1 века нашей эры.
1: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется и в хвост, и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю, с ней многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал: Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, в самом деле, пришел Иисус. Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее, к нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают: к нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
2: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, в эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так: исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
3: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
0: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
1: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родный Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией и Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается Ну, вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне,

0: всякие разные другие, воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне, и предельно огрубляя, ему говорят: «А, так ты Сын Бога, ну отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь». Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
2: Вот это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание, Писание, Святое Писание, Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
0: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там, 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример. Да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали, да, то есть это не то, что прилетел, помахал, попроповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро у них, и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений, общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну, а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало, ну или нашло, или им было дано, это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если

0: В свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да? Но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он переведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
1: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
0: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отвлечься от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия. Да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности? Да? Надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него. Да? Это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, а когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека, а в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.

0: если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 1917 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
1: Ветхий Завет, вот для меня, это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании, если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
2: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою и псалмопевца роздых, ключи и рубище апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен? Из христианских гор в пространстве изумленном, как полистрины песнь, нисходит благодать.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: В последнее время мы все чаще и чаще слышим слово «инвестиции». Что такое инвестиции? И что необходимо знать об этом? Сегодня мы поговорим на эту тему с Еленой Архиповой, психологом и автором многих книг. А скажите, вот как простому человеку понять, что такое инвестиции?
4: Ну, если просто говорить, это вклад каких-то свободных денег, которые человек сэкономил или высвободил, вклад в какую-то компанию инвестиционную, либо в банк, то есть для дополнительной прибыли. То есть он вкладывает свои деньги под какой-то процент.
3: То есть прежде всего, чем человеку рассуждать об инвестициях, у него должны быть какие-то сбережения, да?
4: Да, то есть человек должен быть достаточно уже дисциплинированным для того, чтобы не просто потреблять все свои финансы, которые приходят. То есть у нас большинство, практически 90% так живет. То есть зарабатывает и сразу же все эти финансы
3: сколько
4: тратит.
3: Сколько заработал, столько и потратил, да?
4: Да. А все-таки западная культура показывает на то, что все-таки кроме того, что ты работаешь и зарабатываешь, ты можешь часть какую-то экономить, вкладывать куда-то под проценты, и это будет дополнительный доход. То есть деньги будут приносить еще какие-то дополнительные деньги.
3: То есть

0: Вот мы знаем все такой фильм общеизвестный, где главный герой говорит о том, что как бы такое проклятие говорит, что чтоб ты жил на одну зарплату.
1: Ну да, то есть это Папанов, да, говорит Миронову в этом фильме, там, вот такие слова. И действительно, когда человек живет только на одну зарплату, он, в общем-то, от зарплаты до зарплаты дотягивает.
0: То есть у него нет никаких шансов, да?
1: Да, но как только у человека появляется или идея экономить, или идея куда-то вкладывать, он постепенно начинает выходить на другой уровень. То есть он уже смотрит не просто как потребитель, а как человек, который хочет, чтобы эти финансы еще и приумножались. Тогда он начинает искать варианты. Либо он покупает акции какие-то, да, ценные бумаги, либо находит банк, либо компании инвестиционные какие-то находит, которых, в принципе, в последнее время появилось очень много. Вот. И человек выбирает из этих компаний, куда ему вложить свои свободные финансы.
0: Ну, какие вот нужно знать правила для того, чтобы быть эффективным инвестором?
1: Ну, прежде всего, нужно помнить, что бесплатный сыр в мышеловке и печально известные случаи, когда инвестиционные компании разрушаются и оказывается, что это были банальные пирамиды, вот эти ситуации очень часто встречаются, и они были известны МММ, то есть это тоже инвестиционная компания, куда люди побежали, отнесли свои деньги, ожидали, что они закопают свои 5 сольда, да, как Буратино. То есть призывы идут такие, что вот придите, закопайте, вот поле чудес в стране дураков. Да? То есть вот таких нечистоплотных компаний, их наряду с чистоплотными, с хорошими компаниями очень много. Их
0: то есть
1: трудно
0: на самом
1: различить.
0: Деле есть и хорошие инвестиционные компании, которые действительно возвратят деньги с прибылью, и есть те, которые уже изначально можно понять, что они имеют какой-то...
1: Душок такой да. От них нехороший идет.
0: То есть можно уже проанализировать, да? Сразу, да?
1: Да. То есть прежде всего нужно, когда человек решает, вот у него есть свободные деньги, и он хочет их куда-то вложить, а не просто потратить, прежде всего он должен избавиться от излишней самоуверенности. Потому что есть люди, которые говорят, что все, вот я знаю то, что не знает никто. Вот я... поговорил там с одним человеком, он мне рассказал, что если ты вложишь, ты тут же будешь получать там...
0: То есть увидел какую-то схему, да?
1: Да, ты будешь 100% получать, и ты тут же уже купишь жене сапоги через месяц.
0: Короткое
1: а какой
0: время,
1: муж да? Не хочет купить своей жене сапоги, если жена его каждый день пилит за это? Вот, естественно, человек попадает вот под вот эту иллюзию, и когда он слишком самоуверен, а в том, что вот он знает, ему родители говорят, остановись, не неси эти деньги туда, ему на работе
0: друзья,
1: говорят,
0: знакомые.
1: Ему друзья говорят. А человек все равно самоуверен. И вот показывают программы, где вот эти кинутые вкладчики, да, то есть, ну, мы уже говорим, это уже вошло в наш
0: лексикон,
1: да, вот это слово кинутые, да, что именно люди, которые вот в серьезные проблемы попали, они не могут вернуть деньги, и у них спрашивают, почему вы туда пошли? Они говорят, что я был настолько уверен, мне все говорили. То есть я даже пошел к специалисту, спросил, он мне сказал, ни в коем случае.
0: Но что вот
1: а человек
0: этом,
1: идет и отдает деньги.
0: Что при этом действует в человеке? Что срабатывает, что он не может, вот в нем не присутствует вот этой достаточной доли скептицизма, чтобы посмотреть и понять, что ну, не нужно быть таким доверчивым?
1: Ну, наивность. Прежде всего, вот в эти инвестиционные компании люди, которые уже пару раз прогорели на МММ и на каких-то других компаниях, они и так просто не попадаются. То есть это есть выражение, что обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. То есть уже, допустим, поколение родителей, например, наших, оно уже очень так
0: научено. Да?
1: Научено. Они говорят, что пусть у меня не будет лишних денег, но зато я и не потеряю те, что у меня есть. То есть они очень ответственно относятся. Вот. Но есть некоторые кадры такие наивные, которые в 50 и в 60 готовы довериться кому угодно.
0: То есть их не учат уже жизнь.
1: Их жизнь не учит, и вот они наивно предполагают, что все, что они хотят, обязательно сбудется. Вот такой категории относятся и верующие, кстати, люди. Они думают, что я буду просто верить, и если я буду очень хорошо верить, то
0: и
1: обязательно...
0: И очень хорошо молиться.
1: Обязательно эта компания отдаст мне деньги. Но если это изначально была пирамида, если она была построена она ничего не... Люди никуда эти деньги не вкладывали, не производили, не строили, ничего. Просто собирали.

0: деньги, и пирамида строится так, что она растет за счет привлечения новых и новых людей. То есть вот верхние они получают эти проценты, а и вот эти нижние, вот эта большая прослойка, она никогда своих денег не вернет. И если человек верующий, он не имел мудрости увидеть этого, да, он просто закрыл на это все глаза, Дух Святой его предупреждал, он все равно этого ничего не слушал, и пошел в это, то он попадет в серьезные проблемы вместе со всеми вкладчиками.
1: Ну да, а как проанализировать вот эти риски?
0: Итак, вот прежде всего нужно пойти к специалисту и поговорить. Обычно, когда призывают в какие-то сомнительные компании, вот призывающие люди, они говорят, что те, кто учились в институтах, в университетах, вы им не верьте. Они вам ничего хорошего не скажут, они вас будут отговаривать.
1: Что вся система обучения построена так, чтобы вы не знали правду, да?
0: Да, вот они начинают вот вас очень сильно так вот обрабатывать и начинают показывать картинки, что вот этот человек, он был без ничего, теперь он миллионер. А вот это тоже он вот он такой. И начинается вот такая обработка наивного человека. Но если вы пошли к человеку-специалисту, он вам говорит, не надо, не лезь в это, послушайте лучше специалиста, потому что специалист хотя бы отвечает за то, что он говорит.
1: То есть первое, это нужно отказаться от самоуверенности. Второе, нужно рассматривать риски, да, то есть изучать риски.
0: Да, изучать риски, потому что есть такой принцип, чем, ну, под больший процент ты отдаешь свои деньги, тем больше у тебя риск. То есть, если ты вложил свои деньги в банк, просто вот обычный банк, тебе даются там...
1: То есть, есть гарантия, есть государственная гарантия.
0: Есть государственная гарантия. То есть, они тоже могут не вернуть все деньги, но это если уже что-то такое произойдет.
1: Риск меньше, по крайней мере.
0: Риск меньше. А то, что ты вкладываешь в какую-то компанию, которая выращивает какие-то там баобабы непонятно на каком-то острове, а потом из этих баобабов будут делать летающие тарелки там или еще что-то. То есть, вот просто есть такие вот какие-то истории, что вы представляете, вы это вкладываете, а там где-то вот зарабатывают на этом 300%, и потом ты будешь там миллионер, и все. Ну, то есть люди, которые строят пирамиды, они знают, на что давить человеку.
1: То есть они хорошо знают психологию человека?
0: Конечно, там очень хорошие психологи работают, и они... Вот все, они сразу начинают выдавать журналы, издавать, какие-то офисы очень хорошие снимают, очень хорошую историю организации своей придумывают. То есть на самом деле здесь... Гриб поганку и хороший гриб очень трудно различить, если ты не специалист. И если ты не специалист, съев поганку, ты умрешь или тебе будет очень плохо. Вот здесь точно так же, что если ты не специалист, очень сложно ориентироваться. Поэтому
1: вот как,
0: действительно
1: как оценить,
0: богатые люди...
1: А как оценить эту компанию?
0: Но вот богатые люди, они имеют консультантов, которые могут все оценить. И что делают консультанты? Во-первых, они смотрят на...
1: Историю
0: компании. Во-первых, сколько она существует лет. То есть, и вот есть общедоступный факт.
1: Статистика, кстати, говорит о том, что около 65% инвестиционных компаний разоряются или прекращают свое существование в первые 5 лет. То есть, можно сказать, что уже 2/3 инвестиционной компании – это 100% риск, что ты потеряешь все деньги.
0: Да, вот очень важно посмотреть, во-первых, сколько лет.
2: Принято считать.
0: Во-вторых, важно посмотреть, какие есть государственные...
1: Какая-то аккредитация,
0: аккредитация, да? Какие-то вот...
1: Регистрации.
0: Да, и вообще, как эта компания зарегистрирована? То есть, зарегистрирована ли она как инвестиционный действительно фонд, и который государство дает гарантии за нее?
1: Какая-то финансовая компания или это просто благотворительная какая-то общественная организация, да, которая...
0: То есть, или какая-то вообще странная организация, которая... Вот некоторые же люди, они не видят бумаг, как это все делается. И поэтому вот важный принцип серьезной организации – это прозрачность. То есть организация должна быть прозрачной. По вашей просьбе она должна показать свой устав, все, что там записано, как оно, что
1: да?
0: Это, ООО, или ОАО, или МММ, там, ну то есть что это вообще, что, куда вы вкладываете деньги? То есть многие просто ведутся на то, что им кто-то говорит.
1: Но многие не видят за большими процентами, которые предлагает компания, они не видят вообще больше ничего, их не интересует, куда эти деньги вкладываются, их интересует только размер тех выплат, которые будут производиться им.
0: И вот они не понимают, что очень большие риски, когда очень большие проценты. Чем больше процент, тем больше шансов, что ты оказываешься таким кинутым вкладчиком просто. Поэтому и кто-то будет за твои деньги жить на Багамах, а ты будешь продолжать вот быть в каких-то таких очень некрасивых
1: очередной
0: условиях.
1: Очередной раз столкнешься с разочарованием.
0: То есть вот некоторые люди верят в сказку, но им нужно понять, что в вопросе финансов они не должны верить в сказку, потому что вот совсем недавно показывали такой случай по телевизору. Программа была как женщина, она говорит, вот я инвалид, я болею, у меня крыша рушится, мне никто не может помочь. И вот ко мне пришла соседка, и она мне говорит, ты знаешь, вот появилась такая компания, если ты одолжишь деньги и в нее вложишь, наконец-то ты купишь себе лекарства, наконец-то у тебя появится крыша, наконец-то ты заживешь, ты же достойна жить лучше, ты же достойна жить хорошо. И женщина поверила, то есть она поверила, что кто-то о ней заботится. Ей принесли журнал, там, где красивый, сияющий этот лидер вот этого направления.
1: Хорошо, вот, кстати, вопрос такой, стоит ли обращать внимание на руководство, на тех людей, которые возглавляют эту компанию?
0: Стоит, конечно, но стоит смотреть не на внешние данные, потому что внешние сейчас данные можно сделать какие хочешь с нашими сейчас возможностями. Стоит смотреть, какое образование у этого человека. Если это человек со средним или вообще без образования, он просто вот так из грязи в князи попал, но это нужно быть, знаете, вторым Ломоносовым, который пришел и откуда-то, и вдруг он стал кем-то. Но Ломоносов и то, он закончил эти академии, он учился, и вот он стал таким гениальным. А если у человека никакого образования? Причем в его команде нет людей, которые специалисты в этом. Нужно задуматься, кому вы отдаете в руки свои деньги, кому вы доверяете. Неужели вы бы пошли к доктору вот, на прием, чтобы он сделал вам операцию, а этот доктор просто книжки полистал и почитал,
1: самоучка,
0: как здорово,
1: да?
0: Самоучка, да, как там резать и что-то делать. То есть это понятно, что вы, если бы к нему пошли, вы бы там и остались уже у него, вы бы после этой операционной не вышли. И ему никто не даст права быть вот в этой операционной, да, и заниматься этим делом. А вот в инвестиционных компаниях там из-за того, что есть какие-то бреши в законодательствах или еще что-то, вот эти инвестиционные компании, они могут создаваться даже без какой-то государственной поддержки. То есть они просто могут создаться, а человеку кажется, ну если она существует, если офис рядом с КГБ там, да, или с чем-то, если этот человек вот в журналах себе лицо свое печатает.
1: Ну, у нас значит, у всех мышление такое, что если публикуется в газете, если показывают по телевидению, значит это правда. То есть это еще с таких с коммунистических времен у нас существует такое мышление.
0: В наше время нужно понять, что все уже или большинство вот таких моментов решают просто деньги, финансы.
1: То есть человек платит, и его размещают и на страницах газет,
0: в журналах, где угодно. Офис он себе покупает или берет где-то. То есть все за ваши деньги. И нам иногда кажется, что вот если мы хотим обмануть, мы бы не стали себя печатать, свою семью печатать. А человек, он изначально уже решил, что он так сделает. И он уже представил, как он живет на Багамах, прекрасно себе существует.
1: Ну, или, может быть, он изначально и не задумывал это как какую-то финансовую такую махинацию, но просто его незнание и большой, может быть, азарт приводит его к тому,
0: может
1: что...
0: Может быть. Знаете, Остап Бендер, он такой тоже очень положительный герой в наших глазах, но многих людей он обманывал, да? То есть они такие... люди, которые это начинают, они, конечно, вдохновляются, они где-то о себе говорят другим, что они хотят быть богаче, сделать богатыми других, но незнание каких-то моментов, оно не освобождает от ответственности. То есть человек может быть с благими побуждениями, но если он убил человека, ну, это не может его оправдать, правильно? То есть если человек с благими побуждениями, он привел людей к разорению, это его тоже не оправдывает. Поэтому очень важно вот все это проанализировать. И даже когда вам показывают бумаги, вы спрашиваете, а где вот вы мне платите такие большие проценты, а где вы эти деньги так
1: прокручиваете? То есть каким способом вы зарабатываете?
0: Да, то есть
1: да?
0: Как вы, да, что вот как приходят к вам эти деньги? То есть и люди должны вам показать, как они делают ваши эти деньги. И если человек показывает и говорит, что вот мы строим дома там-то, вот интересно, показывали недавно еще про одну такую пирамиду, которая рухнула. Тысячи вкладчиков. Им всем показывали бумагу, что строятся дома там в Подмосковье, да. И интересно, у тысячи человек ни у одного не пришла мысль поехать и посмотреть адрес и поехать в Подмосковье. Ну, это, ну, час, два часа, да, там на электричке даже можно поехать, посмотреть, строится что-то или нет. Ни один человек из этих десяток тысяч не поехал и не посмотрел. А на самом деле там вообще никогда ничего не строилось. Это просто было с потолка вообще взято...
1: Просто фотографии каких-то других объектов, да?
0: Конечно, и адрес совсем другой. И когда люди потом кинулись, в один прекрасный момент они пришли к этому офису, офис закрыт, там сказали, что извините, мы просто сдавали в аренду этот офис, а арендатор куда-то уехал в неизвестном направлении, люди были в шоке. Они стали поднимать бумаги, они стали внимательно читать, за что, какие они гарантии, вообще у них какие гарантии были, за что они подписывались, под чем они подписывались, у них шок, они обращаются к юристам, а юристы говорят, вы знаете, ребята, вот эти ваши бумажки, они вам больше никогда не пригодятся. То есть вы попали вот в очередную ловушку, и человек не верит в это. Вот, но это реальность. Вот эта женщина, про которую я стала рассказывать, что она верила, что будет крыша, верила, что будет все. Она говорит, но я же взяла в долг, я же не то, что я хотела что-то, я хотела просто жить нормально. А оказалось, что плюс к этой протекающей крыше, плюс к инвалидности, у нее еще несколько тысяч долларов в долг.
1: Кредит,
0: который,
1: да?
0: Кредит, который она должна отдавать, еще проценты растут. Вот. И она попала в реальность. То есть к финансовым вопросам нельзя подходить с позиции веры. А я верю, что эта компания будет хорошая. Возьми бумаги и прочитай, что там написано. Если ты это подписала изначально, это был обман, в эту ситуацию ты и попадешь.
1: Напоследок, какие советы вы можете дать людям, у которых есть какие-то сбережения? Что им нужно прежде всего, на что нужно обратить внимание?
0: Обратить внимание на то, чтобы жажда наживы, она не превышала здравый рассудок вообще. Потому что есть люди, которые, как только им нарисовали цифры, что там через 3 года ты миллионер и ты ничего уже не делаешь, они готовы все кинуть на кон просто, и больше ничего, ни о чем они не думают. То есть вот нельзя жить вот в этой жажде наживы. И нужно очень хорошо понимать, куда ты идешь, что ты делаешь, и нужно иметь честность себе признать, что если ты сделаешь что-то не так, тебе за это и придется отвечать.
1: То есть нужно прежде всего быть свободным от вот этих желаний обогащения, да, слишком быстрого.
0: Да, то есть надо понимать, что пусть под небольшой процент, но я вложу, это хотя бы будет стабильно. Но работать я буду продолжать. И на своей работе я не буду метаться где-то, чтобы искать, вот, чтобы ничего вообще не делать. То есть жизнь такая, что нужно работать.
1: Легких денег не
0: бывает.
1: Да,
0: легких денег не бывает.
1: Спасибо большое, Елена, за эту беседу. Инвестиции – это всегда риск. Будьте мудрыми, вкладывая свои деньги. И пусть Бог благословит вас.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия, живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия — это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения — это тоже отпечаток жизни.
3: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
5: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось

0: в церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
0: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
0: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
0: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
2: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. Все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
0: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессия, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
2: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать. В какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе. Мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает. Я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
0: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96-м году нашей эры. Как сам Евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
1: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
2: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот, глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книги.

0: письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать, как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
0: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, который он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город, но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало, и они всегда спорны, то есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало, поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие, вместе с тем появляется и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
0: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк, да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас, вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже

0: действия Святого Духа, которые действуют не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
2: В выборе новозаветных книг существовало три критерия, то есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или звоните.

0: Звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
2: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
1: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
2: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
1: А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
3: Славик.
1: И Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
3: Я хочу сидеть.
2: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
1: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это, да. Да? Вот оно что. А да. Скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
2: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
1: Ну, понятно.
2: Так,
1: да, хорошо.
2: В другом рюкзачке у меня одежда.
1: Вот она.
2: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
1: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке?
2: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
1: Да.
2: Но вы
1: да.
2: Посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
1: Да, да, да. Я чувствую, что без этого не обойдется.
2: Без чего? Книга?
3: Какая красивая.
2: Одна книга?
1: Да.
3: И одна такая красивая.
1: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
2: Интересно.
3: А зато она еще красивая.
2: А смотри, сколько бусин.
1: А вот это необычная книга.
2: Да.
1: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
2: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
1: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
2: Так.
1: И в этой изобилии есть абсолютно все.
2: Интересно, а что там есть?
1: Вот. Там
3: это же инопланетянин.
1: Яблоки.
2: Запросто.
3: Инопланетян.
1: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки. Пирожные.
3: Мороженое,
1: груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
1: да.
3: Там конфеты.
2: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
1: Да.
2: А что там еще есть?
1: Там
2: давайте посмотрим.
1: Игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
2: А рюкзачки есть?
1: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
2: Так что же мы сидим?
1: Да, мне не терпится посмотреть,
2: побежали,
1: что там такое.
2: Побежали, посмотрим.
1: Конечно,
2: что
1: пойдемте
2: там
1: вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
2: профессор,
1: да.
2: Бодрячок, а почему они все это оставили?
1: Вот самому интересно,
2: Веселинка. Давайте посмотрим.
1: Ты молодец.
2: Давай,
1: вместе
2: Бодрячок
1: с тобой прочитаем.
2: Так.
1: Ну-ка, давай, что там?
3: Я прочитаю.
1: Давай.
3: Мы оставили...
1: Вот, мы...
3: Мы оставили...
1: Так.
3: Эти?
1: Угу.
3: Фрукты.
1: Так,
3: Потому что...
1: Да? Мы съели их очень много. И у нас заболели животы.
2: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
1: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
2: Профессор Бодрячок, смотрите.
1: Так, давай
2: как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
1: Шкаф? Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
2: Да? Идем сюда.
3: Там уже у них что
2: там написано.
1: Вот они что-то написали.
3: Мы оставили. Вещи?
1: Угу. Эти вещи. Что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
2: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
1: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
2: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Как здорово!
1: Так, давай-ка почитай.
2: Так.
3: В рюкзаках
1: так, Славик.
3: Мы носим.
1: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей.
3: Да.
1: Так, от этого у нас заболели руки. И спина.
3: Да.
1: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться. Да.
2: А и правда, я без рюкзака такая легкая.
3: Да.
2: Как бабочка.
1: Вот.
2: Давайте.
1: Вот.
2: Как бабочка.
1: Правильно.
2: А смотрите, тут есть бабочка.
1: Да, игрушек много.
2: Игрушек много.
3: Записка еще одна.
1: Так, вот
2: записка, и машинки есть. Хорошие
1: давай посмотрим.
3: Мы оставили.
2: Хорошие машинки.
1: Давайте почитаем.
2: Пойдем прочитаем.
1: У нас молодец, уже научились.
3: Эти игрушки. Потому
1: что. Так, мы оставили вам эти игрушки, веселинка.
3: Потому что.
1: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
2: Как-то очень странно.
1: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
2: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
1: Молодец, Славик.
2: Да.
3: Я тоже.
1: Ты тоже убираешь игрушки?
3: Я тоже.
2: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
1: Да, вот. Когда...
3: А у меня их было много.
1: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
3: У меня они теперь на чердаке-то вообще, у бабушки, на моем чердаке.
2: Вот.
1: Поэтому все нужно в меру.
2: А давайте проведем эксперимент.
1: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Ну вот, дорогие ребята... Что вы видите? Стаканчики, да?
2: С водой.
1: С водой.
2: Так, да.
1: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз,
4: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
3: Раз-два.
1: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
2: так,
1: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
2: Понятно. Ну и что?
3: Потому что у него края есть.
1: Да, она стакан держит воду, но...
3: Чтобы мы могли из него пить.
1: Да, правильно.
3: Чтобы из него ничего не было.
1: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
2: Так.
1: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
2: Это как-то...
1: А вот очень просто.
2: Вылиться из стакана.
1: Смотрите, что у нас есть.
2: Так,
3: графин.
1: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички.
2: Так.
1: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
2: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
1: Да.
2: Ее слишком много, профессор Бодрячок.
1: Так. И что мы увидели с вами?
2: Вот.
1: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да. Но если воды становится слишком много,
2: да,
1: то тогда это уже и не так уж и хорошо.
2: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
1: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
2: Давайте.
1: Я
3: не заметил, что
1: сделал вот такую вот штучку.
2: О, как интересно.
3: Это что такое?
1: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
2: Ага, заметили?
1: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
3: Это прибор?
1: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
2: Да, давайте.
1: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
2: Так.
1: Ты будешь сегодня моя, как это?
2: Ассистентка.
1: Ассистентка. Точно. Да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
2: Ну, профессор Бодрячок,
1: мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Так. И что вы замечаете?
2: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
1: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
2: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
1: то тогда нужно что?
2: С этим поделиться.
1: Совершенно.
2: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
3: И как с нами из я забыла, как с нами.
1: Страны изобилия. Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
2: Как интересно.
3: Как часы песочные.
1: Делиться. Можно поделиться. В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас я вам прочту.
2: Что же там такого интересного написано?
1: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
2: Так.
1: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
2: Ух ты.
1: И если у кого есть еда, поступай так же.
2: А я тоже хочу с вами поделиться.
1: Вот.
2: Да.
1: Вот.
2: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
1: Давай, поделись с нами. Держи
3: тебе. Бананчик.
2: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
3: Да.
1: Вот молодец. Вот. Какая у меня Веселинка хорошая.
2: Вот.
1: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
3: У тебя четыре бананчика.
2: А вы любите делиться?
3: Да.
2: Да. А чем вы любите делиться?
3: Игрушками.
1: Игрушками делиться.
2: Ой,
1: да?
2: Какой молодец. Ты поделишься со мной?
1: Да.
2: Дашь поиграть?
1: Веселинка, я тоже.
3: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
2: Я обязательно к тебе в гости приду.
3: На печеньками.
1: Я тоже люблю делиться.
2: Да.
1: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
2: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется «Поделись-ка».
1: Как?
2: Хотите, я вас научу?
3: Поделись-ка.
2: Да?
1: Поделись-ка?
3: Да.
1: Я такого никогда не слышал.
2: Веселинка,
1: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее.
2: Давайте.
1: Что же это за поделись-ка такая?
2: Так. Для поделки нам понадобится...
3: Два кубика.
2: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
1: Один для нас, Настя.
2: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
3: А зачем тут?
2: Смотри.
3: Квадратики нарисовала.
2: А вот зачем.
3: И здесь это еще дырочка.
2: Да, правильно.
3: Чтобы вырезать, что ли?
2: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
3: Мне...
1: Ну, давай.
2: Какие
1: давай.
2: Нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
1: Вот так.
2: Давай, я тебя подержу.
1: Мы почти уже вырезали.
2: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
3: Мы тоже.
2: Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша лиска была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
3: Я видела.
2: Давайте заклеим.
1: Вот надо их
2: наши посмотреть. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
1: Дом такой у нас.
2: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
3: Так.
1: Наши сковородки.
2: Какой хочешь?
3: Вам не заболеть.
2: Давай кружочек еще, да?
3: Круг. Мне еще кружочек.
2: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
3: Тут вот, да. Мороженка.
1: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
2: Ой, как интересно.
1: С домами. Поделись-ка с домами.
2: Так.
3: Всяких.
2: Теперь мы берем.
1: Вот
3: и грибочек. Это домик грибочек. Мне надо его было. Будет раскрасить.
2: Молодцы.
3: У меня будет
2: хороший у вас получился
3: поделись-ка.
2: Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
1: Вот.
2: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
3: края
2: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку. Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко. Вот.
1: Аккуратно.
2: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
3: Убегающая поделиска.
1: Ну, а?
3: Это получилась коробочка. Ну, так, открываешь, чтобы туда что-нибудь сложишь.
2: Ух, какой он!
1: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
3: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
1: А то я думал, как же это... Почему же она называется «Поделись-ка»? Как делиться-то?
2: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
1: Правильно,
2: вот смотрите.
1: Ты правильно...
2: В коробочку можно положить все, чем вы хотите поделиться. Держи. Вот это, Катя. Отлично, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
1: Ой, как хорошо это.
2: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
1: Очень интересная поделка.
2: Да.
1: Это значит, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
2: Да.
1: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
2: Угу.
1: Он придет, и для него будет сюрприз.
2: Сюрприз.
1: И ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку поделиську.
2: Да.
1: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
2: Пока, ребята, пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Любой человек, который исследует Священное Писание, читает послание апостола Иоанна. И, наверное, замечали, что Иоанн очень много и часто говорит о любви. В одном из своих посланий он пишет такие слова: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Вот эти слова очень важны. И они интересны, потому что здесь, в одном и том же отрывке, Иоанн говорит, на первый взгляд, о противоположных вещах. Он говорит о том, что Бога никто никогда не видел, а потом продолжает говорить о любви. Так что же общего? Бога никто никогда не видел. И тут сразу переход. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Здесь у Иоанна очень интересная мысль. Можно привести такую аналогию. Все мы видим, или все мы знаем о том, что есть ветер, но мы его не видим. Но в то же самое время мы понимаем, что ветер обладает огромным потенциалом. И он может передвигать, перемещать. Иногда даже печальные вещи случаются. Мы знаем о том, что есть электричество, хотя мы его не видим. Но все, что вокруг нас, это все результат электричества. Иногда некоторые примеры житейские помогают нам понять то, что хотел бы передать Иоанн. Бога мы не видим, но мы должны понимать, что Бог, хотя мы его и не видим, действует. Каким образом? Божья любовь способна изменить очень многое. Мы неоднократно замечаем в жизни такие ситуации, когда злой человек становился добрым. Тот, который никогда не искал Бога и не хотел этого поиска, вдруг в одночасье меняется и становится совершенно другим. Иногда даже бывают люди такие, которые преступную жизнь вели до этого, но в одночасье могут измениться. Мы знаем о том, что Божья любовь способна изменить даже самого грубого человека. Иоанн говорит о том, что если любовь Божья есть в сердце, это обязательно скажется на отношениях с человеком. Можно даже проверить себя, проверить свою любовь. И если мы замечаем, что в нашем сердце нет любви к ближнему, то стоит подумать о том, а как я отношусь к своему Господу? Мы знаем такую фразу: легко любить человечество, но сложно любить человека. И это действительно так. Легко любить того, кого не видишь. Легко любить голодных детей где-то в далекой стране, или, может быть, переживать о людях, которые попали в сложные обстоятельства. Они далеко, мы не знаем многих вещей, но мы переживаем, мы любим этих людей. И порой так тяжело любить самого близкого. Но именно в этом заключается истинная Божья любовь. Проверьте свои отношения с Господом, своими отношениями с ближним. И если есть то, что хотелось бы изменить, обращайтесь к Господу, чтобы Он дал свою любовь, истинную, настоящую, ту любовь, которая изменяет сердца и делает человека другим.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
4: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: С рождением малыша каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна гигиена для ребенка?
5: Для ребенка гигиена важна, особенно первых недель, месяцев жизни, потому что малыш сам не может не потереть то, где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, чем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
4: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
5: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она в стерильной упаковочке, и начинаем уход за нашим малышом. Это может быть, если мы обрабатываем складки, это может быть и ватка, и ватные диски. Если глазки, то носик, то это ватка. Мы смачиваем ваточку нашу. Так. И обрабатываем ему складочки. Под шейкой складочки. Вот идем сверху вниз, за ушками. За ушками с двух сторон. Вот. Ручки. Особенно у пухленьких малышей и в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливается там, кожица отделяемая, да, роковые участки. Там. И иногда патологическая микрофлора, и это все может немножко воспаляться. Если... Смотрим, есть у ребенка воспаление. Вот. И принцип такой: если сухо, увлажняй, если мокро, суши. Да? Если у нас там мокро в этих складочках, мы берем присыпочку или мази, крема детские на основе цинка. Вот, мы посыпаем, да. Если мы видим, что там сухо, там потрескалось, мы берем детские увлажняющие кремы или обычный детский крем. Ну, мама там выберет, сама уже посмотрит, что для малыша. Если ребенок аллергичный, тоже такую линеечку. Открываем и смазываем, обрабатываем. Единственное, если вы обрабатываете ягодичные складочки, да, и вот область подгузника, то кремом, не присыпкой, то какое-то время малыш ваш должен полежать, отдохнуть, чтобы это проветрилось. Потому что если вы на наденьте подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
4: А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? Чем?
5: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку, и малыш просохнет. Иногда деткам это приносит дискомфорт, тогда мы берем ватку, делаем такую турундочку. Вот. И вращательными движениями одно ушко проворачиваем и второе ушко. Вот мы просушили, все. Куда-то лезть, там доставать 3 килограмма серы или что-то у таких новорожденных детей не нужно.
4: Ковырять нужно.
5: Да, да. Очень все нежное, кожа, мы легко повредим слизистый слой, и там начнется воспаление. Также и носик. У малышей очень узкие носовые ходы и короткие. И ватными палочками не рекомендуется в носик. Также, если вы видите, что там что-то у малыша, вы делаете такую же турундочку и вращательными движениями.
4: Такую вытянутую, да?
5: Да, да, да. Она должна быть вытянутая. Вот. И чтобы вот вы ее проворачивали, и как бы и вот все на ней остается и выходит. Все на ней остается, выходит.
4: Получается, круговыми движениями, да, да, да. Там, да, и она должна собрать.
5: И она должна собрать все, что там было у малыша. Если вдруг у малыша насморк, и вы им обрабатываете носик физраствором, если вот этой турундочки недостаточно, то существует аспиратор назальный, и вот кто-то пользуется такими грушами.
4: Да, они должны быть, сопли, да,
5: да,
4: все, да,
5: чтобы вывести. Они должны быть с ограничителем, и не нужно глубоко ребенку в нос это сувать. И вы должны держать как можно дальше от вот середины перегородочки, потому что если вы зажали, там довольно большое давление, и вместе
4: с кожей, со слоем
5: кожи, да? С кожей, да, малышу это будет и болезненно, и будет кровотечение, ну и только хуже мы будем, не уход. И такое правило, как бы вы можете обрабатывать складочки ватой, но если у вас есть время, то вы можете споласкивать ребеночка, не обязательно там устраивать ванну, вы можете подносить его под душ, и при каждой смене подгузника лучше, ну, не лениться, не пользоваться салфетками. Раздеваете, держите ребеночка, если у вас грудной малыш, что вы придерживаете головку, да, вот фиксируйте, и фиксируйте ножку, так, чтобы ребенок у вас не выскользнул из рук. Он будет мокрый, мыли, да. Вы держите, фиксируйте ручку, и когда перехватываете, вы обязательно должны перехватывать, поддерживая головку, вот, и подмываете. Подмыли, промочили, промокнули полотенцем, немножечко у вас малыш полежал, присыпку или крем, что необходимо для малыша, и одеваем.
4: А если говорить дальше об уходе, вот очень многие страдают тем, что глазки воспаляются у детей. От чего это бывает?
5: Может быть, несколько причин. Или какая-то патологическая флора. Но сейчас тем деткам в роддоме после родов обрабатывают глазки. Или капельки, или где-то мазь. Но иногда попадает какой-то агент. Но обычно за неделю это все проходит, если врач выписывает капли. Если вдруг у малыша скапливается слеза в одном глазике или в двух, и он как бы мокнет, вот появляются такие немножко гной, дальше все побольше, то это симптомы указывают на дакриоцистит. У нас вот между глазом и носом есть такой проток.
4: Канальчик.
5: Да, канальчик. И иногда у детишек он зарастает. Он тоненький, он зарастает. И в принципе, это все можно тем же самым уходом устранять. Мы берем на два глазика разные ватки, на каждый глазик свою ватку. Ногти
4: тоже
5: должны
4: тоже
5: быть коротко
4: водичкой,
5: пострижены, да, тоже той же кипяченой водичкой. И от наружного угла глаза ко внутреннему,
4: к носу.
5: Да, к носу мы проводим и убираем. Вот, можно потом сухой ваточкой.
4: Вот. Это предотвращает воспалительные процессы?
5: Это мы все убираем. После этого мы делаем массаж. Массаж этого носослезный канал, носослезной железы. Вот. Ну, этот массаж вам покажет и офтальмолог. Обязательно нужно показаться офтальмологу и педиатр. Он и с наружным, и с внутренним углом глаза. Часто деткам это не очень приятно. Весь смысл состоит в том, что мы пытаемся протолкнуть и немножечко разработать и разорвать. Он идет к глазику, от глазика к глазику, от глазика. Вот мы несколько раз делаем вращательными движениями. И саму железу мы тоже стимулируем. Вот именно того глаза. После этого мы закапываем специальные капельки, которые вам выпишет доктор. Вот. И часто вот на этом этапе массажа вот проток освобождается, и эта проблема уходит. Если проблема не ушла, обращаемся к специалисту, нам делают бужирование. Я думаю, любая мама, если будет профилактически это делать, сможет справиться.
4: А сталкивались ли вы с какими-то серьезными последствиями от недосмотра родителями за своими малышами, да, от недостатка гигиены?
5: Да, был у меня такой случай, было очень жалко этого ребенка. Маме было или некогда, или мама не хотела этим заниматься, поступил в отделение малыш, он был в жутких опрелостях, мы буквально всем персоналом и на свои деньги покупали, выхаживали малыша, вот именно тем, что складки, в складках у ребенка были очень глубокие такие мокнущие раны. Малыш был беспокоен и постоянно плакал. Вот, и как бы мы лечили даже совместно уже с дерматологом, потому что туда присоединилась и Грибковая в

0: Косточки, носик, ушки, да, он постепенно сводит на нет, когда малыш у нас растет. Вот вы сами, наверное, каждая мама заметит, когда, ну, не нужно больше чистить носик по утрам малышу, да, ушки мы чистим раз в неделю, когда можно уже пользоваться вот ватными палочками с протекторами, с ограничителями. Конечно, отличается, это уже не ежедневные уход становится, да, но отличается.
1: Часто бывает, что когда мы проводим вот эти гигиенические процедуры с ребенком, он сильно кричит. Ему это все то ли не нравится, то ли ему действительно больно. Вот как понять, что ему может быть больно и нужно прекратить все это, потому что дико жалко ребенка истязать этими процедурами.
0: Ну да, конечно, мы готовим ребеночка, он должен быть выспанный, он должен быть в хорошем расположении духа, с ним нужно поговорить. И если вы видите, что действительно что-то причиняет боль ребенку, если то же самое палочкой ему что-то повредили, то нужно задуматься, почему ребенок плачет. Может быть, вода у вас очень холодная или наоборот горячая, которую вы обрабатываете. Может быть, бывают дети, которые не любят, когда их подмывают, когда снимают палочку. Памперс ему тепло, уютно, и тут мама решила его растить. В этом случае маме уже деваться некуда. Ну, в общем, мама поймет, если это действительно есть какая-то причина.
1: Давайте теперь поговорим про купание малыша. Вот как правильно купать малыша, какими средствами? Ну, начнем, например, с мыла. Вот мыло какое лучше выбрать, жидкое или твердое такое, кусковое?
0: Не каждый раз, когда вы полностью купаете малыша, вы должны мыть его мылом. Потому что все-таки на коже у малыша формируется его микрофлора, защитный барьер. И не нужно вот при каждом мытье смывать это.
1: А тогда как часто?
0: Ну, вы можете, если ребенок у вас игрался там в земле, в песке, это понятно, мы, да, смываем. Ну, так раз в неделю вы покупали ребенка. Это если полностью. Если мы меняем памперс, то мы можем подмыть его с мылом, да, вот, особенно у девочек. Но злоупотреблять не нужно. Выбираем жидкое или кусковое мыло. Жидкое мыло, оно помягче, оно кожу не сушит. Вот. И мамочкам удобнее. Если она его держит одной рукой, и удобнее все-таки, чтобы это была капля мыла. Вот. Ну и все-таки лучше выбирать это гипоаллергенные детские мыла.
1: Температура воды. Вот за ней как-то нужно следить?
0: Да, нужно следить. Нужно помнить, если вы набираете ванну, исходно у вас будет одна температура. Если вы покупались там 20 минут, она будет ниже на 2 градуса, да, на 3 градуса. Вот. Или вы добавляете теплой воды, или вы осознанно закаливаете его, к чему вы ведете ребенка. Если ваш ребенок приболел, то водичку лучше сделать на градус повыше. И если вы спустились там до 24 градусов при закаливании, вы немножко повышаете, и потом начинаете опять снижать. Это если ребенок болеет, в температуру мы не купаем, а вот он выходит из болезни, у него режутся зубки, вот в таких вот случаях.
1: То есть, насчет болезни. То есть если ребенок, например, засопливился, скажем, то есть нет температуры, вот только-только стали заметны сопельки, потекли. В таком случае стоит купать малыша?
0: Вы следите за малышом. Вот, и у нас иногда продромальный период, там сутки-двое. Вы следите за его состоянием. У него потекли сопли, но вы видите, что он вялый, что ему плохо. Если большие дети, они сами скажут, что я не хочу купаться, потому что их знобит. В этом случае нет. Мы ждем день, ничего страшного, мы вот локально обработаем, локально подмоем. Если все хорошо, там легкий кашель, да, мы можем это продолжать. Вот. Если это острый период болезни, лучше воздержаться. Если это лихорадка.
1: А вот меня еще интересует вопрос самого купания. Вот как к нему подойти? Ну, просто положить ребенка на специальную горку, быстренько там ополоснуть, пройти все места, да, там вот эти складочки. Или все-таки можно каким-то образом разнообразить? Ну, например, плавание устроить ребенку. Можно ли использовать круги для плавания, да, сейчас они есть, с какого возраста? То есть вот именно само купание, каким оно должно быть?
0: Ну да, купание – это то, где ребенок должен получить максимум удовольствия, что он должен полюбить. Мама должна также получить удовольствие. И, конечно, не стоит ограничиваться там 20 минут, если вы можете себе позволить лучше. А до того, как у нас заживет почная ранка, мы купаем в ванночке, в детской, в отдельной, да, мы добавляем, может быть,

0: дать череду, там, календулу, а потом мы переходим в общую ванну. Хорошо, если мама будет плавать с ним, это очень развивает группу мышц, это успокаивает, это снимает тонус ребенку, это благотворно действует на нервную систему. Да, мама такая молодец. Также вот круги нужно смотреть. Если у ребенка есть проблемы с шеей, кривошея, короткая шея, вот, если малыш, в принципе, пугливый, то вот этот круг, он ему не подойдет. Если ваш ребенок активный, да, вы можете использовать, но никогда даже в этом в кругу не оставляйте ребенка без присмотра. Вот я его в круг одела, он у меня никуда не денется. Нет, он может повернуться головкой вниз, обратно он никуда не идет. Главное правило – это мама, папа всегда должны быть рядом. Ни минутка, ни два. Малышу много не нужно. Вот. А так, конечно, лучше купаться. Полчаса вы будете купаться, отлично.
1: Ну, просто, например, со старшим ребенком мы как-то боялись вообще его вот что-то с ним делать. И вот горка, мы его положили, поливаем сверху водичкой, ему все это вообще не особо нравилось. А со вторым ребенком я готовилась больше, и мне хотелось вот его купать. И, но я тоже боялась, можно ли это делать, правильно ли это вот сразу, вот эта вода, что с этим всем делать, полезно ли это.
0: Да, это полезно. Вот сколько у нас, 9 месяцев малыш плавает в животе. И для него это очень привычная, очень комфортная среда. Пожалуйста, мамочки, сейчас вы можете пригласить специалиста по плаванию с грудничками. Детки ныряют до месяца, вот если не потерять этот навык. Но это обязательно должен быть обученный человек. Это очень хорошо.
1: Скажите, аллергический ребенок нуждается в каком-то отдельном уходе?
0: Да, безусловно, его кожа нуждается в уходе. Разные стадии. Если это острая стадия, мы немножко уменьшаем купание. И вы купанием вы кожу увлажняете. И тем, что вот вы покупались, и после этого очень хорошо наносить все увлажняющие средства. Мама подбирает сама. И это средство не нужно покупать какое-то дорогое, чтобы там 3 грамма выдавил, чуть-чуть смазал. Вы купите его и хорошо увлажните кожу этого аллергика. Она очень нуждается в увлажнении, особенно в отопительный зимний сезон. Если это острые, мокнущие какие-то реакции, то мы уменьшаем количество купаний, чтобы не провоцировать островоспалительные реакции.
1: Понятно. А в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к самостоятельной гигиене, самостоятельно умываться и чистить зубы?
0: Ну, это возраст можно начинать уже с года, когда он видит, как мама, папа старшие это делают. Чистят зубки, умываются. В этом возрасте мы ребенка рядышком с собой приучаем и показываем ему.
1: То есть надо выбрать с собой ванну,
0: да,
1: чтобы он это все видел. У нас, конечно, осталось еще масса вопросов, но спасибо вам за такие интересные подробные ответы. Всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Ребенка необходимо приучать к гигиене с младенчества. Проводите ежедневные процедуры так, чтобы они приносили ребенку только положительные эмоции. Прежде чем вы запланируете провести массаж ребенку или выполнить физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом и пройдите курсы обучения данных процедур. Желаю здоровья вам и вашим малышам!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
5: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
6: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
7: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
2: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
4: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
6: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу. Да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый, это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомены, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
8: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги Царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первая и вторая Царств, а потом третья, четвертая. На Западе это первая и вторая книги Царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииля, Исаии, да? А книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге... Вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в Вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
2: Ездра – книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
8: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
2: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
8: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение – Ветхий Завет. И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израилю. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет подниматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
2: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия: 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломонова или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, Иеремия и 12 в одной книге, Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг».
8: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
2: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая».
8: И вот важная деталь. То есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишут. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
9: Ветхий – это славянское слово, означает старый, то есть прежний. Вот, но то, что по-английски Old Testament, то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды и с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот, и вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
8: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект, что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истины. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценными являются только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет», оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новое – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
2: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
10: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая Септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозной общины, вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали, и про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
2: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
9: Четверо Евангелия. Это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня, а там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках, ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была, вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз, мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
11: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством цицеронского стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок читать. Но я презирал ребяческое состояние. И, надутый спесью, казался себе взрослым.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Мамины секреты». Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. И сегодня тема нашей программы – «Кем вы являетесь для своих детей?». Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, кем вы являетесь для своего ребенка – начальником или другом? В детском возрасте родители для ребенка – это непререкаемый авторитет, потому что родители входят в категорию «взрослый человек». Это подразумевает умный, знающий ответы на все вопросы, знающий, куда и когда идти, что одеть, как приготовить поесть и многое другое. Все, что умеет взрослый родитель, представляется ребенку трудным и вызывает его восхищение. Но вот приходит подростковый возраст, и ребенок уже и сам начинает уметь то, что казалось раньше таким трудным и загадочным. Теперь подросток считает, что он и сам входит в категорию «взрослый человек». Авторитет родителя в глазах подростка претерпевает большие изменения в сторону уменьшения. Подростковый возраст характеризуется тем, что теперь для вашего сына или дочери мнение и суждение друзей значит больше, чем мнение былых авторитетов – учителей и родителей. Через некоторое время авторитет ваш вновь подрастет, но для этого вам необходимо проявить особенную мудрость. В чем же она заключается? Теперь, чтобы влиять на подростка, вам нужно покинуть кресло начальника и командира и стать подростку другом. В противном случае ваши слова и поступки не окажут на формирование его характера никакого влияния. Как же происходит переквалификация начальника в друга? Шаг первый. Научитесь слушать подростка. Вы когда-нибудь видели, чтобы начальники приходили в кабинет своего подчиненного, чтобы выслушать его? Вряд ли. А вот друг делает это постоянно. Поэтому начинайте делать это как друг, а не как начальник. Часто мы хотим, чтобы дети слушали нас, но сами не желаем ответить им взаимностью. Если вы не можете найти время для откровенного разговора с подростком, если какие-то заботы или работа для вас важнее, вас нельзя назвать хорошим другом. Некоторые родители слушают подростка ровно столько, чтобы только получить какой-то материал для дальнейших расспросов и размышлений. Если вы из их числа, то в вашем присутствии ребенок будет просто молчать. Если же вы будете внимательно слушать и стараться вникнуть в смысл сказанного, то вы с удивлением откроете для себя многие неведомые до этого стороны вашего ребенка. На самом деле, слушать по-настоящему нетрудно, и практикуя это постоянно, вы вскоре будете находить наслаждение в таком слушании. Если надо, постарайтесь обойтись без реплик и выслушайте до конца. Если что-то осталось непонятным в рассказе ребенка, то задайте ему пару вопросов, но в конце. Затем немного помолчите и не спешите сразу заполнять образовавшуюся тишину своими словами. А когда будете говорить, скажите обязательно что-нибудь хорошее, не как начальник, а как сообщник, коллега, близкий человек. Шаг второй, чтобы стать другом. Он заключается в умении хранить секреты подростка. Разве ребенок доверится отцу или матери, если те не умеют хранить в тайне его секреты? Стоит ли это того, чтобы поделиться с соседкой новостью: «Ой, а мой-то сын в одноклассницу влюбился»? Будьте уверены, что через некоторое время сын обязательно узнает, что вы рассказали его тайну. Это может закрыть его сердце от вас на долгое время. Подросток должен быть уверен, что та информация, которую он по секрету сообщил родителям, не будет разглашена и уж тем более использована против него. Если подросток боится того, как отреагируют родители, узнав, что он, например, пробовал алкоголь, то кому он сможет еще довериться? Как поступить в таком случае, если подросток открыл вам это? Наказать? Вместе посмеяться над его первым похмельем? Ни то и ни другое. Ваш крик или раздражение не будет способствовать установлению дружбы между вами. Будет гораздо лучше, если родители дадут возможность самому подростку сделать соответствующие выводы из этой истории. Так и скажите всерьез: «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Шаг третий в укреплении дружбы состоит в том, чтобы у вас появились общие дела. А для этого нужно время. Некоторые родители думают, что полчаса сосредоточенных усилий могут заменить неделю полного пренебрежения. Это не так. Ежедневно привлекайте подростка участвовать с вами в каком-либо деле. Многие родители тут же с готовностью скажут: «О, я знаю, какое общее дело можно сделать сегодня – смотреть телевизор». Но не обманывайтесь, дорогие друзья. Совместный просмотр, конечно, лучше, чем ничего, но он не дает возможности полноценно общаться. Все внимание подростка будет там, на голубом экране. Почему бы вам вместе не покрасить дверцу кладовки или не приготовить любимый картофель фри? Заодно можно вместе и поужинать. Нам с дочерью нравится вместе готовить салат. Я чищу вареные овощи, а она нарезает. При этом я иногда замечала, что когда овощи кончаются, ее рука начинает работать медленнее. Вот как дорого нашим детям время, проведенное вместе с нами.
0: Мамины секреты.
1: Вы готовы к следующему шагу? А вы не забыли о главной цели наших шагов – стать подростку другом вместо начальника? Теперь речь пойдет о вашей честности с подростком. Если раньше, когда ребенок был мал, вы, возможно, частенько прибегали ко спасительной лжи, то теперь ситуация должна измениться. Подростки остро чувствуют неправду, которую преподносят им родители, а друзья не лгут. Поэтому, если вы хотите стать другом, не лгите. Это относится и к данным вами обещаниям. Если вы дали обещание в спешке, все равно постарайтесь его выполнить. Ваши подростки внимательно наблюдают, как вы себя ведете, когда надо немного приврать. Ну, например, звонит телефон, подросток снимает трубку, а отец шепотом говорит: «Скажи, что меня нет дома». Или другой пример. Дочь зовет пойти маму вместе с ней в магазин, но та ссылается на усталость, головную боль и отказывается. А затем весь остаток дня занимается уборкой. Так ложь может стать неотъемлемой частью семейных отношений. И подростки усваивают это, прибегая, когда надо, к тем же приемам. Только теперь лгут они уже вам. Так что не практикуйте ни ложь подростку, ни обман в присутствии подростка, каким бы спасительным вам это ни казалось на данный момент. Неотъемлемой частью дружбы становится внимание, проявляемое друг к другу. Это внимание должно выражаться в конкретных поступках, а не просто красивых фразах. Сейчас я приведу вам несколько примеров, как можно проявить внимание. Ну, например, если вашему ребенку предстоит сдать сложный экзамен, и вы хотите его подбодрить, перед экзаменом напишите ему ободряющую записку и потихоньку подложите в портфель, чтобы подросток не заметил этого. Ну, несомненно, когда он придет в школу, откроет портфель, он обязательно увидит вашу записку и оценит это. Второй вариант. Напишите вашему подростку приглашение в кафе. Это должно быть любимое кафе. Сходите туда вдвоем или, если желаете, пригласите туда подругу или друга вашего подростка. Другой вариант. Напишите открытку, ободряющую или хвалебную, и прикрепите ее поздно вечером к зеркалу в ванной. И когда утром ребенок проснется и пойдет умываться, ободряющая открытка будет первое, что он увидит. Другой вариант. Вы, наверное, помните, как в детстве, может быть, несколько раз что-то вкусненькое такое клали под подушку своему ребенку. Попробуйте использовать этот прием и в подростковом возрасте, только не очень часто. Положите ему под подушку вкусный сюрприз. Другая возможность проявить внимание к своему подростку – это выделение для него денег, но не в очень большой сумме. Возьмите купюру небольшого достоинства и потихоньку подложите ему в карман. Купюра должна быть такая, чтобы ребенку хватило купить шоколадку или поесть мороженое с друзьями. Также предлагаю вам проявить внимание к своему подростку тем, что вы оформите подписку на его любимый журнал. И корешок от этой подписки можете подарить ему в конверте. Есть другой вариант, когда журнал просто начнет неожиданно приходить к вам в дом, и, конечно, подросток будет этому очень рад. Конечно, приятно, если это внимание выражается в каких-то сюрпризах. И также в приходе гостей в наш дом, особенно если это гости желанные. Вы можете использовать эту возможность и пригласить к себе на обед друга вашего подростка. Только сделайте это тайно, чтобы он этого не знал. Ну и, наконец, вы можете написать просто ободряющее письмо для своего подростка, положить его на видное место, подписав, что это адресовано именно ему. Я уверена, что у вас найдется много способов продлить и разнообразить этот список. А сейчас давайте вкратце подытожим все сказанное. Чтобы влиять на подростка, нужно стать ему другом. Для этого нужно слушать подростка, хранить его секреты, заниматься с ним чем-нибудь вместе, не лгать и проявлять внимание в конкретных поступках. Но для этого необходимо выключить телевизор и приступить к делу прямо сейчас. Всего вам доброго. До свидания.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Одной из самых известных проповедей Иисуса Христа считается Нагорная проповедь. В Нагорной проповеди Иисус Христос обращался к разным людям с разными поучениями. Одним из таких поучений являются слова, записанные в 44 стихе 5 главы Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Поразительные слова, сказал Иисус Христос. И очень часто эти слова многих людей, особенно тех, которые не до конца знают характер Иисуса Христа, удивляют. Как можно любить человека, который не желает тебе добра? Как можно переживать о нем и думать о том, как ему помочь? Благословлять врага. Остановиться тогда, когда человек сказал несколько плохих слов или, может быть, сделал какое-то недоброе дело. Как мы реагируем на подобное действие? Есть одна интересная история о женщине, которая не знала, как остановить своего мужа в разгар стихии гнева. Она пришла к священнику и попросила у него совета. Священник, недолго думая, дал ей небольшую бутылочку. И, как показалось этой женщине, там была простая вода. Она спросила, что мне делать с этой водой? Очень простой совет дал ей священник. Как только муж начинает на вас кричать, выпейте глоток этой воды, но не глотайте, а немножечко подержите его во рту. Спустя какое-то время вода в бутылочке закончилась. И женщина, удивленная тем, что этот метод действительно работает, опять отправилась к священнику для того, чтобы попросить еще такой чудодейственной воды. Когда она пришла к священнику, священник рассказал ей о том, что это вовсе не вода. Да, мы все уже прекрасно понимаем, что это молчание этой женщины помогло останавливать гнев ее мужа. И, конечно же, каждый из нас понимает, что порой очень сложно не реагировать на подобные акции окружающих людей. А Иисус Христос говорит даже больше. «Любите ваших врагов». Тут нам порой себя сложно остановить от ответа, не говоря уже о любви. И еще более. Иисус Христос говорит о том, что мы должны помогать этим людям, должны делать им добрые дела. И, конечно же, вообще сложно понимать слова Иисуса Христа о том, что мы должны молиться за тех, кто нас гонит, преследует и желает нам зла. А почему мы должны за них молиться? Дело в том, что людям, которые творят зло окружающим, на самом деле очень тяжело. Ведь это гневные люди. Это люди, которые не могут справиться со своими недостатками характера. И они сами от этого страдают. Обязательно молитесь о людях, которые не могут остановиться. О людях, которые в приступах гнева, ярости могут, как мы говорим, наломать дров. Переживайте больше за них, нежели чем за себя в момент подобных дискуссий. Пусть Господь благословит вас и даст особой мудрости и силы противостоять подобным нападкам дьявола и молиться и переживать более о ближнем, нежели о себе.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог милует и спасает.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
2: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное.
5: Зачем вы ее дразните?
2: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что, город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
5: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду

0: Что он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы продолжаем с вами разговор о Священном Писании. И много интересных бесед у нас было уже с вами о каноне Священного Писания, о том, какие книги туда входят. А сегодня мне хотелось бы спросить вас, на каком языке изначально была написана Библия? Потому что сегодня мы ведь пользуемся в основном переводами.
8: Конечно.
7: Библии на разные языки. Вот у нас русский синодальный перевод, много и современных переводов на русский, современный язык уже появился сейчас в России, благодаря Российскому библейскому обществу, благодаря Институту перевода Библии в Заокском, благодаря многим другим институтам, которые сегодня занимаются этим вопросом. Библия переведена практически на все языки мира, по-моему, сегодня. Конечно, основные. Да. А вот на каком языке изначально она была написана?
8: Как вы знаете, Библия состоит из двух частей. Это Ветхий Завет и Новый Завет. И несмотря на то, что она была написана, ну, скажем так, в основном представителями одного народа, евреев, она была написана на разных языках. Ветхий Завет, большая его часть, написана на древнееврейском языке. А некоторые части Ветхого Завета написаны на арамейском языке.
7: Это схожие, родственные
8: это
7: языки?
8: Это родственные языки, но немножко они отличаются. То есть у них один и тот же алфавит. Они отличаются, ну, скажем так, лексикой, где-то грамматикой. Арамейский язык – это был язык, который использовали, на котором говорили в Сирии, в Ассирии, и на котором стали говорить евреи после Вавилонского плена.
7: То есть, когда они вернулись из Вавилонского
8: плена,
7: они на еврейском языке уже не говорили?
8: Они практически уже не говорили на еврейском, то есть древнееврейский, он стал тогда языком книги.
7: То есть читали они на древнееврейском?
8: Читали, да.
7: А говорили на арамейском? И при этом
8: говорили
7: все понимали?
8: На арамейском. Не обязательно все понимали, потому что, допустим, мы даже читаем в книге Ездры. То есть Ездра описывает как раз ситуацию прихода евреев из Вавилонского плена, что книга закона, она читалась, и пояснялось. То есть, скорее всего, речь идет о том, что какие-то вещи, они как раз переводились для людей, которые не знакомы, уже были в это. То есть это там второе, третье поколение переселенцев, которые уже забыли язык своих отцов. И то есть это какой-то такой вот перевод, скорее всего, на язык был общий.
7: И для толкования, да?
8: Или, ну, небольшое толкование каких-то вещей, которые, может быть,
7: а позвольте
8: были.
7: Спросить, вот сегодня в современном государстве Израиль говорят на иврите.
8: Да.
7: Это же не арамейский и не древнееврейский. Что это за язык?
8: Это язык, скажем так, ну, восстановленный практически искусственно. То есть в определенный момент времени, я сейчас точно не могу сказать, когда, ну, где-то в начале 20 века решили восстановить вот этот древний язык евреев.
7: Вот как раз современный иврит – это библейский язык, на котором писалась Библия.
8: Ну, почти. То есть вот современный иврит, он восстанавливался на основе библейского языка и языка Мишны и Талмуда.
7: Ну, это фактически одно и то же.
8: Ну, да, это вот близкие языки, то есть вот на их основе был вот язык восстановлен, ну, и дальше он уже развивался самостоятельно, то есть сейчас это живой, нормальный язык, но его основа, да, та библейская.
7: Если я вас правильно понял, вы сказали, что ко временам Христа уже никто не говорил на древнееврейском языке.
8: Да, верно.
7: То есть и Христос, и апостолы тоже на нем не говорили?
8: Они не говорили на этом языке, они говорили на арамейском. То есть во времена Христа общим языком ну, скажем так, языком народа, был арамейский язык. И, скорее всего, они разговаривали друг с другом на арамейском. Мы даже встречаем в Библии, ну, в частности, Евангелие от Марка, некоторые арамейские слова и их перевод. Ну, то есть, как бы вот они были в речи Христа.
7: Когда он, например, говорит «девица, встань», «талифа, куми», да. Это на арамейском,
8: это
7: да?
8: На арамейском. Или его слова
7: Илаи,
8: на кресте.
7: «Илаи, ламаса, вахвани», это тоже арамейский.
8: Это тоже арамейский. То есть, это не древнееврейский, это именно арамейский, то есть, язык, на котором они разговаривали. Но на этом языке то есть, были так называемые торгумы, то есть, это ну, своего рода переложение или перевод с древнееврейского на арамейский.
7: Да, я вспомнил сейчас, что существует такой фильм «Страсти Христовы».
8: Совершенно
7: и там по замыслу режиссера весь фильм идет полностью на арамейском языке, и только лишь субтитры, да, помогают понять, о чем они.
8: Да, там на самом деле как бы показано, как должны были говорить люди, то есть, допустим, во время суда Понтий Пилат и солдаты, они говорят на латинском. И в действительности в то время была многоязыковая такая ситуация. Если вы помните, то и надпись на кресте.
7: На трех языках.
8: На трех языках.
7: На греческом, латинском и еврейском.
8: Еврейском, написано. Да. Ну, написано еврейском, мы точно не
7: знаем. Но на самом деле арамейском, скорее всего, да, было?
8: Вполне возможно. То есть, возможно, имелось в виду язык евреев. На арамейском языке написаны некоторые части Ветхого Завета. Это, в частности, кое-какие куски из книги Ездры. Это указы царя. То есть они приведены, видимо, на том языке, на котором они были изданы. Потому что арамейский во времена Ездры был языком межнационального общения. Ну вот в провинции персидской она называлась Заречье, то есть это вот территория за рекой Евфрат. Ну, в Персии было несколько официальных языков. И приводится вот этот указ царя Артаксеркса на том языке, на котором он был издан. А вся, ну, там два указа. Остальная часть книги, она на еврейском. И часть книги Даниила, половина книги Даниила, она написана также на арамейском языке. Ну, это тоже имеет определенные богословские, скажем так, основания. Почему оно именно так? Если говорить о временах Христа, то это уже время Римской империи. Но Римская империя на той территории, ну вот на территории Востока, она, скажем так, еще только обосновывалась.
7: И не очень хорошо принимали римлян, да?
8: Ну, конечно, кто же будет принимать хорошо захватчиков. Но римляне, они пришли на Восток и, скажем так, они приняли, ну, там уже была достаточно сильно укоренена греческая культура, так называемая эллинистическая культура, которую со времен завоевания Александра Македонского по вот всему Ближнему Востоку ее активно распространяли и насаждали. И поскольку греческая культура, она была намного более развита, чем римская. Римляне, они, наоборот, перенимали греческую культуру. То есть, будучи завоевателями, они, ну, скажем так, были завоеваны греческой культурой. И на своем вот пике римская культура, она практически ну, выросла на греческой. И в первом веке, по крайней мере, вот восточная часть империи, то есть это Греция, Малая Азия, Ближний Восток, Египет, они были грекоязычными. И на территории самой Палестины очень многие люди говорили по-гречески.
7: Возможно, тогда вот мы читаем книги «Деяния апостолов», что некоторые иудеи назывались эллинистами. То есть они были греками, но они были грекоязычными евреями, да?
8: Да, они были мало того, что грекоязычными евреями, они принимали вот эти вот какие-то ну, важные аспекты эллинистической культуры. Ну, в частности, это касается, допустим, спортивных состязаний, языка, отношения к философии и так далее. То есть эллинистическая культура, она ну, была достаточно развита, она впитывала какие-то элементы местных культур, но в своей основе вот, была греческой. И со времен еще Александра Македонского Палестина, она тоже была частью эллинистического мира, и были периоды, когда эллинизм активно насаждался. Ну, иногда это было, скажем так, добровольно, в мирном порядке, иногда даже принудительно. И с тех времен греческий язык, он стал языком международного общения.
7: Как на сегодня, например, английский?
8: Как, например, английский, да, сегодня. Но помимо этого, на территории Палестины, особенно в Галилее и в некоторых местах за Иорданом, были целые поселения именно грекоговорящие. Mm-hmm. То есть это были не евреи, это были... Ну, язычники, скажем так, которые,
7: например,
8: говорили...
7: Например, Десятиградие, да? Там многие удивляются в Священном Писании, как это так, Христос изгнал бесов и повелел им в свиней, да, воплотиться.
8: Да-да-да.
7: Откуда у евреев свиньи? Они же не едят свинину.
8: Конечно.
7: Оказывается,
8: это
7: как раз были поселения греческие, да, которые отличались по своим воззрениям от библейских.
8: И многие ученые считают, что большая часть жителей Галилеи, они, ну, хотя бы на таком вот базовом бытовом уровне, они владели греческим языком, потому что как раз там были эти поселения, и там активно шла торговля. Угу. А торговля, естественно, вся была на греческом языке. Поэтому вполне возможно, что сам Христос и ученики, они могли в какой-то степени владеть греческим языком. Ну, в разной степени, угу, в зависимости от того, насколько были тесными эти контакты. Угу. И, конечно, когда уже речь зашла о написании Нового Завета, Новый Завет, он начал писаться не сразу после проповеди Христа, а...
7: Спустя там несколько лет, наверное.
8: Спустя, да, какой-то промежуток времени. Ну, первыми писаниями, на самом деле, даже были не Евангелия, а послания Павла. И к этому времени уже было понятно, что христианская церковь, она... не только еврейская, она уже распространилась по всей Римской империи, и не только в Римской империи. И единственным языком, который был бы понятен всем христианам, был греческий. И поэтому все писания Нового Завета, они изначально были написаны на греческом.
7: А вот вы сказали, что как-то неопределенно, возможно, Христос и апостолы владели греческим языком. Mm-hmm. Но апостол Павел, скорее всего, точно владел в совершенстве.
8: Потому
7: что он из Тарса, был... из Киликии, то есть это изначально вообще не территория Палестины.
8: Да, совершенно
7: верно. Вот. А вот рыбаки, такие как Петр, Андрей, владели ли они греческим языком?
8: Мы не можем точно об этом знать. То, что у нас есть тексты, допустим,
7: послание
8: Петра, или, допустим, послание Иакова, Иаков, который был братом Иисуса, или, допустим, Евангелие от Матфея. Мы точно не знаем, как именно эти тексты, они вот, появились, возникли, потому что, ну, конечно же, когда Петр, он стал проповедовать в Риме и так далее, он с ними общался на греческом или на латинском языке, но вряд ли их язык был достаточно хорошим, чтобы писать тексты. И многие авторы Нового Завета, они использовали секретарей. То есть они диктовали.
7: На арамейском, например, да?
8: Ну, или на арамейском, и с переводом, или же сразу на греческом, но с какой-то там такой литературной
7: правкой. На разговорном, так сказать, языке.
8: Да, да, да.
7: А люди уже облекали это в письменное.
8: Да. Ну, потом им этот текст читали, они его согласовывали, скажем так. И дальше этот текст уже распространялся, и все понимали, что этот текст, он несет апостольский какой-то авторитет. Есть предположение, что, допустим, Евангелие от Матфея, оно могло быть изначально написано на арамейском. Но это просто как бы такие предположения.
7: Потому что изначально целевая аудитория была у него такова, да?
8: Да, он для иудеев писал. Но, тем не менее, мы даже из первых глав Деяний апостолов знаем, что иудеи многие, они... уже не знали даже арамейского языка, они, их родными языками были их местные языки, где они жили вот в диаспоре.
7: Как, например, в первой главе Деяний апостолов, когда день Пятидесятницы, они пришли и услышали апостолов, говорящих каждый своим наречием.
8: Да, да. Вот. И когда мы говорим о языке Нового Завета, здесь интересно отметить, что до недавнего времени язык Нового Завета, он вообще считался абсолютно уникальным, потому что он сильно отличался от языка литературы.
7: Греческий язык, имеете в виду?
8: Греческий язык Нового Завета, да, он сильно отличался от языка литературы того же времени. То есть, предположим, если взять даже не говоря о Гомере, который жил там за много веков до этого, близкие какие-то тексты, там, Полибий, Иосиф Флавий тот же, какие-то греческие вот, философы того времени, литераторы, они писали языком более возвышенным.
7: И то есть, в каждом полисе греческом, да, были свои особенности языка.
8: Были диалекты, да, диалекты. Совершенно верно. И тот язык, на котором писался Новый Завет, его называют койне, так называемое общее наречие. То есть это язык, который, ну, предполагается, что он был создан, скажем так, или развивался на основе аттического диалекта, то есть Аттика – это область города Афины. И он был языком, скажем так, повседневного общения.
7: То есть языком, как говорят сегодня многие домохозяек, языком таких вот обычных людей, не ученых, не книжных, можно сказать.
8: Ну, нельзя сказать, что это было просторечие, да, то есть это не совсем вот такой вот язык...
7: Ну, то есть это не жаргон, это не жаргон, какой-то, да, приниженный, да, а это обычный язык.
8: То вот... есть это, ну, допустим, его можно сравнить ну, с языком, ну, может быть, телевидения отчасти, или с языком, ну, вот проповедей, да, то есть это язык достаточно понятный, он понятен всем, он достаточно
7: нормативная
8: простой.
7: Нормативная лексика, так скажем.
8: Да, но он при этом, скажем так, литературно все-таки в определенных рамках находится.
7: И поэтому... В рамках, доступных для общего понимания.
8: Совершенно верно, да. То есть литературный язык того времени, он отличался от разговорного, и люди, читая литературу, они могли даже не понимать какие-то вещи. Ну, это так было принято.
7: Понятно. То есть можем ли мы сказать, что Бог изначально как бы так задумал, чтобы Новый Завет был написан на таком простом, доступном языке, чтобы он был понятен абсолютно всем?
8: Я думаю, что абсолютно.
7: Чтобы языкового барьера
8: это не было. Это именно так. И, конечно, есть еще определенные различия в языке различных авторов Нового Завета, то есть у кого-то он более изысканный, у кого-то он проще.
7: Но это уже личностное их это образование влияет.
8: Да, какие-то факторы.
7: Да, Сергей Николаевич, спасибо. Время нашей программы подходит к концу. И для наших телезрителей я хотел бы подвести итог сегодняшней программы и сказать, что Господь всегда говорит на понятном и доступном языке для людей. Он не хочет усложнять, он хочет, чтобы его весть евангельская была доступна и понятна. И именно поэтому сегодня многие благочестивые люди совершают современные переводы, точнее, переводы на современный русский язык, на переводы других языков и диалектов, которые существуют в мире, на переводы языков малых народов, для того, чтобы евангельская весть была доступна всем. Мы надеемся, что и вам очень интересны наши программы, и с удовольствием будем ждать с нетерпением ваших писем. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова о главном. А главная еда в течение дня – это, как известно, завтрак. Завтракать и укреплять здоровье одновременно – это стало возможным благодаря современным знаниям об удивительных свойствах проросших злаков. Как приготовить вкусный, питательный и по-настоящему целебный завтрак для всей семьи?
4: Яблочно-ореховая запеканка. Из половины стакана кукурузной крупы, половины стакана пшена и 3 стаканов воды сварить кашу, немного посолив. В готовую кашу добавить 3 столовых ложки кокосовой стружки, немного ванилина и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать и поварить еще несколько минут. Начинка. 5 яблок нарезать и потушить 2-3 минуты с добавлением небольшого количества воды, чайной ложки кориандра и 3 столовых ложек сахарного песка. На небольшую тарелку выложить 1/3 часть горячей каши, затем половину начинки, снова кашу, затем оставшуюся начинку, сверху снова кашу. Посыпать орехами. Запеканку можно подавать в холодном виде или подогреть в духовке 15 минут при средней температуре.
5: Пшеничное молочко. Измельчить в блендере 1 стакан проросшей пшеницы с 4 стаканами воды. Процедить. Снова залить в блендер и добавить 1/2 стакана изюма, чуть-чуть ванилина и соли. Снова взбить.
3: Полезно, просто и вкусно. Для тех, кто любит готовить, и для тех, кто никогда этим не занимался. Мы рады, если вы с удовольствием готовите вместе с нами. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: возрождении. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами рассматривать многообразие спасительной миссии, спасительной активности Сына Божия Иисуса Христа, представленной нам в Священном Писании. Сегодня пойдет речь об Иисусе Христе как нашем первосвященнике. Хочу прочитать текст, который представляет Господа Иисуса Христа именно в таком статусе, записанный в послании к евреям в 9 главе, это 11 стих. «Но вот пришел Христос, истинный первосвященник наш. Он принес нам истинные блага. Свое служение совершает он во святилище, несравненно превосходящем земное, в нерукотворном и сотворенному миру не принадлежащем». Это современный перевод Священного Писания. Здесь Иисус Христос предстает перед нами как первосвященник, причем первосвященник истинный, который совершает служение во святилище, несравненно превосходящем земное, во святилище нерукотворном. Естественно, возникает вопрос, что все это значит? Что означает вот это нерукотворное, то есть не сделанное руками человеческими святилище? И как понимать служение Иисуса Христа как первосвященника? Мы уже много говорили о том, что Иисус Христос в плане спасения открывается нам как Искупитель, как наш Примиритель, как Агнец закланный, Агнец Божий и так далее, и так далее. Вот сегодня речь идет о нем как о первосвященнике. Вот этот аспект спасительного служения Сына Божия Иисуса Христа можно понять только в контексте института священства в земном святилище, в Ветхом Завете. Исследователи отмечают два обязательных элемента культовой практики древнего израильского народа, связанной с сослужением в святилище, в земном святилище, или в скинии, или в храме. Этими двумя обязательными элементами культовой или обрядовой практики, связанной со святилищем, являются жертва, обязательно жертва, жертвоприношение, сопровождали обрядовую практику израильского народа каждодневно. Жертвы приносились утром и вечером. И второй обязательный элемент этой культовой практики, связанной со святилищем, – наличие института священства. Что это за институт такой? И кто такие священники? В чем заключалась их основная функциональная обязанность? Институт священства, большинство исследователей с этим согласны, означал своего рода посредничество между человеком грешным и святым и праведным Богом. Дело в том, что грех как бы создал неодолимую пропасть между Богом и человеком. Лучше сказать, между человеком и Богом. Эта пропасть греха, она неодолима самим человеком, и поэтому Бог идет навстречу и предлагает вот этот спасительный мостик, который перекрывает эту пропасть. И этот спасительный мостик, он представлен в Священном Писании, вот в так называемом институте священства. Священники были посредниками между святым и праведным Богом и грешником. Это означает, что человек грешный не мог предстать напрямую перед святым и праведным Богом в силу своей греховности, но за него это делал другой человек, освященный, то есть посвященный, отделенный для этого особого служения, посреднического служения. Вот это очень важно нам отметить, когда мы пытаемся понять функцию самого Сына Божия Иисуса Христа как истинного первосвященника. А автор послания к евреям пишет с уверенностью о том, что Иисус Христос действительно является нашим истинным первосвященником, то есть истинным посредником между нами и Богом. 4 глава послания к евреям, 14 текст. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Здесь автор этого послания подчеркивает эту важную мысль, что мы имеем великого первосвященника, который совершает свое спасительное служение в небесах после своего вознесения. И потому мы призваны твердо держаться вот такого исповедания. Наше исповедание Иисуса Христа не должно ограничиваться только крестом, только Голгофой. Наше исповедание спасительной миссии Иисуса Христа обязательно должно включать в себя и Его продолжающееся первосвященническое служение в небесном храме, в небесном святилище. Служение как нашего посредника между Богом и человеком. Ну и беглое знакомство с основными обрядами, которые совершались в земном святилище, в земной скинии, оно может помочь нам понять значение тех слов, которые находятся в центре нашего внимания, когда мы рассматриваем эту функцию Иисуса Христа как небесного первосвященника. И главное заключается в следующем. Послание к евреям, глава 8, 1 и 2 тексты. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Вот это главное. И все наше внимание, как верующих христиан, оно должно быть приковано именно к этому главному, то есть к служению Иисуса Христа в скинии истиной. Возникает вопрос, можно ли говорить о реальности вот этой небесной скинии, этого небесного святилища? Можно ли говорить о реальном, то есть не метафорическом, не образном характере служения Иисуса Христа в небесном святилище? Это очень интересный и важный вопрос. К сожалению, многие исследователи, они отказываются признавать реальный характер небесного святилища и считают, что вот то описание небесного, которое мы находим в Священном Писании, оно носит такой, вот знаете, образный характер, не буквальный, не реальный. Но такая позиция, она расходится с ясным учением Священного Писания, потому что в Священном Писании, во-первых, именно небесное святилище, куда вошел Иисус Христос, вознесшись от земли, оно названо истинным, поскольку оно поставлено самим Богом, а не человеком. Оно не рукотворное. И то, что человек не приложил своего усилия, своего участия к этому святилищу, вовсе не подрывает реальный характер этого святилища. Это святилище устроено самим Богом. Земное, кстати, несмотря на всю свою реальность, оно не называется истинным. Это все, оно устроено лишь по образу истинного, по образу небесного. 9 глава послания к евреям, 24 текст, чтобы нам подчеркнуть эту важную мысль. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное». Рукотворное – это вот здесь, земное, которое было в истории израильского народа. Он не туда вошел, а он вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Вот это очень важный момент, на который следует обратить внимание. Вот. Если небесное святилище названо истинным, то оно должно быть реальным. Потому что не может быть истинным то, что в реальности не существует. Да. И если мы земное воспринимали как реальное, то тем более мы должны воспринимать реальным небесное, по образу которого было устроено земное. Казалось бы, здесь вот, ну, ничего сложного в этом нет. Во-вторых, очень важный момент. Небесное святилище названо лучшим. То есть оно постоянно сравнивается с земным и называется лучшим. И в Священном Писании объясняется, почему оно лучше. Ну, несколько моментов можно здесь отметить. Послание к евреям, глава 8, 6 и 7 тексты. «Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Вот в этих словах постоянно подчеркивается лучший, превосходнейший, более совершенный характер того служения, которое совершает Господь Иисус Христос в небесном храме, как истинный первосвященник. И эта скиния, небесная скиния, она не является рукотворной, она не принадлежит к тварному миру, к миру творения. 11 текст 9 главы. «Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворной, то есть не такого устроения, и не с кровью жертвенных животных, козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот язык, который использует автор этого послания, однозначно свидетельствует о реальности всего происходящего. Это не образ, это не метафора, это не аллегория. Все, что описывается здесь, оно носит реальный характер. А метафорическим было земное. Метафорическим служением было то служение, которое совершали земные священники, земные посредники в земной скинии, в земном святилище, в земном храме. Вот это служение было образным, оно было метафорическим. Оно не было спасительным само по себе. И кровь жертвенных животных не обладала какой-то магической спасительной силой, способной очищать души человеческие от греха. Она лишь указывала на истинную жертву, истинного Агнца Божия, который прольет свою кровь, отдаст жизнь свою для спасения грешников. И служение земных священников было тоже образным. Оно указывало на истинного посредника между Богом и человеком, самого Господа Иисуса Христа. И еще один важный момент. Небесное святилище обеспечивает человека лучшей надеждой. Это подчеркивается в 7 главе послания к евреям, в 19 тексте. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Вот это очень важно. Благодаря первосвященническому служению Сына Божия Иисуса Христа в небесном святилище мы обретаем лучшую надежду, потому что мы приходим в соприкосновение с истинным ходатаем, заступником нашим, самим Господом Иисусом Христом, который начал свое посредническое служение в святилище сразу после своего вознесения. И отныне, вот с того момента, как Иисус Христос вошел, воссел одесную Отца Небесного, именно небесное святилище и становится великим центром мироздания и центром нашего спасения. Потому что именно там, в этом центре, Христос священно действует ради нашего спасения. И поэтому именно этому спасительному центру и должно быть уделено наибольшее внимание со стороны людей. Иисус Христос продолжает свое спасительное служение после Вознесения. Он постоянно пребывает в небесном храме, и это означает, что в любой момент, в любое время грешник может обращаться к Нему за спасительной помощью. Именно к Нему, Иисусу Христу, поскольку Он представлен как Спаситель, как ходатай, как посредник. Апостол, автор послания к евреям, пишет в 7 главе, в 25 тексте, Он, то есть Христос, наш истинный первосвященник, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Вот замечательные слова. Он всегда может спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Здесь вот подчеркивается как раз-таки основная спасительная функция Иисуса Христа в небесном святилище. Функция ходатайства, то есть заступничество, посредничество. И с какой радостью, с какой надеждой пишет апостол Иоанн своим собратьям по вере. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 тексты. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот зная о том, что есть у нас наш небесный заступник, небесный ходатай пред Отцом Небесным, Иисус Христос, праведник, умилостивление за грехи наши, все обвинения, все сатанинские обвинения против детей Божьих, они теряют всякую силу. Павел в послании к римлянам в 8 главе задает вопрос, кто будет обвинять избранных Божьих? Кто будет обвинять? И на свой же вопрос он тут же отвечает, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот почему верующие в Священном Писании призваны без страха, без смущения обращаться к своему посреднику Иисусу Христу, чтобы своевременно получать от Него необходимую помощь. И Иисус Христос представлен в Священном Писании как единственный наш посредник, посредник между Богом и человеком. Нет других, которые обладали бы вот этой функцией спасительного ходатайства, кроме Сына Божия Иисуса Христа. И Он получил право на это ходатайство благодаря Своей искупительной жертве. В 4 главе послания к евреям в 16 тексте есть вот очень интересные слова. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Престол благодати – это вот тот ковчег, который был во святом святых земного святилища, особое место, особое помещение – самое святое место, куда не имел права входить ни один смертный, ни один грешник. Только раз в год первосвященник совершал особое служение очищения святилища. вот в этом месте. В этом месте пребывала слава Божия. Это самое святое место, место присутствия святого и праведного Бога. И вот тогда в Ветхом Завете никто не имел права входить туда, в это святое место, к престолу благодати. Но в Новом Завете, благодаря тому, что Сын Божий Иисус Христос становится нашим истинным первосвященником, мы можем с дерзновением, то есть смело, смело, без оглядки приступать к престолу благодати, чтобы получить милость и обретать эту благодать для благовременной помощи. Вот сколько интересного открывается перед нами, когда мы пытаемся осмыслить еще одну грань спасительного служения Сына Божия Иисуса Христа как истинного первосвященника в небесном храме или в небесном святилище. А, к сожалению, в истории христианской церкви произошло искажение вектора спасения. Что я имею в виду? Вместо того, чтобы

Иудейского символизма, связанного с земным святилищем, такова, что оно, будучи отражением истинного, отражением небесного, отражением лучшего, оно утрачивает свое значение, когда это истинное, когда это лучшее вступает в силу. А когда это произошло? А произошло это тогда, когда Иисус Христос, лучший, истинный первосвященник, приступил к своему первосвященническому служению в небесном храме после своего вознесения. Институт земного храма, земного священства утратил всякую силу. Поэтому земной храм и институт священства сегодня на земле не могут играть той же роли, какую они играли в Ветхом Завете. Потому что во Христе, как истинном первосвященнике, вот этот образ ветхозаветний встретился с действительностью. Но так получилось, что в истории церкви, которая была основана некогда Иисусом Христом, вот сама церковь со всей ее обрядностью, с институтом земного священства, она как бы заслонила от приходящих в нее истинного священника, совершающего служение в небесном храме. Церковь должна лишь помогать верующему человеку направлять все свои взоры, все свое внимание на небесного заступника и ходатая Иисуса Христа. Но ни в коем случае она не должна приковывать все свое внимание к себе и к институту земного священства, к институту многочисленных земных посредников и предстоятелей, и молитвенников пред лицем Божиим. Только Иисус Христос, Голгофский страдалец, истинный первосвященник, совершающий служение в небесном храме, представлен в Священном Писании нам как единственный посредник между грешником и святым и праведным Богом. И именно к нему и должны быть обращены взоры всех верующих людей в новозаветную эпоху. Апостол, автор послания к евреям, которого мы сегодня цитируем очень интенсивно, обильно, да, в 12 главе пишет следующее. «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Взирайте, то есть постоянно устремляйте в свой взор на Христа Иисуса, который назван здесь апостолом начальником и совершителем веры. Он главное спасительное лицо, если хотите. Он совершитель веры нашей, потому что это он, претерпев крест и пережив страшное посрамление, он воссел одесную престола Божия на небесах, и он выступает в роли нашего заступника и ходатая сегодня. И именно Иисус Христос должен восприниматься грешным человеком как единственный посредник в деле его спасения. Почему? Да потому что только он и есть истинный первосвященник и истинный ходатай пред Отцом Небесным. И другого имени, которым человек мог бы спастись здесь на земле, просто нет. Именно эту весть проповедовали последователи Господа Иисуса Христа, смело и дерзновенно возвещая всем людям, всем живущим на земле. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И пусть твои взоры, дорогой друг, как верующего человека, тоже будут устремлены туда, куда Иисус Христос вошел со своей собственной кровью,
запятнанный нашим

и грехами. Туда, где он сегодня совершает свое ходатайственное служение, как наш истинный первосвященник в небесном храме.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этого человека характеризуют как одного из самых ярких и достойных государственных деятелей эпохи Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории.
1: Дело всей жизни. Федор Курицын.
2: Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигереем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигерей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
3: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
2: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
3: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука – преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
2: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
3: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
2: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими, то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
3: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
2: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
3: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что Стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
1: Дело всей жизни. Федор Курицын.
2: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием тихое сельцо обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице. –

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мы сейчас рассмотрим ситуацию, которая, в принципе, происходит часто с верующими людьми. Ну или с людьми, которые начали ходить в церковь. Меня в церкви обидели, задели, и я не хочу туда ходить. Что в этой ситуации делать? Ну, во-первых, нужно понять и определить для себя, для чего вы вообще в церковь ходите или хотите ходить. Если церковь – это место общения с Богом прежде всего, то есть вы идете туда, чтобы понять волю Божию, помолиться Богу, прославить Его, то это одна ситуация. То значит, тогда люди, которые туда же приходят, они могут быть несовершенны. Они могут ошибаться и действительно в своих словах или поступках могут делать что-то неугодное, недостойное и действительно задеть вас. В этом случае тогда нужно определить ваш мотив. Вы хотите ходить в церковь, чтобы к вам было всегда хорошее отношение, чтобы там всегда было только любовь, доброта, забота, внимание, то тогда действительно нужно найти ту церковь, где будет такое окружение и такое сообщество. Но я скажу, что вряд ли это получится, потому что все люди, которые приходят в церковь, прежде всего, это люди несовершенные. И даже среди Иисуса Христа были ученики, которые постоянно между собой спорили и думали о том, кто из них больше. И даже Христос ничего не мог сделать с ними, чтобы как-то их примирить, да, конфликты возникали. Хотя Он их наставлял, и хотя Он побуждал их к тому, чтобы они пересматривали свои отношения. Поэтому здесь важен вопрос, почему я хожу? Второй момент. Как мне относиться к тому, что со мной неправильно поступили, меня обидели, задели? Ведь надо заглянуть в свое сердце и проанализировать. Ведь может иногда получиться так, что обида, которую я испытываю к тому или иному человеку или к той ситуации, это всего лишь навсего ущемленная гордость. Значит, есть над чем мне подумать и поработать над собой, да, и молиться Богу о том, чтобы Бог как-то, меня смирил. А с другой стороны, есть еще одна важная христианская заповедь – это прощать. Видите, если мы ходим в церковь, чтобы узнать волю Божью, это значит, что воля Божья, которая открывается нам через слова Иисуса Христа, нашего Господа, состоит в том, чтобы прощать. И Христос простил нас. И Он этим самым учит своих последователей делать то же самое. Он так и говорит: прощайте друг друга. Да? Поэтому здесь нужно, значит, научиться прощать. Научиться понимать людей, видеть их несовершенство, видеть их слабости и недостатки, и учиться людей принимать. И, значит, становиться выше того, что мы иногда видим в других людях. Поэтому, если не хочется ходить, то ведь никто насильно не заставляет. Да? Даже Бог не заставляет ходить. Если ты не хочешь, так и не ходи дальше. Но важно определиться. Первое. Для чего я хожу в церковь? Это раз. И если я хожу в церковь только ради людей, то тогда я буду всегда искать именно таких отношений, таких людей, сообщества, где меня будут принимать, любить и так далее. Но это не тот совсем подход, потому что церковь не только как сообщество верующих, это еще и сообщество именно людей, которые веруют, людей, которые поклоняются, людей, которые следуют за Господом. Это значит, и процесс трансформации нашей, и преображения тоже очень важен. Поэтому здесь нужно подумать, с одной стороны, над своим состоянием сердца, с другой стороны, простить, и, в-третьих, может быть, даже что-то сделать с тем, чтобы изменить отношения и внести больше любви и света в эту церковь, которую вас обидели.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Прошло много часов с того момента, как вы отказались от самоотравления с помощью сигарет. Вы укрепились в позициях некурения. Много новшеств избавления от никотина укрепили вас на жизненном пути. Однако в нашем организме еще остались желания к наркотику. Как мы сейчас увидели, например, на занятии переживания утраты. Нам следует укрепиться в своих позициях. Поэтому, начиная с сегодняшнего занятия, мы будем использовать еще более оптимистичную фразу-формулу. Если раньше мы говорили «я выбираю не травиться», то сегодня мы говорим «мне нравится не травиться». Раньше у нас была формула, которая сама по себе делала выбор. Но давайте сейчас воспримем формулу нашими чувствами. Скажите, вам нравится не травиться уже несколько дней? Нравится быть свободными? Давайте скажем это вслух, нисколько не смущаясь от своих слов. Мне нравится не травиться. И как говорил один молодой человек с Нижнего Новгорода, мне нравится, когда все травятся, но я при этом не травлюсь. Я доволен этим уже 6 лет, 8 лет, 9 лет, говорят люди, которые прошли нашу программу. И они продолжают повторять эту фразу-формулу. Вот вам еще одна иллюстрация того, как воображение влияет на нас, на наш мозг. Мозг, который настроен на хорошую позитивную волну. Перед вами лимон, который каждый из вас съел с чаем, может быть, отдельно, может быть, вы поливали лимонным соком что-то, одно из блюд. Я разрезаю этот лимон, при этом от него проистекает кисловатый лимонный сок. Ну, вы знаете, какой он сам по себе. Этот лимонный сок я могу выдавливать в это блюдечко. Могу попробовать этот сок. Очень кислый попался лимон. Вы не пробовали сейчас этот лимон, но ваша ротовая полость наполнилась слюной. Отчего так происходит? Ведь вы не ели этот лимон. Дело в том, что так работает наша физиология организма. Мы можем психологически передать реакцию физиологическую на наш организм, весь настрой. Поэтому, когда вы говорите фразу-формулу «я выбираю не травиться», это работает на вас, вы делаете выбор. Но когда потом вы меняете ее на фразу-формулу «мне нравится не травиться», всем существом вы осознаете, вы чувствуете то, что вы делаете. Поэтому фраза-формула очень важна для нас. Вы помните, вначале на первом занятии мы также говорили, мы сравнивали нашу силу воли с рулем корабля. Напоминаю, руль – это механизм, который ведет корабль, но весит он 65 тонн, а океанический лайнер – 80 тысяч тонн. Но руководит руль, который указывает, куда двигаться кораблю, в каком направлении. И таким образом наша сила воли необходима нам для того, чтобы направлять нас в нужном направлении. Но если мы хотим одержать победу, нам необходима вот эта формула. «Мне нравится не травиться». Это позволяет нам укрепиться, утвердиться в правильном решении. Хочу вам также рассказать историю. Однажды потерпевший аварию самолет упал вместе Потамак. Спасателям удалось спасти практически всех пассажиров, кроме одной женщины. Ее закручивала воронка. И тогда стоящий на берегу мужчина прыгнул в ледяную воду и спас ее. На следующий день вся страна знала о нем, как о герое. Когда его спросили, чем был мотивирован его смелый поступок, он просто ответил, что действовал под влиянием минуты, увидев нужду, зная, что должен помочь. В действительности же решения не принимаются под влиянием минуты. Каждое решение, принимаемое человеком, основано на всех остальных решениях, которые он принимал раньше, которые и усиливают его характер или ослабевают его. Утверждайтесь на правильном решении. Продолжайте говорить. Мне нравится не травиться. Пессимизм – это настроение. Оптимизм – воля. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед, англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь, всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая, ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

Такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «Встречают по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме Золотом Небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Глад кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, супер чистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать рави. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущают постоянно путающийся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин

0: землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви, с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической Церкви, и самое крайнее – это Армянская Церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной и католической церкви. Это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитера. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено. Однако, в конце концов, в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь в свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000

столетие Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это стена плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями, между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитву. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже
то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала Его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.